0: двух периодов 3-3. И на 7-й минуте третьего периода самый старый игрок на площадке, 37-летний Джордан, стал в падении. Это была шайба, на которую нужно было посмотреть. Гол в падении, забросил шайбу, счет стал 4-3. Ну, а последнюю пятую шайбу гости вогнали, когда хозяева убрали из ворот голкипера. Окей, это у нас Кубок Стэнли. Сегодня Мэдисон Сквер Гарден принимает 4-й матч финальной серии Кубка Ларри О'Брайена. Никербокеры играют с Сан-Антонио Спёрс после 3 матчей. Счет серии 2-1 в пользу никербокеров. Сегодня им абсолютно необходимо побеждать. Что будет? Мы с вами будем смотреть. Пока что счет серии 2-1 в пользу Никс. Если Никс сегодня выиграют, окей, открывается дорога к победе в чемпионате. Если потерпят поражение, сливай воду, так это дело называется. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера две команды, которые ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги, одержали победу. Янкис выиграли в Кливленде, Тампа Бэй выиграла дома у Бостон Ред Сакс. На востоке Национальной лиги лидеры Атланта потерпели поражение в Чикаго от преследующих лидеров бейсболисты. Филадельфии потерпели дома поражение, проиграли в Торонто. Итак, на востоке Американской лиги две команды шагают, как говорят конники, ноздря в ноздрю. Янки 40 побед, Тампа Бэй 39, но Тампа проиграла только 25 матчей, Янки потерпели 26 поражений. На востоке Национальной лиги уверенно лидируют смельчаки из Атланты, у них 45 побед, 22 поражения. Ну и, конечно, футбол. Завтра стартует чемпионат мира, но команды, которые не сразу же вступят в турнир, они продолжают тренировочные матчи. Вчера, в частности, в Сан-Антонио Сенегал играл с Саудовской Аравией. Счет открыт не был. 0-0. Аргентина и Исландия. Аргентина один из фаворитов турнира, Исландии не будет играть в чемпионате мира. Они встречались в Уберн, это Алабама, и Аргентина выиграла со счетом 3-0. Итак, завтра в борьбу вступают в Кубке мира команды из группы А. Эти матчи состоятся в Мексике. Мексика играет с Южной Африкой, Южная Корея играет с Чехией. И теннисная новость, пришедшая из Лондона вчера. Вчера Сурена Вильямс, 44-летняя мама двух дочерей, которая в последний раз играла в турнире, это был открытый чемпионат Соединенных Штатов в Нью-Йорке в 22-м году. И так она вчера вышла на корт, это была парная встреча вместе со своей партнершей Викторией Мбоко, это канадка, также чернокожая, одержали победу в первом матче турнира в кубке клуба Каролины. Ну, королевы, прошу прощения, клуб был основан в честь королевы Виктории. Так, эта пара двух черных девочек победила 7-6, 6-2. Ну, весь мир, естественно, ждет, когда Сурена Вильямс примет участие в одиночных соревнованиях. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com.

0: телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Травма на работе? Виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
3: Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Добрый день, с вами Александр Флинн сегодня. И мы с вами хочу, я, вернее, я хочу с вами поговорить сегодня о том, что вот что делается в образовании. Ну, в частности, в Англии они хотят запретить для 16-летних все социальные сети. И вот пришло известие из Швеции, что они запрещают, хотят запретить мобильные телефоны в школах. И вот смотря, рассматривая то, что у нас происходит в мире, и в частности с молодыми людьми, у меня впечатление, что это, наверное, оправданная мера. Потому что как бы придумано это все для того, чтобы человек стал умнее. А делает это людей глупее, особенно молодежь. И ну, то, что читать перестали, мы все это давно знаем. Но теперь, понимаете, перестали считать. Перестали вообще как таковое мыслить, потому что все время с ними этот телефон. Самое главное, еще страдает коммуникация, потому что люди перестали, ну, с друг другом разговаривать, перестали с друг с другом находить какой-то общий язык. То есть теперь это, понимаете, это как дополнительный урок надо брать, чтобы человека научить разговаривать. Раньше человек учился разговаривать 2 года где-то там, между 2-3 годами. А теперь получается, что, понимаете, приходят здоровые увольни в школу и разговаривать не умеют. Они общаются с помощью телефона, с помощью текст-месседжей. Вот, это что-то, понимаете, ненормальное, что происходит на Западе, в частности. И то, в чем нас все время, вот, получается, то есть, вот, бьют со стороны каких-то более примитивных наций или более примитивных стран, которые используют это в свою пользу. Понимаете? Мы разучились иметь дело вот с нашими собственными проблемами, с вопросами. Мы не копаемся в книгах, мы копаемся в телефоне. Телефон заменяет, ну, миллион предметов на сегодняшний день. То есть я как-то видел картинку, что один селфон заменяет целую гору каких-то дополнительных предметов. Там от камеры до калькулятора до, там, я не знаю, еще чего-то. Скоро вибратор, наверное, будет заменять. То есть прогресс, конечно же, есть. Проблема заключается в том, а куда этот прогресс идет? Вот у меня впечатление, что при всей нужности всех этих вот этих наворотов, которые мы наблюдаем, я не ретроград и не говорю, что нужно взять, запретить нововведение в такой технике. Боже упаси. Но мы идем вот в каком-то неправильном направлении. Мы перестали понимать, что идет вместе с этим. Особенно если вот мы представим, что идет наступление вот этого искусственного интеллекта. Ну ладно, там телефон. Но искусственный интеллект, то есть грозит вообще полностью подменить человека в целом ряде каких-то рабочих профессий, вообще деятельности как таковой и так далее. Что человек будет делать? Как люди будут зарабатывать себе на жизнь? Мне пока это никто не ответил. То есть, понимаете, всех посадить на велфард, но это тоже не выход. Вот это вот, как говорится, обсуждается идея, что должен быть базовый доход какой-то вот для всех. Ну, то есть это своего рода такой, как бы, красиво оформленный велфер. Но вот у меня впечатление, что мы глупость сделаем с этим. Глупость. В общем, вот мой вопрос к вам. Что нам делать вот со всей вот этой вот новой технологией, которая нарастает? И при этом у нас возникают совершенно четкие проблемы вот с этими самыми нововведениями и так далее. Получается, что мы в чем-то вроде бы идем впереди, вот в смысле вот развития технологии, но так как ум у людей не развивается от этого, то получается, что какие-то страны третьего мира, где вот этого всего нет, они развиваются быстрее. Вот вопрос для вас. Что делать? Я не уверен, что правильно делают шведы. Я не уверен, что правильно делают англичане. Вот полный запрет на пользование, ну, то есть социальными сетями для детей до 16 лет, ну, что они пытаются, от чего они их пытаются уберечь? От порнографии? Они их не уберегут от нее? От чего тогда? От воздействия американского империализма? Это что они пытаются достигнуть тем, что они вот закрывают это? Они все равно детей не посадят на велосипеды, вот как мы росли когда-то. В песочницах, там, в велосипедах, на улицах игрались, там, я не знаю, шлангом друг друга поливали, в море купались. Вот в чем дело. Поэтому это вот мой вопрос к вам. Второй вопрос, который я хочу обсудить, это то, что вот эта война, которая идет между Украиной и Россией, то есть, ну, вот вышла статья в Атлантик, где они наконец-то провозгласили то, что достаточно уже давно понятно, что Украина, это Анна Эпплбаум написала, то есть известный автор на эту тему. Я не совсем согласен, что она всегда пишет, сразу говорю. Она хороший автор, хороший человек, но совершенно не значит, что она всегда права. Поэтому, ну, то есть всегда надо думать, что она пишет. Но вот она пишет, что Украина не проигрывает, а Россия не выигрывает. То есть у них возникло какое-то... Ну, я не хочу сказать лимбо, но то есть состояние полного штиля. Или да, нет, вот это неправильные слова, вы понимаете? У них возникло состояние вот ни туда, ни сюда. Вот, ну, вот как-то, если так можно выразиться. Русские сейчас говорят о том, что они собираются запустить мобилизацию. То есть подтянуть дополнительные резервы и типа проломить оборону Украины. Но разве что-то в этой войне решают люди? Дополнительное мясо? Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. А вот то, что Китай наращивает поставки запчастей для дронов в Россию, вот это вот имеет значение. То, что Украина при этом может, как говорится, бомбить какие-то далекие объекты, которые раньше они не могли делать, теперь с помощью дронов они делают, то, вне сомнения, это новый какой-то шаг. То, что, как говорится, война перестала быть только в Украине, она теперь и в России. То есть те, которые раньше сидели, как говорится, и ни о чем не думали, они теперь начинают думать. Начинают, не начали еще. То есть если ты живешь рядом с нефтезаводом, то вполне возможно, что этот нефтезавод взлетит на воздух в какой-то момент. Ну, это твои проблемы. Ну, разумеется, у России грозится страшными карами какими-то, но у меня такое ощущение, что у них нет возможности для этих кар. Вот это мой второй вопрос для вас. Вторая тема обсуждения. Наконец, третья тема. То, что Израиль расширяет войну в Ливане. Там, значит, как говорится, речь идет о том, что некоторые авторы считают, что ливанское правительство балансирует на краю гражданской войны, но и если они типа решатся на это, они как бы могут помочь уничтожить Хизбаллу. Значит, господа, давайте не будем сами себя обманывать. Хизбалла это представители шиитов, арабов-шиитов в Ливане, которых где-то 40% населения. Они имеют колоссальные позиции не столько даже в правительстве, сколько в бизнесе. Если Ливан не разделить на куски, а он и так малюсенький, то вы не можете избавиться от этого населения. А они не перестанут поддерживать шиитские партии, такие как Амаль или как Хизбалла. Поэтому даже если начнется гражданская война там, то есть это приведет просто к жертвам, это приведет к каким-то минимальным перестановкам и так далее. Христиане не победят. У них нет чисел в Ливане. Уже давно нет чисел. Они поэтому не хотят проводить перепись населения, потому что перепись точно скажет, что, ребятки, раньше маронитов, там, христиан было 50%, сейчас их нет даже 25%. Они все поразбегались. Они не рожают детей. Тогда как именно исламские вот эти все эти партии и их представители рожают много детей. Обычная демография. Поэтому если кто-то рассчитывает на Ливан, это, ребятки, это вы сами себя обманываете. Ливан не сможет играть никакой вспомогательной роли для, конкретно для Израиля и вообще даже для себя. Он не сможет освободиться от этого. Израиль смог выбить Хамас? Нет, почему? Потому что выбить Хамас — это уничтожить все население Газы. Или 8, или там 90% населения Газы. Израиль этого сделать не может. И то же самое, он не может выбить Хизбаллу. Все, что они могут сделать, это сделать оперирование Хизбаллы более сложным против Израиля. То есть подвинуть их дальше на север, устроить вот эту засечную полосу, как когда-то в России называлось. То есть санитарный кордон, чтобы никакие наземные вторжения каких-то хулиганов, бандитов, насильников были невозможны. При этом, что вы думаете, прекратится дроновая война или обстрелы не прекратятся? Нет. Как только Израиль начнет отступать на юг, обратно к себе, Хизбалла займется все тем же самым, что она всегда занималась. И вот еще одна тема, что меня вчера, вот я слушал Александра Мострового из Израиля, в чем-то я с ним согласен, в чем-то нет, но он интересную вещь отметил, и это, к сожалению, я говорю для многих, вы можете, конечно, возражать с этим. Он считает, что Трамп прогибается под давлением наших недругов против своих собственных друзей. То есть вот он прогнулся против Израиля, то, что на него давят, в частности, из Ирана, из арабских стран. Он прогнулся против Тайваня, то есть замороженной поставки оружия для Тайваня. Он прогнулся под Путина в какой-то степени, потому что Путин не пошел ни на какие уступки. Китай не пошел ни на какие уступки. То есть вот как бы Трамп сделал вот эту уступку, что он перестал поставлять оружие, допустим, или там сделал какую-то паузу с оружием в Тайване. Скажите, что сдал нам Китай? Ничего, nothing. Вот Мострового это отметил. Надо отдать должное, что это правильное наблюдение. Мы ничего пока не получили конкретного ни от Ирана, ни от Китая, ни от России. Но Трамп, понимаете, при том, что он заявляет, что он великий переговорщик, и он как бы держит руку на пульсе вот именно этих вещей, он именно показывает, что он начинает давить на своих друзей больше, на союзников, нежели на врагов. И вот это вот считай, этот вот как бы такой тревожный сигнал всем остальным. Я не считаю, что то, что дальше Мострового делает вывод, что, например, арабские страны сплотятся или там будут вынуждены будут, как говорится, играть на руку Ирану. Я сомневаюсь, что это будет сделано. Но то, что они не будут рассчитывать на Трампа, вот это может быть. Почему? Потому что, то есть Трамп, ну вот он говорит, что он другой, но он же делает практически те же самые ходы, что делал и Обама, и Байден в этом случае, потому что он как бы представляет из себя союзника, который ходит туда-сюда, то есть не может решиться, что он конкретно делает. То он пытается заключить мир, то он пытается объявить войну. Вот эта непоследовательность, вот это вот шатание туда-сюда, то есть, ну, мы к этому как бы можем привыкнуть, что такое, ну да, это так вот Трамп оперирует. Но никто в мире этого не хочет делать больше. Должна быть какая-то ясность в каких-то моментах, а не вот это постоянное подвешенное состояние, вот понимаете, вот когда Трамп что-то решит. Это так не работает. Вернее, оно работает, но работает не в нашу пользу. Вот это тоже такой вопрос для вас всех. 718-303-90-90. Я хочу именно обсуждать какие-то вещи, а не то, чтобы, понимаете, шел сплошной мой монолог. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Илья. Я, наверное, могу дать любой ответ на ваш любой вопрос. Значит, по поводу школьников. По-моему, элементарно. Надо в районе школы отключить весь интернет, оставить только возможность звонить по экстренным службам, спасения, там, родителям, туда-сюда. Ну, в общем, короче, мобильную связь оставить, а интернет отключить. Вопрос будет решен. Дальше. По поводу лишних людей. Да, ну, эту проблему решил президент Рузвельт, когда в жестокую, значит, пору Великой депрессии он лишних людей направил на строительство дорог, ну и прочих необходимых, значит, сооружений. То же самое сделал Адольф Владимирович Гитлер, когда он своих людей отправил строить знаменитые немецкие хайвеи. Вот. Ну и, значит, и в наше время то же самое будет. Значит, лишние люди пойдут на самые такие необходимые работы, возьмут руки лопату, кайло, ломик и будут работать. А те, кто не хочет работать, будут получать минимальное пособие. Так, по поводу Израиля. Вот у меня в голове ума не хватает. Почему Израиль бомбит Иран и всех своих врагов с помощью лучших в мире летчиков, живых людей? Почему ракетами не бомбит это дело? Ведь есть же у него железный купол там, если такое. В ракетах Израиль
0: никогда не Израиль никогда не развивал ракетную область. Вот,
1: вот именно. Вот у меня ума не хватает в голове, почему он это дело не делает. Это же гораздо дешевле и безопаснее. Ракетами надо их бить, гадов. И тогда они поймут, что на любой выстрел они получат ответ сразу, немедленно, ракетами. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, что сказать, значит, вот с интернетом я могу, у нас сейчас будет перерыв, поэтому я не буду сейчас вот вдаваться в глубину, но с интернетом нельзя отключать интернет около школы, потому что интернет, как говорится, используется в школе. В том-то и дело, но, может быть, надо иметь какие-то ограничения, чтобы дети не только вот занимались вот этим вот продвиганием интернета, но своих мозгов тоже. Вот надо думать, как. Вот о чем речь. Так, давайте сделаем перерыв и повернемся.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот у нас еще раз три темы. Вот это патовое состояние, которое достигли в Украине. Что делать в школах в связи с тем, что, как говорится, нарастают вот эти социальные сети, нарастает интернет, дети глупеют. Вот прогнозируется полный запрет на селфоны в Швеции для детей. В школах в Англии хотят запретить соцсети для 16-летних. А также вот эта вот, гражданская война в Ливане, которая, возможно, нарастает. И я считаю, что убрать Хизбаллу оттуда никто не может. Это надо замена населения. Поэтому это нереально. Это не просто какие-то агенты из Ирана. Это местные жители. И также вот феномен того, что происходит конкретно с Трампом. Что многие замечают, что... Ну, давайте будем откровенны, что называется. Что Трамп давит прежде всего на своих. Он не давит с такой же силой на чужих. Ему дают, ответ, поворот, что называется, и он не может фактически на них давить. Он соглашается на какие-то уступки, допустим, в пользу Китая, который не соглашается ни на что для нас. Мы действительно хотим вот что-то подобное? Или это, как говорится, сайд-эффект вот того, что мы имеем? Вот. Это вот то, что я обсуждаю сегодня. Наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, набирайте. Мне просто интересно, прежде всего, ваше мнение на эту тему. Я, говорится, уже достаточно наговорился на это. Хотелось бы, понимаете, когда мы ведем какие-то конфликты, какие-то войны, причем у нас есть союзники, у нас есть враги, давить надо прежде всего на врагов. Союзники должны все-таки получать немножко более правильное отношение. Даже если мы можем смеяться над словами Трампа, когда он, например, говорит по поводу Израиля, что вот у Израиля нет никаких выборов, как я ему скажу, так он будет делать с этим миром. Ну, я понимаю, что это треп. Потому что Израиль это не в полной мере вассал Соединенных Штатов. даже если он, Трамп, Байден подчинит, вернее, Байден, Нетаньяху, Биби подчинится, то это не значит, что если завтра Израиль начнут опять обстреливать, то этот мир сохранится навеки вечные. Мне кажется, что Трамп этого не понимает вообще. Он хочет быстрых вот этих вот, быстрых эффектных решений, чтобы побыстрее, как говорится, закончить эту тягомотину. То есть я его понимаю в этом отношении, что он хочет сделать. Но быстро там не получится. Там получится быстро и плохо. Вот о чем ведется речь. И Трамп зря так вот давит на Израиль. В Израиле, в конечном счете, могут прийти к пониманию, что значит, что этот Трамп токсичен. Давайте перестанем его слушать. Они что, не могут это сделать? Могут. Могут. Хотя там есть совершенно четкое понимание, что Трамп наилучшее из того, что американские президенты предлагали для Израиля. Мы это знаем, они это знают. Но это может все быть зачеркнуто, понимаете? Вот, вот подобным, когда ты понимаешь, когда стоит вопрос уже практический, и ты начинаешь действовать, понимаете? Ну, ну а как должны слова? Это же слова Трампа, это не мои слова. Это же давление Трампа на лучшего союзника, что Америка имеет, и Израиль имеет лучшего союзника в лице Америки. Ну вот, еще вот по этому поводу обсуждается, что вот, понимаете, наши законодатели, они, как вам сказать, ну то есть они понимают, что американской помощи Израилю приходит конец. Они это понимают. И с той стороны, и с этой стороны оставшиеся приличные демократы это понимают. И республиканцы это понимают. К чему они готовятся? Вот, если вы не обратили внимания, они пытаются перевести помощь Израилю, которая заканчивается, которую подписала Обама, на 3,8 миллиарда. Это самая большая помощь в истории, вот опять-таки, Обама и помощь Израилю. Они пытаются ее перевести в разряд бизнеса, что теперь Израиль не будет получать никаких денег, что они будут теперь все покупать. То есть будет хозрасчет полный, что для Израиля будет как бы открыта зеленая улица, купить что угодно, но купить. А не получать, вот как говорится, бесплатно. Нет, я знаю прекрасно, как эта помощь работает, что 76% этой помощи Израиль должен потратить на оружие в Америке. Из того, что вот они получают. Я это все прекрасно знаю. Я также знаю, что Израиль предоставляет огромное количество какой-то информации и полезности обратно. Мне не надо это рассказывать. Но люди на улицах думают по-другому. Особенно с левой стороны. Так, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
6: И знаете, я сочувствую нашему президенту. У него впереди футбол, день рождения. Потом день рождения нашей страны, а там уже осень, выборы и главное, это цены на наших бензоколонках. Вот войдите в его положение, и вы поймете, почему он себе так везет. Меня зовут Хай, спасибо.
0: Спасибо. Ну, значит, то есть получается, из-за того, что у него футбол, из-за того, что у него день рождения, из-за того, что 250 лет Америки, он делает какие-то совершенно странные заявления, давит на друзей и как бы создает очень интересный нарратив, что вначале он был настолько произраильский или проправильный, и вдруг перестал быть им. Ну, это если это он так делает, как вы говорите, то это колоссальная ошибка для него. Знаете, как говорят, репутацию создать берет годы, а чтобы ее уничтожить, нужно всего один момент. Вот о чем ведется речь. Поэтому добрый день, вы в эфире.
7: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
7: Вот сейчас прошла информация насчет того, что израильские спецслужбы прослушивают американских чиновников. Просто. Thank you.
0: Я последнюю часть вашего не услышал, что пошла информация, что американские чиновники что? Я не услышал последнюю часть, вы отключились. Поэтому я не знаю, о чем речь. У нас с вами, господа, понимаете, тут множество... Вот вы перезваниваете. Добрый день, вы в эфире еще раз.
7: Я говорю, израильские спецслужбы прослушивали американских чиновников. Там они вот обнаружили...
0: Это установленный факт или это утка какая-то газетная?
7: Установленный факт.
0: А кем он установлен?
7: Ну, это Мостровой про это говорил, все про это говорили. Я читал тоже на телеграмме.
0: Что, Израиль прослушивал американцев?
7: Да, там.
0: Спасибо. Ну, ну, это дополнительный интересный фактор. То есть, значит, Израиль не доверяет американцам. И, в частности, не доверяет Трампу. Что Трамп настолько качается туда-сюда, что они, как говорится, хотят знать точно, а не догадываться все время. Поэтому они пытаются, видимо, прослушать, чтобы четко прогнозировать что-то. Вы понимаете, я вам объясню, в чем дело. Еще раз, я это говорил, но я это повторю. Для Трампа вот эта война в Иране или там какая-то ситуация в Ливане, в Йемене, это все, понимаете, вот прогулка в парке. Он пытается себе создать... знаете, вот памятник нерукотворный, что называется, остаться в веках как президент, который добился прежде всего мира, как миротворец, как Нобелевский лауреат, как просто человек, как президент и так далее. То есть у него вот какая задача стоит. Эта задача, это не вопрос выживания, это вопрос славы. Это вопрос собственного эго. Понимаете? У Израиля стоит вопрос о выживании. У Ирана, у иранского режима, стоит вопрос о выживании физическом, как и у Израиля. Поэтому иранцы будут драться до конца, Израиль будет драться до конца. И те, и другие, понимаете, и Израиль это фанатики в своем понимании, и иранцы это фанатики в своем понимании. Они будут драться за свои идеи до последнего человека, до последнего патрона. Трамп этого понять не может. Не потому, что он плохой, не потому, что он глупый. Он не живет в этой среде. Поэтому он, понимаете, он, у него плюс, у него обостренное чувство вот этого нарциссизма, что он считает, что... Он настолько шикарный переговорщик, на самом деле я в это уже не верю. Потому что как только он сталкивается с сложными проблемами, ему указывают на дверь, и он идет в эту дверь. Ему просто говорят, иди на букву Х, и он идет туда. Он не может предложить ничего в ответ, он не давит в ответ. То есть вот этот вариант так называемых переговоров тоже все имеют разные варианты, чтобы вы знали, это целая наука. Так называемый вариант твердых, like hard negotiation, это когда вот либо так, либо никак. Трамп вести не умеет. Он не умеет. Он тут же прогибается, что Мостровой отметил. Поэтому с этой точки зрения можно понять, не оправдать, а понять, почему израильтяне пытаются прослушать его, потому что они пытаются понять, а что дальше он скажет. Куда он дальше пойдет? Они-то, понимаете, еще раз повторяю, играют в это серьезно. Для нас-то, повторяю, как вот еще одна развлекательная программа по телевизору. Потому что я не вижу серьезности вот в подходе. Вот не вижу. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, доброе утро. Вы согласны? Да, вы согласны, что политики, все страны, с которыми более не менее мы дружили до этого, хорошие они, плохие, все отвернулись от нас.
0: Да.
8: Не участвуют ни в каких военных операциях. А Европа, я не говорю, что они хорошие. С начала его президентства, вы знаете, что я трампист, но с начала его вот этой каденции последней наехал как Godfather, как мафиозник, на тарифы, на это, на то. Я не говорю, что они не должны платить, но он наехал очень серьезно. Согласны или нет?
0: То есть вы считаете, что... То есть я просто пытаюсь... То есть вы считаете, что сама суть, что нужно это было делать, но нужно было это делать другим языком, другим видом...
8: Конечно, конечно. Конечно, спокойнее, не надо это выносить, не надо было это выносить.
0: Но это Трамп, это Трамп.
8: Ну, он, Трамп, да, конечно, не всем это нравится. Не всем это нравится, но более того, он забывает, и он или он заболел на голову, или он постарел. Он забывает, и он не видит, что у нас происходит. Если вчера в Мэйне 73%
0: да, победил прав, да,
8: да. Да. Если за этого ненормального...
0: это урод полный, урод.
8: Да, урод по жизни. Урод по жизни. И за него 73% проголосовали. Это значит, что вот это все молодое поколение, отмороженное поколение, с сережками в глазах, в ушах, с зелеными волосиками, они побеждают, понимаете? Я их в трене каждый день вижу.
0: Но их становится больше, да. Да.
8: Вот это я и говорю, да, их становится больше. И вот такие отморозки будут занимать позиции, которые будут подписывать какие-то законы, по которым мы или наши дети или внуки будут жить. Вот и все.
0: Я понял.
8: И после Китая он вообще изменился.
0: Ну вот тоже, это тоже Майстровой отметил. И вот, спасибо. То есть, может быть, есть какой-то скрытый разговор, который произошел в Китае, что на Трампа нажали, а Трамп, как говорится, поддался. Есть такая версия. Значит, по поводу тарифов и так далее. Вы понимаете, хитрость здесь вот в чем. Что вот эти тарифы, или вообще вот эта политика, которую проводит Трамп, я же сказал когда-то, она антирыночная. Она абсолютно необходима, но она антирыночная. То есть любой экономист, который вот был за рынок, за глобальный рынок, за вот который был главным стержнем всей республиканской политики, глобализм, Рейган, Буш после него и так далее, это впервые, что Трамп фактически повернул обратно в протекционизм. Протекционизм — это была фишка, как таковая, демократов всегда. То, что Трамп ею воспользовался, поэтому я и говорю, что он очень гибридный президент, а не чисто республиканский. Но дело даже не в этом, республиканец, демократ, мне все вот эти вот, понимаете, надписи на лацкане пиджака, в принципе, не интересуют. Проблема в другом, что ничего другого никто предложить, кроме этих проклятых тарифов, не может. Вот смотрите, мы тут, как говорится, бьемся, тарифы плохо, ля-ля-ля, окей, согласен. Что сейчас вот происходит в Европе? В Германии, они, ну, то есть они там не сильно Трампа жалуют. Они вышли с заявлением, что если они каким-то образом не ударят и не ограничат вот этот вот китайский экспорт и вот эту китайскую деятельность, которую Китай проводит теперь уже в Германии, не в Америке, то они потеряют всю промышленность. То Германия станет, понимаете, заново станет аграрной какой-то там, я не знаю, страной 17 века. То есть вы понимаете, в чем дело? Значит, речь идет о чем? Что у них те же самые проблемы, что у нас. Мы просто, Трамп, в принципе, должен был бы использовать их проблемы, наши проблемы, для создания общего фронта единых каких-то... Для этого надо вести переговоры, конечно. Для этого надо очень серьезно кого-то слащать, прельщать. Ну, то есть, нужно кому-то что-то обещать за это. Это не потому, что они не понимают, что им это не нужно. Это потому, что это момент переговоров. То есть, их надо уметь вести. Вы понимаете, это, еще раз повторяю, это целая наука, которую преподают в колледжах и которую пишут диссертации, как вести переговоры. Если вы думаете, что Трамп умеет их вести, вы ошибаетесь. Он только так считает, что он их умеет вести. Он может продавить те сделки и там, где заведомо слабый противник. Он смог это сделать в Панаме. Ну что такое? Что из себя представляет Панама? Да ничего. Он смог это сделать, потому что, то есть, это уже держалось на соплях в Венесуэле. И поддерживают. Выкрали Мадуро. Дали взятки всем остальным в этом правительстве, они спокойно работают. Все, понимаете, вот этот идиотизм в Венесуэле закончился. Он что-то пытается сделать достаточно, может быть, грубо, но в правильном направлении с Гренландией. Тоже, в конечном счете, закончится каким-то договорником. Вот вам, вот нам все довольны. С Кубой, например, он тоже пока, как вы видите, ну, то есть, правильно идет в правильном направлении, правильно мыслит. Я ему буду аплодировать, если он с Кубой, если у него получится. Ну что, это идет легко, что ли? Нет. Трамп, к сожалению, вот в тот момент, когда он испытывает трудности, у него нету никакого дальнейшего... У него вот skin deep, что-то, знаете, deep называется, то есть, вот на глубины кожи. То есть у него нет каких-то серьезных дальнейших, вот более глубинных решений. Но ты не согласен на что-то. Давай я тебе предложу еще что-то. Давай еще так. Нет, он начинает разразиться бранью в Твиттере и начинает, понимаете, там что-то кому-то угрожать и так далее. Причем со Ираном это вообще выглядит, понимаете, в какой-то смешном виде. Один день он заявляет, что, допустим, Иран, там, понимаете, я его разбомблю там, до каменного века. На следующий день у нас идут прекрасные переговоры. Потом опять, понимаете, я уничтожу иранскую цивилизацию. На следующий день, мы вот в шаге там от какого-то, понимаете, там совершенно баснословного соглашения. Потом я читаю это баснословное соглашение, и мне становится, просто хреново. Что они, грубо говоря, обсуждают только то, что... Иран согласится, спасибо им, в саму шапку, открыть Ормузский пролив, а все переговоры по поводу атомного оружия там или вот этих всех этих разработок откладываются куда-то на потом. Боже упаси. Ну, в общем, я надеюсь, что я не прав. Может быть, это все по-другому. Может быть, мы увидим какой-то другой результат. Надеюсь. Понимаете, но никто ждать 2 месяца не может. Вы понимаете, мы упустили возможность поддержать вот это восстание, которое мы слишком поздно туда пришли. Мы, как говорится, в 17-м году или в 19-м году, почему, например, курды не согласились участвовать в нашей вот этой всей этой... Я не хочу сказать авантюре в Иране. Почему? Потому что в 2019 году я спорил здесь со многими трампистами, в том, что, ребята, вот зачем Трамп предает курдов в Сирии? Он их отдал туркам. Курды в Сирии это были те, кто фактически полностью истребили на земле, потому что мы только воевали с воздуха. Весь вот этот Даэш, ИГИЛ. И мы повернулись к ним спиной, задницей, и сказали, а нам плевать, что дальше с вами. И мне здесь все защищали, ну как же, они же коммунисты, ну они же те, они эти. Ребятки, это курды. И эти курды теперь не хотят нам помогать в Иране. Плевали они на нас. Они нам не доверяют больше. И Израиль нам перестает доверять, потому что мы непредсказуемы. Именно поэтому они наблюдают за нами и подслушивают. Перерыв.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
13: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
14: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
17: Davidson Radio.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Davidson Radio.
16: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп сообщил, что назначенный им исполняющий обязанности директора нацразведки Уильям Пулте приступит к работе 19 июня. В конце мая Тулси Габбард сообщил о том, что покидает свой пост. Такое решение она обосновала тяжелой болезнью мужа. В Израиле главы 11 военных ешив выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска Цааля. Поводом для этого письма стало решение богаться, обязывающая армию зачислять девушек в бронетанковые войска. В письме раввины написали, что считают службу в таких войсках запрещенной с точки зрения галахи из-за смешанной службы мужчин и женщин. При этом авторы послания подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, но Цааль должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте. Де Карлос Браун, обвиняемый в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, в августе прошлого года признан неспособным предстать перед судом. Его направят на лечение. До тех пор, пока Брауна не признают дееспособным, по закону его нельзя судить. Убийство Ирины вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор

0: проходить часть игр, продаются в 4 раза дороже номинала, а сборной Колумбии в 5 раз. Билеты на матчи сборной Шотландии, которая впервые с 1998 года попала на турнир, также пользуются высоким спросом. Высокие цены и их не всегда понятная и прозрачная динамика уже вызвали критику со стороны болельщиков и властей. Генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси начали расследование неправдоподобно высоких цен. Цена билета на финал, который пройдет в Нью-Джерси, стартует от 4185 долларов, а цены на премиальные места достигают 8680 долларов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
5: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы обсуждаем...

0: несколько тем одновременно, вот пока никто не высказывался по поводу Украины, что там ожидается, то есть там как бы достигнут такое вот патовое положение, то есть ни русские не выигрывают, Украина не проигрывает. А мы обсуждаем то, что происходит вот, ну, конкретно с Трампом, ну, в связи с тем, что это обострилось из-за Израиля, как бы, ну вот, вышло на поверхность, скажем так, потому что Трамп увяз в какой-то нерешительности или резко повернулся в другую сторону, и некоторые уже отмечают, что он, как говорится, прогибается под врагов больше, чем он пытается помочь друзьям. А вот, вот эти вот, вот такие моменты. Вот что вы думаете? Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. По поводу потери способности общаться молодых людей с друг другом и с остальными. Я предлагаю вот что. В школьной программе ввести класс диспута, где учитель задает тему, и каждый школьник должен самостоятельно высказаться по этой теме, не используя телефон, смартфон. Вот такая программа может научить. Вот мой внук абсолютно не закончил школу и не может общаться.
0: Это ну, большая проблема. Понял, спасибо. Но дело в том, что такой класс есть, это называется спич. Такой класс есть в колледже. Он не обязателен, то есть, или он, то есть, один всего, допустим, класс, то есть, он дается на один семестр, и дальше он никак-то не развивается. У меня такое впечатление, что мы пришли, ну, в связи со всеми нашими, вот, как говорится, этим развитием, нашим прогрессом, мы пришли к пониманию того, что мы должны теперь этот класс, как и историю, и вот это civics, то, что вот... патриотизм какой-то, вот это, ну, то, что мы говорили тут все время, что это должно быть постоянный класс с экзаменами, что он должен развиваться, что какие-то вещи там надо, вот, ну, не, ну, если не вбивать в голову, то постоянно говорить о них, потому что какие-то самые простейшие вещи американские студенты, американские дети просто не знают. Просто не знают. Они настолько живут в каком-то вакууме полном, что что, понимаете, дальше возникает вот то, что есть. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр, это Наум.
0: Доброе.
2: Ну, смотрите, Александр, скоро действительно, вот насчет общения, то скоро люди перестанут общаться друг с другом, будут общаться только с искусственным интеллектом. И к чему мы придем, я понятия не имею. То есть забудьте, что они как бы между собой перестают люди общаться, а начнут общаться и уже общаются с искусственным интеллектом. Скоро замуж начнут выходить или жениться на искусственный интеллект. Но это уже происходит, если задается. Обычные люди встречаются с кем-то, с каким-то роботом. Виртуально встречаются, естественно.
0: Да.
2: Теперь,
0: да.
2: Теперь насчет Трампа и всей ситуации на Ближнем Востоке. Я тоже вчера слушал передачу Александра Мастерового с Алексеем Осиповым. И мысли, которые высказал Александр Мастеровой, они мне тоже очень близки, как я понимаю, близки вам. То есть хочется надеяться, что я и вы, и Александр Мастеровой, мы все ошибаемся насчет Трампа, но как бы пока что это вообще не выглядит. То есть я привык за всю свою жизнь, я уже как бы не самый молодой человек. То есть я слышу то, что я слышу, я вижу то, что я вижу. Да, иногда не нужно прислушиваться ко всему, что ты слышишь, а нужно смотреть на действия. Но я и действий никаких не вижу. Я очень надеялся, я голосовал за Трампа 3 раза, и очень надеялся, что как бы он будет где-то последователен. Забудьте за то, что он говорит сегодня, уничтожил цивилизацию, а завтра он говорит, какой-то будет супер большой beautiful мирный договор. Пусть это все до одного места. Но действия какие-то, понимаете? А в данный момент выглядит так,
0: я
2: что...
0: Я понимаю, да. Вот я с вами, я вот именно...
2: Иран, древняя и очень умная цивилизация. Забудьте, что мы не согласны с их политикой сейчас, с этой фанатичной исламистской. Но это цивилизация, которая умеет как бы negotiate в свою пользу. И в данный момент они это проявляют. То есть практически проиграв вот и 12-дневную войну, и вот последнюю, которая длилась месяц. То есть они ее проиграли, они остались там, было разрушено бог знает что. И они в данный момент ведут себя так, как будто они все выиграли.
0: Ну, спасибо. Нет, это не перевернулось. Спасибо, Наум. Спасибо, что вы позвонили. Понимаете, я вот вам, наверное, ну, скажу следующее. Значит, вот что Майстровой отметил, вот что мне, вот, как говорится, действительно запомнилось во всем этом, что он отметил, что вот в этих negotiations, которые вот мы ведем, понимаете, с Китаем или с русскими, или с Ираном, Трамп в тот момент, когда он сталкивается с трудностями, ну, то есть то, что у него начинаются истерики, вот как мы видели в этом теперь уже документально подтвержденном разговоре с Нетаньяху, вы же поймите, меня не волнуют слова, что сказал Трамп, они помирятся. Это не вопрос того, что они, понимаете, теперь, понимаете, друг другу, понимаете, рожи корчат. Это меня не волнует. Волнует то, что Трамп, зажат в угол. Из-за этого у него начинается, понимаете, потому что он рассчитывал на какую-то быструю войнушку, а реально он должен рассчитывать на 8-10 месяцев войны теперь. И на него давит и внутри, потому что растет инфляция из-за высоких цен, и плюс высокие цены на энергию, еще больше эти цены поднимают, инфляция. У нас будет в этом месяце где-то, я думаю, ну, 4,5%, может быть, чуть-чуть меньше, я надеюсь, что меньше. Но официально 4,18 уже было, уже есть. Это было по маю, по июню, не знаю. Это очень много, господа, вы понимаете, это очень много. Это больше, понимаете, давайте так говорить, это больше, чем растет ваша зарплата. Наша зарплата растет сегодня 3 point чем-то там, 2, по-моему, всего в месяц. И то не каждый месяц он так быстро растет. А это имеет 4, то есть наши цены растут быстрее, чем ваша зарплата. Поэтому у Трампа внутри страны очень хреновое положение именно перед выборами. Ну, если ты тогда так понимаешь. Причем я согласен с Майстровым. Вот он там ведущий, я не понял, он, по-моему, Осиповым разговаривал. Тоже мне, как говорится, понравилась эта передача, что... Он говорит, что он, значит, что это правильно, что на Иран напали. Я тоже считаю, что на Иран правильно напали. У меня это не вызывает никаких вопросов. У меня вызывают вопросы, сомнения и горечь какую-то. То, что мы действительно, вот то, что Наум только что сказал, мы блестяще выиграли военную кампанию, но Иран, понимаете, это восточная страна. Там. Вы знаете, вот в свое время была такая фраза в романе «Хаджа на середине». Я этот роман постоянно перечитываю, это можно цитировать. Там очень много таких вот тонких каких-то моментов подмечено Соловьевым, что, в общем, там говорится, что вот на базаре там что-то они там пытаются торговаться. Он говорит, после какого-то часа криков и споров мы согласились на цене. То есть, к чему я это говорю? Что вопрос, как вести negotiation на Востоке, это часть вашего организма. То есть ты родился, понимаете, вот этим вот негоциантом. От слова negotiation. То есть ты родился вот этим переговорщиком. Который, Трамп даже поблизко не стоит по этому кряду с ними. Повторяю, вот есть разные виды переговорного процесса. По-моему, насколько я помню по своему курсу по negotiation, по-моему, их 4. То, что мы имеем с Ираном, это так называемый hard negotiation, что мы вот либо my way or the highway. Совершенно четко вот в этот вид negotiation Трамп проигрывает. И с Китаем, и с Ираном, и с русскими. Значит, альтернативный вариант с Ираном. Это, конечно, очень неприятный для, потому что это мы действительно можем увязнуть, но нужно делать так, чтобы не увязли. Мы должны говорить о какой-то ограниченной, ударении на ограниченной наземной операции для того, чтобы изъять это топливо для, или его уничтожить, или его сделать, обезоружить, не знаю как, не спрашивайте меня. Варианты есть. Но, допустим, понимаете, это вот добраться до этого всего, вот я вчера это рассказывал в одном месте, что, вы же поймите, это надо взять, окружить вот этот завод, там, я не знаю, дивизии солдат, которые должны охранять этот завод, и в это время в середине завода будет действовать какая-то инженерная группа американских инженеров, строителей с тяжелой строительной техникой. Вы лопатой это не раскопаете, которую раскопают шахту или котлован в 90 метров, желательно быстро. Потому что никто их там терпеть не будет, их будут, по ним будут стрелять. Разумеется, разумеется, будут жертвы. Разумеется, это не будет прогулка в парке, как многие себе это представляли. Это не будет вот эта блестящая кампания, как мы проводили с воздуха. Конечно, нет. Но если мы уже влезли в эту войну, мы должны ее закончить, понимаете, чем-то и так далее. Или через 2 года мы придем к тому же самому. Я знаю, что против этой войны выступает Венс. Ему это абсолютно война, вот он считает, что она не нужна. Я знаю, что против этой войны выступает вот этот именно мага, наиболее такой, как говорится, радикальный элемент внутри республиканской партии. Я знаю, что вообще война не популярна. Ну так а кто в этом виноват? Во всем этом. Ну, нужна была очень серьезная подготовка, именно вот пиар-подготовка к войне. И не только пиар, нужно было подготовить, понимаете, ну, 50 тысяч человек там, или 30 они стянули, это что, достаточно для такой войны, ребятки? Ну, давайте. Или если вы, понимаете, действуете по, что нету, как говорится, сил на такую войну, значит, не начинайте ее вообще. Лучше помогите Израилю, и Израиль тогда ее проведет, ту войну. У Израиля не было каких-то чисто технических средств, допустим, достаточно заправщиков, достаточно бомб, достаточно что-то, каких-то вот таких вещей. Окей, помогите Израилю, пусть Израиль проведет. И Израиль проведет ее точно правильно. Потому что, еще раз повторю, для нас это прогулка, для Израиля это выживание физическое. Потому что если Иран получит хотя бы одну бомбу со средствами доставки, все, господа, Израиль пропал, мы пропали. До нас оно не долетит, но Израиля не станет. Да, даже если Иран не будет стрелять, вы поймите, тут же начнут делать эти бомбы против Ирана. В Саудовской Аравии, в Турции, в Египте. Возможно, в Азербайджане. Потому что с Ираном очень большие сложные отношения у многих. Для того, чтобы создать какой-то паритет с ним, все вокруг начнут делать эту атомную бомбу. И мы точно не сможем им сказать, ребята, мы вам запрещаем. Они Трампа пошлют, понимаете, в течение одной нью-йоркской секунды. С его запретами. Они пойдут на все, понимаете, после этого. Это будет выпущенный жуткий джин из бутылки. Жуткий совершенно. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, добрый. Я думаю, что Трампу досталось такое наследство, что ни одному президенту с времен Рузвельта ничего подобного.
0: Окей, что,
3: где ну, можно было все решить мирным путем. Отдать, что он хотел, и не было никакой войны. Нет, он сказал, ребята, воюйте, а я вам все дам. Номер один. Номер второй, это когда покинули Афганистан. Это стыд. Пришли ребята с ржавыми автоматами, босиком. И самая могущественная армия в мире скочила и ускакала. Еще положила 13 человек. Все, а Восток...
0: Вы в курсе? Вы в курсе, кто заключил договор о выходе из Афганистана?
3: Договор это одна сторона, а кто выводил? Если нет ситуации, значит договор не хотят. Значит, надо его пересмотреть и выводить по-другому. Это однозначно. Окей. Есть ситуация.
0: Спасибо. Значит, вы прерываетесь, перезвоните еще раз. Значит, я вам расскажу по поводу выхода из Афганистана. Выход из Афганистана полностью... Без участия каких-то даже серьезных каких-то наших экспертов заключили при том самом Трампе в первую каденцию. Он послал туда американского генерала афганского происхождения, который фактически с Талибаном провел переговоры, и мы оттуда вышли. Значит, что надо было делать в этих переговорах? Настаивать, что мы сохраним за собой базу «Баграм». Это была советская база. Это абсолютно укрепленная плата, такой горная плата в 32 там, километра в длину, абсолютно неприступная. Создав там постоянную базу, даже если Талибан не хотел бы, мы бы могли бы контролировать все остальное. Ну или, во всяком случае, очень серьезно оставаться... Трамп сказал, нет, все, забирайте. А дальше вот этот неконтролируемый коллапс, который начался из-за того, что афганская армия не продержалась даже 3 дня, это уже говорит о том, что мы 20 лет фактически не добились ничего. Ни при Буше, который начал это, ни при Обаме, ни при Трампе, ни при Байдене, вообще ни при ком. Просто вот этот вот, понимаете, бардак с выходом, понимаете, что люди цеплялись за самолет и так далее. Это да, это не, ну разумеется, это все лежит на Байдене. Это произошло при нем. Но то, что мы вот заключили такой дурной договор, с такими условиями дурными, глупыми, когда это было при том самом Трампе, по поводу выхода из Украины. Ну, слушайте, ребятки, какая страна возьмет и отдаст свои территории? Вот что в Украине не надо было делать, заниматься с борьбой с русским языком, с русскими писателями, с русской культурой и так далее. Вот этот вот вообще вот весь этот вопрос национализма надо было в Украине, в стране, где столько разных наций, проводить крайне осторожно, как и в Прибалтике, это не надо заниматься этим. Вот такая история, как она сложилась. Ребята, вы хотите устроить гражданскую войну, даже мини, окей, тогда начинайте заниматься притеснением какого-то местного меньшинства. Особенно рядом с сумасшедшей Россией и с таким Путиным, который мечтает о реванше. Мечтает. Вы ему даете все козыри в руки. Побольше снимите памятников Булгакову, самому антисоветскому писателю, которого я просто знаю. Побольше снимите ему памятников. И вы добьетесь своего. В Украине сразу станет лучше жить. Сразу. Сразу война закончится. Сразу каждому по кулачу выдадут. Из-за того, чтобы, ну как же, всему мешает Булгаков, Жванецкий, Бабель и все остальные писатели. Вот зато Мельника, нациста, украинского нациста, надо похоронить с почестями. И этот придурок Зеленский сидит на краю рва, понимаете, мне начинает этот ров напоминать тот самый Бабий Яр, где сидели евреи тоже на краю рва и ждали, когда их расстреляют. Придурок полный. Добрый день, вы в эфире.
3: Тоже говорил про Афганистан. Байден не решил...
0: Вы прерываетесь, я не могу слышать куски. У вас телефон... Или выйдите на нормальное место приема. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Господа, если вы хотите звонить с ваших селфонов, видимо, очень плохих и очень дешевых, I'm sorry, господа, то я вас слышать не могу. Выйдите из квартиры или на балкон, или на улицу, и тогда вас будет слышно. Ваши селфоны не пробивают ваши стены. Прием ужаснейший. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Вот услышал сейчас по поводу Мельник и там все остальное на украинских нацистов. Но почему-то, когда Россия перехоронила Ивана Ильина, идеолога русского фашизма в Екатеринбург, то это не вызывало никого проблем. И в Украине, в России Александр Дугин, который принимает решение и приводит в пример, что надо убивать украинцев еще с 2006 года, Красовский, который предлагает убивать украинских детей, это не вызывает проблемы. Но вот видишь ли, Украина что-то не так сделала. Это как бы одностороннее образование.
0: А я вам объясню. А вы знаете почему? А вы знаете почему? Простейший ответ. Украина пытается быть нормальной. Она заявляет, правильно, что она хочет быть Западом. Правильно, да? Значит, тогда она должна действовать как Запад. На Западе нацистов.
4: Но это
0: берет не чествует.
4: Это не так.
0: Это берет мозги. Но это берет мозги. заберет мозги. Не надо было вести этот прах. И с почестями вы хотели прах Мельника из Люксембурга. Вы хотите его перезахоронить, окей, сделайте это частным образом. Где-то во Львове, где он там, как говорится, был на Западной Украине и так далее. Без, как говорится, понимаете, вот этих вот оркестров. Вы хотите перезахоронить, сделайте. Вы хотите... За что снимать, понимаете, памятник? Почему? Потому что он не любил Петлюру. А Петлюру нужно любить. Петлюра был бандит натуральный. Бандит. Окей, опять-таки, есть люди, которые чествуют вот Петлюру. Я, знаете, я не пойду на празднование по поводу дня рождения Петлюры. Буду ли я его запрещать? Конечно, тоже не буду. Где-то, пожалуйста, сидите, празднуйте что-то такое. Не надо это превращать в общее мероприятие для всей Украины. Потому что если вы хотите отличаться, еще раз повторяю, отличаться от этой сумасшедшей России, где все это происходит, так отличайтесь. Отначните уже, мозги включите. Мозги, мозги, это не надо ждать ничего для этого. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, доброе утро. Вы сказали очень важную вещь. Я когда-то в Нью-Йорк Таймс читал статью на эту тему, что если в арабских странах появится атомное оружие, то Израиль может без войны не то что прекратить существование, но он может потерять, оттуда могут уехать сотни тысяч людей. Это довольно маленькая страна, и там была такая цифра, где-то 50 тысяч, если уедет инженеров, врачей, ученых, то он превратится в арабскую страну. Это действительно так.
0: Ну так а что вы хотите? Спасибо. Что вы хотите? Вы поймите, Израиль имеет минимальное количество территорий. Одной бомбы в Израиле хватит, чтобы практически все заразить, все, что в Израиле будет. Ну, может, останутся какие-то углы какие-то, но вы поймите, вот Чернобыль бахнул когда-то. Там вначале 30-километровую зону объявили, потом, по-моему, 100-километровую, что-то такое. Сколько заражения было? Кто в ясном уме будет жить в зараженной зоне в Израиле? Конечно, люди плюнут на весь свой патриотизм к Израилю, очень многие. Заберут детей и уедут. А что вы думали-то себе? Это будет совершенно ясная реакция на это. Вот сейчас, например, вот интересный момент, Так, давайте сделаем перерыв и вернемся.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Дэвид Зон Радио.
8: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук-Красный.
10: Выборы состоятся 3 ноября.
11: Paid for by ABK for Assembly.
12: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова – самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
13: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Дэвид Зон, радио, радио.
6: Американское радио на русском языке.
7: Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, меня прервал перерыв. Вот я расскажу вам такую вещь. Вот сейчас обсуждается, я не знаю, насколько это серьезно обсуждается, но обсуждается возможность того, что очень большое количество еврейского населения из Европы переедет в Соединенные Штаты. Не в Израиль, в Соединенные Штаты. В частности, это обсуждается еще и в Канаде. Почему? Потому что они считают, что нахождение еврейского населения вот в Европе, вот с той вот раскручивающейся вот этой вот свистопляской, которая есть, и ведет к... Ну, если не к погромам, то каким-то, возможно, даже законам, которые будут ограничивать еврейское население. И вот вроде бы ведутся переговоры, в частности, там вот один из известных раввинов, у него фамилия Каплун, он как бы ведет какие-то переговоры тут от имени Трампа или с участием Трампа, или, во всяком случае, с каким-то знанием от американского правительства, насколько это все официально, я не могу вам сказать, что, как говорится, какая-то часть европейских евреев начнет переезжать в Соединенные Штаты. Значит, мы от этого, то есть Соединенные Штаты от этого-то только выиграют. Почему они не едут в Израиль? Потому что Израиль их не устраивает. После Европы многим не, и Израиль, не устраивает. Они хотят именно переехать в Америку, у них в Америке больше общества, большего и больше интересов и так далее. Вот. Как обстоят дела? Понимаете, поэтому я вообще скажу так, что у меня нет сомнений, что Трамп самый произраильский президент. У меня в этом нет никаких сомнений. У меня нет сомнений, что Трамп не антисемит, как кто-то вякнул по этому поводу. Это чушь полная. Нет сомнений никаких в этом. У меня нет сомнений, что Трамп не желает ничего плохого Израилю. Но Трамп многие вещи не может понять и раньше не понял. Вообще Ближний Восток в Америке понимается крайне плохо. Я это заметил еще когда Буш, вот, как говорится, организовывал вот эту кампанию в Ираке. Вот если вы смотрели, вот этот есть там этот фильм с Мэтт Дэймон играет. Знаете, что происходит в Ираке? Что там они пытаются насадить какое-то правительство, которое только вылезло из вертолета, вообще ничего ни о чем не понимая. Какие-то американцы, которые приехали управлять Ираком. Ребят, ну камон. Не понимают ни местных традиций, ни местных каких-то заскоков, проблем. То, из чего состоит страна, ее история и так далее. Ребятки, это колоссальная проблема, вы понимаете, колоссальная проблема, когда неумехи какие-то, какие-то абсолютно неграмотные люди лезут в управление такими сложными странами. Любую страну, чтобы, знаете, надо там жить. Не приехать из эмиграции, а вообще жить. Тогда вы поймете все тонкости. И то не уверен. Американцы крайне плохо это понимают. И американцы все время и при Байдене. Вот это тоже мысль Мастрового, я с ней согласен. Они показывают, что они ненадежные партнеры. Что они что-то обещали. Я не говорю про Будапештский меморандум, где мы ничего не обещали, извините, господа. Будапештский меморандум выполнен. Я говорю про какие-то другие вещи. Что мы что-то обещали, мы что-то подписывали, и оно абсолютно не работает. Что вот мы не создаем впечатление надежного партнера. Я вот с чем я не согласен с Мастровым, это то, что арабские страны, сунниты начнут как бы позиционироваться вокруг Ирана. Нет, они не начнут это делать. Они будут, как говорится, дальше раскручивать. Они могут начать раскручивать Китай как своего какого-то сюзерена определенного. Или, допустим, русских как-то, вот, чтобы пригласят как какой-то вот вариант какой-то вариант тяжеловеса для создания паритета. Может быть, они начнут резко усиливать Турцию коллективно против Ирана или Египет, но они не будут группироваться вокруг Ирана, они просто не будут воевать с ним. И тоже я вот здесь говорил, интересный такой момент. Как только иранская угроза исчезнет, кто становится номер один на Ближнем Востоке? Кто? Израиль. Кто из вас в реальном здравом уме, даже при всех экивоках, что в сторону Израиля делать, может представить, что арабы в этих арабских, в Персидском заливе монархи хотят, чтобы главной доминантой региона вместо Ирана теперь стал Израиль. Главным, вот, как говорится, который решает все дела, решалой, стал Израиль. Но подумайте сами. Именно поэтому они играют в игру в те и другие ворота. Мы должны обезвредить Иран, но не выдернуть его как постоянная фишка давления на всех арабов вокруг. Вот такая двойная задача. Выдернуть у него зубы у этой змеи, чтобы он не кусать не мог нас. Но при этом оставить его на плаву там, чтобы он продолжал мутить воду. Потому что иначе, как только, знаете, получается, как в том анекдоте про старого армянина, который умирает, созывает своих детей вокруг меня, но они говорят, что отец, скажи нам свою последнюю волю, свою последнюю мудрость. Он говорит, берегите евреев. Сыновья начинают, что, при чем евреи, мы армяне. Он говорит, их перебьют, за нас возьмутся. Вот. Вот она истина. Если исчезнет Иран, возьмутся за Израиль. А пока есть Иран, то все эти арабы будут водить пляски с бубном вместе с Израилем против Ирана. Значит, если вы убираете Иран, то вы тогда должны сделать Иран, не просто убрать его, сделать его недогосударством, а сделать его тогда своим союзником, посадить там другой режим и сделать фактически еще один Иран, только более мощный, более нормальный, но прозападный. А если вы убираете Иран вообще как таковой, оставляя его с таким режимом, то вы сами себе делаете очень медвежью услугу в этом отношении. Потому что вакуум будет заполнен против вас. Это вот эти те самые тонкости, о которых я говорю в Ближнем Востоке. Вот, например, Израилю, да? Ну, там эта мысль, кстати говоря, звучит. Вы вот если вы почитаете, нормально. Особенно поймете, что между строк. Израиль не хочет добивать Хизбаллу до конца, вы знаете это? Вот тут Мастровой тоже не прав. Вот он не прав. Почему? Потому что он думает, что они хотят Хизбаллу добить до нуля. Во-первых, они этого не могут сделать, при всем уважении к Мастровому. Они не могут добить Хизбаллу до нуля, как они могут Хамас добить до нуля. даже если они войдут в Газу, будут стоять на каждом перекрестке, понимаете, с автоматами, они не закончат Хамас. Потому что Хамас равен палестинскому населению. И точно так же Хизбалла равна ливанскому населению. 40%. Может, чуть-чуть больше, может, меньше. Но вот именно так. Значит, о чем ведется речь? Почему я говорю, что они не хотят добивать Хизбаллу до конца? Потому что Хизбалла — это одна из активнейших сил, которая будет сражаться с Турцией и с различными вот этими суннитскими бармалеями, которые заседают сейчас в Сирии. Как только Сирия сейчас встанет на ноги, как только турки там получат полную свободу действий, очень становится следующая, возможно, война Турции и Израиля. И как Израиль в свое время тайно, но лечил и даже снабжал там легким стрелковым оружием ИГИЛ. Почему? Потому что ИГИЛ сражался с кем? С Асадом. Так я вполне могу подозревать, что очень может быть, что какие-то отдельные элементы Хизбаллы найдут очень хороший общий язык с Израилем. Да, Хизбалла найдет общий язык с Израилем, потому что та угроза, которая будет стоять перед Израилем со стороны Сирии и турок, и Турции, она же такая же угроза будет стоять перед Хизбаллой. То есть враг моего врага — мой друг. Вот это мы не должны не забывать ни на секунду. Если это произойдет, поверьте мне, я буду абсолютно не удивлен. Абсолютно нет. Потому что это совершенно четкое понимание того, что нельзя оставлять вакуум. Что если ты с одним, значит, ты должен тогда срочно объединяться с другим, даже если тебя Рыгалова на него вызывает. Добрый день, вы в эфире.
16: Вот они, не ИГИЛ, а там же три силы было в Сирии. Значит, с Асадом сражалась оппозиция, а ИГИЛ — это было отдельно. Они там были больше на севере, вот где иракская граница.
0: Но ИГИЛ находился больше к востоку, а не на севере. На севере находились именно Аль-Кейда, вот этот Аль-Шамс и так далее. Это вот эти все террористические группировки, которые именно вот сейчас пришли к власти в Сирии.
16: Но на границе с Израилем, по-моему, это были не ИГИЛ, это были...
0: На границе с Израилем была одна из групп, прямо вот на Голанах они находились фактически. Там было даже две группы, которые были фактически из... Ну, то есть они были... Вы поймите, что такое ИГИЛ? ИГИЛ — это же вообще... Это что, партбилет, что ли, каждому выдается? Нет. Они просто... Это лус организация такая, то есть лус... Какие-то группы организаций, которые объявляют, что у них общие ценности. Что-то поплялись там на каком-то Коране перед телевизором. И все. То есть была какая-то группа, которая находилась именно на вот предгорьях голландских высот. Прямо рядом с Израилем. Израиль им поставлял, во-первых, лечил. Вначале они начинали с того, что они лечили раненых. Потом они начали лечить членов семей, детей в Израиле. Они давали им перейти границу. Там был устроен какой-то полевой или какой-то госпиталь, где работали израильские врачи, лечили. Потом, когда Асад начал, как говорится, больше перемещаться на юг, они начали помогать им оружием и так далее. Потому что общая цель стояла как можно больше кошмарить Асада. Но Асад в конечном счете улетел. К власти пришел не ИГИЛ, а пришли не меньшие бармалеи, которые просто одели вот эти все итальянские костюмы, Джулани, и от которого, понимаете, Трамп в восторге. Опять-таки, я не понимаю, от кого он там в восторге, и что он себе там думает по поводу Джулани, ну, допустим. Но этот человек из Аль-Кейды, мы теперь, понимаете, заменим ИГИЛ, Даэш, понимаете, вот этот ужасный, на Аль-Кейду, и будем считать, что это лучше? Ну да, понимаете, наверное, Талибан лучше, чем ИГИЛ. Но это не значит, что Талибан — это, понимаете, прямо няшки, понимаете, белые пушистые. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вы в эфире. Слушаю вас. Не слышат. Меня не слышат. Я их не слышу, они меня не слышат. Бывает. Ну, в общем, я вот все привожу эти примеры не для того, чтобы кого-то обличать. Или говорить, какой плохой Израиль, или какой плохой там еще кто-то, и так далее. Я вам показываю это, что насколько все переплетено и сложно. Что там не двусторонний фронт, вот здесь враги, вот здесь друзья. Вот это черное, а вот это белое. Но, ребятки, там в Ливане вообще там, понимаете, что-то чуть ли не 30 оттенков серого. Вот опять-таки Майстровой сказал такую фразу, что, значит, ливанцы многие были бы рады, чтобы Хизбалла исчезла. Да, они были бы рады. Но при этом, вот смотрите, Хизбалла и именно христианская группировка маронитов создают единое правительство. Шииты и христиане. Почему? Объясняю, потому что шииты традиционно более терпимы к minorities, они вообще практически никаких христиан за это не убивают, за то, что они христиане. Армян не убивают, православных не убивают, католиков не убивают. Основные проблемы у христиан Ближнего Востока с суннитами. Вот ИГИЛ, это была суннитская террористическая организация, которая убивала христиан, только за то, что они христиане. А вот алавит Асад, алавит это один из, алавиты это один из вот, ответвлений от шиитов. В своем правительстве держал христиан, держал армян, держал все конфессии там были. В шиитском Иране сохраняется и большая еврейская община, больше 12 тысяч человек. Который может уехать любыми, они не уезжают, им не надо. Ни в одной арабской суннитской стране нет еврейских общин, вообще ноль. Их ликвидировали. Вы понимаете, поэтому это тоже такой вот гадостный момент, который надо учитывать. То есть шииты, при всей вот их, понимаете, сумасшествии, с которым мы сейчас сталкиваемся в Иране, они куда более терпимы по отношению к каким-то меньшинствам, чем сунниты. Иран, например, провозглашает, что еврейская община в Иране может существовать, так далее, сколько существовало, потому что они абсолютно не против религиозных евреев, так далее. Они против сионизма, они пытаются все время это разделить. Ну, я понимаю, насколько все это вилами по воде пишется, что это все это, ну, абсолютно полная профанация, но неважно. Они не выступают против еврейской общины. Вот к вам как лакмусовая бумажка. Поэтому те вот эти вот хитросплетения, что Израиль помогал тем или помогает этим, выступает за тех или выступает за этих, я абсолютно не удивлен. Абсолютно, ребятки. Я абсолютно не удивлен. Это более чем понятно. И я бы сказал бы даже правильно для таких стран, как Израиль. Они используют ситуацию, которая складывается в реалии. Они занимаются, понимаете, бьют челом там для того, чтобы доказывать какую-то идеологическую истину. Нет никакой идеологии, понимаете, есть выживание, прагматика. Сегодня нам удобно, понимаете, вместе там, я не знаю, хлеб, соль делить там с ИГИЛом. Окей, значит, с ИГИЛом будем сидеть. Завтра будем с Хизбаллой. Окей. С Хизбаллой, значит, наладим отношения. И я абсолютно этому удивлен не буду. Вот кто этому будет, да, удивлен, это будет Трамп. Почему? Потому что ну, Трамп это продукт западного американского истеблишмента, который вот эти все хитросплетения на Ближнем Востоке не понимал, не понимает, понимать никогда не будет. Его можно пожалеть в этом отношении, но потому что он не может это понять. Для этого там надо жить, там надо родиться для этого. И тогда, после какого-то часа криков и споров на базаре, ты поймешь, как вести negotiations. Какой-то час с криков и споров. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
17: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Нью-Джерси.
7: Дэвидсон Радио.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
19: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
20: My name is Gil Zohar.
21: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Завершилось голосование на праймериз в Мэне и Южной Каролине. По предварительным данным экзит-полов, на исход голосования значительно повлияли последние дебаты вокруг школьного образования и жесткая риторика Трампа по поводу защиты национальных приоритетов внутри страны и на Ближнем Востоке. Американский рынок микрочипов столкнулся с серьезным падением после затяжного ралли вокруг искусственного интеллекта. Акции Micron Technology просели на 10%. В ходе торговой сессии падение также затронуло гигантов AMD и Marvel Technology. Инвесторы фиксируют прибыли из-за нестабильности поставок редкоземельных металлов из Азии и роста стоимости энергоносителей. Исторические памятники в черте Нью-Йорка, включая экспозицию на Эллис Айленд и Гейтвей, стали центрами флешмоба. Жители города массово фотографируются на фоне информационных стендов, которые Трамп распорядился проверить на идеологическую корректность и выкладывают снимки в сеть в знак протеста против вмешательства политиков в историю. На слушаниях в Вашингтоне суперинтенданты крупнейших школьных округов страны столкнулись с жесткой критикой конгрессменов-республиканцев. Главе комитета Тиму Уолбергу предоставили отчеты о случаях внедрения спорных методик без ведома родителей. Защитники прав молодежи назвали слушания политически мотивированной атакой на автономию школ. Улучшить

0: Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь. Относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним старым ценам. Вы спросите, где? Ответ очевиден. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. И здесь колоссальный выбор флексибл оправ. Оправ очки, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков.

0: для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и колоссальный выбор прав для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. Ну и помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну и сегодня мы, естественно, как всегда, обернемся в историю. Несколько недель назад, 2-3 недели, может быть, 4, не больше 4 недель, я рассказывал вам о плане Дональда Трампа создать в Вашингтоне на берегу реки Потомак национальный сад американских героев. Отобрано 250 американских героев, которые будут увековечены в этом национальном саду. Ну, я давным-давно выписал для себя, зашел на Википедию, на Google и выписал имена этих 250 выбранных уже американских героев, причем у меня список по алфавиту, все очень просто. Каждый из вас, кстати, может зайти в Google, написать National Guard for American Hero, и вы получите все, что вам нужно. Итак, среди 250 американских героев, которые будут увековечены в Вашингтоне в Национальном саду, я не обнаружил Чарльза Линдберга, но обнаружил Генри Форда. Сомнений, почему у Линдберга не было в списке, список утвержден Трампом, у меня не было. Его до сих пор считают негодником, потому что он играл руководящую роль в изоляционистском комитете «Америка прежде всего», «America First Committee». Этот комитет выступал против участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. И Линдберг обвинял евреев как агитаторов за участие в войне. В частности, 11 сентября 1941 года он выступил с речью в Демойн, это штат Айва. Речь была так: кто такие подстрекатели войны? И Линдберг назвал это еврейские группы наряду с Рузвельтом и Черчиллем. Это три главных силы, толкающих страну к войне. И он сказал, у этой группы не американские интересы. Ну и подобные заявления показали, безо всяких «но если», что в этих заявлениях антисемитский душок. Естественный вопрос, заслужил ли такой господин право быть увековеченным в Национальном саду американских героев? Окей, дамы и господа, не спешите с ответом на этот вопрос. Давайте мы познакомимся с Генри Фордом, который, давайте называть вещи своими именами, был, как и Линдберг, активным членом комитета «Америка прежде всего». Но что касается антисемитизма, то антисемитизм Чарльза Линдберга – это, извините, ясельный возраст по сравнению с махровым животным антисемитизмом Форда. У сегодняшнего неприятия Линдберга есть корни, не имеющие ничего общего ни с изоляционистским комитетом, ни с антисемитизмом. Корни – это открытая вражда Линдберга с Франклином Делано Рузвельтом, президентом Соединенных Штатов. Вражда уходит вглубь 30-х годов, когда Франклин Делано Рузвельт был типичным для страны изоляционистов. Америка – изоляционистская страна в 30-е годы. За годы администрации Рузвельта, 30-е годы, Конгресс принял и президент утвердил 4 закона о нейтралитете. Эти законы исключали полностью участие в Соединенных Штатах в европейских войнах. Более того, эти законы исключали поставки оружия воюющим странам. Но эти законы, конечно, явились следствием американских потерь в Первой мировой войне. Американцы считали, хватит ввязываться в европейские войны, смысла нет. До вселения в Белый дом, это Рузвельта, 4 марта 1933 года, я напомню, до 1933 года инаугурации были 4 марта, а после уже 1933 года, значит, в 1937 году инаугурации по сей день 20 января. Так вот, до инаугурации, первой инаугурации 4 марта 1933 года, известность Рузвельта, он победил на выборах в 1932 году, была несравнима с популярностью Линдберга. Линдберг прославился на весь мир, не только в Соединенных Штатах, на весь мир. После 33-часового перелета, это 20-21 мая 1927 года, перелета из Нью-Йорка в Париж, он стал первым в истории летчиком-одиночкой, совершившим трансатлантический перелет. Я подчеркиваю, первым летчиком-одиночкой, потому что пара летчиков уже перелетала Атлантику до него. И Рузвельт был в это время малоизвестным политиком-демократом в Нью-Йорке. А с марта 1932 года, то есть за 7 месяцев до победы Рузвельта на выборах, имя Линдберга не сходило с первых страниц газет. Дело вот в чем. Двумя днями ранее из нью-джерсийского дома Линдберга был похищен его полуторагодовой сын. Вскоре Чарльза Линдберга-младшего нашли убитым. Поиски убийцы интересовали страну больше, чем предстоящие в ноябре выборы. После инаугурации Рузвельт отдал распоряжение директору Федерального бюро расследований Эдгару Гуверу взять поиски убийцы под свой контроль. Ничто не предвещало грядущего конфликта между президентом Рузвельтом и прославленным на весь мир летчиком Линдбергой. Причиной конфликта стал сделанный Рузвельтом 19 февраля 1934 года указ. Он выпустил указ. Согласно этому указу, доставку почты воздухом должны осуществлять не пилоты частных компаний, не частные компании, а летчики военно-воздушных сил. Что подтолкнуло Рузвельта на такое решение? Сам он об этом не говорил, но мы можем догадываться. Во-первых, Рузвельт никогда толком не уважал все, что сделал его предшественник. Существует два предположения. Одно, президент-демократ считал необходимым изменить все, что было задействовано администрацией республиканца Герберта Гувера. Это его предшественник. Второе предположение, на мой взгляд, оно даже более, так сказать, основательно. Будучи сторонником власти государства, Рузвельт был социалистом, власти государства над всем, что только можно, Рузвельт хотел отменить доставку почты частными компаниями. Он хотел, чтобы воздушную почту доставляла государственные организации, тем более, что сама-то почта – это государственная организация. И Линдберг тут же выступил, причем выступил публично, против принятого президентом решения. Вот чем он руководствовался. Руководствовался летчик Линдберг собственным опытом. В марте 1924 года, Линдбергу было 22 года, он поступил в школу военных летчиков. Он проучился в этой школе год, как и следовало. И в марте 1925 года закончил эту школу со званием лейтенанта военно-воздушных сил. И в декабре того же года, 1935, Линдберг заключил контракт с компанией, которая базировалась в Сент-Луисе. Это авиационная компания. Он взялся доставлять почту. И в следующие полтора года Линдберг совершил бесчисленное число полетов с почтой. Кстати, вот он, когда находясь в воздухе часами, он пришел как раз к выводу, что ему под силу совершить многочасовой полет над Атлантическим океаном. Таким образом, у Линдберга был опыт, пусть и небольшой, опыт военного летчика и богатейший опыт летчика-почтальона. И этот опыт однозначно свидетельствовал, военные летчики не обладают необходимыми качествами для доставки почты в любую погоду, по любому адресу. И они будут подвергаться опасности, выполняя почтовые задания. Ну, сегодня, так сказать, ну, нам такие опасения, ну, они вызывают какое-то недоумение. Ну, потому что мы с вами знаем, что если военный летчик, то это, ну, как бы даже супермен. Но в то далекое уже время американские военно-воздушные силы были в зачаточном состоянии. Линдберг знал, о чем говорил. Его сомнения, увы, оправдались. Ну, потому что военные летчики в то время, во-первых, они стартовали и приземлялись на хороших аэродромах. Всякие учения отменялись, когда погода была плохой, а разводить почту нужно было, ну, практически в любую погоду. Ну, конечно, когда ураган нет, но в дождь, в снег приземляться и взлетать, ну, следовало очень часто с весьма сомнительных аэродромов. Была бы, скажем, только ровная поверхность. Линдберг все это знал. И он публично заявил, писал, говорил публично, что Рузвельт ошибся. И вот 19 февраля того же 1934 года Рузвельт издал указ, отменявший прежний указ, а 9 мая он призвал, попросил генерального почмейстера Джеймса Фолли вернуться к прежней доставке. То есть указ его распоряжение просуществовало пол февраля, март, апрель и до 9 мая. Вот за этот небольшой период 13 военных летчиков погибли в результате катастроф. И о каждой катастрофе газеты сообщали. Причем они не забывали упомянуть президентский указ Рузвельта. Ну и они напоминали о том, что Линдберг, он считал, что президент не прав. Рузвельт не привык к публичному осмеянию. Летчик Линдберг, всемирно известный летчик, сделался его личным врагом. В декабре 1935 года Линдберг покинул страну на долгое время. Не из-за негативного отношения к нему президента. Линдберг устал от общенационального внимания к собственной персоне в связи с поисками убийцы сына, арестом предполагаемого убийцы, следствием, судом. Суд завершился в феврале 1935 года. И Линдберг отправился в Европу до того, как приговор был смертная казнь, был приведен в исполнение. Кстати, до сих пор нет единоличного мнения и быть не может, что человек, который был обвинен в убийстве, в похищении, в убийстве, был действительно этим преступником. Итак, он уехал в феврале 1935 года, а вернулся Линдберг в Америку только в апреле 1939 года, когда в Европе уже пахло грозой, пахло надвигающейся войной. Большую часть европейского времени Линдберг жил в Германии. И прославленному летчику всюду оказывали поддержку, помощь, его встречали на ура. Ему были открыты двери на авиационные заводы. 13 октября 1938 года, даты выверены, дамы и господа, 13 октября 1938 года, посол Соединенных Штатов в Берлине, посол Хью Уилсон, устроил прием в честь Чарльза Линдберга. Присутствовал весь цвет авиационной индустрии Германии, в частности, авиаконструктора Вилли Мессершмитт. И в стенах американского посольства, я это подчеркиваю, Генрих Геринг, это министр авиации Рейха, вручил Линдбергу золотой крест, орден заслуг. Это была высшая награда для гражданского лица. Ну и об этом сегодня непременно напоминает каждый, обвиняя Линдберга в поддержке нацистского режима. Линдберг вернулся в Америку в апреле 1939 года. В сентябре этого года в Европе началась война. В сентябре 1939. А в октябре 1940 года родился комитет «Америка прежде всего». Более 100 тысяч американцев, 100 тысяч, более 800 тысяч, 800 тысяч более американцев стали членами этой организации. Это были представители всех партий, демократы, республиканцы, консерваторы, либералы, представители всех профессий, всех возрастных групп. Ну, я напомню, что членами этого комитета были будущие президенты, демократ Джон Кеннеди и Джеральд Форд. Правда, в то время они были еще, так сказать, студентами. Комитет перестал существовать вскоре 11 декабря 1941 года, через 4 дня после нападения японцев на Перл-Харбор. С вступлением Соединенных Штатов в войну Линдберг, он был полковник запаса, он тут же подал заявление о желании вернуться в строй. Но главнокомандующий армией президент Рузвельт отказал ему в праве защищать свою страну. Линдберг принимал такие участия как гражданский консультант. Он был гражданским консультантом. В 50 боях над Тихим океаном избил, это официально зарегистрировано, один вражеский самолет. Напомню, что в 1954 году президент Дуайт Эйзенхауэр присвоил Линдбергу звание генерала-майора запаса военно-воздушных сил. Ну, а теперь, дамы и господа, давайте мы с вами обратимся к Генри Форду. В 20-е годы прошлого столетия, 20-е годы, мы живем в 21-м, 20-е годы 20-го столетия, Генри Форд поставил на автомобильные колеса практически всех американцев. Его лозунг был такой: «Автомобиль для всех». И этот лозунг был претворен в жизнь. Тогда же говорили, что 20-е годы прошлого столетия, они перечеркнули надежды социалистов на то, что пролетариат затеет войну с капиталистами, потому что пролетариат как таковой перестал вообще существовать. И едва ли не каждый работающий получил тогда автомобиль. Если вы работали, у вас была возможность купить машину. Добавлю, Генри Форд, автор 160 патентов, он революционизировал производственный процесс. Первым в мире он применил промышленный конвейер. Он организатор пятидневной рабочей недели. Ну, безо всяких сомнений, гений, капиталист-новатор. Но этот капиталист-новатор входит, скажем так, в десятку оголтелых антисемитов нашей истории. Обратимся к фактам. В 1918 году Генри Форд приобрел газету «The Deborn Independent». Кстати, сегодня Деборн – это город в Мичигане, недалеко от Детройта. Это сегодня столица американских мусульман. Но тогда этого не было. И так он приобрел газету «The Deborn Independent» и приступил к этой газете, публикации антисемитских статей. В каждом номере антисемитские тексты. Эта газета опубликовала по частям полный текст протокола псионских мудрецов. В декабре 1920 года подборка статей Форда из этой газеты, он сам писал антисемитские статьи, он опубликовал эти статьи отдельной книгой под названием «Международное еврейство». Он обвинил евреев в разжигании Первой мировой войны и в стремлении к мировому господству. И Форд, давайте уж вспомним, оказывал финансовую поддержку родившейся в Германии национал-социалистической рабочей партии. Портрет Форда висел в Мюнхенской резиденции Гитлера. Форд был единственным американцем, которого Гитлер с восхищением упоминал в своей книге «Моя борьба». 3 июля 1938 года Форду исполнилось 75 лет. И юбиляр получил поздравление от посольства Германии в Вашингтоне. Ему вручили золотой крест Ордена Заслуг. То есть такую же самую награду, которую была вручена Линдбергу, но в посольстве Соединенных Штатов в Берлине. Ну и как только был создан Комитет Америка, прежде всего, Форд немедленно присоединился к этому комитету. Стал одним из самых известных его членов. Для завершения рассказа о Линдберге и Форде я приведу еще несколько фактов из биографии того и другого. Факты достаточно интересные. Бывая в 30-е годы в Германии, он там в основном и жил в Германии, полковник резерва ВВС Линдберг посещал по приглашению Геринга авиационные заводы. Кстати, я напомню, что в 1933 году Линдберг посетил Москву. Окей, дамы и господа, у меня будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и мы продолжим разговор о Линдберге и Форде.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о выделении почти 140 миллионов долларов из федеральных средств на укрепление безопасности и противодействие терроризму по всему штату. Львиная доля этого финансирования, предоставленного Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, будет направлена в городскую агломерацию Нью-Йорка, включая 5 Бору, а также округа Нассау, Саффолк и Вестчестер. Средства пойдут на модернизацию систем экстренного реагирования, закупку оборудования для полиции и защиту критически важных объектов инфраструктуры. Власти отмечают, что усиление мер связано в том числе с приближением исторической 25-й годовщины трагедии 11 сентября. Белый дом утвердил состав специальной рабочей группы по координации подготовки к чемпионату мира по футболу. По предварительным расчетам, этим летом США примут до 10 миллионов туристов. Бизнес в таких мегаполисах, как Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско, уже перешел на круглосуточный режим работы. Наплыв гостей ожидается и в провинциальных центрах. Канзас-Сити готовится принять более 600 тысяч болельщиков, где ключевым событием станет ранний матч сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Жители и гостей Нью-Йорка ждут масштабные послабления в правилах работы питейных и ресторанных заведений. Власти штата официально смягчили давние алкогольные ограничения. Это сделано специально для удобства сотен тысяч футбольных болельщиков, которые со дня на день начнут прибывать в город в преддверии чемпионата мира по футболу. Теперь бары и рестораны смогут легально обслуживать посетителей в более ранние утренние часы, подстраиваясь под расписание трансляции матчей из других часовых поясов. По оценкам профильных ассоциаций, это принесет городскому бюджету миллионы долларов дополнительной прибыли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Окей, окей, прежде чем продолжить. Интересно, мне кажется, разговор о Линдберге и Генри Форде. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – это дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов негодяй Трамп повышаются, но у вас есть, дамы и господа, возможность приобрести прекрасные очки по прежним хорошим старым ценам. Это можно сделать в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. И новинки – это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения книг Алексея Орлова. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare, великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, вернемся к нашим героям. Напомню, что в 30-е годы Линдберг постоянно по приглашению Геринга он посещал авиационные заводы. И вот что важно, по просьбе американского военного атташе в Берлине Трумэна Смита Линдберг поставлял информацию о всем, что он увидел. Так, каким-то образом, он был своего рода американским разведчиком. Ему были открыты двери всюду, и на военных заводах, и на аэродромах. Геринг не скрывал от Линдберга, прославленного летчика, авиационную мощь Рейха. А теперь давайте обратимся к Форду. С 1940 года завод Форда расположенный на оккупированной немцами территории Франции, начал производить авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили, и все это поступало на службу вермахта. Еще до прихода к власти национал-социалистов Германии Форд был активнейшим строителем социализма, сталинского социализма в Советском Союзе. Первый советский трактор «Форд Зон» был произведен на Путиловском заводе в Петрограде, тогда еще не Ленинград, в 1923 году. В 1929 году Форд приступил к строительству автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Дамы и господа, я сейчас делаю небольшой перерыв. Опять-таки будет интереснейшая беседа. Ну, сегодня у нас среда, а по средам я представляю вам Майкла Брука. Он, вы прекрасно знаете, возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И мой обычный совет, обычный, дамы и господа, не попадайте в дорожно-транспортные происшествия, избегайте несчастных случаев, но на всякий случай у вас должен быть телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
4: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я советую при любой травме звонить мне немедленно. Вы можете мне позвонить по моему телефону 718-256-5610 любое время от дня и ночи, в любой день недели. Если вы получили травму, например, в автоаварии, у вас болит спина, шея, или вы, не дай бог, получили перелом, или если вы где-то упали и что-то себе повредили, или если на работе упали, на стройке если упали. Во всех этих ситуациях иногда залогом успеха является как можно быстрее собрать все необходимые доказательства. Если вы мне позвоните, я вас немедленно научу, как эти доказательства собрать, и я уверен, что благодаря этому вы получите максимум возможный в данной конкретной ситуации. Итак, еще раз мой телефон, заведите мой контакт прямо в ваш мобильный, всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Майкл Брук, 718-256-5610.
3: Нам позвонил радиослушатель и рассказал, что на крышу его машины упала огромная ветка с большущего дерева. Ветка проломила крышу, и он получил серьезную травму головы. И вот радиослушатель спрашивает, отвечает ли кто-либо за случившееся? Или все это проделки природы? Но с природы, что можно взять с природы? Так вот, Майкл, что вы можете сказать по этому поводу?
4: В этой ситуации для начала надо выяснить, кому это дерево принадлежит, то есть на чьей территории оно находится. Мои адвокаты это очень быстро выяснят. Если это дерево, допустим, принадлежит территории какого-то частного лица, то он должен отвечать за его состояние. Если там, допустим, ветка высохшая, он должен был ее вовремя подрезать и предвидеть, что она может упасть на кого-то. Так что его можно судить, а значит получить деньги со страховки его дома. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась женщина по имени Тамара. Она сидела в своей машине в Нью-Джерси и ждала, когда стихнет буря, чтобы выйти. В это время на машину упало дерево, и Тамара очень сильно ударила крышей по голове. Она тоже спрашивала, можно ли кого-то судить, или это сила природы. Я дал ей адвоката, лучшего, на мой взгляд, в штате Нью-Джерси. Он уже практикует более 40 лет и всегда показывал потрясающие результаты. Он сумел доказать, что хозяин дома, на территории которого было это дерево, знал заранее, что оно сухое и в опасном состоянии, но не принял меры. И таким образом мой адвокат получил для Тамары 180 тысяч долларов со страховки вот этого человека. Так что запишите в свой мобильный телефон Майкл Брук 718-256-256. 56-10. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук, 718-256-56-10. Всегда носите с собой. Звоните мне при любой травме как можно быстрее.
3: Большое спасибо, Майк, за ответ. У нас есть вопрос от Дениса.
5: Майкл, я шел вдоль строящегося здания, и на меня отвалился кусок стены. Упал мне прямо на плечо, сломал ключицу. Вот кого можно судить в данной ситуации, и как доказать, что кто-то в этом виноват?
4: Если на вас падает кусок стены строящегося здания, то могут быть разные варианты. Например, если вы просто прохожий, то, естественно, можно судить хозяина этой собственности, у них есть страховка. Даже если дом строится, то все равно у него есть хозяин, на которого зарегистрирована вся эта территория. Кроме того, есть строительная компания, которая тоже может быть виновата, ее тоже можно судить. Если же, допустим, вы работаете там, то тогда действуют особые законы. Когда на вас что-то падает с высоты, то я рекомендую обратиться к специализированному адвокату, который получает огромные деньги, даже не сотни тысяч, иногда просто миллионы, если есть достаточно тяжелая травма. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель Алексей, который работал сантехником на стройке, и на него упал большой кусок стены строящегося здания. У Алексея был перелом черепа и сломано плечо. А его начальник сказал ему, что он шел там, где не был, там, где было огорожено, то есть сам нарушил правила безопасности. И вот этот Алексей позвонил мне и спросил меня, можно ли получить компенсацию в такой ситуации. Я дал Алексею адвоката, которому все другие адвокаты в штате Нью-Йорк посылают свои дела, связанные с любыми травмами на стройках. Там действуют вот эти особые законы, когда или человек падает с высоты, или на него что-то падает с высоты. И там есть особая плата, совершенно другие деньги можно получить. И получить их может только этот специализированный адвокат, который является экспертом в таких делах. И вот я этого адвоката ему дал, он получил для него ни много ни мало 5 миллионов долларов. Так что при любой травме, связанной со строительством, в тех или иных ситуациях, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. 56-10. И всегда носите с собой.
3: Миша, я благодарю вас от имени Дениса и представляю вопрос от Варвары.
6: Майкл, я ехала на велосипеде недалеко от тротуара, по дороге, по проезжей части, как положено. Ну, передо мной выскочил ребенок на дорогу. Я резко вильнула, чтобы его не сбить. А в это время машина, которая их параллельно зацепила меня и сбила. У меня, конечно, есть травмы, ноги рассечены и так далее. Водитель оказал мне первую помощь. Даже вызвал скорую. Но он сказал полиции, что я сама вильнула рулем, и поэтому он никак не мог предотвратить эту аварию. Отвечает ли он за такую ситуацию или нет?
4: Дело в том, что в правилах очень четко сказано, что водитель отвечает за всех, даже находящихся на дороге, даже не на пешеходном переходе, и пешеходов, и велосипедистов, и так далее. Потому что в силу того, что он ведет такой опасный транспорт, тяжелый, который может нанести увечья, он должен соблюдать дополнительную осторожность. То есть он должен предугадывать чьи-то маневры вплоть до полной остановки. И при скорости, которая сейчас в городе 25 миль в час, это не так сложно сделать. Так что, если что-то подобное происходит, то звоните мне как можно быстрее. Как правило, такой водитель, который сбивает пешеходов или велосипедистов, превышает скорость движения. Мои адвокаты это многократно доказывали. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась мама девочки по имени Маша. И вот эта девушка Маша, ей 16 лет, было на момент аварии. Она ехала на самокате, тоже по проезжей части, с края дороги. Вдруг перед ней выбежала кошка. Маша вильнула влево, а там как раз проезжала машина, которая ее сбила. Мужчина, который ее сбил, тоже оказал ей первую помощь и вызвал скорую полицию. Он сказал, что тоже никак не мог ожидать ее маневра. И родители Маши сразу мне позвонили. Я дал адвоката, который последние 20 лет всегда выигрывал такие дела. Он доказал, что водитель должен был ехать медленнее, видеть все, что происходит перед ним, и кошку, и девочку, и мог остановиться раньше. В результате мой адвокат получил для Маши 70 тысяч долларов. Так что абсолютно при любой аварии, как бы она ни произошла, особенно если дело касается пешеходов или велосипедистов, или там детей на самокатах и так далее, сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете этот мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт. И вы можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой. Звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно скорее. Я вас сразу проинструктирую, на что обратить внимание, какие доказательства можно собрать. А потом немедленно соединю вас с адвокатом, который тоже будет работать любое время дня и ночи и сразу же даст вам подробнейшую консультацию прямо по телефону. А после этого, если он вам понравится, займется вашим делом, я уверен, получит для вас максимальную денежную компенсацию. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой.
3: Еще раз громадное спасибо, Майкл, за участие в передаче. Дамы и господа, прислушайтесь к совету Майкла Брука. Имейте его телефон. Обязательно. Всего хорошего.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
3: И я на финише, дамы и господа, в рассказе о Линдберге и Форде. Итак, в 1929 году Форд приступил к строительству завода в Нижнем Новгороде. Тысячи американцев, приехавшие на стройку, они расселились в городке, который они назвали Фордвилл. Жизнь большинства из этих людей закончилась в сталинских концлагерях. Лично Форд ответственности за это, конечно, не несет. На осуществлении других советских проектов Форда использовался рабский труд заключенных. Знал ли об этом Форд? И, дамы и господа, может быть, ни один из этой пары, ни Чарльз Линдберг, ни Генри Форд не заслуживают быть увековеченными в Национальном саду американских героев. Может быть. Но вам, если бы вам, дамы и господа, пришлось бы выбрать одного, кого бы вы выбрали? Я склоняюсь к Чарльзу Линдбергу со всеми его недостатками. Советники и помощники президента Трампа придерживались иного мнения. Из-за, как я понимаю, из истории, зная историю, решающую роль сыграло отношение президента Рузвельта к Линдбергу, об этом достаточно хорошо известно. А что лежало в основе рузвельтовского неприятия, советники, помощники президента Трампа не знают. Окей, дамы и господа, у меня до перерыва, до часа осталось немножко времени. Я хотел бы уделить внимание выборам, которые состоялись вчера, во вторник были первичные выборы в некоторых штатах, ну и, конечно, выборы, которые проходили в Лос-Анджелесе не вчера, а недели ранее. Ну, во-первых, в штате Мэйн, достаточно хорошо известно, там шли праймерис. Кому быть кандидатом демократической партии на предстоящих в ноябре всеобщих выборах и тому, кому предстояло быть кандидатом-демократом, они будут противостоять республиканке Коллинз. Итак, победу одержал Грэм Платнер. Грэм Платнер – это человек, который служил в армии. В гражданской службе он ловил устриц. Ну, в штате Мэйн устрицы – это нечто замечательное. Тот, кто бывал, особенно в побережье, знает. Но этот человек зарекомендовал себя. Ну, дамы и господа, это человек с нацистской татуировкой. Этот человек восхищался Советским Союзом. Ну, восхищался. То, что было в Советском Союзе. Этот человек – это нечто. И это теперь будет представитель Демократической партии на выборах в ноябре этого года. Кстати, если мы обратимся к составу Палаты представителей и составу Сената, то на всю Палату представителей, на весь Сенат, от штатов Новой Англии, штаты Новой Англии – это Коннектикут, это Род-Айленд, это Массачусетс, это Нью-Гэмпшир, это Вермонт и это Мэн. 7 штатов. На все эти 7 штатов есть только один республиканец. Это сенатор-республиканец от штата Мэн. Может случиться, что после выборов, ноябрьских выборов, эти 7 штатов Новой Англии вообще не будут представлены республиканцами. Это, к слову, о том, как делаются избирательные округа. Ну, а теперь несколько слов о том, что произошло в прошлый вторник, не вчера, а в прошлый вторник. В Калифорнии были выборы, причем выборы губернатора, и выборы в мэра, праймерис на выборах губернатора и праймерис на выборах мэра города Лос-Анджелеса, крупнейшего после Нью-Йорка города Соединенных Штатов. Ну, по правилам Калифорнии, установленным в Калифорнии, нету партийных праймерис, чтобы отдельно республиканцы боролись за место, кто будет их номинантом, и отдельные демократы. Там правила такие, общие праймерис. К примеру, если побеждает в праймерис два демократа, то они будут разыгрывать первенство на всеобщих выборах. Итак, в Лос-Анджелесе после вторника на прошлой неделе безусловным победителем стала Карен Басс, действующий мэр города Лос-Анджелеса. Действующий мэр, абсолютно ужасный действующий мэр. Ну, что напоминать о том, как она вела, когда был пожар, когда минувшей зимой пожары охватили Палисайд, район Палисайд в Лос-Анджелесе. Но эта дама, помимо всего прочего, она вообще восхищалась Кубой. Она несколько раз была на Кубе. Ей нравился революционный уклад Кубы. Она восхищалась кубинским правительством, наследниками Кастера. Вот эта дама, она мэр Лос-Анджелеса, и она победила праймерис. Кто будет вторым на этих праймерис? Значит, после того, как были подсчитаны голоса в минувший вторник, лидировал республиканец Спенсер Пратт. Он опережал на 8% демократку Нитью Роман. На 8%. Но по правилам голосования в Калифорнии, в том числе и в Лос-Анджелес, подсчеты голосов избирателей не завершаются в день выборов или на следующий день выборов. Там голосование затянулось аж до минувшего воскресенья. И в минувшее воскресенье было объявлено, что второе место в праймерис заняла демократка госпожа Роман. Были ли это честные выборы? Были ли они сфальсифицированы? Были ли? Значит, президент Трамп считает, что они были сфальсифицированы, но на президента Трампа обрушилась вся печать. Даже газета Wall Street Journal, которая обычно, не всегда, но обычно поддерживает президента Соединенных Штатов, она напечатала редакционную статью, которой прямо говорится, вот начало этой статьи. Заявление президента Трампа о том, что демократы сфальсифицировали результаты калифорнийских праймериз, закономерно вызвало скептическую реакцию, учитывая привычку Трампа кричать о фальсификации всякий раз, когда он проигрывает выборы. Однако, добавляет газета, там прав в том, что демократы штата выстроили уязвимую избирательную систему, позволяющую увеличить число голосов в чью-то пользу. Окей, дамы и господа, вы можете голосовать в Калифорнии. Во-первых, можете регистрироваться на выборы в день выборов. Во-вторых, вы можете...
2: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне поставлена точка в многомесячном бюджетном противостоянии. Палата представителей Конгресса окончательно приняла жесткий миграционный законопроект на 70 миллиардов долларов. Итоговый результат голосования 214 за, 212 против. Законопроект, одобренный Сенатом еще в прошлую пятницу, выделяет рекордное финансирование для иммиграционной полиции ICE и пограничной службы вплоть до конца 2029 года. Голосование прошло строго по партийной линии. Нью-Йорк, который примет финальный матч Мундиаля на стадионе в соседнем Нью-Джерси, фиксирует резкий скачок бронирований в отелях Манхэттена и Бруклина. Департамент туризма сообщает, что загрузка гостиничного фонда на летние месяцы уже приблизилась к отметке 95%. На этом фоне городские службы переводят ключевые транспортные узлы, включая линии метро до Penn Station и Port Authority, на усиленный график движения. Город обещает гостям не только круглосуточную гастрономическую программу благодаря отмене старых ограничений, но и специальные бесплатные культурные маршруты. Астрофизики сообщают об обнаружении уникального космического объекта. В созвездии Печ обнаружены галактики-близнецы, в которых практически полностью отсутствует темная материя. Это открытие ставит под сомнение стандартную космологическую модель и природу гравитационного взаимодействия во Вселенной. Ученые по всему миру спешно перенастраивают телескопы для детального изучения этой аномалии, которая может перевернуть наше понимание того, как формировались первые звездные системы после Большого взрыва. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО.

0: Новости в реальном времени.
1: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
2: Добрый день, Олег.
1: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
2: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
1: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
2: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
1: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
2: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
1: Что такое смазочные уколы?
2: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
1: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
2: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
1: А как долго длится эффект от укола?
2: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
1: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
2: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
1: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
2: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
2: no-fault

0: страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Дэвидсон Радио.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 июня, и сегодня на бирже был не просто отрицательный день, а был кошмарно отрицательный день. И дело все в том, что сегодня объявили цифры по инфляции. За май месяц инфляция была... инфляция была 2,9%. Это за май месяц. Это core. Core – это инфляция без продуктов питания и энергетики. Это за май месяц. От месяца к месяцу инфляция поднялась на 0,2%, на 0,2%. И от года к году инфляция поднялась на 4,2%. И это немало. Эта цифра дала инвесторам возможность думать о том, что банковский интерес не будет понижен буквально завтра или послезавтра. Скорее всего, нам придется подождать, пока банковский интерес будет понижен. И мы надеемся, что банковский интерес повышен не будет. Но этой цифры было достаточно, чтобы инвесторы начали продавать технологические компании от греха подальше. Индекс Dow упал, и не только технологические компании, ведь все, что лежало в прибыли, все было продано. Индекс Dow упал на 953 пункта, это почти 1,9%, 49 919 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 1,6%, 120 пунктов, 7267 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25170, потеряв 509 пунктов или 2%. Транспортный индекс упал на 2,7%, и маленькие компании Russell 2000 упал на 1,1%. Нефть поднялась на $2.41. Один баррель Брента стоит $88.06, что тоже не помогло. Золото упало на $192.30. Одна унция золота стоит $4094.10. Серебро минус $1.74. Одна унция $63.50. Один евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,28%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,554%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,32%. За границей сегодня Англия прибавила 0,25%. Франция упала на 0,5%. Германия минус 1%. Швейцария плюс 0,8%. В Азии японский Никей минус 0,9%. Шанхай минус 0,4%. И Гонконг минус 0,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Devon Energy. Он поднялся на 5,7% после того, как один из банков сказал, что они дойдут до 59, а может быть и даже больше долларов за одну акцию. GM Smack хорошо поднялся, больше чем на 4%. Lumentum, APA Corp, SBOI Global тоже поднялся. Чикагская Exchange тоже прибавил 3,6%. Хуже всех был Supermicro. Он упал на 27,9%. Generac потерял 8,4%. Zebra Technology минус 7,4%. NRG больше, чем на 7% упали. И FedEx упал почти на 7%. На Nasdaq Lumentum поднялся, T-Mobile, Kraft Heinz, Mondelez и Charter Communications были в плюсах. В минусе были Insmed, Qualcomm, Arm Holding, Marvell Technologies и AppLovin. Компании, связанные с чипс, им сегодня не повезло. На Dow Coca-Cola, Verizon, Chevron, Travelers и Walmart поднялись. В минусе были Caterpillar, Honeywell, Nvidia, Goldman Sachs и Boeing. Microsoft потерял 6,05, Oracle упал на 4,55, Meta потеряла 13,61, Nvidia 7,77, Micron упал на $44 и уже стоит $891.88. Dell упал на $11.95, CrowdStrike прибавил 2,81, Apple поднялся на $1.03, Netflix прибавил 59 центов, и Halliburton прибавил 11 центов, и Cavell плюс 5,28. Рейтинг Cavell сегодня был улучшен, было сказано, что они поднимутся, и один из банков сказал, что их надо покупать. Также Robinhood прибавил 2,59. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? На берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
12: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов, передача «Моя Америка» продолжается, и скоро вы сможете присоединиться к эфиру. Телефон обычный 718-303-9090, если хотите связаться лично со мной. Знаете, мой имейльный адрес такой, цифра 1, number 1, ставить обязательно Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenco.com, MashaOrlov@gmail.com. Я, естественно, напомню спонсора программы «Моя Америка». Это дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются, ай-яй-яй-яй-яй, но у вас, дамы и господа, есть замечательная возможность приобрести очки по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны и очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены, в чем вы можете убедиться сами. Адрес дворца 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Ну и как мы с вами условились неделю назад – какую-то часть программы я оставляю за спортом. Но, опять-таки, это не очки, секунды, не какие там результаты, кто на первом месте, кто на втором. Речь пойдет о другом. Вот, дамы и господа, сегодня Нью-Йорк стоит на ушах, и болельщики команды Нью-Йорк Никс стоят на ушах. Болельщики Нью-Йорк Никс есть абсолютно всюду. Несколько дней назад в своей комьюнити я вижу людей, которые шагают Нью-Йорк Никс. Я к ним подошел, оказывается, они у нас здесь уже живут около 3 лет, я никогда их не видел. Они из Нью-Йорка, они болеют за Нью-Йорк Никс. И вот вопрос, дамы и господа. Команда Нью-Йорк Никс, как и команда Нью-Йорк Рейнджерс, играет в зимнем стадионе, закрытом стадионе, который называется Madison Square Garden. Madison Square Garden. И я обращаюсь к болельщикам команд Никс и Рейнджерс. А почему этот стадион назван Madison Square Garden? Во-первых, в честь кого он так назван? Во-вторых, почему он так назван? Значит, дамы и господа, значит, Madison Square Garden, в котором играют Рейнджерс и Никс, это сравнительно молодое учреждение. Это здание, которое находится над Pennsylvania Station, было построено в 1968 году, ну, не так давно. А Madison Square Garden, первый Madison Square Garden, был построен в 1879 году. И он был назван Madison Square Garden по одной простой причине. Он находился рядом с Madison Square. Madison Square. Madison Square находится, это площадь Madison, там прекрасный парк с фонтанчиком. Это на пересечении 5-й авеню Бродвея и 23-й стрит. Вот там был разбит парк, который назвали, болельщики должны знать, Madison. Ну, в честь нашего 4-го президента Джеймса Madisona, автора Конституции. С маленький Джи, он был небольшого роста. Джим, Литл Джим. Так вот, Madison Square Garden, который был построен в 1879 году, он был назван в честь Джеймса Madisona и построен рядом с Madison Square. Он на этом месте, вот там, просуществовал совсем недолго, до 1890 года. Он просто-напросто, ну, сгорел. Во-первых, он был неудачно построен. И он не оправдывал, расходы не оправдывались, содержание этого зала. Достаточно большой зал, примерно на 5000 человек. Там выступал цирк Барнум, известный цирк, выступал. Ну, признали, что опасные балконы, все. В 1790 году этот Madison Square стадион был снесен, и невдалеке, также у сквера, также у площади Мэдисона, Мэдисон Сквер, был построен второй Мэдисон Сквер Гарден. Он был построен в 1890 году, в том самом, когда снесли первый, и просуществовал до 1925 года. До 25 года. И существовал достаточно хорошо, приносил доходы. Но со временем владельцы этого Madison Square Garden the Second пришли к выводу, что все-таки этот дворец, спортивный дворец невелик, что нужно бы построить больших размеров. Ну, а рядом с этой площадью Madison Square строить больших размеров, ну, просто не разрешали городские порядки. И тогда было отведено место на 8-й авеню между 49-й и 50-й стрит. Вот там был построен гигантский совершенно зал. Построен в 1925 году. Он вмещал около 19 тысяч зрителей. Если точно, во время соревнований боксеров 18 496 зрителей. Гигантский, гигантский зал. И этот зал Madison Square Garden Number 3 существовал с 1925 года до 1968 года. Причем он вошел в историю не только спортивными соревнованиями, боксерскими. Джо Луис там выступал. Он вошел и грустным, скажем так, в исторической перспективе события. Значит, в 1939 году Madison Square Garden вместил 20 тысяч человек в поддержку нацистской Германии. Это шествие организовал German American Band. Нацистская организация, пронацистская организация, поддерживавшая гитлеровский рейх. Это 1939 год. Вы можете себе представить, чтобы это было в городе Нью-Йорке, где евреи представляли более миллиона граждан. Нацистский марш, 20 тысяч зрителей. Если вас интересует, вы можете зайти на Википедию или зайти на Google, набрать, соответственно, нацистское ралли в Madison Square Garden, и вы увидите кучу фотографий. Итак, этот зал существовал на 8-й авеню между 53-й и 54-й стрит, между 49-й и 50-й стрит, он существовал до 1968 года. А тот Madison Square Garden, который существует по сей день, он с 1968 года и существует до сих пор. Он был открыт, точная дата, 11 февраля 1968 года. Нужно сказать, что в 2000 году нынешний владелец Madison Square Garden, он также владеет командой Нью-Йорк Никс и Нью-Йорк Рейнджерс, Джеймс Долан, он считал нужным и эту арену заменить, передвинуть ее ближе к Гудзону. Ближе. Были соответствующие планы, я прекрасно помню за эти планы. Тем не менее, была сделана модернизация этого зала, в частности, там во время модернизации понастроили то, что называется специальные ложи. В старом Madison Square Garden, в этом Madison Square Garden, не было первоначально лож для корпораций, для богатых трудящихся. Вот когда позавчера присутствовал Дональд Трамп, то он сидел в одной из лож. Рядом с ним, кстати, сидел комиссар Национальной баскетбольной ассоциации мистер Силвер. И вот этот зал Madison Square Garden, вы должны знать, названный в честь Джеймса Мэдисона, открывшийся не на том месте, где он сейчас, а открывшийся рядом с Madison Square парком. Это и есть сегодняшний зал. Чем этот зал еще интересен, помимо всего прочего? Это сегодня единственный закрытый стадион, в котором играют команды Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги, единственный зал, который не имеет корпоративного спонсора. Все остальные крытые стадионы для команд НБА и НХЛ, баскетбольных и хоккейных, они имеют название корпоративных спонсоров. В частности, например, Бруклин Нетс команда играет в Бруклине на закрытом стадионе, который называется Барклейс. Barclays – это грандиозный британский банк, Barclays Bank. Вот он является спонсором команды баскетбольной Brooklyn Nets. Кстати, спонсоры эти, каждый год они отваливают определенную деньгу, я не знаю сколько миллионов, за то, что стадионы носят их название. Обратемся к команде Нью-Йорк Айлендерс. Команда Нью-Йорк Айлендерс получила новый зал. Она играла на Лонг-Айленде в Юнион, устаревшем совершенно закрытом стадионе. Она получила новый стадион примерно 2 года назад. Эта арена называется UBS Arena. Ну и, наконец, дьяволы в Нью-Джерси-Сити в Нью-Йорке играют в пробе. Prudential Center – это крупнейшая страховая компания. Вот такие спортивные дела, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу. Новости, не покидайте нашу волну. Когда я вернусь, я начну разговоры с вами. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
13: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Главной международной темой дня остается подготовка к саммиту Большой Семерки и растущие торгово-экономические противоречия между крупнейшими экономиками мира. На фоне подготовки к чемпионату мира по футболу правительства многих стран оценивают возможный экономический эффект турнира. Немецкая торговая ассоциация сообщила, что ожидает лишь умеренного роста продаж, поскольку соревнования проходят в Северной Америке, а не в Европе. В Европе продолжают обсуждать вспышки антимигрантских выступлений. В Белфасте зафиксированы случаи поджога домов и автомобилей. Власти усилили меры безопасности и проводят расследование произошедшего. Международный валютный фонд сообщил о новых программах финансовой поддержки ряда государств, испытывающих бюджетные трудности. Экономисты фонда предупреждают, что высокие цены на энергоносители и сохраняющаяся инфляция продолжают создавать риски для мировой экономики.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дузик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Рекламная служба Дэвидсон Радио 718-303-8005.
8: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
9: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, дамы и господа, еще раз напомню, что спонсором программы «Моя Америка» является Дворец Зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по старым хорошим ценам. Это можно сделать в Vision Palace. Поспешите туда. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами. Побывайте там. 1723 Авеню Ю в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998 84-2-0. И помните, дамы и господа, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-2-0. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, объясните мне такой уникальный феномен Путина. Поскольку вот все эти журналисты американские, которые встречаются с ним, как Мэгган Келли и Такер Карлсон, впоследствии становятся ярыми антисемитами и антиизраильтянами, и в конечном итоге вредят также и Америке. Спасибо.
9: Вы знаете, у меня нет ответа на ваш вопрос. Вы привели два имя, достаточно известных имена. Кстати, я полагаю, что к Путину Путин принимает, ну, только известных журналистов, да? Чем объяснить? Ну, Такер стал антисемитом давным-давно. Кстати, Такер, еще работая на Fox News, когда фашистская Россия вторглась в Украину, Такер стал просто болеть за фашистскую Россию и в основном во всем упрекать Украину. То есть, когда его принимал Путин, он уже был готов. Ну и он, в конце концов, стал абсолютным. Что значит антисемитом? Он пригласил на свою передачу человека, который, ну, говорил примерно следующее, что никаких нацисты не убивали евреев, что все это придумано, и человек восхищался Советским Союзом. Окей. У нас есть свобода слова. Такер пригласил его. Но тебе говорят такую чушь, но позвольте, можно возразить? Нет. Такер на сегодняшний день ненавистник Израиля. К сожалению, к нему присоединилась Мэгган Келли, которую я должен вам сказать, признаться. Это была одна из моих, ну, самых, ну, любимых, что ли, ведущих, начиная с Fox News. Теперь я ее просто-напросто отвергаю. У меня объяснений никаких нету. Ну да, действительно, люди, которые поддерживают Путина, журналисты, я имею в виду, мы, речь идет о журналистах, они в основе своим настроены против Израиля. Ну и раз они сегодня, раньше когда-то можно было говорить, я против Израиля, но я, так сказать, не антисемит, просто мне нравится политика Израиля. Эти времена давно прошли. Сегодняшние люди, которые выступают, журналисты против Израиля, не только журналисты, все остальные, они есть, на мой взгляд, это, конечно, антисемит. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Я хочу добавить к вашим словам про Такера Карлсона, что у нас Ермолинец стал действовать таким же образом. Просто, ну, к вашему сведению, он тоже очерняет Украину и просто поддерживает Россию. Это первое. Второе, я хочу заметить, что я узнал на интернете про выборы в Калифорнии, что там, вы все правильно сказали, для участия принимаются не только, как вы сказали, членство там в каком-то клубе, там принимаются даже реситы от врача. И вот от врача, если справка или что-то такое, это тоже принимается. Вот представьте себе, как это все происходило. И тут просматривается совершенно очевидно параллель, вот как это, я уже говорил об этом. Демократическая партия – это криминальная группировка, это без всякого преувеличения. Они лгут и фальсифицируют все, что можно. Параллель с 2020 годом. В 2020 году Байден, который должен был быть на выборах в 2016 году вместо Хиллари Клинтон, как вице-президент, его не поставили. Поставили более сильного кандидата Хиллари Клинтон. И она проиграла Трампу. В 2020 году выставили Байдена заведомо более слабого кандидата, чем Клинтон. Ну, естественно, демократы должны были понимать, что у Байдена...
9: Окей. Давай, у меня много... Я прошу прощения.
11: У меня... Вот это почта, голосование по почте. Они просто досидели. Я смотрел
9: Я вынужден прервать, у меня очень много желающих. Я прекрасно знаю вообще, дамы и господа, во-первых, у меня просьба. Не говорите в моей передаче, какая-то критика моих коллег. Я их не слушаю, я не знаю, о чем они говорят, я не желаю просто-напросто обсуждать. Что касается демократической партии, это демократическая партия, которая, ну, что скрывать. Почему она впустила 10 или больше миллионов нелегальных иммигрантов? Ну, в надежде, что эти нелегальные иммигранты будут за нее голосовать. Я не могу сказать, что все демократы – это криминальная группировка, но руководство демократической партии в Конгрессе, в Сенате, на губернаторских постах – это, конечно, криминальная группировка. На мой взгляд, без всяких сомнений. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Александр. Я люблю вашу передачу. Вы говорите хорошие слова и хорошие... Там, короче, хочу сказать одну вещь. Сейчас, через несколько лет, что я говорил, все начинают повторять. Я всегда говорил, что надо закрыть эту компанию. Сейчас все пришли к моему выводу. Вы понимаете? Эту компанию демократическую надо закрыть ее полностью. Почему его не закрывают? Почему нету consequences? Консеквенции надо посадить, раз человек, вы знаете, человек вор. Ворует, приходит к вам. Почему его опять отпускаете, чтобы он делал криминальные вещи? Почему его не посадить? Вы понимаете, когда этого не будет, как его justice здесь? Эта группировка сейчас все начинает повторять то, что я говорил несколько лет.
9: Окей. Большое спасибо. Я демократическую партию...
12: Я люблю вашу передачу. Дай Бог вам здоровья. Алексей.
9: Хорошо, большое спасибо.
12: Как вы думаете, сегодня Никс выиграет или проиграет? Как вы думаете, это интересно для меня?
9: Я бы... Добрый
13: Алло.
9: Вечер. Добрый вечер. Да, я вас слушаю.
13: Да, спасибо за вашу передачу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас инфляция идет, 4%. Экономика очень плохо развивается в связи с этими войнами. Вот не считаете ли вы, что нужен государственный контроль за вот этими малыми бизнесами? Вот в ресторанах по 400-500 долларов берут за каждого человека. Вообще за малыми, за большими компаниями, чтобы они давали какие-то налоги, чтобы было больше доходов, меньше расходов. Понимаете, вот в Китае они по всем технологиям нас сейчас многие компании превзошли. Только из-за того, что у них есть государственный контроль за бизнесами. Понимаете, не считаете ли вы, что действительно нам надо к этому подойти? Потому что мы сейчас совсем, инфляция большая у нас. Спасибо.
9: Окей. Я, безусловно, не считаю, что нужен какой-то государственный контроль, ну, особенно над малыми бизнесами. Ну, во-первых, все эти бизнесы платят налоги. Абсолютно. Любое сравнение... Идти по пути Китайской Народной Республики, ну, ни в коем случае. Она субсидирует большие бизнесы, большие компании. Соединенные Штаты, наша страна, ну, какие-то компании они субсидируют. Я напомню, что, например, долгое время автомобиль Маска, он продавался со скидкой. То есть вы там покупали, но с вас сразу брали меньше, потому что какую-то часть денег вносило федеральное правительство. Я категорически против этого. Что касается инфляции, да, мне инфляция не нравится. Инфляция войной. Я инфляцию не объясняю. Есть совершенно, на мой взгляд, другие причины. Окей, в то же самое время, ну, мне трудно сказать. Каждый... смотрит на свой карман, дамы и господа. Я прекрасно понимаю, что у меня могут быть одни взгляды на сегодняшнее состояние экономики. У вас могут быть другие взгляды. Более того, если мы посмотрим, например, наши средства массовой информации, особенно те, которые настроены антитрамповски, все, что не происходит, все это плохо. Все хорошее, вообще ничего нет. Поэтому, окей, я считаю, на мой взгляд, с экономикой все нормально. Цены на бензин растут. Вы знаете, я всегда повторяю, всегда привожу один и тот же пример. Значит, в 79-м году я жил в Соединенных Штатах. Был бензиновый кризис, и я стоял в очередях за бензином. И в Нью-Йорке многие бензоколонки просто-напросто были закрыты. Я жил в Нью-Джерси, но иногда стоял час за бензином, иногда полтора часа. Давали, скажем, 10 галлонов, больше не давали. Сегодня ничего подобного нет. Да, я против, мне не нравится, что растут цены. Ну, что делать? Ну, такая экономика. Я не критикую эту экономику. На мой взгляд, ничего страшного нет. На ваш взгляд, что-то страшное, ну окей, так сказать. Мы придерживаемся разной точки зрения. Но только не идти путем Китайской Народной Республики. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас уже подключил. Добрый вечер. Что там происходит? Окей.
12: Добрый вечер. Окей. Вы слышите? Да. Знаете, что экономика, то, что вы сказали, это сегодня, это банки это делают. И это враги, потому что дойдет война из-за нефти, поэтому сейчас здесь слезает. Вот так и так мы выиграем, и экономика будет очень хорошо, потому что дома не добьемся свое, война не закончится. Потому что так и так как бы не было, мы выиграем. И Израиль выиграет, и Америка выиграет. Так что не надо волноваться, надо держаться. Терпеть нужно. А все это банки делают людям. Там биржи, это все. Обман идет. Не президент, а банки. Обманывают людей. Поэтому, Алексей, как вы думаете, сегодня Никс выиграет или проиграет? Как вы думаете, по-вашему? Как вы думаете?
9: Окей. Так? Окей. Значит, я болею за Никс. Но я всегда, когда играют команды чемпионы Западной конференции и чемпионы Восточной конференции, я болею за команды чемпионов Восточной конференции. Ну, я уже не говорю, что Никербокер – это команда, за которую болеют очень многие мои слушатели, мои друзья. Мой прогноз, окей, прогноз следующий. Никербокеры обязаны выиграть. Обязаны выиграть. Если они проиграют, и счет в серии станет 2-2, то тогда будет грустно. Вы все знаете, конечно, но тот, кто слушает мою спортивную передачу, вы знаете, что я сделал перед серией прогноз, что выиграет Сан-Антонио Спёрс. Серию выиграет Сан-Антонио Спёрс. Я всегда, когда делаю такие прогнозы, я делаю поправку, я хотел бы ошибиться. Ну, я хотел бы ошибиться тоже на этот раз, но не знаю, дамы. Сегодняшний прогноз... Окей, я рискну сказать следующее. Рискну. С большой оговоркой. Поскольку я надеюсь, что победят Никс, я сегодня ставлю на эту команду. Но оговорка следующая. Я не хотел бы, чтобы мой прогноз не сбылся. Вот такие дела, дамы и господа. У меня эфир пустой. По той или другой причине вы не желаете со мной говорить. Ну, или не можете связаться, неважно. Значит, я хочу пару слов сказать. Мы будем об этом говорить бесконечно. О предстоящих в ноябре промежуточных выборах. Мы с вами знаем, об этом знают все, что на промежуточных выборах, то есть на выборах, которые между двумя президентскими выборами, как правило, побеждает оппозиционная партия. Оппозиционная партия – это та партия, которая противостоит президенту Соединенных Штатов. Знаешь, у нас президент республиканец. Значит, согласно истории, на нынешних промежуточных выборах в ноябре должна победить демократы. То есть, что значит победить? Отвоевать по крайней мере, одну палату Конгресса, скажем, палату представителей. Ну, если будет возможность отвоевать и верхнюю палату Сената. К чему это приведет? Мы с вами на этот счет, на эту тему много раз говорили. Значит, власть президента достаточно велика. Я напомню самый последний пример, когда президент оказался без поддержки обоих палат Конгресса. Это произошло после промежуточных выборов 2010 года. Значит, после победы Обамы в 2008 году обе палаты Конгресса и палаты представителей и Сенат, они были в руках демократов. После промежуточных выборов 2010 года, после этих выборов, президент Обама столкнулся с Конгрессом, в котором обе палаты находились под контролем республиканцев. Совершенно естественно, что в такой ситуации принять какой-то закон очень и очень сложно. Потому что если республиканский конгресс принимает какой-то закон, то у президента есть возможность наложить на этот закон вето. То же самое, если после промежуточных выборов хотя бы одна палата окажется под контролем демократов, то, во-первых, возможно, никаких законопроектов не будет вообще приниматься Конгрессом, потому что Сенат будет предлагать одно, палата представителей отвергать, палата представителей принимать одно, Сенат будет отвергать. А если это будет поступать на подпись Трампа, республиканца, то это может тоже, он может наложить вето. Тем не менее, я возвращаюсь к Обаме. Последние 6 лет президентства Обамы, последние, ему пришлось иметь дело с республиканцами в Конгрессе. Тем не менее, за эти 6 лет он натворил много всевозможных бед. Ну, например, он подписал, согласился с так называемыми парижскими соглашениями по борьбе за зеленую энергетику, за установление климата. По этим соглашениям, которые он подписал, Обама, Соединенные Штаты должны были вносить в мировую казну миллионы, миллионы и миллионы долларов. Также за это время Обаме удалось отправить в Иран кэшем, миллионы долларов отправить кэшем. То есть у него была возможность в течение 6 лет сделать много неприятных вещей. Теперь обратимся, скажем, к Трампу. У Трампа, поскольку у президентов есть возможность президентские указы, которые не требуют утверждения Конгресса. Если Трамп окажется в ситуации, где хотя бы одна палата Конгресса окажется под контролем демократической партии, то вполне возможно, он в основном будет действовать президентскими указами. И кое-чего он может добиться. В то же самое время палата представителей наверняка организует процесс импичмента. Ну, в очередной раз подвергнут Трампа импичменту. И, конечно, Трамп останется в Белом доме, потому что для того, чтобы изгнать президента из Белого дома, требуется, чтобы 2/3 депутатов Сената проголосовали за его изгнание. Опять-таки, будут предприняты сенатом, если Сенат станет демократическим, будут предприняты усилия для того, чтобы ввести в состав Соединенных Штатов, по крайней мере, один штат, Пуэрто-Рико, и они постараются увеличить состав членов Верховного Суда. То есть мы должны, когда я говорю республиканцы, мы должны уповать на возможный успех на промежуточных выборах, и вместе с тем мы обязаны готовиться к тому, что обе палаты Конгресса и одна, наверное, наверняка, окажется в руках демократической партии. Я могу сказать, что нас ждет много-много интересного. Это интересное будет не обязательно приятное, не обязательно положительное, но что делать, то делать. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте оставаться на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
8: «Моя Америка».
14: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9:10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10:10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12:30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 120 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем. Сборная Узбекистана по футболу прошла усиленную проверку безопасности перед матчем с Нидерландами в Нью-Йорке. Футболистов и членов делегации дополнительно досмотрели сотрудники службы безопасности с использованием служебных собак. Проверка проходила при входе на стадион, где прошла встреча команд. Товарищеский матч прошел 8 июня на Icon Stadium в рамках подготовки команд к чемпионату мира. По итогам встречи Нидерланды одержали победу со счетом 2-1.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уже более 20 лет, как я с вами на волнах этого радио. Для меня огромная честь быть частью вашей жизни. Я, госпожа Еля, гадаю только на удачу. И не даю пустых надежд. Я провожу диагностику вашей судьбы. Если вы сегодня меня слышите, значит, вам знак свыше. И привел вас он ко мне за ответом, который вы сами себе боитесь озвучить. Я вижу дороги, которые закрыты для вас. Я знаю, как их открыть. Но предупреждаю, ко мне приходят не за утешением, а за результатом. А вы готовы услышать свою правду? Сначала я пришла в этот мир как целительница, но позже в мою практику

прямо сейчас. Мой телефон 718-934-4795. Мой телефон 718-934-4795. Сегодня будут темы, которые касаются каждого из нас в повседневной жизни. Слушая, вы получите практический совет, вдохновение и обязательно увидите новые возможности. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас все чувствуют одно и то же. Все стало сложнее, деньги идут тяжелее, работа не дает прежнего, тормозят проекты, исчезают клиенты. Многие думают, это такой период. Но, мои дорогие, дело не в периоде. Система изменилась, мир поменялся, и вместе с ним правила, по которым раньше все работало. Ну, особенно у нас в Америке. А вы все еще хотите жить и работать так, как раньше? Именно поэтому не идут дела, не идут клиенты, проседают доходы, закрываются бизнесы. Чтобы вы понимали, это может быть и не черная полоса. Вы просто остались в старой модели, которая больше уже не работает. Самая большая ошибка – продолжать делать то же самое и ждать результата. Вы просто теряете время. И такие моменты важно не ждать, а понять, почему у меня так, что пора менять, а что отпустить, а что начать. Если у вас ощущение, что вы застряли и идете не по правильному пути, записывайтесь ко мне на консультацию, и мы разберем вместе вашу ситуацию. Я работаю с человеком, открываю его финансы, работу, текущее положение, показываю, что именно не работает, где он сейчас находится и какие шаги реально могут дать результат. У каждого человека своя ситуация. Нет одной схемы для всех, но есть понимание, как адаптироваться и как выстроить движение дальше. Записывайтесь ко мне на appointment, мой телефон 718-934-4795. Следующая наша тема – это наши дети. Очень часто наши дети совершают необдуманные поступки, подпускают в свою жизнь неподходящего партнера по всем параметрам. Мошенничество сейчас сплошь и рядом. Так вот, если ваш ребенок, неважно, сколько ему лет, мальчик это или девочка, потерял голову, возможно, он под приворотом. Но это уже второй вопрос. Я могу вам помочь избавить вашего ребенка своими ритуалами, чтобы ваш ребенок пришел в себя и остыл к этому недостойному человеку. Мои дорогие, не откладывайте. Записывайтесь на консультацию. Мой телефон 718-934-4795. Я избавлю вас от этой проблемы раз и навсегда. Многие люди сейчас обращаются, что они в глубоком одиночестве. Особенно пожилые люди. И говорят мне, что для них одиночество страшнее, чем смерть. Но одиночество не выбирает возраст. Ко мне обращаются люди, которые чувствуют себя одинокими, не зависит от того, сколько им лет. Я понимаю, сохранить теплые отношения сложно, но все равно все хотят быть кому-то нужным, чтобы в любом возрасте каждый чувствовал себя нужным. Нужен сыну, нужен дочери, жене или мужу, а также друзьям и знакомым. Но, к сожалению, сегодня мир меняется. И люди меняются вместе с ним, вне зависимости от воспитания. Но поверьте, все в наших силах. Все равно добро побеждает. Если вам трудно, я рядом, чтобы помочь разобраться, вернуть тепло и радость в ваших отношениях. Несмотря, что пожилые люди чувствуют себя одинокими, они все равно находят время и приходят ко мне на консультацию по поводу своих детей и внуков. Потому что они за них очень сильно переживают. Они говорят, кажется, что вроде все хорошо, успешны, работают, но в личной жизни есть большая проблема. Это может быть венец безбрачия или родовое проклятие. Если ваши дети в это не верят, у них есть такая проблема, я это понимаю. Мне достаточно фотографий даты рождения. Мы можем им помочь без ихнего присутствия. Не откладывайте вашу проблему. Не ждите, пока будет еще хуже. Все нужно делать

0: вовремя. На самом деле бывают такие моменты, когда уже невозможно помочь. Звоните по моему номеру телефона 718-934-4795. Я помогу вам увидеть счастье ваших детей. К сожалению, мои дорогие радиослушатели, моя передача подходит к концу. Я желаю вам, чтобы каждое ваше утро начиналось с гармонии, добра и спокойствия. Помните, оставайтесь в позитивной энергии, работайте над собой. А если вы не справляетесь, я, ваша госпожа Еля, с многолетним опытом, всегда здесь, в Бруклине. Обращайтесь ко мне и звоните прямо сейчас. 718-934-4795. Мои дорогие, будьте здоровы и всего вам самого наилучшего.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
20: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше. В спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Всем салют, народ. Вот немножечко отдохнули, так сказать, от новостной рекламной повестки. Хорошая музыка от Акмаля Тахирова, за что ему огромное спасибо. Привет, Акмаль. Я Лена Вишневецкая. Всем привет. Сейчас мы продолжим наши игрища, которые обычно проводим именно в этот день по утрам уже много-много лет. Викторина «Удивительный вопрос». Мы приготовили вопросы. Вы готовьте ваши ответы при желании. Вообще, можно было бы сегодня сказать, что вас приветствует кооператив «Арба». Мы сделали ребрендинг небольшой, и теперь мы будем называться «Арба». Все услуги, как-то у нас когда-то писалось на вывесках, красим, бреем, мажем, стрижем. Любые вопросы по телефону 718-303-9090. И, как водится, желаем всем вам прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Предыдущая викторина, судя по отзывам, так, как говорит молодежь, зашла, потому что чем больше узнаешь мир, как говорится, тем сильнее понимаешь, люди везде разные, но удивительно похожи друг на друга. Куда ни поверни голову, есть лево, есть право, есть какая-то серединка, коей с каждым днем все меньше и меньше. Но, тем не менее, казусы, обманы, курьезы, традиции – все это очень интересно. Если мы пошевелим мозгами, то у нас все получится. Может быть, удастся сравнять счет. Вопрос номер один. Значит, сегодня будет, наверное, чуть попроще. Давайте-ка мы вот с чего начнем. Так, когда у меня, значит, это... Когда у меня курьезы в политике, странности политиков. Так, про Туркменбаши у нас было. Так. Вот, давайте в Британию поедем. У нас Акмаль любит Британию. Я тоже к этой стране отношусь с большущим пиететом. Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день случайно, совершенно случайно, посвятил в рыцари кого? Британский лорд-канцлер в 18 веке однажды так бурно праздновал победу на выборах, что на следующий день случайно посвятил в рыцари кого? 718-303-9090. Праздновать победу у нас гораздо многие. У политиков это вообще принято. Многие политики начинают праздновать победу еще задолго до своего собственного поражения. Но это не суть. Нет вариантов. Мы, наверное, сегодня имеем шанс выиграть в сухую. Деревянный костыль он посвятил в рыцаре. Деревянный костыль одного из гостей, но он просто перепутал его в темноте со шпагой. Звали этого человека лорд Брогем. Следующий вопрос. Счет 1-0 в нашу пользу, между прочим. В какой стране министр юстиции, обратите, пожалуйста, на это внимание, на пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно, тоже случайно, все мы люди, все мы человеки, признался, что сам скачивает фильмы с торрентов. Торренты – это пиратские сайты. В какой стране министр юстиции на пресс-конференции по борьбе с пиратством случайно признался, что сам скачивает фильмы с торрентов? Как думаете, в какой стране это было? Счет 2-0, это было в Швеции. Этот случай произошел в 2004 году с министром юстиции Швеции, которого звали Томас Бодстрюм. Он как раз на пресс-конференции, которая была посвящена ужесточению законов о борьбе с интернет-пиратством, там отвечал на вопросы, и журналисты его спросили: а вы-то сами скачивали когда-нибудь файлы или кино там нелегально? И Бодстрюм, честно, надо отдать ему должное, признался, что скачивал фильмы, таки да, вместе со своими детьми, чтобы показать детям, как работают эти технологии. Ну, молодец, на то он и министр юстиции. Это признание тогда вызвало огромный резонанс, учитывая его должность. Все-таки министр. Едем дальше. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Да-да, представляете, но это Гаити, это же не Соединенные Штаты. Он создал тайную полицию Тонтон Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Он известный человек. Очень известный на весь мир. Правитель Гаити. Он объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию, утверждал, что владеет магией вуду. Народ верил. Абсолютно. Народ верил. Вообще люди обязаны верить своему правителю. Президенту, царю, монарху, председателю партии. Потому что народ его избирает. Народ обязан восхищаться. И обязан любить. Потому что, вот, например, многие граждане бывшего Советского Союза, а ныне американские граждане, они очень возмущаются и говорят, что нелюбовь к власть имущим – это незаконное явление. Обещают жаловаться. Но это тоже такой жалобный ген есть у советского человека. 718-303-90-90. Что скажете вы? Здравствуйте. Как его звали?
1: Я работал с гаитянами, они говорили, его звали Папа Док.
0: Его звали так. Папа Док, совершенно верно. 2-1, как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий?
1: Да.
0: Очень приятно, Юрий, хорошего вам дня. А работать, кстати, с гаитянами интересно?
1: Ну, вы знаете, они за очень хорошие сварщики. Идеально, вот сварку знает идеально. Все остальное ему надо подсказывать, учить больше. Но сварку делают, это одно удовольствие смотреть. Швы ровные, проваренные. Вот как родились для сварки. Это в Юнион мы работали вместе.
0: Только сварку. Гаитяне сварщики. Они вас угощали своей национальной едой?
1: Здесь, в Нью-Йорке, нет. Я от нее сторонился. Мы когда в Бронксе работали, они там хотели что-то принести. Я просто сказал спасибо, я свое кушал армянское, так что мне были армянское чище и лучше.
0: И лучше, понятно. Хорошего дня, спасибо за интересный рассказ. Папа Док, по-настоящему его звали Франсуа Дювалье. У нас с Акмалем Тахировым есть один приятель общий, один на двоих. Он очень любит рис африканский с курицей, обычно такую еду раздают бесплатно в таких пластиковых ведрах в Бронксе где-то или где-то в Гарлеме. И он нахваливает, и до сих пор мы с Акмалем не попробовали эту курицу пряную с этим пряным рисом. Очень хочется иногда, просто хотя бы, чтобы иметь представление. Но рассказывает, что можно брать 1, 2, 3 ведра, сколько хочешь, там очень много бесплатной еды. Едем дальше. Счет 2-1. Юрий размочил счет. До рекламы успеем ответить еще на один вопрос. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну, ну, имеется в виду королевские сокровища, в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольности только потому, что его прижали к стене бароны? Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Прижмут свои к стенке, и все. Когда почувствуют, что уже все. Мошна износилась, и пора, так сказать, смещать правителя. Обычно свои сливают, как правило. Такое не только в семьях бывает. Брат на брата, когда. Вот такое обычно бывает в самом близком окружении. Вот кто больше всех и чаще всех целует руки, моет ноги и попивает водицу, вот это вот раболепие, обычно те люди больше всего ненавидят своего руководителя, будь то президент, начальник, босс, назовите как угодно. Какой английский король умудрился потерять всю государственную казну, королевские сокровища, в болотах во время отступления и подписал Великую Хартию Вольности только потому, что его прижали к стене бароны? кто-то помнит. А был, между прочим, такой вопрос у нас, только он по-другому, с другого, так сказать, ракурса к ответу мы старались подъехать. 3-1, его звали Иоанн Безземельный, говорящая фамилия, говорящее имя. Ладно, на этой мажорной ноте с Иоанном Безземельным мы простимся на небольшой новостно-рекламный перерыв и вернемся к нашим игрищам.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
5: произвела? Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».

0: Продолжаем разговор. Пауза проскочила совершенно незаметно. Счет 3-1. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем отвечать на вопросы о курьезах, открытиях. Заглядываем за кулисы большой мировой политики. Едем дальше. 3-1, кстати говоря, в нашу пользу. Какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар и переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? Ой, это же какой совершенно потрясающий опыт! То есть, представляете, если президентом какой-то страны избрали, скажем так, парикмахера, он строит в своей резиденции, скажем, большой салон и заставляет всех своих придворных, в данном случае там министров и прочих госчиновников, обслуживаться исключительно в этом салоне. И все лица, так сказать, как на подбор, стильные, прически, там ухоженные, ухоженная кожа, кому-то там из дам делают какой-то феноменально красивый макияж. И тогда уже мы видим по телевизору совершенно другой Калинкор. Или, допустим, пекаря избрали, да? Или, там, я не знаю, скажем, ну, про строителей это все понятно. Танцора, вот, допустим, избирают, танцовщика. И он строит огромный танц-класс. И все госчиновники обязаны там плясать чечетку. В основном в присядку танцуют перед вождем. Тоже классно, и мы все это наблюдаем по телевизору. То есть, если к политике, как к таковой, к мировой, к внутренней, относиться с чувством юмора, то жизнь не покажется слишком унылой. И мы, может быть, будем даже обращать меньше внимания на цены на авокадо или, там, скажем, на бензин. Подумаешь, цена на бензин, включил телевизор, а там присядка вокруг президента. Вот же класс. И все, и как-то народ... Народ надо чем-то отвлекать. Какой-то большой стройкой. Неважно что. Бассейн мы строим огромный. Или мы там строим, допустим, бальный зал. Ну, принято говорить, бальную залу. Другое дело, что мы там не потанцуем. Нам там даже не дадут сделать каких-то 3 народных шага. Ну, не знаю, может быть, доживем до того, что сможем, так сказать, на орбе въехать на экскурсию. Вернемся к китайскому императору. Это было давно, но, я же говорю, люди хоть и разные, но они во многом очень одинаковы. Так вот, какой китайский император династии Мин построил в своем дворце фальшивый базар, переодевался в купца, заставляя министров торговаться с ним вместо управления страной? А что ему страной управлять? Он и так император, зачем? Его избрали, и до свидания, министры пусть и занимаются своими делами. Есть какие-то варианты? Вариантов нет. Счет 4-1. Звали этого дяденьку император Джен-де. Произносится нормально. Джен-де из династии Мин. Едем дальше. Так, ну давайте-ка, может быть... Ага, вот вопрос уже не из, так сказать, серии политических курьезов. Какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался? Подумайте. Подумайте все те, кто работает в офисе, кто когда-то работал в офисе, кто заходит в офисы. У нас, кстати говоря, в Америке мне это очень нравится. Любая лавка называется офис. Вот куда ни приди, там Алло, ты в офисе? Зайди ко мне в офис, загляни в офис. Это говорят все, неважно, грузчиком ты работаешь, уборщиком, там, стрижешь газоны. Ты куда идешь? Я иду в офис. Ну, это типа зайти там в помещение, попить воды и наоборот. Офис – это серьезное слово. Так вот, какой материал, без которого сегодня невозможно представить офисы, был изобретен случайно, когда ученый пытался создать суперпрочный клей для авиации, а получился клей, который едва держался. Вам надо назвать этот материал, этот предмет. 718-303-9090. У вас есть какая-то версия? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня есть версия, только это не материал, а изделие. Вот эти вот отрывные бумажки для напоминания. Они именно на этом клее держатся все.
0: А вы большой молодец. Вы большой молодец. Стикеры, да? Теперь это по-русски так. Стикеры для заметок.
1: Угу.
0: Как зовут вас?
1: Юрий.
0: Опять Юрий. Ну, Юрий, ну я, конечно, очень рада.
1: Странное имя.
0: Да, ну, очень-очень хотелось бы, чтобы кто-то еще нас с Акмалем так же обрадовал, как и вы. Благодарю вас. Да, это на самом деле стикеры. Удобная вещица, между прочим. Очень удобная вещица. Для того, чтобы преждевременно, так сказать, не приболеть Альцгеймером, чтобы не впасть в маразм, я лично стараюсь каким-то образом себя обезопасить. Я, конечно, понимаю, что соломку не везде подстелишь, это уже как у кого там расписано в небесной канцелярии. И тем не менее, я в этом плане доверяю доказательной медицине и всем ученым, которые занимаются нашими мозгами. Вот, они говорят, что когда человек записывает что-то от руки, неважно что. Вот эти вот напоминалки на стикерах я себе пишу очень много лет. Причем мои близкие многие смеются надо мной, говорят, ну что ты там пишешь, скажем, Cherry Hill там условно, да, это не реклама никакая, там редиска, авокадо, ананасы, там куркуму взять дополнительно, там френч ванил. Я себе расписываю целый список. Я на автомате с закрытыми глазами знаю, что мне нужно купить. Между тем, я себе ставлю такие напоминалки. Я редко беру эти напоминалки с собой. Но когда вечером я прихожу домой, я себе спокойненько вычеркиваю все, что нужно было сделать. И практически всегда у меня вычеркнуты все позиции. Если что-то забываю, думаю, так, вот, уже на это надо обратить внимание. Я таким же образом стараюсь готовиться к эфиру. Вот Акмаль не даст соврать. Обычно мне хочется распечатать, там, я не знаю, целую книгу. Да, вокруг я обложена бумагами, но главное, что мне нужно сделать, у меня всегда написано на маленькой желтой бумажке, на этом стикере. Поэтому, если вы тоже стараетесь себя каким-то образом обезопасить от раннего прихода деменции, я вам рекомендую записывать. Черниговская Татьяна, наша любимая с Акмалем дама, она действительно дама, у нее есть такой титул, она вот очень просто рассказывает о невероятно сложных вещах, и она говорит о том, что писать нужно, да, плохую информацию читать, смотреть, слушать категорически нельзя, потому что, как говорит Татьяна Черниговская, величайший ученый нашего времени, мозг – это не сито, там ничего не просеивается, там все остается. И таким образом мы засоряем свою собственную голову. Если вот осознанно подходить к такому отношению к своему мозгу, то можно каким-то образом, так сказать, его очистить от токсинов, прекратить воспринимать то, что дурно влияет на голову, и улучшить свое физическое состояние. Потому что мы напрямую зависим от того, что мы потребляем. Вот если мы употребляем какой-то фастфуд, здесь недавно разгорелось, это, кстати, к слову, такая дискуссия дикая по поводу того, что вот у нас в Америке все плохо. Я защищала, как могла, нашу страну в плане продуктов питания. А люди, которые вот отдыхали где-то в Грузии, в частности, люди, которые отдыхали в Средней Азии, у нас там, в наших краях, откуда, так сказать, и произошел кооператив «Арба», говорят, что вот по месяцу, по полтора путешествовали Армения, говорят, ели все, что хотели, и не набрали ни грамма лишнего веса. Некоторые даже похудели. Как только вернулись в Америку, все, ограничили себя в колораже, но между тем продолжают набирать вес. И вот эта разница во вкусе, в составе, речь идет об овощах, фруктах, мясе, рыбе, то есть о нормальных продуктах, я уже не говорю об этом резиновом хлебе, этом ненатуральном сыре, все время сетуют люди, ой, подрос в цене сыр, да это не сыр у нас, в 80, наверное, процентов. Поезжайте в хороший магазин и смотрите там цены, если уж вы настолько не можете прожить без сыра. Возьмите меньше, но возьмите что-то более качественное. Я не знаю, от чего это зависит, но действительно люди чувствуют разницу во вкусе. По поводу вкуса и по поводу... Если уже заговорили о еде, напомню вам о том, что у нас есть бутик «Морской», я его так называю. Как я только не называю этот магазин «Number One Cover», он совершенно небольшой, он выделяется на фоне огромного количества магазинов на главной улице нашей страны, я имею в виду Брайтон-Бич, «Number One Cover». Аккуратный, маленький, с красивой вывеской, невероятно чистый. Вот там продукты высочайшего класса, всегда с гарантией качества, с гарантией вкуса. И речь идет об икре, о черной и красной. Премиум икра, они подписали контракт не так давно. Сегодня уже можно это купить, вам доставят, можно отовариться на фудстемпы. Контракт «Каспийская икра» теперь есть, настоящая осетровая икра, безо всяких там добавок, без химикатов. Она не замороженная, еженедельно у нас самолет сюда прилетает, по всей Америке доставка, они дистрибьюторы. Они, это компания «Бруклин Сифуд», ее возглавляют мои друзья юности, Настя и Эдик, спасибо им большое. Они первые, кто выбил себе, так сказать, для нас разрешение, чтобы люди могли покупать то, о чем раньше мечтали, на фудстемпы. Это огромнейший выбор рыбы, моллюски, морские, все эти деликатесы. Короче говоря, если не были, вы действительно поразитесь, даже если вы искушенный гурман. Икра там, ну, просто, ну, невероятно вкусная. Каждую неделю я туда заезжаю, беру себе баночку икры, на неделю мне хватает по ложечке, ржаной хлеб, с авокадо, редиска, помидорки, черри. Это очень вкусно. И это насыщает, это питает голову, это польза для организма. Но главное, это такой взрывной вкус, это, ну, это ни с чем не сравнится. А в прошлые выходные я там купила голландскую сельдь. Опять появилась эта голландская сельдь, селедочка. Я сразу вспомнила покойного Молчанова, как он рассказывал о том, как в Голландии едят селедку, как правильно нужно ее есть, как правильно нужно ее выбирать. Вот такие вот ассоциации. Вообще очень жаль, что ушел такой... величайший ведущий, просто необыкновенно интересный человек. И вот я вспомнила его эфир по поводу селедки. Ребята, селедка, я вам доложу, это конец света. Слава богу, что есть возможность доставить нашему дорогому другу Саше Гранту. Вот он очень любит селедочку. Она самостоятельно, просто берешь так на вилочку, прямо вот с этой чашки. Там несколько спинок этих, не спинок, ну, не знаю, она уже такая готовая к употреблению, как она называется, бочков, спинок. И прямо вот без всего, она малосольная, прямо так раз и просто сказка. Заходите, пробуйте, покупайте. Привет Ируше и Веруше. они вам обязательно подскажут, ничего там навязывать не будут. Имейте в виду, что это лучшее качество в нашей стране. 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич Эвеню, это между вторым и третьим, или прям Насте звоните на производство, если там надо чего-то поболее закупить. 718-715-0969, завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. И всем спасибо, кто о Саше Гранте спрашивает. Саша дома, Саша нас слышит, Саша передает привет. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в эфир, но пока такой возможности нет, потому что Саша гиперпрофессиональный человек. Он не может себе позволить ни с тем напором голоса, да, вещать и готовить программы. Но не хочет он просто, потому что он профессионал. Профессионалы себе таких вещей позволить не могут. Саш, мы тебя любим. Привет тебе. Привет. Едем дальше. Счет у нас 4-2 в нашу пользу. Так, ага. Сейчас у нас вот какой-то у меня тут был интересный вопрос. Где этот Тайвань у меня? Где это Тайвань? А, давайте мы не Тайвань, а вот в Кению поедем. Вот в Кении, да, у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается верхом неприличия. Но у них там, в Кении, это знак глубокого уважения и благословения при приветствии или, внимание, сейчас вздрогнет народ, или при заключении сделки. Сейчас, правда же, вздрогнули, да? Словосочетание какое актуальное в последние годы в нашей стране. Заключение сделки. Ну, сейчас мы в Кении находимся, ребятки. Ау! В Кении у племени Масаи есть традиция, которая у европейцев считается верхом неприличия, но у них это знак глубокого уважения и благословения при приветствии или заключении сделки. А что они делают? Вы как думаете? Что они делают? 718-303-9090. Кенийцы могут себе это позволить сделать при заключении сделки или при приветствии. Вот вы когда сделку заключили, вы что делаете, а? В знак глубокого уважения и благословения. Вы что делаете? Ну, вспомните, это же просто. Вот про вас вопрос. Люди. Люди. Сейчас закончила классный роман слушать. «Птенчик» называется. И вот там преподавательница в католической школе, которой удалось обмануть всех полностью, она обращалась к ученикам не люди добрые, там не дети, она просто говорила люди. И так это детям нравилось. Детям от 8 до 12 лет. Ой, как это нравилось. Детям, людям. Ну-с, что скажете вы, здрасте?
2: Привет, Лена, это Павел.
0: Привет, Павел.
2: Обычно руку пожимают, а они еще на нее плюют. Вот.
0: Правильно,
2: это
0: Павел.
2: Священно, да.
0: Они руку пожимают, но еще и на нее... А еще, Павел, когда вот сделку заключили, таки, на самом деле, не просто вот сделку сказали, что заключили, а если заключили, они вообще плюют друг на друга.
2: Ага. То есть они... Мало им руки, так еще и в морду, да?
0: Ну да. Да, да, Павел, вот так бывает, вот так бывает. Это знак благословения. Спасибо, Павел. Павел у нас знаток знатный. Да, в Кении можно и наплевать друг на друга, но это но здесь же ведь главное не то, что ты наплевал, а главное то, что ты сделку заключил. Не сказал, а сделал. Чуете разницу? И никакого подвоха. Потому что говорить-то можно много, а вот Ой, от на тебе, дово тебе. Большой и долгий путь. Президент Соединенных Штатов Америки... Это, нет, тихо, это сейчас уже другой вопрос. Это не касается к предыдущему. Это к Кении не имеет отношения. Эндрю Джексон был такой. Научил своего домашнего питомца разговаривать. Вот здесь не дайте себя запутать. На похоронах президента этого питомца пришлось увести из зала. Почему? Президент Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексон научил своего домашнего питомца разговаривать. На похоронах президента этого питомца пришлось унести из зала. Почему? 718-303-9090. Практически у всех президентов нашей страны были домашние питомцы. Разные. Практически все президенты Соединенных Штатов Америки – любители животных. Когда человек держит в доме рыбку, черепаху, кошку, собаку, не я сказала, ученые доказали, это признак эмпатии. Ну, как говорится, нет такого правила, в котором бы не было исключений, иначе бы это не было, не считалось бы правилом, не так ли? Поэтому мне так нравится, что мы с вами живем в те времена, когда правила, ну не то чтобы попраны, это же такое дело добровольное, ну вот мы живем во времена исключений. Так вот, почему на похоронах питомца любимого увели из зала? Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте. По-видимому, собака вот так лаяла, что было похоже, что она ругает президента.
0: А, ой, какая классная версия. Спасибо вам большое. Вас как зовут?
3: Не угадал.
0: Ну, версия отличная. Спасибо вам большое. Вы кто?
3: Пожалуйста.
0: Не представился человек. На самом деле, нам пора заканчивать наше игрище сегодня, о чем я очень сожалею. Это был попугай. Он начал так громко материться, попугай Эндрю Джексона, что его пришлось вынести из зала. А по поводу собаки, конечно же, прекрасная версия. Конечно, собака, как главный и как самый преданный друг человека, могла и лаять, и возмущаться, и скулить, и плакать, и просто молча переживать горе. Не переживайте, пожалуйста, по пустякам. Берегите, любите друг друга и относитесь к жизни, ну, с толикой иронии, самоиронии. И не забудьте включать чувство юмора, когда вы тянетесь за телевизионным пультом. Ну, или, в крайнем случае, включаете радиоприемник. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с любовью и с пожеланиями всего самого доброго. Чао-какао. Акмальджон, Ташакур, кооператив Арба прощается с вами. До следующих встреч.
4: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
4: Дэвид Зонг.
7: Дэвидсон-Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца соцсети X Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Политика. Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом. По подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана. Перед началом беспорядков Маск, известный критикой лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только многократные громкие протесты приведут к каким-либо изменениям». Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии. Германия пока не планирует в одностороннем порядке вводить санкции в отношении Израиля. Берлин координирует свои действия по вопросу рестрикций против израильских поселенцев на уровне ЕС. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Франция запретила израильскому министру финансов Бецалелю Смотричу въезд на свою территорию, указав, что Париж вместе с британскими, канадскими, австралийскими, новозеландскими и норвежскими партнерами вводит новые санкции против лиц, ответственных за активизацию поселенческой деятельности и насилие на западном берегу реки Иордан. Жители Нью-Йорка завалили жалобами администрацию национальных парков из-за новой правительственной директивы. Распоряжение Трампа сообщать на специальную горячую линию о наличии негативной или неуместной исторической информации на мемориалах привело к обратному эффекту. Горожане массово отправляют сатирические отзывы и обвиняют Белый дом в цензуре, защищая экспозиции, посвященные борьбе с расовым неравенством. В Вашингтоне начались громкие слушания в Комитете Палаты представителей по образованию и рабочей силе. Председатель комитета Тим Уолберг проводит заседание на тему родительских прав и контроля над школьной программой. Среди ключевых свидетелей суперинтендант округа Лауден Аарон Спенс и глава школьного округа Чикаго Маккулин Кинг. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535.

0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.

0: Огурец.
1: Я говорю, вы молодец, просто супер.
0: Дупер.
1: Ну, вы даете.
0: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
1: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
0: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 МДВДН Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Тема нашей сегодняшней встречи – день рождения президента, приближающийся 14 числа. Сегодня всего лишь 10-е, но поскольку программа наша выходит лишь раз в неделю, мы, получается, как бы вовремя-то не успеем. Кто хотел что произнести сегодня, тот может сделать это в стихах. Обязательно, чтобы было в рифму. Можно даже рифму через 5 строк, но чтобы рифма была. Это первое. То есть, как бы, тема домашнего задания у нас есть. На улице хорошая погода, уже лето. А значит, у нас есть и те, кто поддерживает наши эфиры. Особенно в летнее время это важно. Я бы хотел, дорогие друзья, вам напомнить об одном событии, которое произойдет совсем скоро. А именно, это состоится 14 числа. А ну-ка, сейчас перепроверим, какого же числа это еще раз состоится. Итак, дорогие друзья, да, воскресенье 14 июня, я не ошибся. Лицензированное агентство по уходу на дому Welcome Care приглашает вас на ярмарку здоровья. Лицензированное агентство Welcome Care уже более 22 лет успешно работает в городе Нью-Йорк и помогает людям приобрести работу или же приобрести помощника дома. Уход на дому – это невероятно важно. Так вот, в воскресенье 14 июня с 12 до 2 часов дня по адресу 2336 86-я стрит в Бруклине пройдет ярмарка здоровья, куда приглашают всех бруклинцев. В программе встреча с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для людей пожилого возраста и детей с аутизмом. Очень важно. Бесплатная консультация специалиста по Medicaid. А также, дорогие друзья, поздравления. Там будут серьезные поздравления для тех, кто сотрудничает с этим агентством уже более 10 лет. Подарки, хорошие подарки, да и всем гостям, кто придет на ярмарку, тоже будут сувениры и подарки, ручки, там, кульки, что-то, что вам может понадобиться в повседневной жизни. Приходите, вы прямо на месте сможете задать вопросы. Напомню, что ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются хоум-этенды и желающие получить работу по уходу на дому. Будут очень рады вас всех видеть. Телефон для ответа на вопросы 718-232-4850. 718-232-4850. www.welcomecareinc.com. Адрес в интернете. Еще раз напомню, где и когда это произойдет. В воскресенье, 14 июня, с 12 до 2 часов дня. Адрес 2336 86-я стрит в Бруклине. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. Ну, вот, пожалуй, все. Еще раз напомню, что если у вас будут вопросы, звоните по телефону 718-232-4850. Помимо бесплатных консультаций, новой информации о сервисах, сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы, вы встретитесь с представителями медицинских страховых планов, и вы увидите или поучаствуете в награждении тех, кто уже на протяжении 10 лет честно выполняет свою работу. Все сказано, осталось только записать дату и не пропустить эту встречу. Сейчас еще одно сообщение. Это сообщение касается центра Enriched Adult Daycare. Центр один из лучших. Но уж точно он самый большой центр и самых расширенных возможностей. Потому что в этом центре, помимо абсолютно всего, что привычно присутствует в подобных центрах, это и компьютеры, может быть, и бильярд, наверное, вот, и вкусное питание, есть очень много того, что в других центрах просто даже разместить негде. А в этом центре есть. И медицинская помощь, и, значит, там и массажные столы есть, и есть физиотерапевтические, кабинетом это не назовешь, это зал. Там стоят тренажеры, на которых можно заниматься. Там можно пройти какие-то восстанавливающие процедуры. Все вам там расскажут подробно. Итак, друзья, внимание! Внимание, Квинс и Фараковый – это отдельные участки, отдельные зоны нашего большого Нью-Йорка, откуда не очень хотят забирать посетителей, потому что длинная дорога, ну, в общем, неудобно. А Энрича Далтейкер как раз привозит и из Квинса, и из Фараковой, и из Стейтен-Айленда, и со всего Большого Бруклина, и даже из Манхэттена привозит к себе в центр желающих подружиться и проводить время вместе. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы на MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Что ж, дорогие друзья, давайте мы на этом пока прервемся, остановимся с рекламой, а перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней программы. Спасибо Паше Куклину за то, что он нашел эту замечательную музыкальную композицию, где Мэрилин Монро поздравляет мистера президента с его днем рождения. Вот. Ну, так, бывает, что у нас сегодня, вот я вижу, что у нас появляются звонки, давайте будем начинать. Тема мне показалась интересная. Узнаем, что вы думаете по этому поводу. Итак, кто будет у нас первым? Давайте первым у нас будете вы, допустим. Так, здравствуйте.
3: Ну, это же надо, первый я.
2: Шурик, я вас приветствую, дорогой.
3: Да, ну, я поздравляю Дональда Трампа.
2: С наступающим, рождения. С наступающим.
3: А, с наступающим. А, и поздравляю ему, я немного же знаю. Знаешь, он строил гостиницы, любил женщин. И стал президентом. Вот по этому поводу я поздравляю. Вам не страшны ни враги и ни годы, ни ураганы и ни гололед. Живут у нас в стране народы, и вы ведете их вперед. Я заявляю всем без лести и повторяю много раз. Вы, Дональд Трамп, на своем месте. И голосую я за вас. Пусть обойдут вас все невзгоды, здоровой будет жизнь у вас, пусть долго длятся ваши годы, и пусть, как прежде, любит жизнь вас. С уважением к вам, товарищ Дональд Трамп, Шурик.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо, Шурик, спасибо за такое обращение. Я напомню, что Дональд Трамп, да, собственно, что я напомню. Я-то что могу напомнить, когда вы лучше меня это все знаете. Второй раз в президентстве и через 4 года, с промежуткой, вернее, 4 года, это его последний срок, это такое празднование юбилея, которое, наверное, запомнится нашей стране, но совпадает, кстати, 14 числа с днем флага, американского флага. Это тоже большой праздник для страны, день флага, и обычно в этот день проходят тоже определенные мероприятия и рассказывают историю появления флага, историю появления полосок, что же это за полоски, которые чередуются, каким, и кто и когда впервые этот флаг сшил. Ну и, конечно же, еще и количество звездочек тоже имеет значение. Может быть, сегодня на эту тему тоже кто-то сегодня несколько слов скажет, потому что количество звездочек, количество штатов, там что-то я читал в ваших домашних заданиях про Гренландию, но пока не буду забегать вперед, а прочту одну работу Александра Либина, который прислал мне ее в адрес прошлой передачи «В здоровом теле здоровый дух». «Здоровый дух в здоровом теле» — мы с детства эту фразу знаем. Хоть ноги ходят еле-еле, во сне голы мы забиваем. Когда-то спортом увлекались, качали бицепсы упорно и хоть фанатами остались, но больше нас заводит порно. Диету строго соблюдаем и делаем с утра зарядку, при этом дух свой укрепляем, здоровье было чтоб в порядке. Поход к врачу и в магазины, пляж иногда, аптека чаще. В здоровом теле у мужчины здоровый дух так много. Значит, спасибо, Александр Либин, у вас прекрасный слог, вы замечательно пишете стихи, короткие, с юмором, с чувством с определенным, и вам за это огромное спасибо. Давайте возьмем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Людмила Лукова.
2: Читаем. Опа, Людмила, давайте.
4: Все часочки.
2: Людмила? Людмила? Людмила пропала. Непонятно. Хорошо. Пожалуйста, давайте возьмем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, семейка.
2: Здравствуйте, Марк.
5: Хочу поздравить Трампа персонально, если это возможно. Но он написал стихи для него. Родился он в Квинсе у папы и мамы, где папа был классным строителем самым, а звали его просто Фредом и Трампом, и был его папа миллионер-коммерсантом. Отправили мальчика в школу учиться, но он не желал, стал шалить и лениться. И чтобы к дисциплине его приучить, в военной академии отправили быть. Затем бакалавр сам вскоре, сыночек, вступил в экономику без проволочек. Возглавил он с мамой компанию вскоре, сдавал он в аренду домов разных моря. Дома, небоскребы, казино, отели, но вскоре дела эти поднадоели. Решил в президенты податься он вдруг. В политику влез с головой Дональд Друг. И в 70 лет президентом он стал. Хиллари Клинтон в борьбе обогнал. Прелесть, модель его третья жена. Очень высокая и стройна она. Пятеро деток у Трампа сейчас. Срок уж второй. Президент он у нас. А в Дональда Трампа я лично влюблен. Он принципиален и трудится он. Все для страны, чтоб богаче была. В мире, чтоб первой вновь стала она.
2: Спасибо, Марк. Спасибо. Принята ваша телеграмма. Ваше письмо, поздравительное письмо Трампу. Принято. Окей, хорошо. Давайте мы посмотрим, кто у нас еще тут кое-что накропал. Так. Вот она будет работа. Значит, президент с юбилеем Александр Штейн. Ну, тут написано, что, дорогой Миша, из утечки информации, полученной из Белого дома, стало известно, что президент-юбиляр будет слушать 10 июня Радио Ринг. Поэтому, друзья, вы сможете высказаться по этому поводу. А после этого всю семейку Сашу Галю наградит своей медалью. Обнимаем по юбилейному ваши Галя, Саша. Спасибо, дорогие Галя, Саша. 10 лет я одетый в футболку, где на сердце моем Дональд Трамп. И ношу еще кепку-бейсболку, освещенную дюжиной ламп. Make America Greatest Again. Я идее его очень предан. He is making my critical brain однозвучным грядущим победам. Он не Байден, Обама холоп, позабывший, где Запад, где Север. He is our Yiddish cop for the past, for the future forever. Мистер Дональд, вы дважды герой. Не представлю, кто мог быть бы лучше. 45-й, а нынче вы 47-й. You my hope, my dream and my future. Вы имеете высшую цель защитить от нашествия гуннов, дорогой и любимый Эрец Исраэль, от вторжения разных газлуным. Вы прошли через трубы и даже огонь, вам судьбы и конгрессный помех. Вам суды и конгресс не помеха. Я на сердце кладу всю в мозолях ладонь и желаю большого успеха. Дорогой президент, с юбилеем! Вам терпения, воли и сил. И, пожалуйста, чуть посмелее, я о вас у Творца попросил. Щиро дякую, пан президент. Україна вас дуже вітає. День народження – значний момент. Я з державою до вас завітаю. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мишенька. Добрый день.
2: Здравствуйте,
6: я хочу, я хочу поздравить Дональда Трампа. Через 3 дня будем мы отмечать юбилей, день рождения, Дональда Трампа день рождения. Он заслуживает большого-большого уважения. Ему исполняется 80 лет. Его харизму, упорству, целеустремленности равных нет. Всего в этой жизни он добился своим упорным, целеустремленным трудом и своим проницательным умом. Был прекрасным строителем, шоуменом, а сейчас уже президентом. Всего с президентом построил высотные дома, мосты, огромные большие объекты, да, которые до сего времени востребованы и находятся на слуху. У него любимая жена, правильные дети, которые всегда радуют его, идут по его стопам. Первые годы своего президентства он немало сделал для развития и безопасности страны. И сейчас, конечно, вот эти 2 года его последнего будет президентства, мы желаем ему больше успехов, больше удачи, больше ему дипломатии. Дай Бог, чтобы все его мечты, которые он говорит, что вот Америка стала такой богатой, такой великой, какой она была, и чтобы эти войны прекратились, чтобы эти мечты сбылись. Дай Бог, чтобы Бог его благословлял ежедневно, а народ Америки процветал.
2: Спасибо, Эстер, спасибо. У вас такое прям действительно серьезное послание. Хорошо, давайте мы продолжим. Продолжим работы из тех, что пришли в качестве домашних работ, домашнего задания. И я бы хотел отметить еще одну работу Гали и Саши Штейнов. Почтовый ящик называется, почтовый ящик ПЯ-32. Я с детских незабвенных лет храню чужие и свои секреты. Не разношу я их по свету под каждым данный мной обет. Судьба в аналы запиши, возможно, тех людей уж нету, а я храню их ветхие секреты по уголкам доверенной души. Я обещал и до сих пор храню быть для людей как камера хранения, и если получу за то ранение, ни слова никому не пророню. Почтовый ящик ПЯ-32. Такого мой с детства код секретный. Я верен коду беззаветно, и коду помогает голова. Не обращайтесь с просьбами ко мне. Не подкупайте, не тычьте пропуск. Вам не помогут связи и не допуск. Я сам от тайн держусь на стороне. Обмолвлюсь словом, не прощу. Душа устала, требует покоя. Я на нее взвалил такое, чужие тайны на себе тащу. Я знаю, тайна чья-то повесть. От повестей нет сил отгородиться. Я был бы рад от них освободиться, но совесть, совесть, совесть, совесть. Хорошо, хорошо, хорошо. Это был Александр Штейн, который нам предоставил такие замечательные работы. 2:29, уже 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на новости середины часа. Оставайтесь с нами после новостей рекламы. Мы продолжим нашу программу. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира.
0: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупный инвестиционный гигант «Аполло» со штаб-квартирой в Манхэттене объявил о масштабном расширении европейского офиса. Компании в качестве партнеров присоединяются бывший советник Банка Англии Хью Ван Стеннис и экс-руководитель отдела по связям с госорганами Сара Дженкинс. Шаг направлен на управление активами в Европе, объем которых у фонда превысил 240 миллиардов долларов. Более 150 мировых лидеров и экспертов-экологов экологов направили открытое письмо организаторам грядущих климатических саммитов в Турции, Бразилии и Австралии. Подписанты, среди которых ведущие океанографы и представители ООН, требуют зафиксировать статус мирового океана как главного элемента борьбы с изменениями климата, поскольку он поглощает до 90% избыточного тепла Земли. Очередное обострение на Ближнем Востоке поставило под угрозу судоходство в Ормузском проливе. Аналитики финансовой группы ING отмечают, что удержание стабильных поставок сырья сейчас зависит от способности Вашингтона и Тегерана прийти к соглашению. Из-за сезонного летнего пика спроса на топливо эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин на американских заправках. Экономический сектор Китая демонстрирует признаки перегрева на фоне общемировой нестабильности. Государственное статистическое бюро КНР опубликовало свежие данные за май. Индекс цен производителей подскочил до 4-летнего максимума и составил 3,9% в годовом исчислении. Это усиливает опасения инвесторов касаемо витка глобальной инфляции.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит, это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D вас ждут. Неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события – ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: И джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
2: Приветствую всех вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Спасибо им огромное. В эфире программа «Радио Ринг». Что ж, давайте продолжим тему дня рождения президента и все, что с этим связано вокруг этого. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
17: Здравствуйте, Мишенька, друзья.
2: Ира, я вас приветствую.
17: Да, я тоже написала, но будет ли это как поздравление, не знаю. Вначале небольшая информация. Конгрессмены Джексон и Вейник написали закон, который нарушает право своих граждан на иммиграцию. В частности, касалось это еврейских репатриантов, подвергшихся дискриминации. И вот благодаря Рейгану и, наверное, Горбачеву тоже, мы здесь. Я много лет живу в United States. Благодаря тому, что Рейган дал нам квоту. И наш в Америку приезд, поверьте, вовсе не по нашему расчету. Сейчас, прожив в Нью-Йорке много лет, я поняла, что президент нам дан от Бога. Еще увидим, он оставит лучший след. Но путь тернист, недоброжелателей так много. Все жалуются, цены возросли, и жизнь в разы дороже стала. Осталось лишь подумать, кто, совесть уронив, ушел недавно с пьедестала. Да, президенту сложно, наш долг ему помочь. Ведь сколько президентов до него не идеально были, а Трамп пытается все это превозмочь, чтобы Америка и люди в ней прекрасно жили. С днем рождения, мистер президент. Спасибо,
2: Мишенька. Спасибо, Ирочка, спасибо. Спасибо за участие, да, рад был вас слышать. Так. Здравствуйте, Михаил, Григорий Абрамович, желаю вам всех благ и нам вместе с ним. Значит, приятно, Григорий Абрамович, приятно говорить об этом, мы с ним знакомы много лет. Знакомство состоялось летом, ты б видел, как он был одет, какие кудри, краше злата, глаза по-доброму глядят. Любая рядом с ним быть рада, и он любил их всех подряд. Кого бы только не приблизил, учил открыться, в труппу брал, и ни одно он не обидел, и вроде как легендой стал». Дома построил в тех районах, где прорастали сорняки. И если верить миллионам, нигде не каплет на мозги. И, конечно, мирозданию вместе с Трампом повезло в том, что он открыл Меланию. Она делает свое. И он уже был 45-м при ней, теперь 47-й. Я не хочу быть в том предвзятым, но он... приподнят над землей. Я пью на близком отдалении, скажу тебе лишь одному, что Дональд Трамп при исполнении победно завершит войну. Ну, дай бог, дай бог, дай бог. На горе Рашмор события. Президенты прошлых лет прерывают чаепитие. Трамп вживую не портрет. Им скажет Линкольн, что я стою. Он верит в единство страны. А Рузвельт ест 26-му, налог его как для души. Он не нарушил декларацию, а коль Гренландию возьмет, устрою я ему овацию, добавит Томас Джефферсон. Окинув взглядом президентов, Джордж Вашингтон сказал: «Друзья, я думаю, что будет честно, чтобы он был здесь, где вы и я». Ну и такая версия есть, да. Хорошо. Я на тебя рассчитываю, мой президент Дональд Трамп. Я чувствую к тебе, чувства к тебе испытываю, словами не передам. Тебе я в твой день рождения прошу всенародной любви. И пусть простят откровения. Не надо нам больше войны. Над нами она так давлеет, и это не праздный вопрос. Неужто же в Генассамблее за нами никто не идет? Сделай себе удовольствие, отправь ООН нафиг чертям, и мы будем ездить спокойнее, без пробок сегодняшних там. Вопросов нет, верю, не верю. Надежда одна на тебя. Ты можешь иранскому змею хребет поломать навсегда. Ну, видите как, получается, что обращений и чаяний в адрес президента огромное количество. Но не хочу не заметить еще одно важное событие, которое, по сути, уже началось. Это футбол. И футбольные страдания, они, собственно, разливаются по всей стране и за эту страну, за территорию Америки. А мне лично нравятся футбольные страдания, которые в свое время написал Тимур Шаов. Надеюсь, понравится и вам.

белый свет. Болела вся страна, какого же рожна. Левей давай, правей давай, ну бей уже, давай. А мы же можем, мы ж Россия, всем им голову свернуть. Но граблями вновь усеян наш большой футбол.

конечно, всех умнее, но футбол-то тут при чем? Тут нам надо быть скромнее. Наш удел хоккей с мячом. Можем в шахматы сражаться.

0: Итак, еще, дорогие друзья, есть у меня одно сообщение, которое я хотел бы вам прямо сейчас и представить. Напомнить о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть этого метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. 718-769-7191. Ну, давайте возьмем вас. Здравствуйте, да.
1: Алло, здравствуй, наконец я. Людмила Лукова.
0: Да, Людмила Лукова.
1: Поздравляем Трампа с днем рождения. Шлем ему дифирамбы. Честь и слава Трампу, ему поем мы дифирамбы. Мужчина непределенного и молодого возраста, не достигший еще окончания работы, возраста мудрости правителя. Ему не говорим мы ни слова укора. Так хорошо он управляет с красивейшими и мудрейшими женщинами. Он в союзе и дружбе. Его многочисленные чудесные дети поступают к нему на службу. Государственная семья. У них большая родня. И слава им и похвала, чтоб сами постигали и продолжали дела своих дедов и отцов.
0: Понятно. Спасибо, Людмила. Спасибо. Вы тоже, получается, справились. По-своему. Каждый по-своему. Отто Заславский. Юбилей у президента. Возраст парочка по 40. Белый дом 2 раза в рент взял. Проживать с семьей у Соло. Трампа Тауэр не хватит, что в Манхэттене Нью-Йорка. Но народ сказал, будь батей, чтобы больше стало толку. Толк не то, что толковище. Он одно, она другое. Зрелищ дай, но после пищи, коль желудок успокоил. Так и разделились люди. В мыслях ценится величие, твердость мнений, словно студень. То поддержка, то импичмент. Выжить в этой обстановке хоть в разбивку пару сроков, сколько накопив сноровки юбиляру к дням жестоким. А иной раз обнаглея, снайпер с дуру влез на крышу. Стрельбище себе затеял с целью, властью наивысшей. Вывод подсчитаем точно. Вредность службы год, 3 года. Есть ООН составом склочным с постоянной непогодой. То в Атлантике, то в Тихом, без конца Средиземноморья. Базы нефть в Корее психа, плюс с иранской костью в горле. А еще они стреляют. Солнце белое в пустыне. Кара кумы. Фильм был давний. Аналогии простые. Я бы по памяти добавил загодя. Столы накрыты. Каждый закусон отрава, но в достатке из корыта. И в овальном кабинете день за днем в таком застолье, как понять, что солнце светит, даст Бог, на поле для гольфа. Нынче в день его рождения парню 2 раза по 40. Принимайте поздравления наисвежайшего посола. При такой работе вашей к сладкой жизни не добрался. Конь и плуг, землица, пашня, все готово к дальним маршам. Юбилею президента, возраст парочка по 40, Белый дом 2 раза в рент взял, проживать с семьей Соло. Ну и еще одна работа Отто, юбилею президента, из Израиля привет, словно по морю корветом, Игорь по сетям концерт. По фамилии Вайнштейн он среди бардов не встречал, но такое дать экстернам смысл подробностей причал. Материал прислала Ирша эстафетою «Брат М» к микрофонному эфиру в поздравляющих артель. Слушаем «Привет Вайнштейна», самый ближний нам Восток, от Нью-Йорка вплоть до Штейнов, что на Тихом сплошь восторг. Я такое не умею, поздравляя от души. Президента с юбилеем, бардом тему завершив. Русским 620 эфиром Бруклин, Дэвидсон АМ, слушателей вдосталь мирных на просторах USA. Ну, есть такой человек, который написал песню «Поздравление президенту» из Израиля. И его как раз зовут Вайнштейн, Игорь Вайнштейн. Но песню я эту в эфир не скачал, поэтому ставить не буду. Но еще пару ваших работ представлю на сегодняшней нашей программе. Юлий Веледницкий. Трампу 80 лет. Сегодня Трампу 80 лет. 5 раз отец, 11 раз дед. Старается во все подряд внести неоценимый вклад. И как основа следующего шага стал его четкий лозунг «МАГА». Но в юбилейном нынешнем году ксир Трампа затащил в беду. Никак не соглашается Трамп впредь на то, чтобы Иран мог бомбу заиметь. Желаю я успешному отцу и деду в войне и экономике победы, чтоб с ним Америка сумела стать великою и сильною опять. Спасибо, Юлий Веледницкий. Надеюсь, ваши пожелания дойдут до юбиляра. Ну и еще кусочек у нас есть от этой программы. Дорогие девочки, у меня Шаланда. В Вашингтон поедем и поздравим Трампа. Слышал я, Мелания от него ушла. Он возьмет кого-то из вашего числа. Из окна конторки вижу белый домик. Там в окне девчонки, я одной поклонник. И об этом знают все в других домах. И по мне сверяют время на часах. Трампа, благородие, в нем моя удача. У меня бесплодие так или иначе. А моя подружка 80 лет принесла ребенка и похож, и нет. Это у нас был Григорий Абрамович со своей шуткой по этому названному выше поводу. Дорогие друзья, я бы хотел еще раз напомнить о том, что есть такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду. Кстати, суперповар, шеф-повар ресторана «Астория» в свое время, он практически готовит чуть ли не по заказу для каждого участника программы. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты. Кстати, я вот был в этом центре, и мне рассказывали о том, что вот женщина одна, вот я краску принесла, говорит, у нас там есть косметолог, и она и стилист, она покрасилась, сделала прическу, маникюр, все там, все в этом месте. Общаться можно и, главное, дружить. Вчера, 9 числа, был День дружбы. День дружбы, такой международный праздник, между прочим, это не так, что там 1, 2, 3 человека празднуют и отмечают это дело, а это был такой международный праздник, который празднуют и в других странах, во многих странах, так бы я сказал, празднуют праздник дружбы. Вот, поэтому это хорошая, серьезная тема. Да, и с возрастом все сложнее и сложнее находить друзей. И вопрос, а сколько же их должно быть-то, этих друзей? Много, мало? Какое количество? Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Приходите, заходите, посмотрите, там реально есть на что посмотреть, потому что там и их программы, в частности, показаны, и частично концерты показаны, которые проводятся и организуются в этом центре. Центр очень симпатичный, как я говорил выше, трехэтажный, и на всех трех этажах есть что делать, отдельные залы, и есть там и библиотека, и есть там кинотеатр с массажными креслами, то есть ты можешь смотреть на большом экране кино, и при этом еще и сидеть в массажном кресле, получать определенные процедуры. Много интересного. Но еще раз говорю, что удобнее всего было бы договориться с кем-то из своих знакомых и друзей, чтобы не в одиночку, а чтобы целой группой туда на целый день отправиться, вкусно пообедать или поужинать, посмотреть, может быть, какое-то кино, получить массаж и прочие остальные удовольствия, чтобы принять решение, подходит вам такой образ жизни или же не подходит. 5 дней в неделю, в 2 смены у вас есть прекрасная возможность посещать этот центр. Ну, а к теме домашнего задания, к которой я хотел вернуться, я бы хотел ее обозначить темой друзей. Потому что о друзьях, мне кажется, что мы либо вообще никогда еще не писали, либо, если и да, то, наверное, очень давно. Вот вспомнить своих друзей можно к следующей нашей программе. Тема, она не избита, хотя она достаточно широко эксплуатировалась и в песнях, и, значит, и различные артисты в свое время написали, и спели, и написали огромное количество песен по этому поводу. Но вот тема у нас будет «Мой друг» или «Мои друзья». И вы можете вспомнить всех тех, с кем вы учились вместе в школе, может быть, росли вместе, может быть, во дворе жили вместе, или же служили в армии. Допустим, у меня есть мой друг, с которым я служил вместе в армии, 83-85, он живет в Бостоне, и мы очень сильно дружим по сей день, просто как родной человек. И, наверное, у вас такие люди есть, которым бы вы хотели посвятить несколько строк. А может, уже написали? Добро пожаловать. Принесите это в эфир. Ну и еще один момент. Возможно, сегодняшняя аудитория, которая нас с вами окружает, тоже является отчасти вашими единомышленниками и друзьями. И тогда тоже о них тоже можно написать несколько слов. В частности, допустим, радиосемейка. Тоже стали родными людьми за 21,5 год. Стали родными людьми, не просто друзьями, а даже больше, чем друзьями. А я, дорогие друзья, понимаю, что время нашей программы сегодня закончилось. Тема домашнего задания я вам напомнил, сообщил. Вы можете подготовиться к следующей нашей программе, которая состоится также в среду, ровно через неделю. Я вам сейчас дам дату, это будет 17 число. 17 числа будет программа «Радио Ринг». 18 числа, это четверг, я буду говорить с представителем, Леонидом, который расскажет о том, что такое Medicaid, что такое Medicare, когда и как надо начинать себя готовить к этим программам, если вы хотите платить меньше, а получить сервисов больше. Кому это подходит, кому не подходит. В общем, все нюансы. 20 минут мы с ним будем говорить в эфире 18 числа с 4 до 5. Ну, а в пятницу мы будем говорить с Ириной Панковой в программе «Здравствуйте, доктор», о том, как сохранить ваше зрение. Я лично вам желаю только здоровья. Оставайтесь на нашей волне. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Будьте здоровы. И до встречи в эфире завтра в программе «Эрудит».
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.

я лишь скажу моей Зизи за все тебе прощальное мерси. А где теперь моя Зизи, моя Зизи?

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Масштабное исследование выявило двустороннюю связь между характеристиками сна и составом кишечного микробиома. Люди с лучшим качеством сна и менее выраженным социальным джетлагом обладают более высоким разнообразием кишечных бактерий и большей долей полезных видов. Авторы проанализировали данные о режиме сна, хронотипе и социальном джетлаге, расхождении между биологическими часами человека и его реальным расписанием в будни и выходные. Нарушение биоритмов, а не только сокращенная продолжительность сна, ассоциировалось со снижением микробного разнообразия и ростом числа противовоспалительных видов. Нарушение сна меняет перистальтику кишечника, кислотность среды и иммунный ответ слизистой, что создает благоприятные условия для патогенных видов и подавляет полезные. Смещение времени пробуждения даже на 1-2 часа в выходные значимо коррелирует с изменениями состава флоры. Работники ночных смен, студенты и частые путешественники находятся в группе особого риска как по качеству микробиома, так и по связанным с ним метаболическим расстройствам. Исследователи рекомендуют поддерживать стабильный режим сна все 7 дней в неделю и спать не менее 6-8 часов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. У берегов Омана было атаковано судно Mavi Wax, находящееся под санкциями США. Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры Украины и ее ближайших европейских союзников Великобритании, Франции и Германии согласовали 5 условий для заключения справедливого и прочного соглашения о прекращении войны с Россией. Президент Трамп проводит неверную политику в отношении Украины. Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев, так заявил член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бекон. Президент Трамп прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив журналистку Кристен Уэлкер в продажности после того, как она не согласилась с его оценками подсчета голосов на праймерис Калифорнии. Президент Трамп рассматривает возможность покупки архипелага Чагос в Индийском океане. Мета начала тестировать функцию, которая позволит объединять ролики в Инстаграм и Фейсбук в сериалы, а Amazon анонсировала производство 3 анимационных сериалов, созданных с активным использованием технологии генеративного искусственного интеллекта. Итальянский модный дом Prada по заказу NASA создал нижнее белье под скафандр. Оно разработано для участников миссии Артемис-4, и в городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба недалеко от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Чемпион NBA в составе Чикаго Буллс и телекомментатор Стейси Кинг умер на 60-м году жизни. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому и Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Ранее Трамп потребовал от них прекратить стрелять. Цитируя, окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется.

находиться на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. Двигаться нужно быстро, спасибо за внимание, написал Трамп. Также президент заявил в интервью Financial Times, что в случае отсутствия прогресса в диалоге с Ираном, американское командование может организовать рейд спецназа на территорию Исламской Республики, либо продолжить блокаду портов страны. Мы, вероятно, зайдем на территорию, займемся всем, что осталось, чем еще не занимались наши военные, сказал Трамп. И он отметил, что переговоры о возможном соглашении США и Ирана продолжаются, и американские власти, как он написал, посмотрят, к чему это приведет. В этот же день официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи подтвердил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, как он сказал, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. Иными словами, Иран по Израилю не бил, а это только одностороннее движение со стороны Израиля в сторону Ирана. Ну вот с этими людьми трудно понять, о чем вообще можно договариваться на самом деле. Врут на каждом шагу. В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Машхер, Макшехр. Расположен он в провинции Хузистан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. При этом президент Трамп утверждает, что в случае провала по существу переговоров между Вашингтоном и Тегераном американская сторона может организовать высадку подразделений спецназа на территории Ирана. Цитирую, это означает одну из двух вещей. Во-первых, это означает, что, возможно, мы войдем и разберемся с остальной частью страны, с которой не разобрались военными средствами. Или это просто будет означать, что мы сохраним блокаду, заявил Трамп, блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, была более мощной, чем любая атака, когда-либо совершенная на эту страну, конец цитаты. И президент добавил, что недавний ракетный удар Ирана по Израилю не изменил его точку зрения. Это не повлияет на сделку, сказал Трамп. Сделка может состояться по своим собственным достоинствам или нет, но это не окажет на нее никакого влияния. То есть имеется в виду сделка, соглашение с Ираном и Соединенными Штатами. У берегов Омана было атаковано судно «Marivax», находящееся под санкциями США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на индийскую профсоюзную организацию моряков. По ее данным, на борту находятся 24 индийских моряка. Согласно стенограмме сигнала бедствия, она оказалась в распоряжении CNN. После атаки на судне возник пожар. Экипаж сообщил о попадании ракеты, как сказано, ВМС США в машинное отделение, возгорании на борту и угрозе затопления судна. На борту горит судно, оно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение, говорится в стенограмме. Пожалуйста, помогите, на борту горит судно. 24 члена экипажа, все члены экипажа индийцы. Конец цитаты. Также сообщалось о пожаре на одной из спасательных шлюпок. По данным CNN, на фотографиях танкера, опубликованных в социальных сетях и верифицированных CNN, запечатлен дым, поднимающийся из машинного отделения. Танкер «Marivax» ходит под флагом Палау. Его зарегистрированный владелец – компания «Arihant Shipping Inc.». Она включена в американский санкционный список в рамках ограничений, связанных с Ираном. То есть это вот как раз относится к тому, о чем мы говорили – блокада Соединенных Штатов иранских портов. Само судно попало под санкции Министерства финансов США в декабре прошлого года. Президент Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подробностями встречи. Она состоялась 4 июня в Белом доме. В этот день Трамп принимал Феофила III, который приезжал в Вашингтон. По данным источников, он согласился с мнением, что священнослужитель может быть подходящим звеном в переговорах между Киевом и Москвой. Встреча, как сообщили источники, длилась около 40 минут. В ее рамках обсуждалось возможное содействие патриарха в создании канала для диалога между Москвой и Киевом. По словам собеседников издания, главное преимущество патриарха заключается в том, что он, цитирую, не имеет политической принадлежности и относится к месту религиозного и морального доверия. Конец цитаты. В прошлом году с предложением организовать переговоры между Украиной и Россией выступал глава католиков. При этом Папа Римский счел
не очень реалистичным свое возможное посредничество между Киевом и Москвой, Лев XIV отметил: «Я бы провел различие между голосом Святого Престола, выступающего за мир, и его ролью посредника, что, на мой взгляд, сильно отличается и не так реалистично, как первое». Конец цитаты. Лидеры Украины и ее ближайших европейских союзников Великобритании, Франции и Германии согласовали 5 условий для заключения справедливого, как сказано, и прочного соглашения о прекращении войны с Россией. В совместном заявлении после переговоров в Лондоне с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мёрц сказали, что они твердо поддержат Украину. В заявлении говорится, что Европа берет на себя ключевую роль в будущем урегулировании. Вместе с тем подчеркивается необходимость участия Соединенных Штатов в этом процессе, но я должен сказать, что Марко Рубио, госсекретарь, на прошлой неделе также сказал, что Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину. Ну вот какие 5 условий для справедливого мира согласовали на встрече в Лондоне лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии. Немедленное прекращение огня. Путин должен согласиться на полную остановку боевых действий. Нынешняя линия боестолкновения должна стать отправной точкой для переговоров, линия фронта. Границы не могут меняться силой, а суверенное право Украины заключать союзы, в том числе с НАТО, должно быть полностью соблюдено. Надежные юридические гарантии безопасности в Украине, они должны вступить в силу сразу после прекращения огня и включать в себя развертывание в Украине международных сил. Российские средства останутся замороженными, пока Россия не компенсирует все убытки. И еще один пункт. В мирном соглашении должны быть учтены европейские интересы безопасности. Любые переговоры, касающиеся Евросоюза и НАТО, потребуют согласия соответственно Евросоюза и его государств-членов, а также союзников по Североатлантическому альянсу. Ну, уже известна реакция Москвы. Там было сказано, что, исходя из этих пунктов, совершенно Кремлю ясно, что страны Евросоюза, Великобритания, Франция, Германия, ну, естественно, и Украина, не хотят мира. Ну, вот так все эти воспринимают пункты, да и любые инициативы в Кремле. Президент Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении Украины. Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев. Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бекон, чьи слова приводит CBS News. По словам Бекона, Трамп действует как рефери, пытаясь, как он сказал Бекон, работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай. Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, сказал Бекон, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне, заявил Бекон. Политик утверждает, что Россия ненавидит США, но Трамп этого не хочет видеть. Бекон также заявил, что американский Конгресс ничего не делает в отношении Украины. Соединенные Штаты не предпринимают мер, цитирую, чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь, утверждает американский парламентарий. До этого, напомню, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастными посредниками в конфликте в Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL, P-U-R-L, Prioritized Ukraine Requirements List, это список приоритетных нужд Украины, то есть PURL это аббревиатура, поставляет продавать Вашингтон украинской стороне оружие, как сказал Рубио, несмотря на войну в Иране. Президент Трамп прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив журналистку Кристен Уэлкер в продажности после того, как она не согласилась с его оценками подсчета голосов на праймерис в Калифорнии. Рассуждая о первичных выборах губернатора Калифорнии, прошедших 2 июня, Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, и обвинил местные власти в продажности. Мы помним прекрасно 2020 год, как это все происходило у нас во время президентских выборов. После того, как ведущая не согласилась с обвинениями Трампа, президент Соединенных Штатов назвал ее продажной либо глупой. «Вы играете им на руку, то есть демократам. Вы знаете, что эти выборы подтасованы. Ваш телеканал знает об этом. Вы знаете, что я выиграл на президентских выборах с большим отрывом, но получил 94% критики со стороны прессы, потому что вы не заслуживаете доверия», заявил Трамп. Помимо NBC News, он
обвинил в продажности такие телеканалы, как ABC, CBS и CNN. На просьбу продолжить интервью Трамп ответил, что страна не может быть великой, я его цитирую, если есть в ней нечестные СМИ. Затем президент США сорвал с пиджака микрофон и покинул студию. Трамп регулярно обвиняет американские СМИ, вот эти соответствующие леволиберальные, в предвзятости, нечестности и распространении фейковых новостей. Ну, собственно, в игре на пользу демократической партии. В апреле 2025 года Трамп, напомню, пригрозил судом с потенциальным лишением лицензии телеканалу CBS. В августе 2025 президент США раскритиковал телеканалы NBC и ABC, назвав их двумя худшими и самыми предвзятыми в истории. В 90-70% случаев, написал Трамп в соцсетях, они показывают обо мне негативные новости. Если это так, они просто являются рукой демократической партии. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность покупки архипелага Чагос в Индийском океане. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. По данным ряда изданий, Трамп обсуждал идею покупки островов с министром финансов Скоттом Бессентом. Чагос остается предметом спора между Великобританией и Маврикием. Лондон контролирует архипелаг с колониальных времен, однако Маврикий добивается его возвращения, считает острова своей территорией. Рейтерс со ссылкой на правительство Маврикия пишет, что страна не получала от США официального предложения о покупке архипелага. Власти Маврикия заявили агентству, что вопрос суверенитета над Чагосом не подлежит обсуждению. Архипелаг имеет стратегическое значение. На крупнейшем острове Диего-Гарсия расположена ключевая военная база США и Великобритании. Британия и Маврикий согласовали сделку о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию, но с сохранением военного присутствия на Диего-Гарсии по долгосрочной аренде. В апреле Лондон поставил этот план на паузу после возражения администрации Трампа. В Вашингтоне опасаются, что передача архипелага Маврикию может осложнить контроль США над базой. Вашингтон больше века пытается купить Гренландию. Ближе всего к покупке острова США были в 1946 году. Тогда они предложили за нее 100 миллионов долларов. Но это почти 1 миллиард 700 миллионов долларов по нынешнему курсу. Но тогда в 1946-м Соединенные Штаты получили отказ. Трамп вернул эту идею в публичную повестку еще во время первого президентского срока, когда говорил о возможности покупки Гренландии у Дании. После возвращения в Белый дом Трамп снова стал настаивать, что контроль над островом важен для национальной безопасности США. По его словам, Гренландия нужна Вашингтону для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая, а также для развития программы «Золотой купол». Напомню, это американский проект многоуровневой системы противоракетной обороны. Мета начала тестировать функцию, которая позволит объединять ролики в Инстаграм и Фейсбук в сериалы. Функция называется Series, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию. Во время тестов избранные авторы могут создавать сериалы из существующих и новых Reels. Каждый ролик станет отдельным эпизодом. Несколько таких видео будут объединены в специальной вкладке. Пользователи также смогут перейти к сериалу, так называемому, из ленты или вкладки Reels, если видео включено в такую подборку. Мета рассказали, что рассматривают возможность монетизации функции, но детали не привели. Когда вот такие сериалы откроют для всех авторов, издание не сообщает. С помощью функции компания хочет сформировать у пользователей устойчивую привычку просмотра, то есть чтобы те возвращались в социальную сеть, отмечает TechCrunch. Авторы же смогут организовать свои видео, например, собрав вместе обучающие ролики. Издание напоминает, что TikTok добавил аналогичную опцию в 2023 году. Но авторы могли публиковать подборки видео и скрывать их за пейболом. Amazon анонсировала производство 3 анимационных сериалов, созданных с активным использованием технологии генеративного искусственного интеллекта. Проекты выйдут на стриминговом сервисе Prime Video и станут частью новой инициативы компании Gen AI Creators Fund. Она направлена на поддержку контента, создаваемого с применением искусственного интеллекта, пишет Digital Trends. Ну, в число первых проектов вошли сериалы Cupcake and Friends про персонажей
персонажа Капкейка, музыкальный сериал о кей-поп-группе Love Diana Music Hunters и история о панк-утке Панки Дак. Над сериалами работают как независимые авторы, так и крупные студии-партнеры Amazon. Компания позиционирует запуск как важный шаг в развитии новых инструментов для анимационного производства. Проекты создаются с использованием платформы Project Nara, которая помогает автоматизировать отдельные этапы работы над анимацией. Решение интегрируется с профессиональными программами для создания графики и позволяет существенно сократить производство. В Amazon утверждает, что искусственный интеллект не заменяет творческие команды, то есть сценаристов, там, ну, те, кто работает, собственно, всегда над фильмом, а наоборот, искусственный интеллект выступает в роли инструмента для ускорения процессов, так это и объясняется. По словам представителей компании, пилотные эпизоды новых сериалов были подготовлены примерно за 5 недель, тогда как традиционный цикл производства анимации обычно занимает значительно больше времени. Запуск новых сериалов происходит на фоне продолжения дискуссий о, в индустрии о развлечении, о влиянии искусственного интеллекта на работу художников, аниматоров, сценаристов. Критики опасаются, что широкое внедрение подобных технологий может привести, ну, это совершенно понятно, к сокращению числа творческих специалистов. Они будут уволены. Тогда как сторонники искусственного интеллекта считают инструментом его повышения эффективности производства. Ну, даты премьер всех трех проектов пока не раскрываются. Итальянский модный дом Prada по заказу NASA создал нижнее белье под скафандр, разработанное для участников миссии «Артемис-4», в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны в 2028 году. Об этом сообщило агентство Reuters и ряд других СМИ. В облегающий костюм встроены вентиляционные трубки. Они обеспечивают охлаждение тела и циркуляцию воздуха во время работы астронавтов в открытом космосе. Prada стала первым люксовым брендом, который принял участие в разработке космической экипировки. В 2024 году модный дом совместно с частной космической компанией Axiom Space представил скафандр для высадки на спутник Земли. По внешнему виду он не сильно отличается от тех, что носили астронавты в прошлом. Это такой знакомый уже громоздкий белый костюм. При этом в него добавили красные акценты на рукавах и поясе, а также дополнили серыми заплатками на коленях и локтях. По данным разработчиков, скафандр способен выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны, а также самые низкие температуры в постоянно затененных регионах. Ранее в НАСА заявили, что задержки со скафандрами Axiom могут сорвать высадку на Луну в 2028 году. В городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба недалеко от базы, где во время чемпионата мира по футболу будет тренироваться сборная Англии. Чемпионат мира начнется, напомню, в ближайшее время, 11 июня. Инцидент произошел еще утром 6 июня на улице Трос-Авеню, которая находится в 10 минутах езды от базы, где будет тренироваться сборная Англии. Прибывшие на место полицейские увидели большую группу, которая начала разбегаться. Всего в результате стрельбы пострадали 9 человек. Троих женщин госпитализировали. Причина стрельбы до сих пор неизвестна. Напомню, инцидент произошел 6 июня. Подозреваемых полиция не задерживала. Reuters отмечает, что сборная Англии пока не прибыла на тренировочную базу в Канзас-Сити. Чемпионат по футболу, опять-таки напомню, пройдет с 11 июня по 19 июля этого 2026 года. Пройдет в нескольких странах. У нас в Соединенных Штатах, в Канаде и Мексике. Матч открытия турнира пройдет в Мексике, а с четверти финала вплоть до финала все встречи будут происходить в Соединенных Штатах Америки. Чемпион NBA в составе Chicago Bulls и телекомментатор Стейси Кинг умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба Chicago Bulls. Причина смерти не уточняется. Говорится в обичуарис, в некрологах о том, что Кинг провел 8 сезонов в NBA с 1989 по 1997 годы. Первые 4,5 сезона он играл за Bulls,
которые в этот период трижды стали чемпионами в 1991, 1992 и 1993 годах. Также Кинг играл в лиге за Миннесоту, Майами, Бостон и Даллас. После завершения спортивной карьеры Стейси Кинг работал тренером, а последние 19 сезонов работал на телетрансляциях матчей Чикаго Буллс.

0: Новости на 9 Зона Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Нейробиологи Университета Флориды установили, что популярная безрецептурная добавка глюкозамин, широко применяемая для облегчения боли в суставах, может быть связана с ускоренным развитием деменции у людей с легкими когнитивными нарушениями. После учета возраста и других факторов выяснилось, что его прием ассоциируется с увеличением риска перехода от легких когнитивных нарушений к деменции примерно на 25%. Кроме того, у пациентов с более выраженными нарушениями фиксировался повышенный риск смертности. Авторы подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не прямом доказательстве причинно-следственной связи. Исследователи отмечают, что глюкозамин легко проникает в ткани организма и способен влиять на биохимические пути в мозге, особенно у людей, уже находящихся в группе риска по деменции. При этом у здоровых участников выраженного эффекта выявлено не было. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований, чтобы понять, влияет ли глюкозамин напрямую на развитие болезни и может ли он рассматриваться как фактор риска для пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
16: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно. Действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
9: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, а режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с новым альбомом одного из лучших современных джазовых гитаристов Стэнли Джордана. Альбом этот называется «State of Nature» и посвящен раздумьям музыканта о взаимоотношениях человека и природы. Музыкальными средствами и образами Стэнли пытается обратить внимание людей на решение фундаментальных вопросов сохранения окружающей нас с вами природы, языком музыки показать, насколько хрупкой гармония сосуществования природы нашей маленькой планеты и нами, людьми, ее населением. Сами понимаете, что задача, которую поставил перед собой Стэнли, мягко говоря, просто грандиозна. И если вы решите, что он хотя бы частично сумел найти адекватное музыкальное решение этих серьезнейших и где-то даже философских проблем, то можно считать, что музыкант сумел заставить нас задуматься о том, как жить дальше, не уничтожая природу. А теперь, после этого краткого предуведомления, можно, пожалуй, приступить к музыкальной части программы. Стэнли Джордан и его коллеги начнут с исполнения романтической баллады, которую написал сам Стэнли и которая называется «Forest Garden».

прежде чем мы продолжим знакомство с музыкой нового альбома Стэнли Джордана, я скажу лишь, что Стэнли играет здесь не только на гитаре, демонстрируя свою уникальную технику игры на этом инструменте, но также и на фортепиано, и на синтезаторе. Иногда он играет одновременно и на рояле, и на гитаре. Правая рука на гитаре исполняет мелодию, а левая проводит аккомпанемент в басу или басовую линию. Также вместе с ним в записи альбома приняли участие Томми Браун – контрабас, Джой Кишор – ситар, Кенвуд Деннард – барабаны, Мэтта Вайс – виолончель. Сейчас они предложат вашему вниманию композицию Стэнли Джордана, которая называется «Ocean Breeze», и которая, на мой взгляд, не только одна из лучших на альбоме, но и по настроению своему замечательно выражает чувство единения композитора с природой, его восторг и преклонение перед красотой и могуществом необозримой водной стихии.

Несколько слов о технике игры на гитаре Стэнли Джордана. Принцип техники этой игры, которую специалисты называют «тач» или «тэп», заключается в том, что исполнитель, в данном случае Стэнли Джордан, не применяет здесь щипок струны, а как бы гладит струны пальцами одной руки, в то время как другая таким же образом обеспечивает полноценный аккомпанемент в басу. Из-за этого создается впечатление, что играет не один гитарист, а два, и это придает звучанию инструмента новое измерение, глубину и объемность. Впрочем, не будем углубляться в технические детали исполнительской манеры Джордана, а скажем только, что хотя этот стиль игры был известен и ранее, но, пожалуй, только Стэнли удалось добиться здесь не только виртуозного совершенства, которое является лишь средством выражения мыслей и чувств музыканта, но и великолепно выразить свое сиюминутное состояние и настроение. Послушайте сейчас еще одну его балладу, проникновенно воспевающую красоту и целебную силу морских волн. Она называется «Healing Waves», и эта пьеса, как и предыдущая, по-моему, является одним из украшений альбома «State of Nature».

концу нашей сегодняшней встречи, посвященной новому альбому гитариста Стэнли Джордана. На прощание он со своими друзьями исполнит для вас еще одну свою композицию, посвященную морской стихии, которая называется «Prayer for the Sea». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: радио. Мы люди. В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Кандидаты, претендующие на место в Конгрессе от одного из самых обеспеченных округов Нью-Йорка, готовятся к ключевым дебатам в борьбе за кресло, которое освобождает конгрессмен, демократ, ветеран Джерри Надлер. Речь идет о выборах в 12-м округе Манхэттена, включающем Верхний Вестсайд, Верхний Истсайд и ряд других районов. Основными темами кампании стали доступность жилья, стоимость жизни, транспорт, общественная безопасность и политика администрации Трампа. Кандидаты стремятся заручиться поддержкой избирателей в округе, который традиционно считается одним из самых влиятельных и политически активных. К слову, Бруклин наиболее активен в этом плане. Болельщикам сборных Англии, Франции и Бразилии придется заплатить за лицензионные футболки своих команд больше, чем болельщикам многих других сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу. Компания Nike установила самые высокие цены на майки сборных, партнером которых является, например, футболка сборной Франции обойдется в 110 евро, тогда как футболка сборной Испании от Adidas или сборной Португалии от Puma – 100 долларов. Netflix выпустит фильм о Жан-Мишеле Баске. В создании фильма принимали участие родственники граффити-художника, сестры Лизан и Жанин. Среди исполнительных продюсеров фильма – звезда НФЛ Трэвис Келси, жених Тейлор Свифт. По словам авторов, фильм стремится демистифицировать образ Баске и показать человека за пределами сложившегося мифа о художнике-бунтаре. Баске – художник-самоучка из Бруклина, ставший ключевой фигурой арт-сцены 80-х. В своем искусстве он соединил граффити и панк-эстетику, дружил с Энди Уорхолом и создавал с ним совместные работы. Баске умер в 27 лет от передозировки, став одной из самых ярких и трагических фигур своего поколения. Первая премьера фильма состоится на фестивале Райбека. 56-летняя Дженнифер Лопес заявила, что не знакомится через соцсети. «Мужчине нужно приложить больше усилий», — сказала актриса в недавнем интервью. Перед этим она призналась ведущему, что никогда не проверяет личные сообщения в Инстаграме. В ответ на логичный вопрос, как тогда воздыхателю сделать первый шаг, Джейло ответила, цитирую, «Если бы кто-то действительно захотел меня найти, он бы смог».
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию. С завтрашнего дня столбик термометра будет медленно, но верно ползти вверх. Ожидается повышение температур.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. И это передача, которая обычно называется «Нью-Йорк, Иерусалим». Сегодня будет немножко называться по-другому. Наверное, правильнее будет сказать «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Александр Мостровой давно предупреждал, что у него сегодня семейное мероприятие, и он не сможет быть в эфире. И я попросил эту передачу провести со мной моего товарища. Много-много лет мы дружим. Известного политика, президента республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Бориса Пингуса. Мы столько лет дружим с Борей, что говорить ему «вы» вряд ли получится, поэтому я обычно не люблю понебратство в эфире, но, тем не менее, с Борей мы на «ты». Боря, как меня слышно?
16: Хорошо слышу, рад быть на нашем родном, любимом радио «Дэвидсон» и поделиться очень-очень-очень важными соображениями по поводу того, с чем мы сегодня столкнулись и о чем мы все переживаем.
14: Я хочу сказать, что Борис один из самых авторитетных экспертов

знаете, отдельная часть моей жизни. Другими словами, сердцем я в Америке, душой я в Израиле. И поэтому я не могу сегодня не говорить о том, что же происходит сегодня с войной в Иране, когда на карте все еще стоит вопрос существования нашего еврейского государства. А с другой стороны, что происходит все-таки с нашим президентом Трампом? Ведь я еще и республиканец, друзья мои. Я был членом его избирательной кампании с 16 по 20 год. Вот. Позже я уже не был в его избирательной кампании. Я был с кампанией Ники Хелли. Вот. И все же на самых важных выборах в 2024 году я, конечно же, поддержал Трампа. Ну, и сегодня я уже начал говорить о том, что нас больше всего сегодня волнует. Это, конечно, война в Иране. Причем обстановка накалилась настолько, что после вчерашнего падения, после атак иранского беспилотника нашего вертолета с двумя пилотами на борту, и, слава богу, пилотов спасли, но и тем не менее нанесен еще один, я считаю, очередной шлепок по имиджу нашей страны, по имиджу нашего президента. И теперь все в ожидании, какая будет реакция Трампа. Вот сейчас у нас идет эфир. Я, признаться, впервые прервал, знаете, вот свое внимание, которое было сосредоточено на Fox News. В эти минуты Трамп встречается, вот после того инцидента, который произошел вчера, сбитие нашего вертолета, Трамп встречается сегодня с журналистами и отвечает на вопросы. Как повлияет вот это событие на политику Трампа по отношению к иранской верхушке, к этим аятоллам, которые возглавляют террористическое государство, признанное еще нашим Конгрессом. И вот наш Трамп, который очень старается быть миротворцем, старается договариваться, это относится и по отношению к Путину, например, террористу мирового уровня, который совершает геноцид на украинской земле. И это сегодня прослеживается и по отношению к иранской верхушке, с которыми Трамп пытается договориться. Ну, скажу вам прямо, партия наша расколота. В партии республиканской два течения. Одно из них – это рейгановское крыло, к которому я отношу себя. Возглавляет это крыло, вам хорошо известные политики, это Линдси Грэм, сенатор, это Тед Круз, сенатор, это, конечно же, Джон Кеннеди, тоже сенатор, Джон Тюн, лидер большинства, сенатского большинства, и я тоже вот именно рейгановскому крылу отношу, и спикера Майка Джонсона. Так что вот это крыло наше пытается как-то повлиять на политику Трампа. Но на Трампа есть еще другое влияние. Влияние таких, как Такер Карлсон, к сожалению, антисемит, открытый, между прочим. И Джон Беннон, это тоже влиятельная фигура, идеолог среди крайне правых республиканцев. Это Мейджел Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен. И я к ним тоже отношу и вице-президента Венса, того самого Венса, который всегда говорил о том, что Америка прежде всего, это значит, что мы должны сосредоточиться только на своих личных интересах, что Европа к нам не имеет никакого отношения, нас разделяет океан. Израиль должен заниматься своими личными вопросами сам, не вовлекая нас ни в какие проблемы ближневосточные. Украина – это европейская проблема. И Украина должна договариваться с Путиным. Тоже не наша проблема. Наша проблема – это Китай. Вот такую политику проповедуют праворадикалы республиканской партии. К сожалению, Трамп периодически

0: физических, вот так вот, знаете, вот кивает в их сторону тоже. Хотя наше республиканское крыло, оно значительное и по количеству, во-первых, нас большинство в республиканской партии, и, конечно же, электорат наш, наш электорат. Это если взять, я вам напомню, в стране зарегистрировано на начало прошлого года 42 миллиона демократов, 36 миллионов республиканцев и 34 миллиона независимых. Так вот, из 77 миллионов американцев, проголосовавших в 2024 году за Трампа, более 80% были республиканцы рейгановского движения. Поэтому Трамп все это понимает. И он не может, знаете, вот так вот, имея дружбу вот с такими, как того же Венса, которого он выбрал, к сожалению, была его грубейшая ошибка, на наш взгляд, и не отказываясь от таких, как Стив Веннон, он является идеологом праворадикальных республиканцев. К сожалению, вот так вот поддерживая отношения с ними, Трамп все-таки, к сожалению, проявляет часто нерешительность. Нерешительность проявляется и по отношению к войне в Украине, когда надо было бы давненько не быть посредником между добром и злом, а поддержать именно Украину, стремящуюся к независимости, к свободе, где при всех ее недостатках, там, коррупционных и так далее, все-таки демократия существует, это надо признать. Вот. И, к сожалению, Трамп занял там позицию посредническую. И все это сказывается и на продолжительности войны в Украине. А что касается Израиля, естественно, нет более близкого друга Америки, как на Ближнем Востоке, чем Израиль. Об этом Трамп сам говорил, и мы благодарны ему за это. И я больше вам скажу, при всем том, что Трамп проявляет сегодня нерешительность и по отношению к уничтожению иранской верхушки, Трамп вошел в историю как самый близкий друг Израиля. Еще не было ни одного президента за все вот 48 лет существования еврейского государства, кто вот так, знаете, вот помог Израилю. Я не просто бегло перечислю. Он перенес столицу Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, перенес посольство американское, он признал Голаны частью Израиля. И самое главное, что именно он принял, подчеркиваю, и задействовал Авраамовские соглашения. Принял от кого? От Джеральда Кушнера, от его зятя. Согласился с этим, поддержал это, и по сей день он мечтает о расширении вот этого альянса стран-членов, вошедших в Авраамовское, подписавших Авраамовское соглашение. Вот за это все мы очень благодарны Трампу. Но вот сегодня, друзья мои, давайте постараемся быть предельно объективными. Что делать Трампу? Трамп, конечно же, совершенно справедливо, когда говорят, что Биби Нетаньяху, на мой взгляд, выдающийся лидер мирового уровня, которому нет равных ни в самом Израиле, ни за пределами Израиля. Тысячу раз ему спасибо за то, что он есть. Так вот, самый Биби Нетаньяху действительно, по данным ряда экспертов, пытался объяснить и Бараку Обаме, и Байдену о том, что нельзя терпеть иранский режим, нельзя с ним заниматься миротворчеством, нельзя подписывать никакие договоры о, значит, существовании и развитии ядерной энергетики Ирана, ибо у Ирана с первого дня, с 1979 года, с тех пор, когда эти аятоллы взяли власть в свои руки, своим манифестом произнесли уничтожение еврейского государства. И по сей день Иран от этого не отказывался никогда. И вот Биби Нетаньяху постоянно напоминал лидерам Америки, что, друзья мои, нельзя с Ираном заниматься миротворчеством, нельзя допускать, чтобы у Ирана была возможность произвести ядерное оружие. Так вот, сегодня речь идет о 450 килограммах урана, насыщенного на 60%, из которого можно произвести минимум 11 ядерных боеголовок. И в честь и хвала Трампу, еще раз подчеркиваю, честь и хвала Трампу, что именно он, знаете, объективно подошел к ситуации, именно он поверил информации, которая была ему предоставлена американскими разведслужбами, ЦРУ прежде всего, именно он поверил и израильскому Моссаду. Вот эти две крупнейшие, самые влиятельнейшие разведслужбы положили на стол Трампу информацию о том, что если это было до 28 февраля этого года, друзья мои, я напоминаю вам, так вот, если еще пару неделек дать Ирану, то, представьте себе, получение ядерной бомбы из Ираном уже неминуемо. А для того, чтобы воспользоваться тем, чтобы уничтожить Израиль, достаточно одной ядерной боеголовки. Напомню вам, по площади Израиль занимает почти такую же площадь, как и наш американский Нью-Джерси. Приблизительно такой же. А если сравнивать в Украине, это почти как Львовская область. Так вот, одной ядерной боеголовки достаточно, чтобы Израиль исчез. Могло быть это иметь место? Конечно же. Ведь иранские лидеры, они, ну, больные настолько, что для них уничтожить еврейское государство, которое они называют раковой опухолью на Ближнем Востоке, и приблизить себя к Аллаху, как они говорят, ничего не стоит. Причем с малолетства они обучают в своих школах религиозных ненависти к еврейскому государству. При всем том, что до 79 года, ведь я не знаю ни одного государства на Ближнем Востоке, которое было бы так близко к Израилю. Настолько бывший шахин-шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви был настолько близок с Израилем. Народы были близки, да наши истории переплетаются очень близко. История еврейского и персидского народов. Но вот придя к власти вот эти аятоллы, и я вам скажу, не без помощи леволибералов, прежде всего французских и американских, между прочим, а вот эти фанаты, идиоты, они поставили своей целью уничтожить еврейское государство. Вот, и вот Трампу, еще раз я воздаю должное, он принял это к сведению и присоединился, я вам напомню, войну, 12-дневную войну прошлого года, когда Израиль, используя свою авиацию, свою технику военную, смог практически полностью уничтожить систему противовоздушной обороны Ирана и предоставил возможность нашим вооруженным силам, прежде всего бомбардировщикам Би-2, беспрепятственно войти в воздушное пространство Ирана и атаковать 3 ядерных реактора иранских, где практически и велись десятки лет работы по получению ядерных боеголовок. И вот тогда, спасибо Трампу за то, что он это сделал, но мы недовольны тем, что Трамп не позволил Биби Нетаньяху завершить вот эту 12-дневную войну с полным уничтожением иранской верхушки. Биби Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой дать ему возможность это совершить с силами самого Израиля. Там не нужны были бы американские вооруженные силы абсолютно. На что Трамп ответил, что нет, этого нельзя делать. Над ним витал, знаете, синдром Саддама Хусейна. То есть Трамп сослался на то, что, вот видите ли, Буша ошибка была в том, что он уничтожил Саддама, а после этого в Ираке из-за разношерстности иракского общества стали появляться и террористические группировки, которые расплодились по всему миру, от чего мы по сей день и страдаем. Это были слова Трампа. То есть он уже переносит это на иранское общество, говоря о том, что вот и в Иране народ очень разношерстный, вот, там живут арабы, кроме персов, конечно, там живут иракцы, там живут азербайджанцы и много других более мелких этнических групп. И это все выйдет из-под контроля, и мы будем иметь еще большую проблему, чем мы столкнулись после войны с Ираком. Так что давай, Биби, оставим это на совести иракского народа, пусть они сами решают, что делать с их руководством. Таким образом, недобитый враг, который никогда не становится другом, он дал о себе знать именно сегодня. То есть после той июньской войны, незаконченной, и по сей день Иран не только, знаете, вот восстановил свои разрушенные наземные вооруженные силы, установки для ракет, баллистических ракет, но и приумножил их, конечно же, не без помощи России, которая усиленно стала помогать Ирану за прошедший год, и, конечно, Китаю. Мы все очевидцы, как иранские шахеды, иранские баллистические ракеты пробивают даже оборонную систему из самого Израиля и американские системы противовоздушной обороны на наших авиабазах в Кувейте, Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в Катаре. Таким образом, сегодня, когда Иран почувствовал, что Трамп большей частью занимается, знаете, миротворчеством, Иран стал этим нагло злоупотреблять. И вот вчерашняя атака и атака на американский вертолет – самое наглядное тому доказательство. Теперь все в ожидании. Что сделает Трамп? Я бы хотел вот нашим слушателям напомнить о том, что на протяжении вот последних двух недель особенно на ряде каналов Fox News, NBC, ABC, Newsmax, например, Nation News постоянно появляются американские генералы. Среди них я бы отметил прежде всего, я считаю, выдающегося генерала, четырехзвездного генерала Джака Кина. Генерал Джак Кин является сегодня сотрудником, главным специалистом нашего Вашингтонского института изучения войны. И он каждый день почти бывает на всех каналах. Очень авторитетная фигура. Он часто созванивается с Трампом. Он как-то прямо сказал, что он не мог вытерпеть, пока Трамп ему позвонит. Он позвонил сам Трампу и посоветовал ему быть более жестким по отношению к иранской верхушке и даже к путинскому режиму. Так вот, Джак Кин, прямо вот сегодня утром, уже опять выступая на Fox News, прямо сказал, что промедление смерти подобно. Тем больше Трамп будет, знаете, вот так вот заниматься миротворчеством, надеждой на то, что он сможет подписать какой-то договор с Ираном, тем хуже всем нам. Вот такая мысль была высказана генералом Джакином. Об этом говорят и многие политтехнологи, эксперты, все как один. Ну, знаете, на этом фоне я не могу не сказать о том, что демократы, леволибералы пользуются этим, с тем, чтобы набирать политические очки. То они ругали Трампа за то, что он начал войну, ссылая, знаете, сбрасывая все это на Израиль, обвиняя в этом Биби Нетаньягу, что именно Биби Нетаньягу уговорил Трампа вмешаться в это и втягивает Америку в войну на Ближнем Востоке. А теперь, когда Трамп больше стал проявлять желание заняться миротворчеством, какой-то договор заключить с иранской верхушкой, они стали обвинять Трампа чуть ли не в трусости. Ну, тут явная политика, тут никакого здравого смысла у демократов нет. Эта ненависть к Трампу сегодня зашкаливает настолько, что они готовы пожертвовать самой Америкой. Сегодня наши леволибералы, европейские лидеры, лицемеры, антисемиты, марксисты в одной лодке. Все они желают сегодня Трампу неудачу. Все они желают Трампу поражения в войне с Ираном. Им наплевать на Израиль. Все они готовы пожертвовать Израилем ради того, чтобы проталкивать свои марксистские идеи. А марксизм у нас настолько стал влиятельным, что вот этот ползучий социализм сегодня, проникший практически во все сферы нашего общества, уже проявляется в том, что сегодня в промежуточных выборах побеждают прогрессисты, друзья мои. Я имею в виду, когда речь идет о внутрипартийных выборах среди демократов. Так вот, когда идет борьба за место в Конгресс от демократической партии, почти везде побеждают прогрессисты над более-менее умеренными демократами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Трампа сегодня головная боль не только во внешней политике, вот связанной с Ираном и Украиной, но и внутренне. Сегодня Трамп должен сделать все возможное, чтобы мы, республиканцы, могли доказать, что мы не случайно проголосовали за Трампа, что мы не случайно имеем большинство сегодня, на сегодняшний день, в обеих палатах, и в нижней, и в верхней. Поэтому я обращаюсь опять снова к Трампу. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие наши слушатели, что Трампу сегодня нужно сосредоточиться на том, чтобы проявить силу. И тот девиз, который он произнес на инаугурации, взятый у великого Рейгана, «Мир, основанный на силе», а потом он этот девиз трансформировал в «Мир, основанный на сделке», так вот этот девиз его полностью проваливается как по отношению к войне в Украине, так и по отношению к войне с Ираном. То есть девиз рейгановский «Мир, основанный на силе», он должен проявлять себя на деле, на практике. Меньше надо говорить о том, мы самое сильное, мы самое мощное, у нас больше всего того, больше всего этого. Достаточно было бы показать один раз и навсегда. Многие наши зрители или слушатели мне часто пишут: «Борис, ты что предлагаешь, чтобы наши солдаты вступили сапогом на иранскую землю?» Нет, друзья мои, я этого никогда не предлагал. Я предлагаю Трампу нашему использовать те рычаги, которыми Америка наделена. Рычаги, которыми можно заставить и Путина пойти на уступки, если не уничтожить этот режим, и иранский режим уничтожить, именно уничтожить. Для этого какие рычаги? Во-первых, Трамп не использовал еще полностью...
1: Боря, да. Я вынужден тебя прервать, да, а мы вынуждены уйти буквально на 1-2 минуты на рекламу. Я, как еще, да, наверное, так заслушался, что я даже уже прозевал время, которое выделено на рекламную паузу. Уходим буквально на 2 минуты.
2: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.
3: Арт ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда в Нью-Йорке, полдень. Был полчаса назад и у микрофона Грегори Дэвидсон, и сегодня не совсем обычная передача, а вместо Александра Майстрового, который, то, что мы говорим, взял day off, у меня в эфире мой хороший товарищ, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинхус. Борь, ты видишь, я так заслужился, что мы даже почти проскочили эфирное время, отведенное под рекламу. Мы вернулись, и я прошу тебя продолжить, потому что я думаю, что не только я, но и радиослушатели внимательно-внимательно слушают. На всякий случай скажу, что 718-303-9090 – это телефон, по которому, если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их Борису. Ну, я по мере того, что будет возможность его прервать, буду обращать внимание на телефонные звонки. Борь, продолжай, пожалуйста, эфир твой.
0: Да, я вот остановился на том, что многие задают вопрос, что неужели я хочу, чтобы американские войска вступили на землю иранскую? Нет, я этого бы не хотел. Дело в том, что у Трампа достаточно других рычагов, которые могут привести к успеху, к уничтожению иранской верхушки, который он еще не использовал. Одним из них, например, я считаю, это экономическая блокада. Экономической блокады как таковой нет. Одним из успехов Трампа последнего месяца, например, вот 14-15 мая Трамп встречался с Си Цзиньпинем в Китае. Многие считают его поездку провальной. Я так не считаю. Трамп добился, знаете, свершения плана минимума. В чем он заключался, этот план? Первое его достижение. Си Цзиньпинь открыто признался, что он не будет больше помогать Ирану вооружением. Вот это главное достижение Трампа, первое. Второе достижение Трампа из поездки в Китай – это желание Китая покупать энергоносители, нефть и газ именно у Америки. Вот это принципиально важно. Это, собственно, и повлияло на отказ Си Цзиньпинем в реализации десятилетнего проекта путинского, который назывался «Сила Сибири-2». Вот Си Цзиньпинь отказался от этого проекта. Вот это были главные достижения Трампа на встрече с Си Цзиньпинем. Хотя Трамп должен был бы достичь больших результатов, больших успехов. Например, сегодня в мире так нагнетается гонка вооружений, что никто иной, как такие страны, исламские страны, как Саудовская Аравия, даже Арабские Эмираты, уже говорят о необходимости приобретения ядерного оружия. И даже Япония заговорила об этом. Я не говорю о Германии. Германия сегодня тоже уже начинает поговорить о необходимости приобретения ядерного оружия. Это ни к чему хорошему не приведет. И мы все бы хотели увидеть нашего лидера как, знаете, президента такой великой страны, как Америка, взять инициативу на себя, объявить, знаете, про планы, программы разрядки международной напряженности, как это делал великий Рейган.
1: Борь, возьмем один звонок,
0: да.
1: Можно?
0: Да. Да,
1: можно,
0: конечно.
1: Я возьму
0: конечно.
1: Один звонок, потому что линии горят. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Грегори. Здравствуйте, Борис. Меня зовут Игорь, я республиканец из Бруклина. У меня вопрос к Борису. Извиняюсь. Семен, ты? Я извиняюсь, у меня вопрос к господину Пинхасу такой. Не касающийся полностью сегодняшней передачи, я полностью с ним согласен и поддерживаю его. И спасибо большое за мое такое же мнение, правильно, как он говорит. У меня вопрос другого рода. Что он как представитель республиканской партии в Бруклине и, может, не знаю, в Нью-Йорке, но в Бруклине точно. Я не вижу, сколько лет я уже здесь живу, никакой работы со стороны республиканской партии насчет того, чтобы как-то вот как делают демократы, они ходят и по домам, и агитируют, и как-то разъясняют людям ситуацию. В республиканской партии такого нету, особенно в Нью-Йорке. Я не знаю, как в других штатах, но особенно в Нью-Йорке и особенно...
1: Ну, вопрос понятен. Давайте мы послушаем, что Боря ответит. Борь, тебе слово. Да, почему республиканская партия спит?
0: Да, вопрос правильный, я согласен с вами. Начну я с самого себя. Я с 2005 года по 2023 год был лидером республиканской партии 45-му округа Ассамблеи штата Нью-Йорк. И в том же 2005 мы инициировали создание клуба некоммерческого, non-for-profit организацию, которая называется Reagan Republican Club. Но в 2023 году так получилось, по семейным обстоятельствам, я чаще стал проживать во Флориде. Поэтому я просто сегодня меньше времени провожу в Нью-Йорке, больше во Флориде. И тем не менее, уже не будучи руководителем республиканской партии по 45-му округу, я сосредоточился сегодня свою деятельность именно в рамках моего клуба. Чем мы занимаемся вот сегодня? Вопрос очень правильный, я вам честно скажу, этот вопрос можно отнести ко всей нашей республиканской партии в масштабах всей страны. Я тоже, у нас масса вопросов есть и к лидерам нашей партии, и в Вашингтоне особенно. Так вот, речь заходит о моей личной деятельности. Я лично занимаюсь тем, что я сегодня общаюсь с донорами, со спонсорами, тех кандидатов, которые поддерживают и Израиль, и Украину. И, то есть я принимаю участие на фандрейзингах. Они проходят в разных штатах нашей страны. Моя задача заключается, ну, я не такой же донор большой и так далее, но тем не менее, используя свои связи с теми или иными политиками, я имею возможность приглашать их на эти фандрейзинги и поддерживать тех кандидатов, которые отвечают нашим с вами интересам. А борьба идет большая очень. Обратите внимание, вот вчера прошли праймериз, например, в штате Мэн, где баллотировались в Сенат. Платнер такой сейчас идет от демократов. Он вот победил свою умеренного кандидата от демократической партии, причем с огромным отрывом. Это тот самый Платнер, который имеет татуировку нацистской символики на своей груди, открытый антисемит. И вот он имеет возможность сегодня шанс 3 ноября даже победить нашего представителя. Вы знаете, Сьюзен Коллинз есть такая сенатор, много лет в Сенате. Она умеренный сенатор, имеет ряд, знаете, не всегда ее взгляды совпадают с лидером нашей партии Трампом. И тем не менее, ей придется вот встретиться с этим Платнером-антисемитом 3 ноября. Так вот, недавно мы организовывали фандрейзинг уже во Флориде для нее специально, чтобы ее поддержать. А я вам напомню, что демократы сегодня собирают миллионы на то, чтобы выдвигать своих прогрессистов, подчеркиваю. Кто они? Это Бенни Сандерс, один из явных открытых антисемитов, хотя сам является евреем, между прочим. Это Окасио-Кортес, конгрессвумен, представительница Бронкса и Квинса. Вот. Это Рашида Тлалиб, палестинка из Мичигана, антисемитка. Это Омар из Миннесоты, например, сомалийка. Вот Пресли есть такая афроамериканка. То есть их набирается ни много ни мало несколько десятков. Так вот, они сегодня имеют колоссальное влияние на свою партию. Сегодня как таковой демократической партии нет, есть партия антисемитов. Так вот, я обращаюсь к себе, к своей роли. Я лично занимаюсь именно пока вот этой деятельностью. То есть сегодня решающий момент для нашей страны. Если мы проиграем, еще раз повторяю, большинство в обеих палатах, то, естественно, ни одно начинание Трампа, а я лично считаю, что трамповская политика внутри нашей страны, можно сказать, идеальная. Я ничуть не преувеличиваю. Именно Трамп впервые, я в Америке с 91 года, я был в избирательных кампаниях Буша-старшего, Буша-младшего. Потом уже, когда переехал из Тексаса в Нью-Йорк, когда я прожил 10 лет в Тексасе, я подключался к другим представителям республиканской партии. Там были Джулиани, и потом мы с Грегори Дэвидсоном поддерживали и Блумберга. И именно благодаря нам он выиграл, кстати, свой 3-й срок. И многое другое. Так вот, я хочу сказать, что на моей памяти я не знаю ни одного президента, кто так много бы сделал для нормализации внутренней обстановки страны. Особенно в борьбе с нелегальной иммиграцией, честь и хвала Трампу. Особенно в борьбе против наркотрафика. Напомню вам, друзья мои, по данным на прошлый год, у нас в стране ежедневно умирает в среднем 300 человек от овердоз, от наркотиков. Для сравнения я вам приведу другую цифру. Америка является автомобильной страной. У нас ежедневно в стране умирает на автодорогах в среднем 112 человек. Так вот, сравните 300 человек от наркотиков и 112 на автодорогах. И вот Трамп сегодня делает все возможное, чтобы закрыть вот этот наркотрафик в Америку. И честь ему за это и хвала. Так вот, и я, возвращаясь к этим выборам, которые будут иметь место 3 ноября, очень многое будет зависеть, а эти выборы будут судьбоносными, историческими. Причем они будут иметь значение не только для нашей страны в целом, но и для самого Трампа. Достаточно вам напомнить, что вот многие, я внимательно слежу за тем, что происходит внутри Конгресса, я часто бываю в Вашингтоне, так вот, демократы еще с прошлого года, с конца прошлого года, начали собирать подписи внутри своей партии по предъявлению импичмента Трампу. Я вам напомню коротко, что такое импичмент. Импичмент – это предъявление...
1: Боря, давай возьмем еще, да. Боря, давай да, еще пожалуйста. Один звонок возьмем.
0: Пожалуйста.
1: Представьте, пожалуйста, вы в эфире. Я, извини, я буду тебя прерывать, потому что линии горят. Мне просто хочется, чтобы еще кто-то задал вопрос.
0: Да, конечно.
1: Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло?
0: Да.
1: Да-да, вы слышите? Что-то телефоном.
0: Да.
1: Продолжай, я возьму этот звонок снова, как только он появится. Продолжай.
0: Да, значит, я хотел коротко в двух словах сказать, что такое импичмент. Импичмент – это предъявление обвинения президенту. Для того, чтобы предъявить обвинение президенту в Нижней Палате, а я вам напомню, у нас 435 демократов и республиканцев, причем на сегодняшний день 217, прошу прощения, у нас республиканцев и 214 демократов. Так вот, представьте себе, для того, чтобы объявить импичмент, достаточно набрать 218 голосов минимум для того, чтобы предъявить обвинение. То есть, что такое предъявить обвинение? Нижняя палата играет роль народных заседателей или прокурора. А вот верхняя палата, куда потом передается предъявление обвинений, верхняя палата, уже Сенат, играет роль судьи. Именно о задаче Сената является выявление правомочности обвинений, предъявленных, например, президенту. И если эти обвинения будут доказаны, то Сенат уже выносит приговор как судья. Но разница между Сенатом и Нижней палатой конгрессменами заключается в том, что если в Нижней палате достаточно всего одного голоса для принятия решения о импичменте, то в Верхней палате нужно набрать 67 голосов, то есть 2/3 из 100 сенаторов. Так вот, напомню вам, Билл Клинтон, несмотря на то, что он солгал под присягой, ему был объявлен импичмент Нижней палаты, но в Верхней палате он против него не набралось 67 голосов, поэтому ему дали возможность доработать до конца. Это просто я привел аналогию. У Трампа...
1: Боль, давай еще возьмем звонок, можно?
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
12: Добрый день, меня зовут Михаил Грегори. Конечно, я хотел первое выразить вам огромное спасибо за сегодняшнюю передачу. Я почему-то слушаю вашу программу более 20 лет, но первый раз я слышу Бориса Пинкуса, и для меня это как валидол в критическую минуту. Как получить
1: спасибо
12: информацию?
1: Большое.
12: Как получить
0: спасибо.
12: Информацию, Борис? Как получить информацию, как связаться с вами? Как попасть в ваш клуб? И больше информации. Как это сделать, Грегори?
0: Борь, я вам передам телефон. Грегори, вы можете позвонить в студию.
1: Позвоните на секретарю 718-303-8000.
0: Да.
1: 718-303-8000. И Лена вам даст номер или им, почту, имейл, да. Борь,
0: да.
1: Оставь,
0: да,
1: пожалуйста. Да. 718-303-8000.
0: Да.
12: Я знаю этот телефон. И стараюсь сказать, Борис, большое вам спасибо за сегодняшнюю передачу. Вы дали кислород, добавили кислород нам сегодня. Спасибо.
1: Спасибо за звонок.
0: Спасибо.
1: Борь, продолжай, пожалуйста. Спасибо. Продолжай.
0: Да, так вот, я завершаю вопрос об импичменте. Так вот, в Верхней Палате нужно набрать 67 голосов за, чтобы импичмент задействовал, и президента можно было бы отстранить от должности. Так вот, Трамп этого боится тоже, очень боится. И теперь я опять-таки возвращаюсь к самому больному вопросу о том, что происходит сегодня в войне с Ираном. У Трампа головная боль, друзья мои. В чем она заключается? Сегодня 10 июня 2026 года. Завтра знаменательный день в нашей стране. Открытие чемпионата мира по футболу. Это очень важное событие. Особенно в этой каденции Трампа. Более 1 миллиона билетов продано за рубежом. Десятки тысяч болельщиков сегодня будут сосредотачивать свое внимание на играх. Игры будут проводиться в 3 странах. В Мексике, в Америке и в Канаде. Открытие будет происходить во всех странах. Завтра открытие на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико. Послезавтра это будет проходить открытие у нас и в Канаде, в Лос-Анджелесе и в Торонто. Так что, друзья мои, это очень важное событие, и Трамп очень-очень хочет, знаете, вот так вот показать миру, что он организатор этого события мирового уровня. Но этого мало. Второе событие уже через несколько дней, 14 июня, это юбилей самого Трампа. Ему исполняется 80 лет, друзья мои. Так вот, Трамп наш тоже хочет блеснуть, знаете, показать миру, что он сделал не только для страны, но и для остального мира. А потом, более важные даты, чем я назвал, это 4 июля, друзья мои. Юбилей, великий юбилей нашей величайшей страны. 250 лет Америки мы отмечаем 4 июля, друзья мои. И это все выпало на долю нашего Трампа. Как вы думаете, может ли Трамп сегодня вести войну в Иране, которая не может обойтись без потерь в живой силе? Здесь мы танцуем, поем, вспоминаем наши победы. А тут прилетают самолеты с гробами, покрытые американскими флагами. Вот поэтому Трамп сегодня хочет избежать прямого столкновения с Ираном. Даже вчера, после вчерашней потери вертолета, очень дорогостоящего, «Апачи», Трамп уже сегодня же утром вот на встрече с журналистами уже дал понять, что, ну, наших, мы спасли двух наших летчиков, понимаете ли. Ну, посмотрим, на что пойдет Иран. Сможем ли мы договориться. Я вам напомню, друзья мои, Трамп, под подсчетом экспертов, 37 раз с начала вот войны с Ираном, 37 раз откладывал начало своих военных акций против Ирана. Вот такой наш Трампуша, к сожалению. Ну, при всем том, что я уже перечислял его успехи, я очень хочу, чтобы Трамп наш вошел в историю как великий Рейган. И мы для этого должны делать все возможное, особенно на низах. Да, партия, я с вами согласен, правильный был вопрос, чем вы, друзья, занимаетесь. Это было обращение к нам. Знаете, вы правы. Мы могли бы делать намного больше. А что мы могли бы делать? Доносить до соседей, до родственников, до своих детей правду. Почему мы с вами, друзья мои, выбрали именно эту страну? По одной простой причине. Я уверен, многие из нас евреи, еврейского происхождения. Я коснусь сначала этого вопроса. Да, мы
1: были рады. Боря, наше время, к сожалению, истекло.
0: Да,
1: я благодарю всех за этот эфир и скажу, что на Ютубе есть канал Пинкус Ньюс, куда можно прийти и послушать очень многие передачи, которые Боря записывает на нашей станции.
0: Да.
1: И я думаю, что это тот путь, по которому можно еще раз соприкоснуться с тем, что делает Борис Пинкус. А это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим», которая в данном случае можно называть «Нью-Йорк, Нью-Йорк» или «Нью-Йорк, Флорида», как хотите. И мы вынуждены попрощаться до следующей среды. И Александр Мостровой будет вместе с нами в эфире. А нам с тобой, Боря, точно надо подумать о том, чтобы сделать еженедельную передачу. Я уверен, что многие радиослушатели будут благодарны нам за это.
0: Спасибо вам большое, дорогие мои, за ваше время, за ваше терпение и за любовь к великой Америке и к нашему Израилю, к Украине. Поэтому давайте будем говорить «God bless America», «Am Israel Chai» и «Слава Украине».
1: Спасибо. Спасибо еще раз.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Новости. В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: На волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Италии 63-летний отставной госслужащий Альберто Баньоли уже более 9 месяцев живет в своем старом автомобиле. Из-за низкой пенсии он не может снять квартиру. Баньоли вышел на досрочную пенсию по состоянию здоровья. Размер выплат оказался недостаточным, чтобы покрывать аренду жилья. Он был выселен и следующие 3 года провел в центрах приема беженцев. Однако там он столкнулся с трудностями. Целый год Баньоли обращался за помощью в соцслужбы муниципалитета Эмполе, но ответа так и не получил. После нескольких месяцев ожидания итальянец решил подать жалобу на ненадлежащую работу госслужб. Баньоли подчеркивает, что не просит подачек, у него есть пенсия, ему нужно лишь доступное жилье. Он призывает к скорейшему разрешению ситуации. За день до начала первых игр чемпионата мира по футболу остаются непроданными почти 180 тысяч билетов, сообщает Financial Times. На матчи, в которых принимает участие Иран, не распродали 16 тысяч билетов. Самое дешевое место стоит $138. Согласно оценкам болельщиков, цена выросла в 5 раз по сравнению с прошлым чемпионатом, который прошел в 2022 году. Даже главная страна-организатор США испытывает трудности с реализацией билетов. На первый матч, который пройдет между Парагваем и США, остается еще почти 5 тысяч свободных мест. В Канаде задержали пилота, управлявшего 17 лет пассажирским «Боинг» без лицензии. Он совершил около 1000 рейсов. 59-летний Джеффри Уолл начал карьеру пилота в 1998 году. Через 11 лет он захотел стать командиром воздушного судна. Но для этого необходимо было получить специальную лицензию пилота транспортной авиации. Тогда он решил ее подделать. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом. В ответ США нанесли удары по батареям ПВО и радарам Ирана. Конгресс одобрил выделение 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб. Обвиняемый в убийстве украинки Заруцкой в Северной Каролине признан неспособным к судебному процессу. Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели пациенту в Массачусетсе. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь. Относительная влажность воздуха 80%, 76% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Дэвидсон Радио.
12: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И сегодня, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, психолог и нейропсихолог. И если у вас возникнут какие-либо вопросы по окончанию нашей передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718

которые губят человека, потому что начинается у нас обычно с психосоматики, и первые признаки какого-либо заболевания, они называются так называемые неорганические. Но проходит немножко времени, и эти неорганические вещи, они переходят в органические вещи, и у человека начинаются реально те проблемы, которые бы могли быть вызваны там, отравлением, облучением, каким-то генетическим сбоем, там, всем чем угодно. И сегодня я хочу рассказать для начала одну историю. История, которая была написана в 2015 году в одном из медицинских журналов. Можете ее найти в интернете. В этой истории рассказывалось о том, как одна девочка в 13 лет попала в автоаварию. Она попала в автоаварию, и все бы ничего, ее там повреждения срослись, и она выздоровела, но она полностью ослепла. Она ослепла и начала привыкать к своей жизни, и в течение нескольких лет она уже смирилась с тем, что она слепая, что она ничего не видит, что до конца жизни ей придется ходить там с палочкой по стеночке. И по какой-то причине она попадает к психологу. И к психологу попадает к достаточно хорошему, потому что этот психолог, он работал, но он это называется, называет, что он сказал, что у нее там 10 личностей. Мы называем это субличностями, или чаще я называю это частями сознания, потому что, хотя нам всем кажется, что мы цельные личности, мы сильные, мы принимаем решения, мы эти решения воплощаем в жизнь, используем свою силу воли. Но, к сожалению, это не совсем так. И то, что нам кажется, что мы такие волевые, мы там все решаем в этой жизни за себя и за других частенько, это, к сожалению, не так. А живем мы по программам, которые были заложены до 5 лет в наше подсознание. И эти части личности, они сформированы у нормального человека от 200 до 1000 частей субличностей, или я как мы часто гипнотизеры, гипнотерапевты говорим, части сознания. И, как казалось бы, от 200 до 1000 это колоссально много. Нет, потому что у шизофреников 10 тысяч, 12 тысяч может быть частей личности, и таких, которые даже, ну, я сейчас чуть-чуть дальше, я коснусь этого и расскажу тоже. Я напомню, я рассказывал одну интересную историю про шизофреников, как это бывает. Так вот, у этой девочки, когда он выявил, что у нее этих 10 разных частей, и когда он начал с этими частями договариваться, это не всегда получается, когда человек не находится в глубоком трансе. То есть, чем он больше находится в обычном состоянии сознания, то есть здесь и сейчас, тем тяжелее до них достучаться, но тем не менее грамотный психолог может это сделать. Сознание сопротивляется, говорит, как я цельная часть, какие части личности, это все чушь, хозяин, нет, не поддавайся на это. Но тем не менее он достучался, и одна из этих 10 частей оказалась, она прекрасно видит, и эта девочка у него там начала читать, и оказалось, что эта часть сознания по какой-то причине выключила ей зрение, но когда с ней договорились, она включила это зрение, и это как раз я хотел привести пример, я говорил об одном шизофренике, даже о двух, когда у него был сахарный диабет, у одной личности, но части сознания это не помешательство, это не шизофрения, это не синдром множественных личностей. Нет, нет, это абсолютно нормальное явление. А шизофрения это абсолютно разные личности в человеке живут. Не субличности, не части сознания, а именно личности. И переключениями между этими двумя личностями там было буквально там 1-2-3 секунды. И когда психиатр, он показывал этого человека и на симпозиумах, и везде, вот у него замеряют сахар, у одной личности страшный сахарный диабет, 2 секунды он переключается, у него замеряют сахар, а у него все великолепно. Я, конечно, до сих пор не понимаю, почему и как это не исследуется. И я своим знакомым друзьям, докторам задавал этот вопрос и говорю, слушай, а как так вот у человека... Если он верит, что ему укололи не инсулин, а на самом деле ему там укололи дистиллин,

0: дистиллированную воду, сделали укол дистиллированной водой или каким-то там витамином, и у него падает сахар. Значит, у организма есть какие-то возможности, которые могут компенсировать. Это не значит, что там заработала поджелудочная железа в полной мере, начал вырабатываться инсулин. Нет, она, если человек после 22 лет, очень, ну, практически невозможно там ее завести. Да, наверное, можно. Я просто никогда не брался. До 22 лет, кстати, очень хорошо поддается внушениям вот эта вот работа с сахаром. Просто у меня было несколько таких примеров. Я работал там и с детьми, и с подростками, у которых был там достаточно такой серьезный сахарный диабет. И нормально очень поддавалось это. И поддавалось. И до 22 лет даже, чем моложе просто человек, тем легче ему завести работу вот эту инсулиновую. Это не делается за один, за два, за три раза. Это такая достаточно серьезная работа, но получается. Почему это связано у шизофреников с разными личностями, а у нормального человека с разными частями личности? Потому что любая проблема хроническая, она создается человеком, создается какой-то его частью для защиты, потому что появление, чем больше у человека частей личности или субличности, как их называл там Фрейд и Юнг, тем, значит, у него более была травматичная жизнь, потому что любая психотравма создает дополнительную какую-то часть сознания или вот эту субличность. И ее функция защищать человека от воображаемой или реальной опасности, чаще, кстати, бывает от воображаемой, защищать от этой опасности, и все для этого возможно и делать. Вот у меня один из случаев, когда я работал с сахарным диабетом, разводились родители, мальчику было 2 года, у него был старший брат, ему там на 3-4 года он был старше. И когда родители разводились, он понимал, что он слышал разговоры, хотя 2-летний ребенок, что он там понимает, прекрасно, все там, куда надо, у него все ложится. Он понял, что он теряет папу. И чтобы не потерять маму и привязать, потому что если мама каждый день колет ему инсулин, вы понимаете, что мама никуда не может деться, что мама там привязана. И для того, чтобы привязать к себе маму, его какая-то одна из частей сознания, до которой, кстати, я сумел достучаться, не всегда это получается. Она ему создала такую болезнь, она, у него мог начаться туберкулез, у него мог начаться там рак печени, там все что угодно. Но был выбран такой, ну, не скажу, что щадящий, потому что сахарный диабет иногда человека тоже может там буквально за несколько дней унести в могилу. Увести, унести, короче, закопать его может. И была создана вот эта проблема с тем, что у него перестал вырабатываться инсулин. И все, и мама рядом с ним, потому что он должен есть там специальную пищу, там не должно быть углеводов много. Ну, кто там, не дай бог, сталкивался или читал об этом, вы знаете, что это такое, не будем уходить немножко от темы нашего разговора. И точно так же эти наши части, эти наши субличности, они защищают человека. Допустим, вот сразу могу привести примеры. Одна девушка очень красивая, молодая, там ей было 21 или 22 года, и она превратилась в черепашку-ниндзя, у нее псориаз, просто ее, он был на волосах, он был у нее на лице, он был у нее на теле, на ладонях, у нее там, ну, просто это было ужасно. И когда я достучался до той части личности, которая... Да, выглядит не просто не подумайте, что я убежал из клиники для сумасшедших, и вот я вам тут вещаю, для людей там с расстройствами. Нет, это такая очень интересная работа, она очень странно со стороны всегда выглядит, но кто был у меня на телеграм-канале, вы могли видеть, как я разговариваю с частями, как я разговариваю с внутренним ребенком. Там у меня есть прям примеры, видеопримеры, на которые у меня есть разрешение. И мог бы поставить гораздо больше, просто не на все видео у меня есть разрешение, чтобы их опубликовать. И я когда достучался, и эта часть говорит, она ведет очень такую, эта девочка, разгульную жизнь. Она уже болела нехорошей болезнью венерической. и она может очень плохо закончить или СПИДом, или там чем-то, ну, какой-нибудь такой очень серьезной венерической болезнью может заболеть. И для того, чтобы ее никто не брал, вот этот псориаз у нее, это была защита ее внутренней вот этой части от того, чтобы она не вела вот такую вот жизнь. Еще один пример у меня был, когда у девушки там не такая была, ну, тоже такая достаточно трагическая судьба, там в детстве у нее сексуальные домогательства от родственников, потом ее бросали друзья, ее бросали любовники, она развелась с мужем. И ее часть, одна из частей сознания сказала, надо защитить. Она набрала лишних 70 килограмм, она покрылась прыщами, у нее село резко зрение, у нее были такие линзы на головах, я удивляюсь вообще, как она видела и как она находила дорогу. Почему это происходит? Потому что часть личности, это такая, знаете, отдельная нейросеть создается, реальная отдельная нейросеть, она живет своей жизнью, она там набирается какой-то информации, с ней можно поговорить, если она захочет. Я говорю, не всегда это удается, но если я не достучался и я не поговорил, никаких изменений серьезных там, скорее всего, добиться очень тяжело будет. Но когда я туда достучался, я прошу, я говорю, какая была причина, как давно ты, что ты делаешь там, назовем там для Маши, допустим, для этой девочки. Я для Маши там делаю то-то, то-то, то-то. Как давно? С 12 лет или там с 7 лет, когда там она первые эти домогательства. Иногда это бывало и в 2 года, к сожалению, и с таким я сталкивался тоже. Она говорит, когда она начала эту работу. И я говорю, давай мы вернемся. Все равно потом я иду через регрессию. Я говорю, давай мы вернемся туда, где первый раз там ты появилась, ты родилась, где это было событие. И точно так же я начинаю это все разбирать поэтапно. Самые больные, самые узловые моменты, когда крепчала эта нейросеть, когда ее бросали, когда ее там неправильно с ней там муж ее там лупил или еще какие-то нехорошие вещи происходили, в этот момент она понимала, что все она делает правильно. Беда в том, что у этой нейросети интеллект 5-6-летнего ребенка. Она интеллекта не набирается, потому что эти субличности, эти части личности, они живут в нашем подсознании. А в подсознании нет логики и нет аналитики. Логика и аналитика у нас в сознании. Это как, а логика и аналитика есть там, где сознание говорит, я все знаю. Сознание знает об этих вещах, знает об этих трагических событиях. Не всегда, но очень часто знает. И сознание говорит, это все ерунда, туда не надо лезть. Сознание очень часто саботирует работу в регрессии, потому что говорит, зачем тебе это переживать? Ты тогда чуть не умер или ты чуть не умерла. И сознание найдет аргументы, и вот оно старается лезть везде. И главная наша работа – это как раз вот обойти тот критический фактор, то есть увести сознание в сторону и достучаться до подсознания. Потому что всегда подсознание сильнее, и если вы видели, я могу очень легко это доказать, если кто-то видел по телевизору или был там на шоу, на гипношоу, и вы видели, как человек, ну, допустим, ему гипнотизер говорит, вот я буду считать до 5, постарайся, вот можешь кусать себя, выкручивать себе палец, можешь себя щипать, постарайся не погрузиться в гипноз. Готов, я тебе там готов дать 100, 200, иногда там 1000 долларов. Да, я готов. Один, два, один щелчок, и человек тут же моментально проваливается в гипноз. Он его опять выводит из гипноза, говорит, готов, давай еще раз попробуем. Я там добавляю денег, допустим, уже не 1000, а 1500. Один, два, шлеп, человек опять уходит в гипноз. Потом, почему это происходит? Сознанием человек хочет денег, он не хочет погружаться в гипноз. Он не хочет там что-то делать, то, что ему предлагает сделать гипнотизер, допустим, там приклеит руку к его голове и говорит, ты не можешь оторвать руку. И человек с открытыми глазами. Вы в гипнозе? Нет, я не в гипнозе. Человек же все слышит, он же имеет представление, как и многие, хотел сказать, и слушатели ДСН радио, но слушатели ДСН радио более продвинутые в гипнозе. И они понимают, что это не так. Что человек с открытыми глазами, когда он все слышит и все понимает, он может находиться в глубочайшем гипнозе. это то, что иногда я там доказываю своим клиентам, когда они приходят и потом говорят, да, проблема решена, а почему вы гипнозом не воспользовались? Ну, а как вот мы были в регрессе, вы вернулись там, бабушка там, не знаю, уронила на вас там чашку с кипятком, и там какая-то из этого возникла проблема, или там кошка на вас напала, или собака укусила. Ну, я же это вспомнил. И вы видели собаку? Да. А вам больно было? Да, мне было больно, вот нога даже сейчас болит. И вы часто вот так вспоминаете этот случай так, чтобы вы видели собаку? Нет. Но человек уверяет, что он не был в гипнозе. И люди очень консервативны. Они, насмотревшись фильмов голливудских, они считают, что человек полностью потерял сознание. Он сделает все, что ему сказал гипнотизер, что совсем не так. И точно так же происходит здесь. И когда это происходит, это очень осложняет работу. Поэтому мы всячески стараемся, наш сознательный, не наш, а сознательный разум клиента, но я тоже, мое сознание тоже, я вместе с клиентом, и я подтрансовываю вместе с ним. Если клиентом на 100% в гипнозе, поверьте, что на 20-25% я где-то рядом с ним. Когда его там бьют, и я это чувствую иногда там просто физически или там... Падает он с крыши или горит в огне, и я его боль ощущаю, мне точно так же больно. Да, он в большей мере, он полностью, он там все это ощущает, чувствует, но я там тоже это немножко цепляю. И поэтому наша задача, когда мы хотим достучаться до какой-то части личности, во-первых, я очень вежливо разговариваю, я прошу ее выйти поговорить, я там спрашиваю, как эта часть, у каждой этой части есть свое имя. Допустим, пришла часть, которая человека подталкивала там употреблять алкоголь, у меня был такой клиент, великолепный мужчина, и вот первый раз, 12 лет, они там украли какую-то брашку, и он с друзьями сидит в сарае, и эту брашку они пьют. И я туда добрался до этого события. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ну, я с мальчишками, я вот там, вот я. И пока я с этой частью не поговорил и не объяснил, я говорю, а теперь посмотри, какие у него сегодня проблемы. От него уходит жена, он теряет деньги, он теряет работу, он то там, то-то-то-то-то-то-то. Потом я там переключаю его на взрослую часть, разговариваю со взрослой частью. И говорю, ты видишь, каким проблемам это привело? Да, я вижу. И когда я ту часть спрашиваю, когда ему было 12 лет, как тебя зовут? Сашка. Или там, не знаю, там Мишка. Если так говорит, это значит внутренний ребенок. Если эта часть называется «Я Михаил», «Я Александр», это значит событие, которое сломало человека, подломило его. Оно случилось во взрослом возрасте, и разговаривать надо немножко по-другому, но это отдельная работа. Но чтобы все равно вы примерно понимали, насколько это... Да, вроде никаких там секретов особых сложностей нет, но насколько надо ловить вот этот момент, ловить эмоцию, когда часть договорилась, согласилась поговорить, когда мы ушли в регрессию, когда там он сказал, что я там Мишка или Сашка, и... Соответственно, я с ним разговариваю, как с ребенком. Это значит, внутренний ребенок, он не наигрался, чего-то ему не хватило. И если мы с ним не договоримся, будет саботаж на каждом шагу. Так же, как на гипношоу, когда у человека приклеена рука там в голове, гипнотизер сказал, все, суперклей, рука срослась с головой, ты не можешь оторвать. И человек второй рукой тянет эту руку и не может ничего сделать. Он же, он с открытыми глазами, он все понимает, но он не может оторвать руку. Потому что мы разговариваем с подсознанием. Подсознание, наше воображение, наш творческий ум такой, наша креативность вся находится в подсознании. И воображение всегда побеждает знание. Сознание, у него есть знание. У сознания вот даже слово такое, сон, знание. А воображение всегда сильнее. И главные программы, если мы договорились с подсознанием, он не оторвет эту руку. Пока мы его не отпускаем, пока гипнотизер его нашел, не отпускает, там щелкнет пальцами или скажет какое-то слово, или просто говорит, все, там рука отклеилась и все такое прочее. Даже я приведу пример, когда я еще там по молодости, мы тоже выступали на эстраде, и один из людей, у кого я учился именно эстрадному гипнозу, Он любил делать, что давал стакан воды, говорит, как ты водочки любишь выпить? Ой, люблю, люблю. Там, ну, те люди, кого мы выбирали на сцену, ну, смотри, у меня есть великолепная чистейшая водка. А тогда чистой водки не было, это было жуткое там время такое, страшный дефицит, вот Советский Союз разваливался. Ну, а выпей стаканчик. И человек выпивал стакан, и его просто сносило, как будто он выпил стакан водки. Больше того, я скажу, когда человек на той стадии, ну, по катку это 3-3, есть там стадии разные, по Хосбин-Дэвис там 30, вот если это высочайшее, глубочайшее погружение в гипноз, если человек находился в этом состоянии, от него запах водочный шел. Он выпил воду, мы давали понюхать стакан. И люди говорят, да как же так, что в стакане не было, в стакане была вода. Вот сила подсознания. Превратить воду, превратить в алкоголь. Ладно, что сказали, а его загипнотизировали, вот он себя чувствует пьяным. Но когда человек шел после концерта, и от него реально пахло водкой, это, я скажу, достаточно такой, ну, показатель. Показатель того, что может сделать подсознание, какова его сила. Поэтому если в подсознании есть какая-то программа, ее сознание никогда не сломает. Никакая сила воли. Вот человек бросает есть конфеты, бросает есть торт. Он вечером приходит домой и думает, ладно, всегда ем 3 куска, сегодня съем 1. Достает 1 кусок, съел его, сидит, думает, а почему я сегодня? Что за глупость? Вот я себе в таком отказываю. И он доберет, он съест не 3 куска сегодня, а он съест 4 куска. Потому что подсознание начинает волноваться. Говорит, да что ж ты ломаешь? У тебя радости в жизни никаких нет. Ты так живешь, тебя клюют на работе, на тебя там дети плюют, жена там тебя не уважает. И ты отказываешь себе в лишнем куске торта. Никакая сила воли. Да, на какой-то очень короткий период может помочь сила воли. Но все равно потом подсознание своего доберет, и человек, потеряв там пару килограмм, потом наберет 5, 6, 8 и даже больше. Воображение побеждает знание. Мы должны всегда об этом помнить. И зная такие простые правила, нам гораздо легче. Сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В России запретили фильм «Назови меня своим именем». Под запрет также попали картины «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон». Суд обнаружил в фильмах деструктивную идеологию и информацию, вызывающую интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленную на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений. Это цитата. Фильм «Назови меня своим именем» режиссера Луки Гуадани был снят в 17 году. В основу сюжета картины лег одноименный роман Андреа Симана. За роль главного героя 17-летнего Элио Перлмана Тимоти Шаломе удостоился своей первой номинации на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Ник Райнер, обвиняемый в убийстве родителей режиссера Роба Райнера и Мишель Райнер, хочет получить наследство в размере $1.5 миллиона, сообщает Independent. 32-летний Ник Райнер подал ходатайство в суд о получении доступа к наследству, которое оставили его родители. Этими средствами он хочет оплатить расходы на адвоката по делу об убийстве отца и матери. В Луизиане задержали 40-летнего мужчину, который пытался скрыться от полиции и во время бегства подвергся нападению аллигатора, сообщает NBC. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После того, как он врезался в бетонное ограждение на междугородней трассе и продолжил движение, его попытался остановить полицейский патруль. Патрульные смогли остановить автомобиль только в соседнем округе. Во время проверки уровня содержания алкоголя в в крови. Мужчина внезапно бросился бежать, спрыгнул с эстакады трассы и скрылся в болотистой местности. Во время второго побега на водителя напал аллигатор. Мужчина получил травмы рук, однако продолжил скрываться от полиции. В итоге правоохранители обнаружили его с помощью беспилотника и задержали. После оказания медицинской помощи водителя доставили в тюрьму. Ему предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и в сопротивлении при задержании.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
0: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров, гипнотерапевт. И программа, которую я веду уже четвертый год, «Реальность нереального в гипнозе». И как всегда, если у вас возникнут какие-то вопросы после окончания передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал вам о том, что подсознание, в котором содержится наше воображение, всегда-всегда победит нашу силу воли, любые наши титанические усилия, любые наши изнуряющие усилия по сгонке веса, по любой проблеме, которая человека беспокоит. Там, начиная от есть меньше сладкого до изучения иностранных языков или похода в спортзал. Вот если в подсознании программа, что это чушь, ерунда, и вам это не надо, вот поверьте, вы, да, силой воли можно там через эти тернии пробраться, и оставив там куски кожи на этих шипах, но это не даст ни радости, ничего, и будет очень тяжело и очень плохо. В первую очередь всегда надо работать с нашим подсознанием, менять те программы, которые туда когда-то были заложены, или по какой-то причине они туда попали. И поверьте, чем раньше они туда попали, и чем дольше они содержатся в нашем подсознании, тем тяжелее их вырвать. Они там забетонированы. И это, в этом заключается сложность нашей работы. Потому что спрашивают даже, когда там, вот я хочу бросить курить, если я к вам приду, Я всегда спрашиваю, а как давно вы курите? Если человек курит там 20, 30, 40 лет, чем он дольше это делает? А вы пытались бросить? Нет, я не пытался бросить никогда. Ну, будет работа очень непростая. Иногда там и два, и три раза, может быть, надо будет встретиться. И самое главное понять, что человек реально решил бросить курить или бросить пить. Если он пришел, я вижу, глаза бегают, и он может, хочет. Ну, вот у меня ритуал, я вот помню, там женщины очень любят ритуал. Я люблю чашечку кофе, я люблю сигарету. И я знаю, что толку не будет. Да, мы можем сделать работу, но эта работа не даст. Там будет саботаж на каждом шагу. Там повторите за мной вот это. Ну это же чушь, эти слова, ерунда, вы же понимаете. И я понимаю, что если человек начинает играть там свою игру, все, он пытается взять роль, и гипносессия, она пойдет куда угодно, только не к тому результату, который человек озвучил. И лучше, конечно, не работать. Всегда есть момент, когда я говорю, давайте там хотя бы там 40 минут, иногда 50 отработаем, давайте остановимся, не надо там ничего платить, и просто расстанемся в хороших отношениях, потому что я вижу, что вы просто саботируете работу, не знаю по какой причине, но ну, бывает редко, но такое бывает. Тем не менее, такое бывает. И я вот вспомнил даже, когда мы говорили с частями личности, мне один раз пришлось долго жить, лет 10 назад, я жил там в одной из бывших наших советских республик долго, и у меня приятель был онколог, онколог-мамолог. И иногда он посылал людей, ну, естественно, женщин, у мужчин тоже, кстати, бывает мамология гораздо реже, более они непробиваемые, а женщины, они такие существа более эмоциональные, более хрупкие, эмоционально более хрупкие. Они лучше все чувствуют, острее все чувствуют, и поэтому любая душевная рана у них заживает дольше и цепляет их гораздо сильнее, чем у нас мужчин. И он посылал женщин, кого уже все там списали, и он говорил, ну, вот, там 3 недели. Я говорю, а зачем нам, смысл какой мне с ней встречаться? Он говорит, так они вот эти люди, когда они знают, что им там вот-вот там умереть, и все, вот шаг, полшага, даже не шаг остался, чтобы уйти туда, куда нам всем приходится уходить рано или поздно. И они просто невыносимо себя ведут. И он говорит, поработай там, как-то их успокой. И я, да, иногда там приходилось прям тяжело работать, и потому что очень-очень сложные люди, у них меняется психика, у них меняется мировоззрение. Когда человек, чем дольше его лечат, вот химия, облучение, там какие-то жуткие процедуры с костным мозгом, он мне рассказывал, настолько это ужасно даже звучит, я даже вам никому не буду настроение портить, чтобы желаю, чтобы никому даже не пришлось услышать об этом из наших слушателей, из всех остальных тоже людей в этом мире. Не надо, это очень-очень тяжело. И я с ними работал, у нас есть такая работа, она называется «Подготовка к переходу». И когда человек позволял себе хорошо глубоко погрузиться, я их уводил, я им давал встретиться с теми их друзьями, с родственниками, кто уже умер, уже кто ушел. И они встречались, там разговаривали. И человек, когда, я говорю, смотри, не так все страшно, там, ну, есть там, не буду вас подгружать, там, как это делается. И человек возвращался такой просветленный и вел себя гораздо мягче по отношению к своим близким, потому что, представьте, он знает, ему там осталось 3-4 недели, ну, там, пусть даже 5-6 недель. А как вот вы все здесь, а я вот мне туда, куда-то в темноту, через боль, через страх, там, через все. И я делал эту работу, реально благодарили родственники. И я просто вспомнил, почему у меня была пара клиенток, тоже уже помочь им было невозможно, потому что слишком мало им осталось для того, чтобы хоть что-то сделать. И как-то там есть еще нюансы, потому что иногда я когда работал, это называется, где вот уже все уже, паллиативная медицина, вспомнил, я в этих был паллиативных отделениях, и потому что не все даже могли ходить, и я по просьбе родственников приходил, помогал. Нельзя было говорить, что вам будет лучше, вам будет не так больно, потому что некоторые там испытывали ну, просто колоссальную боль. И нельзя было это говорить, я поэтому отказался, и мне говорили, тебя будут судить, ты не можешь сказать, что... Я говорю, я должен прийти и сказать, вы все умрете здесь, умрете очень скоро. Да, да, да, вот у нас психологи, они работают, и я не понимал этого. Я пришел им помочь, а я должен сказать, что вам ничего не поможет, и ваша дорога только в одну сторону. И раньше это было можно. Раньше это очень давно, 15-20 лет назад, я помню. А сейчас это просто стало такой настоящей проблемой. Поэтому там есть еще нюансы, по которым я стараюсь не работать больше с такими людьми. И вот было две такие женщины, они говорят, да не-не, мы не боимся там уйти, и все, совершить переход этот. Мне одна особенно говорила, мне просто интересно, какова причина, 8 лет меня режут, облучают, травят химией, как, откуда это взялось? И вот это достойно уважения, она говорит, да я все понимаю, все, я столько перетерпел, и все, давайте, можно это узнать? Да, конечно, можно, потому что это и есть, ну, то, зачем человек приходит ко мне, и мы докапывались до этих причин. И иногда это бывало, вот в частности с ней, она говорит, вот из-за такой ерунды меня вот настигло через там 30-40 лет, вот и я сейчас в таком состоянии. Да, да, если это случилось, когда человек там, ну, я уже говорил, что обычно травма такая душевная, она человека настигает до 5 лет. Сейчас говорят до 7, но все-таки по-старому мы склоняемся, что это было все программирование. И как и позитивное, так и негативное, оно все совершается до 5 лет. Вот до 5 лет очень аккуратно надо быть с ребенком. Там любое слово, оно к нему залетает без всякой критики, потому что критический фактор только к 11-12 годам формируется. И любое слово, оно становится программой. Любая фраза, она, вот она залетает туда в мозг, и если там по поводу там, учебы, спорта, я не знаю, там любой вещи, которая потом человеку оказывается очень важна. Если там не было никакого мнения, это залетает и остается там, и каждый раз сразу включаются фильтры, которые отвергают все, что противоречит этой идее, но подтверждает, что учеба, допустим, там та же учеба вред или там, много кушать, это хорошо, кушай, там, любящие бабушки, кушай, вот мы не кушали, а тебе чтоб там. И такие бабушки любящие находят слова, что потом этого ребеночка там, ну так он выглядит таким маленьким бегемотиком, очень тяжело с этим бороться. И, а человеку с этим жить, и мальчику, и девочке, это очень, ну я прям считаю, что это такая достаточно трагедия, потому что да, бабушки не доедали, было очень тяжело, они прошли там и Советский Союз, и эмиграцию прошли. И, конечно, им хочется, чтобы внучек или внучка, она хорошо кушала, хорошо выглядела, такой кругленькой становился ребеночек. Это вот об этом всегда надо думать. И мы находили, я говорю, что вот для взрослого человека это вообще просто это пыль на ветру. Вот ветер подул, и все, сухие листья. А для ребенка это трагедия. Для ребенка это было... такое определяющее, вот он сделал вывод, что он миру не нужен, что он там маме, она не нужна, там не хватило какого-то подарка, вот чушь собачья. Или в подарке там не хватило чего-то, вот у всех там такая-то шоколадка, а у нее не было шоколадки, я никому не нужна. Потом попала в школу, там чего-то тоже не хватило. И вот человек делает на основании этого вывод. И потом еще, когда близкие и любящие люди, там ее муж, ее там какие-то там сослуживцы, тоже ей там объяснили, что она в их коллективе там просто мышь белая, что она никто, и звать ее никак. И человек делает такой вывод, и все, и она никому не нужна, она должна умереть. Чаще всего это бывает, когда развелись родители. И всегда, когда развелись родители, маленький ребенок считает, что в этом его вина. Я даже больше того скажу. Я когда был совсем молодой, меня это ошеломило первый раз, когда я с этим сталкивался, именно с гипнотерапевтической работой, что были такие там страшные вещи, как домогательство сексуальное, там, изнасилование детей. И ребенок считал, что он виноват. Он считал, что как-то он себя не так вел. Он не считал, что это взрослый урод, что он больной человек, ну, потому что никогда взрослый нормальный человек, он, мысль даже такая не придет в голову. А ребенок считал, что вот что-то он не так сделал, вот его наказали, как-то вот он виноват. Еще когда с ребенка берут там клятву, что я тебя убью, если ты расскажешь. Все, маленький ребенок, у него для взрослого понятно, что надо бежать и тут же там кому-то рассказывать. А для ребенка дети совсем по-другому думают. Вот кто не сталкивался, имейте это в виду, это страшная вещь. Это вещь, которая... Искалечен ребенок, но поверьте, все, кто потом будет с этим ребенком общаться, когда он будет подростком, когда он станет взрослым или взрослой, окружение тоже от этого страдает. И так эта цепная реакция, она передается там, я не знаю, до скольки рук. Вот. Он отравил там сослуживцем или она отравила, потому что жизнь в коллективе, а если еще плюс она там какой-то руководитель чего-то добилась, а внутри-то человека подрывает, и это очень-очень приведет к чему угодно. Но ладно, этот человек, это как бы, ну, я не скажу, что это его выбор, хорошо, он от этого страдает, но от его поведения страдают, я говорю, и сослуживцы, и близкие люди. И это очень, очень большая проблема. Поэтому об этом всегда надо думать, об этом надо задумываться. И если внутри что-то подрывает и что-то грызет, и вот вы чувствуете себя, ну, я не хочу сказать, приходите, я вам помогу. Даже я не всегда могу помочь по разным причинам. Я недавно работал в одной европейской стране, потому что там собрали группу людей, я приехал, люди там, все, они там собрали деньги, чтобы там, то есть уже были готовы там на серьезную работу, и три человека после первой сессии отказались работать и сказали, не надо, не возвращай. Я говорю, я вернул вам деньги, нет, нет, не надо ничего возвращать. Почему? А я не хочу это переживать. Я говорю, вы понимаете, это как заноза. Как крючок рыболовный, вот он попал там в палец, он гниет, давайте его вытащим. Да, будет больно. Или когда вправляют какой-то сустав, который выскочил там от неправильного движения, или что-то тяжелое человек поднял. Нет, нет, пусть гниет, пусть потом будет гангрена, пусть там все что угодно. Я не хочу это еще раз переживать. Человек не готов. Он готов пережить, он не готов простить участников, тех людей, которые его там привели к этим последствиям каким-то. Это тоже это большая проблема. Человек не всегда готов следовать моим рекомендациям. Это, я всегда вспоминаю в этом случае слова Джеральда Кейна, гениальнейшего гипнотерапевта, который на вопрос, с любой ли проблемой вы можете справиться? Он говорил, да, с любой, но только мы не всегда справляемся. А почему? А потому что люди не следуют нашим рекомендациям, люди не следуют этому. Надо что-то делать, а человек думает, ай, что-то делать, поможет это, не поможет. Какой-то ставить самогипноз, в этом самогипнозе что-то делать. А зачем? Я пойду, я выпью таблетку. Но смотрите, если вы поставите самогипноз, там, 2 недели будете то-то, то-то делать, это займет у вас 10-12 минут в день. Но зато потом, смотрите, вы делаете вот это, вот это, вот это, и вы управляете своей жизнью. Вам уже не нужен ни психолог, ни психотерапевт. Вы там больше 95% проблем вы сами решаете. Вы решаете, вы себя вытаскиваете без единой таблетки, без транквилизаторов, без там седативных препаратов. Проблемы со сном. Это все можно раскрутить, но и вы себя просто вытаскиваете, как барон Мюнхгаузен за волосы из болота. Нет, нет, нет, нет. Я выпью таблетку. Зачем? А это глупость. К сожалению, вот эта инерция мышления, она... Поэтому я никого не призываю. Я даже, когда мне звонят, первое, что я стараюсь сделать, человека отговорить. Человек, если я чувствую, что он сомневается в том, нужна ли ему помощь, очень часто я говорил, и вот идут звонки опять, и там, вот у меня там, у моего сына. А почему ваш сын? Он слышал передачу? Да, слышал. А почему он не позвонил? Хорошо, он не слышал передачи, но вы ему рассказали, как это работает, как это все там мощно, великолепно. Гипноз имеет такую силу, когда вы позволяете это сделать с собой. Почему он не позвонил? Ну вот я за него, вот я его приведу. Нет, это я заранее знаю, что 60-70%, что работы не получится. Человек не хочет сам, он даже не хочет напрячься, позвонить, рассказать. Он не хочет инвестировать в решение своих проблем в свое время. Он не хочет напрячься. Ему неприятно об этом говорить. А как тогда мы будем работать? Одна сессия, он уйдет и скажет, ну да, я знал, одна сессия. Да, иногда бывает и 3, и 5, и 7 сессий. Ну, 7 сессий нет, 7 сессий все равно человек почувствует. Много чего почувствует. А один раз он ушел, и, ну, я знал, мне ничего не поможет. Есть категория людей, которые ходят к психологам, психотерапевтам, к шаманам, к целителям, к иглотерапевтам, акупунктурщикам, для того, чтобы сказать, да, я ходил, мне ничего не помогло. Куда ходил? А вот на акупунктуру, да ерунда это. А почему? Ну, я сходил 2-3 раза, а там курс хотя бы 10-15 раз надо прийти, и иногда этот курс надо повторить. Так же, как человек приходит к доктору, если он начинает принимать антибиотики, там есть минимальный курс, там, по-моему, он на 10 дней, неважно, это таблетки или уколы. Если принял 8 уколов, то ты просто сделал сильнее там, эти бактерии, которые там набрали силу, борясь с антибиотиком. Есть, и также есть и у нас, и у массажистов, и, я не знаю, там у тех же акупунктурщиков, есть какие-то схемы лечения. И то же самое и у нас. Но с гипнозом и с гипнотерапией гораздо хуже, потому что про акупунктурщиков, там, я не знаю, один фильм, может быть, я видел, как там иголками кого-то парализовали. А по гипнозу все, человек, закрой глаза, иди там, укради картину, иди там, не знаю, угони дорогую машину. И человек идет и делает всякие там нехорошие вещи. Он говорит, вот видите, он был под гипнозом. Или там некоторые любят ссылаться, вот меня загипнотизировали. Поэтому, если вы идете к акупунктурщику, почитайте про акупунктуру. Вы идете к психологу, хотя бы хоть чуть-чуть почитайте, что такое психология, как они помогают, или там психотерапевты. Идете к гипнотизеру, то же самое. Посмотрите шоу. Я все слышал, я не был под гипнозом. Ну, на сцене вы видите, человек все слышит. Если человек меня не слышит, а какой регрессии, как я его в регрессии буду вести? И буду говорить, там, вернись, где тебе было там 5 лет, или где было то-то событие. И человек начинает там барахтаться, начинает там как рыба биться в кресле, потому что он попадает в ту ситуацию, если он позволяет это сделать. Если он пришел поэкспериментировать, если он не хочет, если он хочет доказать, что он сильнее гипнотизера. Нет, я не поддаюсь гипнозу. Очень много я таких слышал вещей. У нас не будет толку, не будет смысла в моей работе. Это выброшенные деньги, это потраченное зря время. Человек добирался ко мне, потом добирался от меня. Там час, полтора, два там мы с ним мучились. Я его там пытался всяческими путями как можно глубже погрузить, а он там тщательно. Я все контролирую, я привык все контролировать. Если вы привыкли контролировать, у меня были такие люди, я говорю, ну вот вы, ваша жизнь под вашим контролем. Да, да, да, да. А чего вы добились? Потеряли работу, потеряли квартиру. Потеряли отношения с женой, и жену потеряли. Потеряли отношения с матерью. У вас не осталось близких. К чему привел вас ваш контроль? Может быть, вам нужен настоящий контроль над своей злостью, над своим гневом, над своей обидой. Потому что настоящий контроль над своими чувствами дает свободу. Вы берете свою жизнь под контроль. Вы, поддаваясь порыву, вот иногда человек совершает страшные вещи, там все, его гнев обуял, и все, он готов там, я не знаю, на все. Вот я вижу, у меня идет звонок, пожалуйста, я вас попрошу, перезвоните, сейчас уже скоро я закончу, и я после передачи, я с удовольствием отвечу, или перенаберу вас. Поэтому настоящий контроль облегчает жизнь человека, а контроль вот такой вот ложный, такая гордость, я не поддаюсь. Если человек не поддается на самом деле гипнозу, если у него нарушена связь сознания и подсознания, этому человеку надо не ко мне, ему надо там реально, даже, наверное, не психотерапевту, а уже туда, где лечат там препаратами, это психиатры. У меня был близкий приятель, который очень хотел погрузиться в гипноз. Но он до того себя довел, что если там я брал какую-нибудь иголку и там брал, просто ему протыкал руку, он боль начинал ощущать иногда через 2-3 часа. Настолько у него все, у него там иннервация, все эти нейронные связи, все было нарушено. И что, инсульты, и все, потеряли человека, умнейший человек. Голова работала, там, я не знаю, как два компьютера вместе взятых. Поэтому лучше себя до этого не доводить. Если вы чувствуете, что что-то не в порядке, хотя бы снять стресс. Снять стресс есть сейчас. Вот у меня есть на телеграм-канале совершенно там бесплатно. Не надо ни подписываться, ничего. У меня есть там разгружающие психику и там частично помогающие при хронической боли, при острой боли. У меня там есть записи, вы можете их брать, можете слушать. Можете в интернете, если вам чей-то голос или чья-то музыка лучше легла, на ночь, не надо днем тратить время, одели наушники, послушали. Хотя бы сделать это. Если вы не хотите таких глупостей, как некоторые считают, как самогипноз, если вы не хотите разгрузиться там с помощью какого-то специалиста, не знаю, там есть прекрасные психологи, они говорят, они психологи, но на самом деле они пользуются нашими методами гипнотическими. О, какой хороший психолог. Он просто тихонечко, он не говорит, что это гипноз, но делает всякие вещи, которые очень помогают людям. С удовольствием я помогу, когда я в США, я принимаю месяцы, два и три, вот пока я всех не отпущу, кого записал, я принимаю все. И, к сожалению, на этом я с вами сегодня прощаюсь. До следующей среды. С вами был Николай Федоров. Я желаю вам мира и покоя в душе.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Ну, думал Васю не показывать во весь рост, потому что сегодня будет жара, и кот должен набраться сил для того, чтобы ее перенести. Но, в принципе, я могу показать вам, что он здесь. Вот эта камера на моем лэптопе, и Вася, так сказать, у ног моих, вернее, на уровне выше колен. Детская вот эта вот замечательная, помню, четверостишая. Повыше колена, пониже пупка висит авторучка и два пузырька. Вполне мог бы написать Маршак. А что, плохо разве? Да, у меня тут появились новинки. Интересно, кто-то отметит или нет в чате. Пока еще есть шанс, потому что глухариный ток начинается через минут пять. Новинки визуального свойства, то есть проверка того, что по-английски называется observational skills, то есть навыков регистрировать компоненты окружающей среды. Для этого надо видеть. Сегодня у меня новинок две. В принципе, если кто-то отметит обе, то я могу подарить книжку. Но только надо, чтобы вы читали по-английски, иначе она вам не нужна. И читали бы вообще. Я, когда прочитываю книгу, такое количество недочитанного я сейчас стараюсь отдать. Но так как я в Бруклине бываю очень редко, обычно я привожу в магазин Мосвидеофильм свои книжки, чтобы кому-то просто отдать. То поэтому это все лежит. Нет смысла копить пыль, потому что есть вещи, которые я никогда не прочту. Ну, например, у меня полное собрание сочинений Ильфа и Петрова, ну, совсем полная, то есть включая, вот толщина, включая записные книжки Ильфа, которые, как выяснилось, я когда-то в детстве просто умирал от смеха, был такой чтец Валерий Токарев, который читал, у него было одно из выступлений, оно было посвящено записным книжкам Ильфа, и он выступал в библиотеке Ленина почему-то в зале. Вот, и я там со своим приятелем, нам было там по 10, по 12 лет, полный зал старых людей, как нам казалось тогда, ну, намного старше, чем мы. И что меня больше всего поражало, что помирали от смеха только мы вдвоем. И много-много времени спустя я выяснил, что это вообще специфика русской аудитории. Страшнее нету. Я не раз выступал в русской аудитории в Америке, и не только я, но и дети наши, так сказать, устраивали концерты. Русские сидят с лицами, как будто они это памятники. То есть вот типа того, что, скажем, в Манхэттене есть лавки, на которых сидят существа, очень похожие на людей. Но это скульптура. Откуда эта эмоциональная, так сказать, экономичность на лице? Но зато должны выглядеть лучше, потому что когда у нас... Кстати, улыбка, она способствует напряжению 20 с чем-то мускулов, а осатанелась 70 с чем-то. Так что вот это вот напряжение лицевых мускулов, оно приводит к старению лица. Переходим от вступления к новостям, которые мы с Васей относим к разряду мировых. Спецпредставитель президента России, он у вас наверху слева, по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, рассказал о реалистичном решении для Украины, которое способно немедленно завершить военный конфликт. Почему он так не очень впрямую, но расшифровка звучит так, что гарантия безопасности Украине, которую должна предоставить Америка, если Украина покинет Донбасс, это Украина должна предоставить России. И все. И сразу перестаем стрелять. Соединенные Штаты начали новую волну атак на Иран, нанося удары по нескольким целям возле Ормузского пролива по приказу президента Соединенных Штатов, что Пентагон охарактеризовал как акт принудительной дипломатии. Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Тайвань впервые запустил испытательные ракеты по стратегическим водам непосредственно перед водами Китая, послав сигнал решимости Пекину и Вашингтону. На Кубани в результате атаки дрона загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, но потушили. Членство в ФШР, это Федерация шахмат России, в ФИДЕ, это Международная Федерация, приостановлено на 3 года, либо до тех пор, пока Российская Федерация не прекратит проводить мероприятия в аннексированном Крыму и оккупированных регионах Украины. Официальная формулировка. Трамп приказал Конгрессу принять

трус сосал. Это не так там официально собрать там пресс-релиз, прессы. Он постоянно продвигает только свою социальную сеть. Программа слежки позволяет правительству собирать информацию об иностранцах, находящихся за рубежом, которые используют американские коммуникационные системы. То есть это мы в основном. И я имею в виду наши близкие. А также собирают информацию, то есть программа собирает информацию об американцах, которые общаются с такими иностранцами. Билл Гейтс сообщил Конгрессу, что Джеффри Эпстейн узнал о его, Гейтса, изменах во время брака и пытался использовать эту информацию против него. The Commodity Futures Trading Commission, то есть это федеральные регуляторы, предложили новые правила для рынков прогнозов, стремясь к возможности блокировать ставки, которые, по их мнению, не отвечают общественным интересам, по их общественным. Правило, вероятно, ограничит определенные виды спортивного тотализаторства, такие как ставки на травмы игроков и так называемые ставки с первой подачей. Ну, недавно словили звездного питчера главной лиги бейсбола как раз вот с этой первой подачей. Попадет, не попадет. А практически все ставки на войну, терроризм или убийство, скорее всего, будут запрещены на том основании, что они не отвечают общественным интересам. То есть это так запахло советским авиром, когда тебе говорили, что вам отказано в визе на выезд из страны из-за нецелесообразности. То есть вот этот вот хаос в голове, который тогда появлялся у всех, кто получал отказ, он такой однородно серого цвета, я бы сказал, чьей цели несообразно, могут ли быть цели авира совместимы каким-то образом с целями тех, кто хотел бы уехать, над этим стоило не думать вообще. Они могли сказать все, что угодно. Я помню, когда моя ситуация была такая очень клевая. Очередной отказ я должен получить, и я знаю, что получу. Мы сидели в отказе 9 лет. Причем всегда говорили, что из-за секретности я, мол, служил в армии и владею секретами. Я когда-то 100 лет назад про это рассказывал, но сейчас по случаю повторю еще раз. Значит, что я сделал? Я написал письмо командиру своей воинской части в Малую Станицу. Это такое было стрёмное место в те времена в Алма-Ате, столице Казахстана. И я ему написал там: товарищ полковник, служу Советскому Союзу. Ну, что в таком духе. Я вот собираюсь поехать в Болгарию туристом, но неохота проходить через муторные всякие проверки, там ЦК, райком КПСС и так далее. В общем, скажите, пожалуйста, у меня была какая-то секретность? И если можно, копию вашего ответа пошлите в отдел виз и разрешений. И надо же такому случиться. Я бы такое кино смотреть не стал, но в жизни это произошло. Я получил письмо, что мне завтра нужно явиться в АВИР, в тот же день, когда я получил письмо от командира своей воинской части. То есть об этом нельзя было просто мечтать. И прихожу я в АВИР, и человек с лицом, как вот те члены русскоязычной аудитории, которые приходят на комический вечер, и у них на лицах ничего, говорит мне: ну, вам отказано, так что можете идти. Формально вот протягивает мне открытку. Я говорю: можно вопрос? Он говорит: а что, какие-то вопросы? Все ясно уже, не первый раз. Я говорю: уточнить хочу, а по какой причине отказ? Он так на меня смотрит. Я говорю: ну ты что, парень, там рехнулся, что ли? Секретность в армии у тебя была. Мы же тебе уже говорили об этом. Я ему говорю: да, я помню, что вы говорили, но у меня в руках письмо, а у вас в столе оригинал этого письма, который вы получили одновременно со мной, потому что почта в Москву из Алматы идет с одной скоростью. И в этом письме написано, а там было написано, что никакой секретности у меня не было. И тогда его лицо слегка изменилось, но, правда, в сторону неподвижности было уже некогда. Я сказал: ну ладно, парень, тебе не нравится эта формулировка, мы тебе дадим другую. И тут я понял, что если я не начну бороться за выезд с этой системой, то так оно и будет продолжаться бесконечно.

0: дальше. Следующая новость. Министерство юстиции разослало масштабные повестки в несколько крупнейших банков, спрашивая, не дебанкировали ли они клиентов, то есть отказали им в банковских услугах, или неправомерно не закрывали ли они счета клиентов по политическим причинам. Это начало большой чистки. Тут пахнет 1937-м. Великобритания столкнулась со второй вспышкой антимиграционных беспорядков за неделю, вернее, неделю спустя после того, как суданский соискатель убежища ударил ножом мужчину на улице в Белфасте. И последнее, я сейчас покажу вам фотографию. В возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка Советского еще Союза Людмила Черсина. Детей у Черсиной при ее невероятной красоте, ее, кстати, уговаривали сниматься в Голливуде, не было. И это для меня невероятный сюрприз, потому что справа вы видите актера, которому сейчас 46 лет. Звать его, по-моему, Павел, фамилия точно Чурсин. И сходство его с Людмилой настолько очевидно, но и он, и она отрицают, что между ними есть родственная связь. Если бы они, конечно, были родом из одной какой-нибудь деревни, как когда-то мне говорила российская певица Маша Распутина, у нас в деревне все Распутины, и это могло, так сказать, привести к кровосмесительным процессам, то можно было бы и такому случиться. Но у меня какие-то серьезные сомнения, уж больно похоже. А теперь по поводу того, что с бизнесом и с финансами. Очень фигово, херово просто было в минувшие сутки. Во-первых, годовая инфляция достигла трехлетнего максимума, это 4,2% в мае, что соответствует, правда, ожиданиям, потому что война с Ираном подтолкнула цены на энергоносители и усилились последствия конфликта для потребителей, то есть для нас с вами. Основные индексы снизились, S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 1,6, 2 и 1,9% соответственно, а фьючерсы на нефть Церец, соответственно, подросли, потому что это качели на фоне войны. OpenAI рассматривает возможность резкого снижения цен, которые он взимает с пользователей, стремясь привлечь клиентов, отвлечь, вернее, клиентов от главного конкурента. Это Anthropic. Он хочет их заполучить под себя. Fidelity планирует начать позволять своим сотрудникам покупать доходы, сопоставимые с пенсией, в рамках популярного класса своих инвестиций 401K. Oracle сообщил об увеличении доходов от облака на 47%, что помогло увеличить прибыль до 4,3 миллиарда долларов с 3,43 миллиарда годом ранее. То есть это уже рост серьезный, где-то на 20%. Sanofi заявила, что приведет к прекращению позднего исследования экспериментального лечения редкого иммунного заболевания после того, как пришла к выводу, что препарат вряд ли даст достаточную эффективность. Они заявили об этом вчера, после закрытия биржи. Сегодня просто из любопытства гляну, что будет с их акциями. Акции Apotex Health выросли в дебюте компании на рынке после того, как этот самый канадский фармацевтический производитель оценил свое IPO на эквивалент в районе 932 миллионов американских долларов. Завод по прокату алюминия в штате Нью-Йорк, который снабжает Ford и других автопроизводителей, должен возобновить производство через 9 месяцев после того, как пожар вызвал кризис поставок в автомобильной промышленности. И последнее по бизнесу и финансам. Профсоюзные работники завода в Мичигане, производящем ключевой компонент для грузовиков General Motors, достигли предварительного соглашения о новом трудовом контракте после 10-дневной забастовки. Это хорошая новость. О погоде. Я обычно не рассказываю о погоде, не называю времени во время шоу и не говорю, какая дата сегодня. То есть, потому что мы с Васей в вашей жизни всегда. Но сегодня про погоду. Вчера вечером в Нью-Йорке, да, сначала о том, что Погода несет очень высокие температуры и сильные грозы, спорадические такие, местами, как сегодня, так и завтра. Создадутся, как говорят синоптики, достаточно интенсивные условия для формирования торнадо. Торнадо в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, с эпицентром в городе Нью-Йорке. С полудня сегодня по пятницу, завтра будет действовать предупреждение о жаре. Из-за влета температуры до 100 градусов по Фаренгейту, и ожидается, что изолированные эти грозы вызовут сильные ветры, локальные наводнения, и в принципе есть маза, что может сформироваться торнадо. Тут можно было бы, кстати, поставить камеру и сделать лайв-стриминг, чтобы люди, кто смотрели, скажем, подписчики на «Русский голос Америки», смотрели, как над Гудзоном все это начинается, потому что у меня обзор, как вообще, ну, только те, кто живет на такой высоте над Гудзоном, по другую сторону Манхэттен, могут снимать такого рода вещи. Я, наверное, может быть, даже это и сделаю. Так что, ну, завтра. Сегодня еще пока нет для этого условий. Всех болельщиков Никс поздравляю от души. Вчера в Нью-Йорке царило оживление, это мягко сказано. Болельщики Никс ликовали, пировали в барах, в магазинах, вечеринки с просмотром, естественно, на городских улицах, ну, естественно, в собственных гостиных, по всем пяти борам после победы в четвертой игре. И теперь до чемпионства NBA осталась всего одна победа. Никс совершили, как вот говорили, каминг-аут, сейчас говорят по-русски, совершил каминг-аут. Не признался в том, что пидор, ну как они думают про себя, а говорят, что совершили каминг-аут. Так вот тут Никс совершили мощный камбэк. Я уверен, что в суржике сейчас так разговаривают. Причем это крупнейший в истории финалов NBA, выиграв четвертую игру на Madison Square Garden со счетом 107 против 106. С одним очком разницы. И выйдя таким образом вперед в серии 3-1 против Spurs. Spurs – это шпоры, если кто не в курсе. Вот эта новость, которая в памяти нашего гетто останется навсегда, я совершенно уверен. Вот если хотите проверить себя, гетто вы или нет, послушайте эту новость. И сами себе ответьте на этот вопрос. Мать из Джорджии была сбита своей 13-летней дочкой, позволив ей сесть за руль ее SUV во время школьной отвозки. Шумека Джонсон, ей 35 лет, в результате обвинена в неосторожном поведении в связи с утренней аварией возле начальной школы Брамби в округе Кобб, это штат Джорджия. Произошло это в день рождения Ленина. Нет, я не спрашиваю, потому что сейчас загорятся, как на рок-н-ролльных концертах от зажигалок, вся зала. Чей день рождения? 22 апреля. Следователи сообщили, что за рулем Chrysler Pacifica 17 года находилась 13-летняя дочь этой самой Джонсон в полосе для высадки в школу. В автомобиле также находились 4-летний мальчик и 6-месячная девочка. Внедорожник с места вдруг ускорился вперед и врезался в Джонсон, стоявшую перед этой машиной. Причем сначала машина окончательно остановилась практически на женщине, а затем девочка, сидевшая за рулем, включила задний и врезалась в припаркованную машину, переехав мать еще раз. На утро сегодняшнего дня краудфандинг, страница, матери придется отвечать перед судом, платить за лечение, она серьезно пострадала. Краудфандинг собрал $1800 из цели, которая была поставлена, в 5000. То есть это на редкость, это чрезвычайная редкость, никаких сентиментов американцы не проявили. И последнее. Администрация Трампа отклонила планы мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани встретиться с уходящим с поста левым президентом Колумбии Густаво Петро, который в воскресенье написал в Твиттере «Хайль Гитлер» в ответ на колонку в поддержку правого кандидата в президенты во время того, как он сам, то есть Петро, был в Большом Яблоке на мероприятиях ООН на этой неделе. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас только один звонок. Это порошист. Поэтому пусть повисит, они платят 79 центов за минуту, повисит пусть. Если сейчас отключится, то значит он поймет, что его не примут, и поэтому зачем же выкидывать такие деньги. Правда? А я пока расскажу вам то, что было вчера на бирже. В принципе, это частично повторяет ситуацию, описанную в срочных новостях сегодня. Инфляция выросла, о чем я сказал в мае. Она составила 4,2%. Это самый высокий уровень за 3 года. Поскольку напряженность на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители, и если бы я, например, был журналистом, который допущен к телу ныне действующего президента Соединенных Штатов, и задал бы ему этот вопрос, как спросила его представительница MID Press насчет того, что вы обещали, что не будет войн, а тут вот это, то он бы тут же назвал меня crooked or stupid и сказал бы, что Дэвидсон Радио – это фейк ньюс, да? Но только не фейк, а фейк, так бы он сказал. Но ни один единый отчет по инфляции не изменит, как считают специалисты, позицию Федеральной резервной системы по процентным ставкам. То есть это, опять-таки, то, что сильно не понравится президенту, который немалые усилия положил на то, чтобы сменить Пауэлла, то есть председателя Федеральной резервной системы, отказывавшегося понижать процентную ставку. Повышение цен и недавние надежные данные, так сказать, которым можно верить по занятости, могут побудить тех, кто устанавливает ставки, отложить вообще даже саму оценку экономических последствий. А без оценки Федеральная резервная система, она ставку не меняет. Напряженность между Соединенными Штатами и Ираном возрастает, подпитывая рыночную, при этом неопределенность. Соединенные Штаты ответили Ирану за сбитие нашего вертолета во вторник, и президент Трамп пообещал новые атаки, и в результате, то есть сразу можно было ставить, как только президент говорит это, даже при том, что он 37 раз говорил, что через 2 дня будет мир. Но если он обещает новые атаки, тут же можно ставить на нефть. Brent – это образец, нефть выросла на 1,8%. Скажете, что это мало, но это если за день. А если вы каждый день торгуете? Акции упали, тут кое-какие детали. На фоне все более напряженной геополитической и экономической ситуации все основные индексы закончились понижением. Если вы ничего не успели сделать, как и я, впрочем, то есть потеряли... ценные бумаги вашего пенсионного портфеля потеряли много денег, то когда все теряют, то также все потом и найдут. То есть я особо, так сказать, для меня сейчас дороже там поиграть в пиклбол, например. Да хрен бы с ним, сколько можно этим жить вообще? Тем более, что я вообще не собираюсь пенсионным портфелем своим вообще пользоваться. Пусть достанется детишкам. А если я не буду жить вечно, конечно. Кстати, есть маза, что жизнь можно будет сильно продлить. И после того, как я закончу с биржей, я вам расскажу о том, каким образом и как скоро. Причем не только продлить, но еще стать моложе. И без понтов. И это не фейк. Это достижение науки. Хотя ученые все придумали. На самом деле, действительность, так как говорит нам 47-й. Так, техногигант NASDAQ. Последние дни страдает из-за опасений по поводу искусственного интеллекта вообще в целом, именно из-за опасений. А тут еще и геополитическая ситуация. Кстати, наш президент тоже собирался заниматься только Америкой внутри, никакой геополитикой, но кто же ему верит, не так ли? Или он так умен, что он говорит одно, а думает другое, а может быть, он вообще не думает. Кстати, ситуация с высказыванием нашего президента заставляет серьезно засомневаться в состоянии его психического здоровья. То есть он проявляет все признаки ненормальности психической, к сожалению. Да, значит, NASDAQ упал почти на 2%, S&P 500 на 1,6%, а Dow она 1,9%. Это много, это 953 пункта, и еще 3 дня, 4 дня, нет, да, 5 назад он был где-то в районе 52 тысяч, сейчас в районе 50, но снизу. Кстати, есть еще одно наблюдение, которым поспешу, потому что сейчас уместно поделиться с целевой аудиторией. Если произошел неожиданный взлет, причем по всем показателям, то есть вы проверяете, очень рекомендую проверить, если вдруг вы узнаете, что Dow поднялся на 1000, NASDAQ и S&P поднялись на 1,5-2%, как было несколько дней назад, то это тот момент, который предполагает, что будет немедленная, это не коррекция, а немедленное состояние психоза, в которое все три индекса впадут, как только у нас же сейчас болевая точка. То есть фактически война в Иране – это орел, который сидит на твоей печени. И если он отвернулся в сторону, его отвлекло что-то, то значит индексы возрастают. То есть хорошее настроение у обладателя печени. Да, Прометей? А если он клюнул, то больно. Так вот, когда он отвернулся и все подросло, если заморозить все, что у тебя есть, то потом, когда все упадет, вложить деньги в самые перспективные акции в своих портфелях, когда все упало, и тогда вы выигрываете дважды. Если я брошу это дело, то есть стендап с Васей в присядку, то буду каждый день этим заниматься. И, кстати, на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube только для членов, которые должны будут платить $100 за членство, буду сообщать о своих изысканиях. И последнее по поводу биржи. Супермикрокомпьютер рухнул. Производитель серверов на базе искусственного интеллекта упал аж на 28%. После того, как вчера... Довольно поздно, кстати, это было... Они заявили, что планируют привлечь $7 миллиардов через акции, когда они их продадут. А компания, которая пережила очередное резкое падение акций в марте после предъявления обвинения одному из членов совета директоров в контрабанде, кстати, его обвинили, заявила, что ей нужны деньги для покупки компонентов для выполнения заказов на искусственный интеллект. То есть мы бы рады, но денег на покупку компонентов не хватает. То есть тут сразу можно играть на понижение. Это все с новостями по поводу дел на бирже вчера. У нас есть один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Да, хорошего Саша, вам дня и вашим слушателям тоже.
0: Спасибо.
7: У меня взаимно. Короткий вопрос. Вы только что произнесли, что, по вашему мнению, наш 47-й впадает в безумство. И вот по этому поводу, как вы считаете, вот эти заявления, которые появились, что после определения, чем будем бить по Ирану, он употреблял уже применение ядерного оружия. Вас это как беспокоит? Сильно, не сильно или вообще не беспокоит? Спасибо.
0: Да, Саш, спасибо. Вы знаете, меня, например, в этом плане больше беспокоит Владимир Путин. Потому что он, безусловно, способен применить тактическое. Хотя в покере я бы ставил на Путина, но не на Трампа. То есть я на Трампа в покере вообще бы не ставил. Хотя лицо у него держит, но риторика, так сказать... Не, я думаю, что не я один, а я думаю, что все, кто участвует в этой игре, в геополитике, все прекрасно понимают, что когда Трамп объявляет о чем-то, и он в состоянии как бы ража впадает. То есть это, кстати, необходимо по театральным, так сказать, соображениям. Вот как, скажем, фюрер был бесноватый. Я не сравниваю. А Фидель Кастро, то есть нужна экспансия, чтобы показать, что ты похож на людей. Вот именно. А не просто человек в костюме, который с одинаковым лицом говорит, вам отказано в визе. Или поздравляю вас, вы можете ехать. Не, Саш, это меня не беспокоит. То есть это если... Тут дело даже не во мне, не в моих эмоциях там, или в моей оценке, а дело в том, что у Ирана нет точно никакой возможности адекватно ответить Соединенным Штатам Америки. И если мы включаем ядерный хлыст, то мы превращаемся навсегда в источник, так сказать, ненависти для всего остального мира. То есть в этот момент какой там ответка от Израиля там в сектору Газа, это будет... Нас возненавидят точно так же, как сейчас начинают в мире ненавидеть всех евреев за то, что они ответили, как кажется, тем, кто на стороне сектора Газа, что там, значит, это был неадекватный ответ. Мне, кстати, про это сегодня есть материальчик. Но теперь еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
8: Да, значит, 2 недели назад я звонил, говорил Грегори, что это праймерис. И за праймерис Трамп не хочет ответа Ирану. Поэтому он орал на Нетаньяху прямо перед вторником, значит, когда атаковали.
0: Да, это было примерно пару недель назад, но не больше, наверное. Окей, а теперь по поводу продления жизни, причем омоложения. То есть не то, чтобы найден фонтан юности, и можно выстраиваться в очереди, чтобы глотнуть оттуда, но слушайте сюда. Впервые в мире за все времена человек получил инъекцию, которая способствует перепрограммированию клетки. Об этом сообщила биотехнологическая компания Life Biosciences. Пока что это экспериментальное лечение, и оно будет протестировано у примерно 20 пациентов с глаукомой или неартерической передней ишемической оптической невропатией. То есть по-английски звучит примерно так же, как по-русски, мало что понятно. Ну, короче, определенные невропаты и страдающие глаукомой, 20 человек пройдут через испытания по перепрограммированию клеток. В принципе, это генная терапия. И данный эксперимент включает в себя возвращение клеток в более молодое состояние. А зачем? Конечная цель, то есть задача была именно так поставлена, вернуть клетку в то состояние, когда она еще могла быть устойчивой к болезни, но не полностью. То есть до состояния ограничено, до состояния новорожденных стволовых клеток. Компания успешно обратила вспять старение тканей у обезьян и мышей с помощью этого метода, включая исцеление слепоты, которая появляется с возрастом. И, однако, вот исследователи беспокоят больше всего возможность побочных эффектов у человека, потому что 2 из 4 белков, которые участвуют в этом процессе, могут неконтролируемо делиться в испытаниях на животных. У некоторых мышей развились опухоли. Вот это побочные исследования. Причем я просмотрел все исследование, из которого вы слушаете дайджест. Меня интересовало, какого рода опухоли. Они не говорят, доброкачественные или злокачественные. Просто написали опухоли. И вот для первого в истории испытания на людях исследователи вводят терапию пациента с глаукомой и будут наблюдать за вмешательством в течение 6 месяцев, вот за вмешательством, которое они осуществляют. И в конечном итоге исследователи надеются расширить эти вмешательства в области печени и мышечных клеток. И при этом известно уже, что Джефф Безос и Сэм Олтман поддержат некоторых конкурентов вот этой компании Life Biosciences. То есть интересно, вот ход мысли у 2 совершенно разных богатых и умных людей, Безос и Олтман, которые вкладывают сейчас деньги не в Life Biosciences, как наивно сделал бы начинающий трейдер, а в тех, которые занимаются тем же, но пока никому не известны. То есть они вначале входят туда и становятся акционерами. И это гораздо круче, чем банковский процент. Тут, конечно, можно было бы задать вопрос, на который никто из вас никогда не ответит. Я совершенно в этом уверен. Но попробуйте. Попробуйте ответить. А что стали делать бы вы, те, кто превратился... Вот есть такой вот класс человека, один очень известный врач из нашей комьюнити сказал мне одну эту притчу целую. Он сказал, ты знаешь, говорит, у меня так часто одна и та же ситуация разыгрывается, просто грустно стало. Сначала было смешно. Я говорю, какая? Он говорит, ну вот говоришь пациентке, что ей нужно сделать то-то и то-то, а она говорит, да ладно, доктор, я вас так люблю, но я как-нибудь так дохожу. Пациентка, пациент, то есть это касается не только физического состояния здоровья, это касается умственной деградации. То есть поразительно, что когда у человека исчезает цель в жизни, он сразу начинает ждать смерти. То есть не совершая никаких поступков, все как есть, все прекрасно. Бесконечное количество сериалов по телевизору, никогда не испытываешь чувство голода. Ну и, в общем, короче, если хочешь, можешь куда-то поехать, хочешь выпить, выпил немедленно, баня. Ну, какие радости еще в жизни нужно. Книжек уже эти люди не читают, мыслей новых у них вообще не появляется, то есть это класс доходяг. Причем я полагаю, что этот подвид челов характерен исключительно для нашей эмиграции. Поэтому, если у вас появляется возможность, но чисто пока теоретически, вернуть себя в более молодое и в более здоровое состояние, а у вас нейтрализованы вами самими все навыки по части совершения поступков, составлению планов на жизнь, то зачем вам это? Вообще, в принципе, зачем продлевать жизнь, когда смерть – это состояние совершенно безболезненное, полный покой? Ну, немножко поплачут близкие. Но если вы укрепитесь в мысли, что они плачут не потому, что вы умерли, а потому что они понимают, что они тоже смертны, глядя на вас, то, в общем, в принципе, это вполне можно пережить. Плюс вы сильно поможете фондам Social Security. У меня почему-то все телефонные линии свободны. Здесь только каждый может сказать про себя. Телефон студии 718-303-90-90. Ну что, все с полными штанами? И язык в том месте, где его не должно быть? Ну, у вас есть полтора минуты, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Радио шоу Севакопана.
16: За него стоят громадные масты.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: Нет у нас звонков на эту тему, но я бы не сказал, как говорит этот джингл, не поймешь, что за люди. Очень даже и поймешь. Но, кстати, это касается только тех, к кому обращен данный вопрос. А про остальных мы ничего знать не можем. И я в том числе. Вот эти 200 тысяч человек, которые оценены Нилсон и Арбитроном, на сегодняшний день это невидимая и никогда не слышимая аудитория, это так сказать, основной кулеш, а выход в эфир – это чисто пена при кухонном производстве. У нас только пурашистик один, пусть повисит. А про себя вы можете не писать ничего, я и так все знаю. Ну, благодаря доктору, естественно. Тут вчера такая печальная была история. Я бы сказал, мой приятель прислал мне письмо от женщины, которую он не знал. Я сейчас, между прочим, наверное, вам это письмо зачитаю, потому что этого человека, про которого пишет женщина, возможно, что знают многие из вас, особенно киевляне, скорее всего. Сейчас я гляну. А, вот. Вот письмо. Письмо написано к моему товарищу, и он мне его переслал, потому что я знал героя этого письма. «Здравствуйте, я Виктория, подруга Олега. Мы много лет знакомы, вместе работали на многочисленных сценах. 30 лет он был нашим другом. Моего мужа, джазового пианиста Сержа Потоцкого, Лукшина, не стало в 21-м году, ковид. Олег поддерживал меня в горе морально. Вместе мы не жили, встречались. Я актриса театра и кино. Летом отдыхали у меня на даче. Он говорил, что я украсила его жизнь и что я его последняя женщина. Пишу книгу, где будет много и о нем. Талантливейший музыкант, певец, красавец, умница, спортсмен. Мистер Блюз Украин, верный, преданный друг, любимый мужчина. Нас называли самой красивой парой среди киевской богемы. Много было спето, еще больше было задумано. Между нами не было бытовых проблем. Отношения, праздник. Почти 5 лет. Очень следил за собой, прекрасно готовил. Не пил, не курил. Наслаждался жизнью. Закоренелый холостяк. У него есть сын от 2-го брака. Мать сына в Америке. Вышла замуж. Они в разводе уже много лет. И живет она где-то под Чикаго. У нее все в порядке. Алик не болел, не пил лекарств, к врачам ходить не хотел. Год назад переболел воспалением легких, с тех пор кашлял периодически. Но работал, пел, жил нормальной жизнью. 3 мая вечером позвонил мне с остановки троллейбуса. Ехали в театр, должны были встретиться. Сказал, что ему плохо. Я приехала, вызвали скорую, забрали в больницу. Инфаркт на ровном месте. Сделали стентирование. Ночь прошла стабильно, тяжело. На следующий день я была с ним, ухаживала за ним, уже даже покушал, должны были переводить из реанимации. На утро в 6:40 мне позвонили и сказали, что он умер. Аритмия, слишком интенсивной была реанимация. До сих пор не могу прийти в себя. Юридически я ему никто, поэтому со мной даже никто из врачей не говорил. Сказали, что всем будет заниматься сын. Жду, когда позовут на прощание. Все киевские музыканты тоже ждут. Нет больше нашего Алика. То есть это Олег Федченко, джазовый музыкант. И я с ним знаком был. Причем об этом, о нашей встрече... Значит, тут два момента. Во-первых, красивая пара, которая нашла друг друга в последней фазе своей жизни, когда надо было бы спешить жить, но спешить жить надо всегда, то есть мы изначально все прожигаем жизнь, это неизбежно, какой-то период, но не все. Вот скажем, мои дети не прожигают жизнь. Но я был из той культуры, где это было принято. Вот как, скажем, у театральных актеров было принято напиваться после спектакля. Ну, в Москве так, по крайней мере, было. То есть все алкоголики. Вот, и наша встреча последняя была очень клевая. Это был Калининград. Нам лет по 15-16. Чемпионат Союза. Да. Мы в туалете на подоконнике сидим с Аликом Федченко и Жекой Берковским. Берковский был из сборной Одессы, а Алик киевлянин. И гитара. И когда он взял в руки гитару и начал что-то наигрывать, Я очень сильно удивился, потому что он уже тогда тяготел к блюзу. Это он настолько всколыхнул мою душу мгновенно. Вот как вот пресловутая рота солдат, который идет по мосту, и мост обрушился, потому что топот сапог входит в резонанс с механическими колебаниями моста, который и так без солдат присутствует. И тут он такое во мне возбудил, а Жека отбирает у него гитару. Да, все курили шипку, маленькие такие короткие сигареты без фильтра. И это был, не, можно было бы курить что-то другое, но это было, так сказать, марка. И Жека со своим этим самым одесским русским языком начинает петь песню, как позже я узнал, господина Ножкина, потому что я в совсем другой культуре жил, я вообще, меня интересовало только западный рок-н-ролл и больше ничего из попсы, потому что рок это тоже попса где-то. Вот. Я впервые услышал, когда можно петь песню, в которой все слова состоят из одних согласных. Но это особый такой шипящий русский язык, характерный для одесситов. Сигарета, напиши колечко, спички на снегу, поставишь точку. Где-то что-то надо поберечь бы, а не сбережешь, уже точно. Вот считайте, что это некролог Сева Каплана по ушедшему безвременно хорошему человеку, блюзовому королю Киева, Украины в целом, Олегу Федченко. Теперь у вас окончательно пропал дар речи, поэтому я использую последние 10 минут для политической темы, чтобы, так сказать, показалось, что жизнь проходит не зря, да? А, картинка у меня была где-то, сейчас гляну. А, вот, картинка с картой. А, позавчера президент Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном неизбежно, а спустя несколько часов Соединенные Штаты и Иран начали новые атаки друг на друга. Вчера президент заявил, что Иран слишком долго ведет переговоры о мире, а позже добавил, сегодня мы снова нанесем по ним серьезный удар. И как раз вот это вот была подоплека вопроса, который задал Саша насчет возможности ядерного удара. И пока наш президент чередует вот эти обещания мира с угрозой возвращения к полномасштабной войне, ни то, ни другое не происходит, а вместо этого ситуация остается такой же запутанной, как всегда. А президенты таких мощных стран, как наша, они обязаны вести к тому, чтобы ситуация не была запутанной. Потому что кого же тогда слушать, только того, чья фамилия начинается на те же три буквы, что путаница. В Путину путаница. Ну, Путин выведет, да? Так вот, ситуация запутанная, причем, как всегда, обе стороны, похоже, ни в чем не согласны, затягивается смута на Ближнем Востоке, и остается неясным, как и когда закончится война. Я бы предложил вам поиграть в аналитика. Ну, как, скажем, Билли Джоэл. У него есть такая песня «The Piano Man». Кстати, совершенно гениальная песня, если вслушаться в слова. И там есть одна строчка «And the waitress is practicing politics». То есть, это ситуация в баре, официантка рассуждает о политике. По этой ситуации я все обозначил. Кто хочет поиграть в аналитика? Телефон студии 718-303-90-90. Но только не фантазия, которая в песочнице, так сказать, или в Daycare Center вам преподнесена, а на основании того, что вы узнаете, слушая толковище с Васей и Севой. А, между прочим, та официантка, которая в этом тексте, это реальная женщина, которая была душой всего бара, где Билли Джоэл играл. Еще когда никто не знал, что это гениальный будет музыкант. И он на ней женился даже. Тоже интересная отдельная тема психологическая. Вот бывает, что человек соответствует своему месту и в определенном наряде идеально, а в другом случае нет. Вот у Ильфа и Петрова есть рассказ блестящий. Называется «Директивный бантик», который читал тот же Валерий Токарев, о котором я вспомнил сегодня. Вы сечете, что такое стендап с Севася? И там ситуация такая, что описывается, как на берегу увидели друг друга на песчаном одиноком пляже, были он и она. Описывается, как они красиво сложены, какие одухотворенные у них лица. Не разговаривая ни слова, то между собой они взяли за руки и поняли, что им нужно идти. Они вошли в воду. И они вошли и плавали молча, с восхищением, глядя друг на друга, и было понятно, что они на всю жизнь останутся вместе. А потом они вышли на берег, и каждый отошел к горке своей одежды. И одели. И что они одели? Когда они повернулись и посмотрели друг на друга, они не узнали, они стали оглядываться. А где же тот, а где же та, которая только что свела меня с ума? На нем были синие ситцевые трусы ниже колена. И майка, которую в Америке, это я добавляю, называют wife beater. То есть вот такая, с бретельками. Ну, как в «Трамвае желаний» у известного актера Марлона Брандо. А на ней было платье с директивным бантиком, потому что в фабрике было предписано бантик вот сюда. И поэтому с этим бантиком в области поддыха она выглядела как беременная на последнем месяце. Они молча повернулись и ушли друг от друга навсегда. Так, вот теперь у нас появились... Я сейчас только отстреляю. Все линии заняты. Я отстрельну пурашистов и послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Доброе утро. По поводу того, как оплакивают ушедших. Вы, может быть, вас это заинтересует, потому что был такой, он и есть, но уже не такой популярный, Майкл Сэвидж, радио.
0: Конечно, я знаю.
10: Да. Да, так вот он в какой-то момент сказал такую интересную вещь. Он сказал, что когда близкие люди уходят, то как бы мы ни горевали, мы, как правило, испытываем хоть какое-то элемент есть облегчение, потому что отношения с близкими людьми всегда очень сложные, как правило. И только когда уходят ваши животные, вы действительно ощущаете искреннюю такую потерю, тяжелую. Вот просто интересный такой был момент.
0: Да, вы знаете, я на 100% согласен. Когда у меня на коленях умирала моя собака, она размером была с меня. То есть мне ветеринар сказал, что она умрет через неделю. Если у тебя есть маленький ребенок дома, лучше, чтобы при нем этого не произошло. И он меня уговорил. Оставил меня на полчаса с этой собакой моей, с Гретой. И я не знаю, откуда у меня столько слез взялось. Я полчаса тихо рыдал. И кончилось, как должно было кончиться. Но когда у меня умерли родители, слез у меня было намного меньше. То есть Сэвидж, я думаю, что абсолютно прав в этом плане. Спасибо вам за, так сказать, подначку. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
15: Доброе утро. Вы, наверное, немножко ошиблись, когда сказали, что ненавидят евреев. Евреев-то не ненавидят. Ненавидят сионистов, включая христианских. И евреи тоже их не любят. Нормальные-то евреи, которые там...
0: Ой, ну ничего нового, так вы ничего не усвоили. У нас сионисты, само собой, но волна сплеснулась ненависти к евреям в целом. Сионисты – это частность. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
18: Да, извините, Сева, что я второй раз звоню.
0: А, Саша, ничего.
18: Раньше не делал, да, но аналитика, на мой взгляд, здесь очень проста. Мне интересно Трампу выпускать иранскую нефть из своих рук, и как он здесь заявил вчера или позавчера, что он за ее еще и ворует. Я не удивлюсь, если окажется, что деньги за нее он отправляет туда же, в Катар, на тот же счет, куда поступают деньги от ворованной нефти из Венесуэлы. Поэтому то, что он закрыл и заблокировал за пролив, в принципе, то есть он наложил, он хочет стать главным по распределению энергоресурсов в мире. Это его мечта. Моя мысль. Спасибо.
0: Ну, да, спасибо. Окей, взаимно. Ну, хорошо, это что получилось. Я только в двух словах только добавлю, потому что остальные звонки от пурашистов только. Но я никогда не имел чаяний и надежд, чтобы в рамках шоу был идеальный звонок. То есть такое происходит, это точно запись, и это точно монтаж. бывает случайные совпадения за 33 года, что я занимаюсь открытым радиовещанием. Ну, это было, не знаю, ну, 10 раз от силы. То есть это даже не статистика. Но главное же не это, а главное это поставить вопрос и заставить человека задуматься, чтобы он стал лучше. И, кстати, в большинстве своем я ставлю эти вопросы перед собой. Потому что я не знаю, приводит это к какому-то результату или нет. Но, скажем, один мой приятель, который ровесник Олега Федченко, и они тоже занимались спортом вместе, когда я его спросил недавно, ты на тренировке ходишь? Он говорит, да ты что, говорит, что я с ума сошел в моем возрасте ходить? Но вот это вот понимание о том, когда наступил тот возраст, когда уже даже смешно что-то делать, это же в принципе затянувшийся поход на кладбище. Ну потому что если ты посмеешь лежа на смертном одре подумать о том, а что же за последние годы ты сделал с тех пор, как у тебя стало хватать на хлеб? В чем была твоя жизнь? Без чего можно было бы обойтись? Что можно было бы сделать, зачем и почему ты это не сделал? То выяснится, что ты просрал значительную часть своей жизни. То есть у тебя была возможность, как у верблюда, войти в игольное ушко, потому что велико межмолекулярное пространство, но ты просрал свою жизнь. Так вот, чтобы этого не было, я говорю с вами на том языке, на котором мы говорим не у микрофона и не в камеру. Всем счастливо и долгих лет!

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Спонсор выпуска новостей – адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 23 лет – Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства – персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Привет, физкульт! Дорогие дамы, уважаемые господа, как сказал классик, все хорошо, что хорошо кончается. Вчерашний матч в Madison Square Garden между Нью-Йорк Никербокерс и Сан-Антонио Спёрс закончился для Никс очень хорошо. Хозяева одержали победу со счетом 107-106 и лидируют в финальной серии Кубка Ларри О'Брайена со счетом 3-1. Но конец был хорошим. Начало, дамы и господа, после первого тайма, я должен сказать, настроение было упадочное, потому что гости из Сан-Антонио лидировали со счетом 76-53. Но начался второй тайм, и мы увидели две совершенно разные команды. И команду гостей, и команду хозяев. Команда гостей, которая в первом тайме набрала 76 очков, за весь второй тайм набрала только 30. И все хорошо, что хорошо кончается. За 1,2 секунды до конца матча Никербокеры забросили победный мяч и выиграли 107-106. Ну, что сказать об этом матче? Нервы потрепали никербокеры. Что касается болельщиков команды Сан-Антонио, то у них должно быть почти что упадочное настроение. Итак, счет после 4 матчей финальной серии Кубка НБА 3-1 в пользу никербокеров, и им осталось выиграть один матч, чтобы стать впервые с 1973 года в перестать чемпионами. Но выиграть один из трех матчей будет сложно. Окей, мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня в роли, это столица штата Северная Каролина, моего штата, там находятся начальники, мои начальники. Сегодня 5-й матч финальной серии Кубка Стэнли. После 2 матчей счет серии между Каролина Хэрикейнс и Голден Стейт, Вегас, Голден Найтс, Золотые рыцари из Лас-Вегаса. Счет серии 2-2. И, конечно же, сегодня хозяева постараются победить. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера команды, лидеры восточной группы американской лиги, Янкис и Тампа Бэй Рейс, одержали очередные победы. Янкис выиграли в Кливленде. Тампа выиграла дома у Бостон Ред Сакс. Янкис 41 победа, 26 поражений. Тампа Бэй 40 побед, 25 поражений. Команды шагают ноздря в ноздрю. На востоке национальной лиги лидеры, команда Атланта играла в Чикаго, потерпела поражение 2-1. Тем не менее, Атланта Брейвс уверенно лидирует в своей группе. 45 побед, 23 поражения. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс проиграла очередной матч и безнадежно отстает. Ну и сегодня Сегодня стартует Кубок мира, World Cup, чемпионат мира по футболу. Сегодня два матча в группе A, оба матча в Мексике. Сборная Мексики играет с Южной Африкой. Эта игра начнется, нам ее будут показывать. Время восточного побережья 3 часа дня. Матч проходит в Мехико-Сити, в столице, а в Гвадалахаре, Южная Корея, играет Чехия. Я напомню, 48 команд разбиты на 12 групп, по 4 команды. В каждой по 2 команды из каждой группы выйдут в следующий раунд. Это 24 команды. И к этим командам присоединятся 8 команд, занявших лучшие третьи места. Окей, это мы начинаем. Кубок мира по футболу. Ну и вчера сборная Англии, она вступит в борьбу только 17 июня. Она провела очередной тренировочный матч френди. Называют эти матчи френди. Англия играла с Коста-Рикой, играла в Орландо. Жара там была 90 градусов, бедные футболяры мокли от пота. Тем не менее, Англия победила со счетом 3-0. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что...

0: уложенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 11 июня. Окей. Начинаем, как обычно, с Украины. Вот в прошлый раз я посвятил первую часть своего выступления, как обычно, впрочем, вернее, первую четверть своего выступления в Украине, и говорил о письмах, которые Зеленский отправил Трампу и Конгрессу США, пока ответа нет, и у меня есть предположение, что не будет. И он отправил одно открытое письмо Путину. Письмо написано в таком в очень оскорбительном тоне, где речь идет о том, что Путин старый, он завел войну в тупик, а украинские ракеты уже долетают до Санкт-Петербурга и могут полететь еще дальше. То есть, с точки зрения банальной логики, ты даже с учетом того, что эта война зашла в тупик, допустим, если признать такую ситуацию, что война зашла в тупик, ты все-таки зависим в большой степени от своего противника, и если ты хочешь с ним заключить какой-то мир, то ты не начинаешь этот разговор с оскорблений. Ну и Путин назвал это письмо хамским и добавил, что Украина знает о его позиции, и говорить тут не о чем. И он, кстати, заметил, что когда, по поводу того, что по поводу своего возраста, что на мировой арене действуют и успешно действуют лидеры постарше его, что чистая правда, конечно. И он также отметил, что хотя мнение такое есть о том, что война остановилась сейчас, замерла на линии фронта, продвижение минимальное, но тем не менее эти продвижения есть. И если, например, в прошлом году говорилось о том, что Украина контролирует 25% Донецкой области, то сейчас она контролирует уже 15%. И это наступление продолжается, и из этих прифронтовых городов только говорят о том, что враг приближается. Когда я говорю сейчас враг, я имею в виду, конечно, российские войска. И вот в этой ситуации, значит, Зеленский пишет это письмо, и понятно, что это письмо выглядит как демарш для того, чтобы отвлечь внимание от более значительных скандалов, которые имеют место в Украине, которые связаны с Миндичем, и все как бы идет к тому, что эта группа, она была связана с самим Зеленским, который в документах следствия проходит пока что просто как Вова. Ну, никто не говорит, что это Вова, это именно этот Вова. Но как бы все догадываются, что это именно этот Вова. И вот сейчас выясняются подробности того, что стояло за отправкой

0: этого открытого письма Путину, которое в двух вариантах, на украинском и на английском, можно найти на официальном веб-сайте президента. Значит, сейчас из комментариев своего Путина, из комментариев народных депутатов украинских, в частности Гончаренко, выстраивается такая картина. Значит, примерно 21 мая российский олигарх Роман Абрамович тайно посетил Киев. Значит, тут есть два варианта, два объяснения, почему он посетил. Первое, это было приглашение самого Зеленского. Второе, это было просьба Путина. И, ну хорошо, оставим. Это несущественно. Но я сильно сомневаюсь, что вот он сам решил вдруг взять и поехать в Киев. И я очень сильно сомневаюсь, что он поехал договариваться о чем бы то ни было с Зеленским, не спросив предварительно, что думает по этому поводу Путин. Он приехал в Киев, это известно, примерно 21 мая, и где он лично встретился с Зеленским в его резиденции. И по просьбе самого Абрамовича, нам сообщает издание, это TSN, этот визит оставался в секрете. Значит, потом, значит, пришло 4 июня после этого, было опубликовано письмо, где он призвал к прямой встрече, предложил начать с прекращения огня обменом пленными по линии фронта и, значит, подчеркнул, что Украина никогда не сдаст территорию, что война забуксовала и что Путин завел эту всю ситуацию в тупик. Ну, хорошо. Значит, теперь, что интересно, просто на следующий день после того, как было опубликовано это письмо, Путин на этом знаменитом экономическом форуме в Санкт-Петербурге, он рассказал, что стояло за этим письмом. Он не назвал Абрамовича по имени, но он сказал, что российский бизнесмен, которого он знает лично и которого он абсолютно доверяет, потому что это очень порядочный человек, отправился по приглашению в Киев, и там он, и оттуда он привел, значит, личное послание Зеленского с просьбой личной встречи. Ну, Гончаренко, нардеп Гончаренко назвал уже Абрамовича, и все знали, что это Абрамович. И из этого комментария путинского следовало то, что встреча Зеленского с Абрамовичем состоялась, но ни о чем они не договорились. То есть позиции Москвы, которую представлял Абрамович, или позиции Киева, которую представляет Зеленским, они остались те же. Ни одна из сторон не планирует ничего уступать. И, стало быть, война продолжается. Такие дела. И после того, как стало ясно, что позиция Москвы не изменится, Зеленский выступил с этим совершенно оскорбительным письмом, прекрасно зная, что оно написано не для того, чтобы склонить Путина к переговорам, а для того, чтобы обозначить свою воинственную позицию. Мы стоим на своем, мы не уступаем, война продолжается, и Украина наращивает свои мощности, удары уже наносятся по Санкт-Петербургу, и это не последний рубеж, до которого долетят украинские ракеты. Ну, вот и все. Вот, но при этом, казалось бы, такого рода переговоры никогда не ведутся на виду у людей. Это встречаются какие-то представители той и другой стороны воюющие, и они закрывают двери, где нет ни журналистов, ни лишних людей, лишних ушей, и там они о чем-то договариваются. И после того, как эти стороны о чем-то договариваются, уже лидеры стран встречаются для того же при журналистах, и там они, значит, договариваются, как бы договариваются о том, о чем их подчиненные договорились между собой раньше. Поэтому вся эта история и с визитом Абрамовича, и с этим письмом, в моем понимании, я еще раз, я просто, не, у меня другой мысли даже никакой нет. Это вся история затеяна только с одним. Еще раз вернуться к теме переговоров, поскольку эта тема, безусловно, очень важная для миллионов украинцев. И показать, что с Путиным договариваться невозможно. И таким образом объяснить свою воинственную позицию. Мы продолжаем борьбу, мы продолжаем войну, мы боремся за нашу независимость, и заодно отвлечь внимание от мендичевского скандала. Такие дела. Кстати, по поводу того, что когда я говорю, ведь раньше, то есть такого рода договоренности имеют место за закрытыми дверьми, и для этого не надо привлекать непосредственно Путина. Дело в том, что мы, как мы это помним, совсем недавно шли переговоры между командами Киева и Москвы. Причем до какой степени недавно, просто еще в этом году. Начались они в 25-м и продлились в 26-м. Значит, эти были трехсторонние переговоры, в которых участвовали США, Украина и Россия. Они имели место в Абу-Даби и в Арабских Эмиратах, и они имели место в Женеве. И даже был дедлайн для этих переговоров. Трамп придумал свой очередной дедлайн. Это июнь 26-го года. И все те же самые вопросы там обсуждались. Прекращение огня, остановка войны по линии фронта, обмены пленными, территориальные вопросы, кому Донбасс принадлежит, кому не принадлежит, и гарантии безопасности, то есть участие в этой договоренности западных стран, в частности Соединенных Штатов, для того, чтобы добиться чего-то, остановки этой войны. И все эти переговоры ничего не дали, ничего, ни одна из сторон не уступает. В этой ситуации еще вовлекать в эту историю Абрамовича, это просто явная, очевидно, инициатива для того, чтобы потом заявить, что Путин не хочет с нами разговаривать. И так договаривались, и этак он не хочет с нами договариваться, поэтому мы должны продолжать воевать. Потому что эта война отвлекает внимание от скандала. И если этот скандал бы привел к отставке Зеленского, то понятно, что герою страны придется пойти за решетку. Это мое понимание ситуации. Я, конечно, могу ошибаться, но я считаю, что мне кажется, что, вы знаете, многие вещи какие-то повторяются у тебя перед глазами. И ты видишь, как это происходит, и они все развиваются по одному и тому же сценарию. То есть в каждую заложена одна и та же схема. Личная встреча. Сперва личная встреча. Мы как бы договорились, по-пацански два главных пацана встретились, договорились, но потом возникает масса непроговоренных на этой встрече моментов, масса деталей, появляются новые условия, предусловия, и в связи с этим сделка не реализуется. Одна из таких сделок, между прочим, которая предшествовала личной встрече Зеленского с Путиным в Париже, это были разговоры о реализации Минских соглашений, которые никогда, мы знаем, не были реализованы. И потом уже сама украинская сторона нам сказала, а мы не собирались их реализовывать. Почему? Ну, потому что они были подписаны под дулами пушек, нас заставили, но нас это не... Мы это подписали только для того, чтобы получить передышку. И, то есть, получается, что встречи больших пацанов абсолютно ничего не дают, потому что дает какой-то результат, это встречи дипломатических групп, которые проговаривают все детали, а потом появляются пацаны и подписывают эти детали, эти договоры. Вот как это работает в мире. Поэтому у этих призывов к личным встречам совершенно другая цель. Чисто пропагандистская. И, ну хорошо, может быть, кто-то скажет, это далеко ты вспомнил эти Минские соглашения, когда они там были написаны, или Будапештский меморандум, когда он там был написан, и кто его не выполнил. Но я приведу вам другой пример, который мне кажется важным в этом разговоре и тоже очень показательным. Речь идет, сейчас вспомните, о сделке США и Украины по недрам. Значит, эта ресурсная сделка между США и Украиной была ратифицирована в целом, я подчеркиваю, в целом, не вся, но в целом. Она была ратифицирована год назад, Значит, она, эта сделка предусматривала совместную разработку украинских месторождений, нефтегазовые, редкоземельные. И при подписании обе стороны пообещали миллиардные инвестиции в Украину и представляли договор как гарантию безопасности. Якобы Россия не решится атаковать территории, где работает американский бизнес. Значит, год прошел. И если вы помните, эта сделка в нашей стране, я говорю в Соединенных Штатах, она показывала, насколько Трамп серьезно относится к своим отношениям с Украиной, как он хочет помочь этой стране, но в то же самое время, как он многократно нам говорил, он не хочет просто так давать им оружие. Или просто так давать им деньги. Они должны за это рассчитаться. И они за это должны рассчитаться своими недрами. Значит, при всей моей любви к нашему рынку, я должен сказать, что эти условия расчетов, они, конечно же, были совершенно кабальными для Украины. Совершенно. Но Трамп тут проявил такой цинизм бизнесмена. Вы хотите деньги, вы хотите патроны, ракеты, самолеты, танки. Вы за это должны платить. У вас нет денег? Хорошо, мы будем получать плату в виде ваших ресурсов. И это еще было в 2024 году, эти разговоры начались. И Киев пошел на эту сделку, я подчеркиваю, я ее считаю абсолютно кабальной, но Киев пошел на эту сделку, потому что у него не было никаких других вариантов гарантировать финансовую и военную поддержку Соединенных Штатов. Значит, в мае 25 года Верховная Рада ратифицировала так называемое рамочное соглашение. То есть, по большому счету, она ратифицировала договор двух пацанов. Но к этому соглашению еще прилагалось два ключевых технических приложения с основными параметрами. Значит, их содержание, этих документов, никогда не раскрыли. И их никогда не ратифицировали. И, но, тем не менее, какая-то работа началась. И в январе этого года премьер Юлия Севериденко объявил итоги конкурса на разработку крупного литиевого месторождения в Кировоградской области. И победителем стала американская компания Добро Литиум Холдингс. И за этим консорциусом, по данным Нью-Йорк Таймс, стоит близкий друг Трампа, миллиардер, известный нам Рональд Лоудер. Значит, и условия были, как я подчеркиваю, супервыгодные для Америки. 70% продукции идет в сторону Соединенных Штатов, а украинское правительство, государство, вернее, прошу прощения, получает от 4 до 6% от оставшихся 30%, то есть менее 2% от общего объема. Но что потом произошло? Украине это, естественно, не понравилось. И они результаты этого конкурса оспорили в суде. Все остановилось. Такие дела. И какие проблемы? Проблемы в том, что в действительности, о чем бы ни договаривались пацаны, Зеленский не хочет просто так отдавать эти недра. Его правительство не хочет. Они прекрасно понимают, что эта сделка кабальная для Украины. Оружие, они хотят получать оружие на шару. И либо в долг, который, я не знаю, кто вообще из здравомыслящих людей, считает, что Украина, когда бы то ни было, рассчитается с этими долгами. Скорее всего, никогда. И дальше произойдет, как это произошло, между прочим, с помощью Советскому Союзу. Они, по-моему, до сих пор отдают это. Я говорю о помощи во время Второй мировой войны. И, значит, одна из проблем того, что эта сделка не состоялась. Это бесконечные бюрократические проволочки. Украина не дает возможности это все быстро сделать и начать разработку. Затем это завышенные ожидания по ресурсам. Потому что, во-первых, многие месторождения полезных ископаемых, которые считаются стратегически важными для Украины, информация о них – это военная тайна. Потом включены в этот список этих месторождений, в включены, например, давно выработанные шахты или карьеры, где уже ничего не добывается, потому что все добыто еще в советские годы. И так далее, и так далее. Ну и главной, то есть если говорить о том, что главной целью Киева это было бросить Трампу какую-то кусок мяса, чтобы он успокоился и продолжал финансировать эту войну, то эта тема уже даже не обсуждается. Она ушла. То есть в Америке ее никто не осуждает. На это махнули рукой, все это замерло. И по большому счету это результаты любых договоренностей с Киевом. То есть это договориться на высоком уровне, создать информационную бурю, а потом все это затормозить, потому что это невыгодно. И невыгодная будет такая же и встреча, бессмысленная будет эта встреча, личная встреча Зеленского с Путиным, если перед этой встречей все не будет проработано в деталях. И, конечно, все эти разговоры об остановке войны по линии фронта сегодня, как условия для начала переговоров, они неприемлемы для Кремля, потому что там знают, что как только все остановится, оно и остановится. После чего никогда и ни о чем не договорятся никакие пацаны и никакие группы специалистов или дипломатов. Такие дела. На этом я сегодня завершаю эту украинскую часть своего выступления. И в следующей части мы поговорим о наших американских заботах. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: слушаете Дэвидзон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес – 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел поговорить об эмиграции. О том, что происходит у нас в этой сфере и как Трамп борется с последствиями миграционной политики Байдена, в результате которой в нашу страну население нашей страны сильно выросло на миллионы. И главное, что мы как бы не ожидали, что рост будет таким стремительным, но он имел место, потому что наша южная граница была совершенно открыта, и у нас, между прочим, был назначен специальный царь пограничья, Камала Харрис, которая только смеялась, и решая этот вопрос. Но не решила, потому что не собиралась. И, в общем-то, если вы читаете какие-то демократические источники, то цель этого наводнения и не скрывается. Демократы хотят изменить демографию этой страны, увеличить значительно латиноамериканскую общину, в принципе, иммигрантскую общину, и получить дополнительные голоса для того, чтобы стать раз и навсегда непобедимой политической партией. И сколько у нас нелегалов в стране? Значит, цифры какие угодно. Кто-то говорит 30-40 миллионов, но цифры, которые чаще всего употребляются и с которыми я часто сталкиваюсь, когда я читаю какие-то материалы по этой теме, то говорят где-то от 15 до 18 миллионов. Давайте для ровного счета скажем 15-20. И при администрации Байдена только на южной границе зафиксировали 10-12 миллионов пересечение границы. Так это то, что зафиксировали, но еще уже была масса пунктов, где ничего не фиксировали, где просто этот поток тек совершенно беспрепятственно, и никто не знает, сколько именно там прошло людей. И когда я говорю 15-20, ну, из чего я исхожу? До того, как этот поток хлынул в Соединенные Штаты, говорили о том, что в стране находится 8-10 миллионов. Значит, если мы 8-10, давайте 8-10, прибавим к ним 10-12, которых зафиксировали при Байдене, то это уже получится 20-22. Ну, так это, я подчеркиваю, это только зафиксированные переходы границы. Ну, поэтому мне кажется, что если мы будем говорить 20 миллионов у нас в стране этих ребят, то, наверное, мы не ошибемся. Хорошо. И, как вы знаете, вы будете смеяться, но, между прочим, при Байдене тоже действовала депортация. Депортировали порядка 250 тысяч человек, что тоже своего рода достижение. Хотя достижение мизерное на фоне въехавших в страну 10-12 миллионов. Ну, хорошо. Теперь, значит, Трамп, когда избирался, он обещал нам положить конец этому наводнению и положил. Действительно, мы знаем, он закрыл границу, при этом даже не пришлось на этот раз строить эту знаменитую стену, какими-то другими методами он это закрыл. И, то есть, какими методами просто начала работать пограничная служба наша. И тема со стеной ушла, а ее больше нет. Точно как с украинскими ископаемыми. Она перестала быть. Или точно как со строительством этого знаменитого нефтепровода. Тоже он оказался, что уже не нужно. Уже другими способами эту нефть можно получать. Не обязательно из Канады. Одним словом, это Эта стена, она была одним из этих проектов, о которых много говорили, но потом забыли. Это нас, для нас это должно быть уроком. Когда о чем-то много и громко говорят, мы должны знать, что это может скоро кончиться, что это буря в стакане воды. Что, может быть, какие-то есть другие пути решения этой проблемы. Ну, вот Трамп решил проблему. Сейчас, значит, переходы границы практически исчезли. О них не говорят. Или говорят о том, что граница на замке. Слава Богу. Но это не решает вопроса, что делать с этими 20 миллионами, которые здесь уже в стране. Что с ними делать? И вот у меня к вам вопрос. Представим себе, что мы с вами из совет директоров корпорации, которая называется Соединенные Штаты Америки, и мы с вами должны решить эту проблему. Меня интересует, в принципе, ваш вопрос. Вы за депортацию этих 20 миллионов или нет? И я, между прочим, хотел бы тут на этот раз предложить вам несколько вариантов ответа. Значит, если вы за депортацию этих 20 миллионов, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, пусть они остаются здесь, они найдут чем заниматься, или мы найдем возможность о них позаботиться, или же вы за частичную депортацию, и кого именно вы хотели бы депортировать. Значит, за 888-222-1131, против 888-222-1132, за частичную депортацию 888-222-1130. Такие дела. Ну, и если вы за частичную депортацию, то очень хотелось бы знать, на каких условиях вы хотите этих людей оставить здесь. Но пока вы обдумываете этот вопрос, я вижу, уже звонят. Но, друзья мои, прошу набраться терпения, потому что я вам хочу рассказать одну историю, которую вы нигде не услышите. Значит, Трамп придумал, на мой взгляд, ну, я не хочу сказать гениальную систему, как избавляться от этих людей, но он нашел способ избавляться от этих нелегалов. Значит, он... Начнем с того, что для того, чтобы, допустим, мы поймали какого-то нелегала, посадили его в detention center, это не тюрьма, это называется detention center. Значит, сколько стоит содержание человека в таком иммиграционном центре, detention center? Значит, такое, столько же, сколько в американской тюрьме обычно. Значит, стоимость содержания заключенного стоит приблизительно... Ну, где-то 55 тысяч долларов в год. Медицинский сервис, содержание самого этого объекта, facility, как у нас это здесь называется, содержание штата сотрудников, которые обслуживают этих людей, а они все имеют страховки, пенсии и так далее, и так далее. Отсюда такая цена. 47-65 тысяч долларов в год, давайте будем говорить, 55 тысяч долларов в год. Значит, при этом это средний показатель по стране. Но у нас есть такие очень богатые и щедрые либеральные штаты, как Калифорния или Массачусетс, значит, вы не поверите, но у них есть случаи, когда содержание одного человека в год за решеткой обходится в 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов в год. Мало кто из моих слушателей зарабатывает 300 тысяч долларов в год. Такие дела. Ну, и почему? Ну, опять же, потому что они больные, им нужно делать какие-то, за ними они требуют ухода и так далее, и так далее. Потом какие-то программы образования, между прочим, там существуют, я забыл про них сказать, люди там в школу ходят, дипломы получают. То есть это большое предприятие за решеткой. И, значит, вы себе представьте, что у нас тут миллион этих нелегалов, которых депортируют через эти центры. Сколько у нас миллиардов расходуется по этой статье? Невероятные деньги. И их поймали, допустим, допустим, их хотят депортировать на родину. Значит, проблема в том, что некоторые страны отказываются принимать своих граждан с уголовным прошлым. Они говорят, уголовники, мы от них с таким трудом сдыхались, вы нам хотите их вставить обратно, мы их не принимаем. Вы привезете сюда на самолете, что их будет сбрасывать через дверь, мы их не принимаем. И, значит, потом судебные апелляции, запрету на высылку по причине риска пыток в той стране, куда, если вы помните, у нас тут была недавно эпопея, когда одного уголовника, который здесь избивал жену, которого поймали на том, что он перевозил, он сам участвовал в перевозке нелегалов, потому что он был членом банды. Его не выслали, его не смогли выслать на родину, потому что он и его адвокаты, добрейшие в своем роде люди, они сказали, он принадлежит к такой-то банде X, а у них там на родине всем рулит банда Y, и потому если его отправят туда и посадят в тюрьму, то эта банда Y его там убьет. В связи с этим его отправили в какую-то третью страну. И вот эта вот история с тем, что нашли возможным отправить его в третью страну, и стала основой новой политики Трампа. Это депортация в третьи страны. И этот подход оказался относительно недорогим и очень эффективным инструментом давления. Значит, что такое, называется third country removals? Значит, высылают мигранта или нелегала не в страну его происхождения, а в третью страну, с которой США есть соглашение. И представьте себе, что администрация Трампа, вот еще один показатель того, что она не дремлет, они подписали такие соглашения с тремя десятками стран. Значит, что это за страны? Ну, Мексика, понятно. Они тут наши соседи, как им первыми не помочь в этом деле. Это Эквадор. Это некоторые страны Центральной Америки. Это африканская страна Руанда. И это бывшая Советская Республика Молдова. Это, значит, только эта система только начала работать. И в мае и июне, уже, считайте, пол июня прошло, значит, за эти полтора месяца отправили около 20 тысяч человек. То есть это капля в море. 20 тысяч человек с одной стороны, 20 миллионов с другой стороны, это, не знаю, семечки. Но тем не менее, как говорил один наш бывший генсек, процесс пошел. Значит, с финансовой точки зрения, это гениальное решение. Значит, в 20, вот по данным на сегодня, за 26 год, выплаты Соединенных Штатов этим третьим странам составили 44 миллиона долларов в год. Значит, у нас есть 44 миллиона, и у нас есть около 20 тысяч этих ребят. Значит, это получается, что мы приблизительно 200 платим за одного человека, которого там будет содержать. В некоторых странах это больше, в некоторых меньше. Но по их расценкам это нормальные деньги. Причем некоторых людей они даже не содержат в этих своих каких-то детеншн-центрах или в тюрьмах. Некоторых людей они проводят с ними собеседования, они видят, что эти люди социально не опасны, и они их предлагают им где-то либо какое-то общежитие, либо найти себе самим какую-то возможность жить за свой счет. Но вы вдумайтесь, то есть с одной стороны у нас есть наш расход на этого человека 50 с лишним тысяч долларов в год, или это 2200 в другой стране. Ну это прямая выгода, правильно? Но тут еще, значит, нужно учесть одну статью расхода. Дело в том, что этих ребят нужно доставить туда, куда мы их отправляем. В Молдову, в Руанду, затем, я не знаю, в какую-то из стран Латинской Америки. То, значит, им надо купить авиабилет. Значит, как правило, если это большие группы, их возят попутными военными самолетами. То есть тут специальных расходов нет. Но в целом говорят, что 500-600 долларов уходит на транспортировку такого трудящегося. Значит, если у нас там было 2200, и мы к ним прибавим еще 600 долларов, то это получится 2800, даже не 3000. Повторяю, вот вам 3000 с одной стороны, вот вам 55-60 тысяч с другой стороны. Что выгоднее? То есть в этом плане, мне кажется, что чисто с финансовой точки зрения, Трамп нашел решение решение этой проблемы. Значит, все, что ему нужно сейчас, это поймать этих трудящихся и отправить. Теперь у нас еще тут одна важная история, которую мы должны упомянуть. Если вы помните, у нас была проблема с тем, что демократы не давали деньги на наше Министерство внутренних дел. Но вот позавчера Трамп выдавил из них это согласие, или вернее не согласие, у него достаточно было голосов для того, чтобы свой reconciliation bill провести через Конгресс, и эти деньги теперь есть. И все эти ребята, которые там работали, они получают свои зарплаты, или они получат компенсацию за то, что они пропустили какие-то свои зарплаты раньше, страховки, все, найм новых служащих, все это будет продолжаться, и вся эта система прекрасно работает снова. И тут Трамп добился своего. Это, кстати, когда говорят, а что он сделал? Ну вот, вот что он сделал. В этом отношении, по-моему, нормально. Все работает. Значит, и отмечается, что, в принципе, помимо этой системы, работает обычная система выдворения этих ребят. И темпы растут. В 26-м году темпы растут. Такие дела. То есть, говорят о приблизительном около... не знаю, 450 тысяч, которых отправили, и в год ожидается, что эта цифра достигнет миллиона. Но я подчеркиваю, это 1 миллион в год из 20, это явно, что Трампу не хватит его срока, да и вообще в целом, если бы он стал у нас царем, например, пожизненно занял свой пост президента, то и тогда ему бы не хватило времени, чтобы выдворить всех этих ребят. Их много, а он один. Но система работает. И, может быть, для того, чтобы понять точнее, как эта система работает, а что дальше, например, происходит с этими людьми? Значит, пока что с ними происходит следующее. Они должны 90 дней пробыть в той стране, куда их отправляют. После чего им ставят вопрос. Что вы хотите делать, ребята? У вас есть два варианта. Даже нет, три. Первый вариант. Вы из нашего detention центра возвращайтесь к себе на родину, туда, откуда вы приехали. Это решение номер один. Решение номер два. Вы можете попытаться найти какую-нибудь страну, которая может вас легально принять. И решение номер три, это здесь у нас, в нашей стране, вы можете подать заявку на убежище, она будет рассмотрена, может быть, в течение 90 дней, и вам дадут ответ, может быть, вы здесь у нас останетесь и будете нам помогать строить нашу экономику и платить налоги. Но самое и самое главное, эти люди теряют возможность вернуться в США. И для Трампа, что будет с этими людьми потом, это его не касается. Его главное, что его касается, эти люди больше не вернутся в Соединенные Штаты. Такие дела. И, значит, вот в качестве примера есть один. Значит, отправили группу русскоговорящих людей в Молдову. Я так понимаю, что им предложили выбор. Руанда, Молдова, Сан-Сальвадор. Они решили лететь в Молдову. Там хоть кто-то, наверное, говорит на русском. Это как-то чуть-чуть облегчает жизнь. Особенно, если нету средств к существованию. И в марте 26-го года туда прибыл первый такой рейс. Там было всего лишь 16 человек. В основном это были россияне. И в апреле вторая группа. Там говорят... ну, в общей сложности, может быть, говорят о том, что 40 человек приехало, даже не полсотни. Но, тем не менее, это тут речь не в цифрах, не о цифрах, а речь о том, что как работает эта система. Значит, после того, как они прибыли в Молдову, Молдова им дала 90 дней безвизового пребывания. И в течение этого срока новоприбывший должен либо уехать из страны, куда он хочет, куда, или куда он может, либо оформить вид на жительство в самой Молдове. И как показал опыт, большая часть этих людей вернулась в Россию. То есть вернулась к себе на родину. Но тут есть один момент, с которым я, честно говоря, до конца не разобрался, но интересный момент, когда мы говорим, отправили туда большинство россиян, а кто были остальные, кто были не россияне? Это могли быть украинцы, я думаю. И им, конечно, возвращаться на родину, наверное, совсем не с руки, потому что на фронт могут отправить, поймать и отправить на фронт. Ну и тем более, если я так думаю, что если человек туда, поэтому это маловероятно, что это были украинцы. Или же они, может быть, найдут какие-то... Если это украинцы, то они, наверное, найдут какую-то возможность где-то найти какую-то третью страну, где их примут именно как украинских беженцев. Но такие дела. И, значит, процесс пошел. И, конечно, вот мне теперь интересно послушать ваше мнение. И я могу уже объявить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Значит, народ просто у нас кровожадный, как мне кажется. 66% принявших участие в этом антинаучном опросе общественного мнения, 66% хотят отправить все 20 миллионов. Ну и ну. Ребята, а там же есть действительно, наверное, какие-то преследуемые. Значит, против, за то, чтобы оставить этих людей, проголосовало 11%. И 22% проголосовали за то, чтобы частично этих людей оставить. И вот это для меня, конечно, такой важный вопрос. Если оставить, то кого оставлять? Молодых людей, потому что есть какая-то надежда на то, что они когда-нибудь выучатся или как-то найдут здесь свое место, станут полезными членами нашего общества. Или же оставлять женщин с детьми, которые сядут на шею нашу и будут сидеть всегда, просто потому что им каждый штат, в котором они останутся, гарантирует им бесплатное жилье. Оно у нас называется субсидируемым. Или почти бесплатное. Бесплатную медицину. И бесплатное образование для их детей. И если дети начнут размножаться, то это уже пойдет по кругу. Снова бесплатная медицина, снова субсидируемое жилье и так далее, и так далее. И кроме хулиганов, которых посадят в тюрьму, где мы будем за них платить 50-60 тысяч долларов в год. Как быть, как решить эту проблему? Окей, друзья мои, я забросил много вопросов в зал. И надеюсь получить ответы на них в следующем часе. Оставайтесь с нами. В следующем часе микрофон будет передан в зал, и вы получите возможность высказаться по этому вопросу.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира по футболу, который пройдет между командами США и Парагвая в Лос-Анджелесе. Парагвайский президент Сантьяго Пенья ранее указывал, что будет присутствовать на этой игре национальной сборной. Он прибудет в США 11 июня и планирует находиться здесь 4 дня. Официальную американскую делегацию на матче возглавит госсекретарь Марко Рубио. Первый розыгрыш чемпионата мира с участием 48 команд стартует сегодня матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграет против команды ЮАР. Перед началом матча пройдет грандиозная церемония открытия. Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Иджей и Меган Зи Сталлион представят гимн турнира. Шакира и Берна Бой исполнят неофициальный гимн «Дай-дай». Матчи будут проходить на 16 стадионах в 16 городах. 11 арен США, 3 в Мексике, 2 в Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах является сборная Бразилии, в активе которой 5 трофеев. США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, передает CNN со ссылкой на источник. Шеф Пентагона Пит Хексет посетил американскую базу Гуантанамо на Кубе. Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы, заявил Хексет, выступая перед личным составом базы. Что бы ни случилось, Министерство войны будет готово к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, подчеркнул военный чиновник. По словам главы Пентагона, Куба – стратегически важный участок американской территории. Напомню, 30 мая Гуантанамо также посетил глава Южного командования Фрэнсис Донован. В штате Нью-Йорк вступает в силу закон, который обяжет производителей 3D-принтеров блокировать печать деталей оружия. Речь идет о так называемом призрачном огнестреле, самодельных пистолетах и винтовках без серийных номеров, которые можно собрать дома из напечатанных деталей. Джордж Клуни заявил, что, по его мнению, новым Джеймсом Бондом должен стать Каллум Тернер. В настоящее время Amazon MGM Studios проводит кастинг на главную роль. Фильм снимет Дэнни Вильнёв, сценарий напишет Стивен Найт. По мнению Клуни, Тернер будет отличным Бондом, поскольку он высокий, красивый, обаятельный британец. В списке других предполагаемых претендентов на роль культового шпиона назывались Джейкоб Элорди, Харрис Диккенсон, Том Харди, Том Холланд и другие. В свою очередь, Идрис Эльба, которого также называли среди кандидатов, выразил мнение, что публика никогда не примет темнокожего актера в роли Бонда.
14: Погода на Дэвидсон Радио.
13: Сегодня в столице мира очень жарко. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 АМ. Настройтесь.
17: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
18: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
19: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
18: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
17: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
20: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
22: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
2: Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем радиослушателям. Пока при памяти хотел бы сказать, что буквально вчера на Лонг-Айленде, это Five Towns, Cedarhurst, появилась удивительная возможность приобрести многосемейный кирпичный дом. Еще раз, многосемейный кирпичный дом в Лоренсе. Значит, там 5 спален, 4 туалета, 3 кухни, бассейн есть, огромный гараж на 2 машины. И все очень хорошо расположено. Кстати, цена для быстрой продажи. И хотел бы сказать, что в Лоренсе дома разлетаются очень и очень быстро. Не успевает дом появиться, тут же идет продажа. Поэтому, если вы заинтересованы купить дом в Лоренсе, на Лонг-Айленде, Five Towns, это многосемейный.

0: эти вот новые билдинги. То есть мы делаем такие кредиты, когда, допустим, self-employed person вместо того, чтобы арендовать, хочет приобрести недвижимость, коммерческое помещение для своей практики. То же самое, то, что по поводу ресторана, я вам сказал, тоже на Лонг-Айленде человек хочет взять еще одно место для своего ресторана, и мы сейчас для него делаем моргидж. То есть мы оформляем покупку, плюс вот для доктора, допустим, да, то есть доктор покупает за 1 555 000, плюс ей надо где-то 500 тысяч на реновейшн, и мы все это дело финансируем с 10% down payment. 10% down payment. Поэтому, если меня сейчас слушают люди, которые self-employed и которые хотят расширяться, либо купить себе бизнес и прекратить платить, так сказать, рент лендлорду, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. Кстати, процентная ставка просто поразила меня. То есть мы нашли для клиента, клиента изначально пошел в другую компанию, получил процентную ставку 9,25. Мы нашли для обоих докторов процентную ставку, у них 6,68. Для людей, которые покупают коммерческую недвижимость, 10% down payment, и плюс мы финансируем 500 000 расходов на вот эти офисы, где будет происходить вот этот вот renovation. Поэтому по всем вопросам финансирования, residential или commercial, пожалуйста, звоните 917-397-3000. Также мы делаем hard money, если вам надо приобрести какой-то билдинг или дом, или еще что-то, и вам надо закрыться быстро, пожалуйста, мы делаем эти hard money loans, мы делаем bridge loans, мы делаем все вот эти non-QM loans, моргиджи, которые помогут вам приобрести недвижимость, это может быть односемейный дом, четырехсемейный дом или коммерческую недвижимость, и мы сделаем для вас это финансирование. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. Доброе утро, вы в эфире. Если вы хотите поделиться какими-то соображениями по поводу того, что делать с нелегалами, то мы вас слушаем, затаив дыхание.
2: Доброе утро. И простите, Вадим Александрович, это Илья. У меня, конечно, есть что сказать по этому поводу. Значит, как я уже давно предлагал, надо дать всем нелегальным преступникам, которые здесь оказались противозаконно, полгодика, например, я говорю, полгодика, для того, чтобы они сами отсюда убрались. Если нет, если они проигнорируют это наше предложение, тогда остается очень простой вариант, который я сформулировал в виде слогана. Кандалы, боржа, Гаити. Кандалы, боржа, Гаити. Ну, это аналогично тому, что в Прибалтике было модно говорить в первые годы распада Советского Союза. Чемодан, вокзал, Россия. Чемодан, вокзал, Россия. Кандалы, боржа, Гаити. Почему Гаити? Ну, потому что этот район острова, он сейчас находится в не очень, так сказать, ухоженном виде. Рабочие руки там нужны. Ну, а что они с ними там сделают? Съедят они их сразу или оставят на потом? Это нас не касается. Мы им дали время, чтобы они отсюда уехали или ушли, или как-нибудь по-другому улетели. Это не важно. Вот так вот. А теперь, если позволите, Владимир Александрович, у меня одна просьба к вам есть. Как вы, наверное, уже знаете, я не украинец. Я совсем наоборот. Я из России, из Москвы, даже, будем так говорить, из московского улуса. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы нам рассказывали не только про Украину, но и о том, что творится в России, что, вернее, происходит. А то люди разные болтают. Болтают, что 40% нефтепригонных заводов России уже разбомблены, что Крымский полуостров блокирован практически и тому подобное. Но это люди болтают, а мы верим, я верю только вам, Владимир Александрович. Поэтому будьте любезны, расскажите нам и про Россию тоже. Спасибо.

0: Хорошо, спасибо вам. Да, между прочим, там бомбят эти, украинцы очень успешно бомбят и эти нефтеперегонные заводы. В Саратове, например, недавно горело очень крепко, потом в Чебоксары прилетают по военным предприятиям. Да, бомбят, безусловно, да, бомбят. Ну, я буду об этом говорить в следующих своих передачах. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Вот сейчас Илья сказал, что если ты топишь за Израиль, то чемодан, вокзал, Израиль. Или
0: Не, он такого не говорил. Ну что вы
1: А
0: придумываете? Но он такого не говорил.
1: он
0: Но он
1: говорил,
0: такого не говорил. Но он такого не говорил. Давайте как-то будем ближе к реальным событиям нашей жизни. Мы вас слушаем. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите,
1: Доброе
0: пожалуйста.
1: утро, это Лев. Вы знаете, проблемы с мигрантами можно решить было в одночасье. Если все автобусы из Техаса приедут в Нью-Йорк, в Вашингтон и окружат White House, это будет сотен аэроавтобусов, вот тогда правительство подумает об этом. Вот это была большущая ошибка Government of Texas. Спасибо.
0: Какая именно?
1: Так я сказал вам, чтобы все автобусы, которые отправлял в города-убежище, приехали в Вашингтон и окружили Уайт Хаус. Это единственное, что
0: Окей,
1: бы
0: я
1: их
0: вас...
1: заставило делать.
0: Да ничего бы их это не заставило делать.
1: Нет,
0: Почему вы это должны
1: заставило бы,
0: заставить?
1: уважаемый Вадим, заставило бы. Спасибо.
0: Ну хорошо. Окей, и вам спасибо. А, окей, ну... Я вам так скажу, по поводу тех автобусов, которые к нам сюда присылают. На всякий случай, я вам хочу напомнить, что у нас сюда, у нас здесь во Флориде наш губернатор Рон де Сантис, он финансировал отправку этих нелегалов в Нью-Йорк, например. Ну и это решило как-то эту проблему. Насколько я помню, нет, не решило. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Только, пожалуйста, соблюдайте приличие. Нет, не получилось. Как попросил соблюдать приличие, так сразу не получилось. Ну хорошо. Давайте послушаем. Только, пожалуйста, соблюдайте приличие.
2: А ты что, пизду лижешь?
0: Говорю, соблюдайте приличие. Нет, не слушает меня, не слушается женщина. Окей, вот у меня есть мое предложение, которое, мне кажется, имеет смысл обсудить, если есть такое желание. К большому сожалению, у нас тут довольно много народу, среди работодателей нанимают нелегалов. Если бы они перестали нанимать этих нелегалов, я так понимаю, что они, наверное, бы попытались, либо они были вынуждены бы отсюда уехать. Многие из них, не все, кто-то бы, может быть, занялся бы воровством, не знаю еще чем-то, но многие были бы вынуждены уехать, мне так кажется. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вадим Александрович, я, наверное, что-то не понимаю, но сейчас клубника, например, у нас в Нью-Йорке стоит 9,99 вместо 3,99, и все потому, что из Техаса выгнали нелегалов. И мне кажется, я вообще думаю с ужасом, что будет, когда из скотобоин выгонят всех нелегалов. Ведь американцы не будут. Я там, где я сейчас работаю, за всю мое время работы только два американца пришли наниматься. Все остальные были, ну, не скажу нелегалы, но иммигранты, вот только приехавшие. Так
0: Хорошо,
2: я вообще не
0: одну
2: понимаю
0: секунду,
2: людей,
0: одну
2: которые...
0: секунду,
2: Да,
0: одну
2: я вас
0: секунду.
2: слушаю.
0: Если вы говорите, что Это интересный вопрос с клубникой. Значит, вы говорите о том, что из-за того, что нелегалов из Техаса выгнали, значит, у вас там, где вы живете, 929, я не знаю, где-то в Нью-Джерси, наверное, у вас клубника 9,99, 10 долларов, да?
2: Ну,
0: Значит, вот
2: да.
0: я живу во Флориде, и у меня клубника 4 доллара стоит. И вот объясните мне, если выгнали нелегалов из Техаса, почему у вас она стоит 10 долларов, а у меня 4? Должно было бы везде стоить 10.
2: У вас она там растет, у вас там климат достаточно подходящий, а к нам привозят из Техаса.
0: Я не уверен, что у нас клубника растет. У нас тут очень влажный климат для клубники. У нас тут кое-что растет, но далеко не все. Я думаю, вы ошибаетесь. Я думаю, ценообразование не связано с тем, кто собирает клубнику. И я думаю, что у нас существует масса здесь сельхозслужащих, которые это все делают совершенно законным образом. Поэтому и те, которые сюда приезжают... Одну секунду, еще последнее, что я хотел сказать. Те, кто сюда приезжают, они сюда не приезжают собирать клубнику. Они в основном направляются в большие города, типа Нью-Йорка, где собирать нечего. Или Лос-Анджелес, например. Те люди, которые едут в Лос-Анджелес, они 100% не будут собирать клубнику. Они другое будут собирать, а именно свои бенефиты, которые они получат автоматически просто.
2: Владимир Александрович, это официальные данные. Весь ресторанный бизнес стоит на иммигрантах, все
0: согласен. С тобой не стоят на иммигрантах. С этим я готов согласиться. Послушайте, с этим я готов согласиться, что у нас в ресторане, если вы зайдете на кухню, основная масса людей, которые там работают, это люди, которые не говорят по-английски. Я не знаю, какой у них статус, но они не говорят по-английски, и это... как бы намек для нас на то, что, наверное, это все-таки нелегал. Я с вами согласен. С ресторанным бизнесом я, пожалуй, что соглашусь. С сельским хозяйством не соглашусь.
2: С сельским хозяйством особенно. В сельском хозяйстве вообще никого нет. А кто будет работать хомотендерами? Я не занимаю этих людей, которые сидят там вокзал. Это просто смешно, люди не я не могу найти человека, который мне покосит траву. Сейчас это все стало безумно дорого, и у меня это не по карману. То есть мы жили за счет, это было масло на нашем бутерброде. Я вообще не понимаю людей, почему они вдруг так и против иммиграции.
0: Одну секунду, остановитесь. Я с вами согласен. Вот этот трудящийся звонил, тут чемодан, вокзал, Гаити. Это он просто болтает, я не знаю, сам не понимаю, что он говорит. И мы его слушать не будем. Это как бы экстремист. В том, что он говорит, толку никакого нет. Но в том, что вы говорите, есть смысл, что у нас действительно тут много народу, необходимо для того, чтобы работать руками. Потому что ту работу, которую раньше делали, например, американцы, они сейчас делать не хотят. Согласен. Но у меня... Причем, вы знаете что, я вам готов привести, кстати, пример своей флористской жизни. У нас, когда ты заходишь в такой магазин, как Walmart, здесь они большие, просто огромные, и мегастор называются, и там любой простой человек, он не найдет с первого раза то, что ему нужно. Поэтому между рядами ходят, значит, эти ребята, которые должны помогать. Эти ребята не говорят на английском языке. Они, их задача уловить то слово, которое вы называете предмет, который вы ищете. Они на телефоне вам найдут в каком-то ряду и покажут руками, куда идти. Или, если это хороший трудящийся, он тебе вообще туда тебя приведет. Эти люди не говорят по-английски. Я думаю, что они нелегалы. Они дешевле на них. И как их нанимают, мы знаем. У нас здесь есть агентства, которые нанимают этих нелегалов. А такие большие корпорации, как Walmart, они нанимают людей в этих агентствах. И таким образом они как бы не нарушают закон. Но формально это нелегал. Что-то плохо слышно. У вас шум какой-то страшный. Нет, это нам не годится никуда. Это сделайте мне одолжение, перезвоните нам, потому что у вас очень шум какой-то. То есть я понимаю, что у нас действительно тут есть какие-то созданные условия, просто созданные условия для того, чтобы работали на каких-то работах нелегалы. Но у меня такой самый главный мой вопрос, к чему я отвел свой рассказ. Всех надо оставить, всех надо принять, открыть двери или же... завести какой-то порядок. Допустим, если ты живешь в Мексике, допустим, и у тебя там не хватает работы, ты ищешь работу в Соединенных Штатах. Окей, подай заявочку. Я хочу работать в Соединенных Штатах. Встань в очередь. И в какой сфере ты хочешь работать? Я хочу работать в сельском хозяйстве, или я хочу работать в розничной торговле. И тебя туда отправят. Но законным образом. Но законным образом. Тогда это будет как-то понятно. Но просто открыть двери и сказать, все, кто хочет, может сюда приезжать, мне кажется, что это не совсем правильный подход. Потому что в конечном итоге масса этих людей, которые сюда приезжают, они не собираются, они даже в мыслях нету собирать клубнику или ходить или разгружать где-то какие-то товары в больших магазинах. Первое, что они делают, они селятся в гостиницу, потому что больше негде. А после этого они начинают обращаться за социальной поддержкой. Медицина, фудстемпы, пособия на и разные пособия. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Сказать, что я с вами полностью согласен, и я, может, сформулируется проще. И, по-моему, надо делать просто это легально. То есть нелегалы должны получить, вот, выбрасывать людей, это тоже не очень правильно. Дать им какое-то время, чтобы они поработали. И дальше решили, что им делать. И насчет бенефитов, но не могут купить иншуранс. Дать им возможность купить иншуранс.
0: Затем что вы говорите?
3: Затем возможно купить иншуранс медицинский или там еще какой-то.
0: Слушайте, ну у нас, погодите, одну секунду, послушайте. У нас тут в нашей стране масса людей, которые работают, которые относятся к среднему классу, у них нет денег для покупки иншуранса. Эти люди, нет, которые сюда приезжают, они работают на самую низкую зарплату, какая есть. Сейчас это $15 в час обычно, меньше не платят уже нигде. У них нету боли, у них откуда у них будут деньги на покупку этого иншуранса?
3: Ну, Вадим, это немножко другая проблема, потому что наша медицина у нас overpriced до небес. И за счет реальности, на самом деле. Поэтому на самом деле вы правы, надо менять медицину, чтобы она не стоила таких бед. Тоже не может из иншуранса. Ни я, ни вы, если мы попадаем куда-то. Поэтому сейчас мы просто заложники системы, но. В принципе, какой-то иншуранс спросил. Они не могут купить, даже если хотят, потому что они купили, они не могут. То есть, и потом мне очень нравятся разговоры. Все нравятся разговоры. Все нравятся клубнику. Ну, вы заплатите за клубнику. Ну, потом платим те бенефиты. Долг, который он получает бенефитов, которые получают люди. Мы платим за клубнику. $100
0: Просто помогает. Но okay. Спасибо за звонок. Я прошу прощения, но вас очень плохо слышно. Я бы еще вас послушал, но связь прерывается, и я с трудом угадываю, о чем вы говорите. Спасибо вам за звонок. Ну, может, если есть возможность перезвонить с другого телефона, то можно попробовать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Значит, у нас во Флориде зарплата 2,5 раза дешевле, поэтому клубника дешевле. А еще я хотел сказать насчет того, что вот если ее перевозить даже в Нью-Джерси, если собрать эту клубнику, привезти в Нью-Йорк, это очень дорого обходится. У нас мосты, там бензин. Я вот, например, 2 года назад ездил в Нью-Джерси собирать клубнику. Так, и там, значит, она стоила $4 паунд. Вот ты на ферму приехал, и сам собираешь, $4 паунд. И плюс они еще...
0: Ну, это не все, паунд. Ну, хорошо, но это не все же могут, это правда, ездить на ферму.
4: Нет, но она все равно дорого получается. $4 плюс еще поддон. Ты платишь за этот поддон, у тебя получается $5 за паунд. Понимаешь, то есть он картонный такой. То есть это я сам собираю. А если люди, которые собирают по $15 в час, то это... Еще то, что этот Глеб говорил, что надо было автобусы пригнать. Да, автобусы, когда был Байден, надо было пригнать к дому Пелоси и к дому Чака Шумера. Вот тогда, может быть, эту проблему решил.
0: Чак Шумер живет в Парк Слопе в Бруклине, и там помимо него живут другие люди. Это многоквартирный дом, и поэтому я не думаю, что это будет честно по отношению к этим людям устраивать им эти миграционные наводнения. Зачем им портить жизнь? И потом Чак Шумер, наверное, проводит большую часть своего времени в Вашингтоне. Ну, мне так кажется. Ну, окей. Но я, тем не менее, я вас понял. Это, знаете, привозы людей к домам тех или иных политиков, я не уверен, что это правильное решение вопроса. Вопрос должен решаться как-то глобально, и мне кажется, что тут очень важно что-то избежать вот этих вот диких рекомендаций, типа посадить всех людей на боржу и отправить их в Гаити. Это нереалистично. Это мне кажется, что даже просто мы тратим время. Ну, я знаю, кто-то, может быть, пар выпускает. Но зачем говорить о нереальных вещах? Надо говорить о каких-то реальных. И мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86 стрит. Это угол 23 Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов, искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Кони Айленд Авеню и Оушен Вью Авеню на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. И я еще что хочу сказать. Вот у нас спрашивают, а почему, значит, если отправить, почему мы должны всех отправлять, если всех отправим обратно, то у нас тут некому будет клубнику собирать или в ресторане работать. Вы знаете, у нас тут сложилась такая культура своего рода. Раньше, даже в таких магазинах, как Walmart, например, или в других больших магазинах, на кассе, как правило, работали пожилые люди, которые работали там по двум причинам. Первое, им не хватало их пенсии на жизнь. И второе, им было скучно дома сидеть. И был еще третий, еще была третья группа потенциальных работников. Это были студенты, которые нанимались для того, чтобы, я не знаю, у них каникулы или у них есть свободное время, они хотят подработать, вот, пожалуйста, за кассу и вперед из песни. У нас сейчас эти три группы, по сути, выдавлены из жизни, из производственной жизни. Вместо них у нас есть эти нелегалы, которые будут работать на меньшую зарплату. Но я не уверен, что это хороший подход. И есть магазины, которые решают эту проблему. Я могу пример привести. Например, Publix. У нас здесь это во Флориде. Это такой магазин, как типа Кифуда. Там действительно цены высокие. Это не дешевый магазин. Но ты видишь, почему они дешевые. Потому что на кассе стоит именно вот эта вот категория людей, о которых я говорю. То есть они нанимают легальных людей, они платят им более высокую зарплату, и по этой причине у них эти люди сохранились как рабочая сила. Ты видишь, это молодежь, студенты, либо это пожилые. Но это ты говоришь с этими людьми, они говорят на нормальном, на английском языке. И есть Walmart, где есть люди, которые ходят с телефонами и не говорят по-английски. Это понятно, что откуда эти люди? Они дешевле. И поэтому продукция, и поэтому товары в Walmart, они дешевле нормального уровня. Ну вот вам и ответы на все вопросы. И мне кажется, что у нас наше государство, оно это все понимает. Или им взятки дают в виде политических пожертвований. И оно закрывает на это глаза. Но если у нас ввести тотальный контроль за вот этой вот рабочей силы дешевой, а точнее не за ними, а за работодателями, кого они нанимают на работу. Значит, их штрафовать за то, что они нанимают нелегалов. Тогда эта ситуация будет более сбалансированной. И тогда у нас в производство, в сервис вернутся молодые люди и пожилые люди. Но у нас как бы культура такая теперь. Молодежь, она должна работать. Нет, она не может работать. Они очень тяжело учатся. Они должны о себе мы за них позаботимся сами. Папа с мамой о них позаботятся. Окей, вижу, нам звонит Чак. Чак, доброе утро. Вы мой дорогой гость. Пожалуйста, микрофон предоставляется вам.
2: Здравствуйте, Вадим. Я бы хотел, если возможно, с вашим позволением, устроить тут приоритет. Потому что о чем вы говорите?
1: Hello. Чак, вас не слышно.
2: А не слышите?
1: Мы потеряли. Не, мы теряем связь.
2: Да, плохо.
1: Сейчас нормально, говорите сейчас.
2: еще. Значит, нам надо, до того, как мы можем обсудить, то есть нам надо устроить приоритет. А, иначе все это повторится вновь, и ничего не решим. И на первом месте нам надо решать проблему с судами, федеральными судами. На самом деле, их существование подлежит Конгрессу. Мы должны следить за примером Джефферсона, когда он в 1802 году отменил судебный акт Эрмс. А в этом акте Эрмс назначил в последнем моменте судей много. И Джефферсон понял, как они тоже в то время они активистами были. Поэтому Джефферсон обращался к Конгрессу. Конгресс тогда отменил судебный акт Эдамс и всех уволил. Единственный суд, который имеет место, согласно Конституции, это Верховный. Все. Все эти федеральные судьи, они вспомогательные. Они помогают...
1: Хорошо, что это нам даст нам в решении нашей проблемы?
2: Потому что вы видите, как эти судьи все ассоциации решают постоянно против Трампа. Они будут бороться с нами, с Трампом, по поводу выдворения этих нелегалов до конца. И ничего не получим. Повторюсь, нам надо разобраться с черными деньгами. Например, который выходит из этого Сингха, который находится в коммунистической Китае, который спонсирует все. Мы сейчас находимся в мягкой гражданской войне. Это так. Это не преувеличение. Сейчас идет мягкий переворот. Только Трамп им мешал. Но все равно этот механизм еще работает против него. Но нам нужно, чтобы Конгресс начал заниматься своим делом. Иначе все это зря. Насчет, куда выдворить, обратно домой. Если они не хотят принимать их обратно, тогда тарифы, здесь пусть наказывают. То есть они должны принимать, они не наши граждане. Это граждане этих стран, откуда они переехали сюда. Это просто в общем, я говорю.
1: Okay. Ну хорошо, я одну секунду. Мы, допустим, у нас есть здесь граждане, допустим, России, и они здесь находятся нелегально. Они перешли мексиканскую границу или они прилетели и остались нелегально. Мы их сейчас отправляем в Россию, допустим, и даже Россия готова их принять. Но эти граждане России, они тут же обратятся за защитой в американский суд. Они скажут, они начнут рассказывать о том, что как их преследуют на родине. И наш суд их оставит здесь. По крайней мере, может быть, не сразу решит их.
2: Надо разобраться с судами сначала.
1: Вы ничего не можете сделать с судами. Ну, Чак, ну как вы разбираетесь с судами? Где вы возьмете консервативных судей в таком количестве?
2: Существование этих судов подлежит Конгрессу. Конгресс держит власть. Только в Конгрессе у нас слабаки. У нас мужчины...
1: Слабаки. Вы знаете, как у нас, вы знаете, как у нас демократы блокируют назначение Трампом новых судей? Вы знаете, как они это делают?
2: Это не только... Это правда. И еще раз, в Луканске. Поэтому, может быть, у нас замкнутый круг. Но все равно рычаги есть. И нам надо использовать.
1: Но мне кажется, один рычаг, это надо использовать один рычаг, это надо начать наказывать работодателей, которые нанимают этих людей на работу, в ущерб американцам. Вот мне кажется, что вот это можно сделать.
2: Окей. Ну, это возможно,
1: я не против того, чтобы заменить судей, но где вы возьмете новых судей в таком количестве? У нас их федеральных судов этих навалом. Хорошо, Чак, большое вам спасибо за участие в передаче. Как всегда, интересные мысли высказываете. Будьте здоровы. Окей, а следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Благодарю за за передачу. Я живу рядом с Бедминстер в Нью-Джерси, где у Трампа есть гольф этот
1: клуб.
3: Поля. Да. И там траву косят только испанцы. Никакой американцы там не работают. И деревья тоже.
1: Но они могут испанцы. Быть. Но мы не знаем их статус. Может быть, они нелегалы, а может быть, нет. Правильно? Мы же не знаем их статус.
3: Ну, я говорю, что Трамп это он популист. Он депортирует нелегалов, но которые работают и ничего не нарушают, их он не трогает. Так что это просто он актер, он популист. Он и на американцев играет, и на...
1: Слушайте, вот вы такая. Знаете что? Одну секунду. Окей, одну секунду. Вы знаете, вы дельные вещи говорите. Он не депортирует тех, которые работают. Вот это вот естественный отбор. Он, кстати, и не говорит о том, что он их собирается депортировать. Он собирается депортировать... он уголовник в основном, криминал, вот этих он собирается депортировать.
3: Да.
1: Ну хорошо, у меня есть такое мнение, что если человек, например, где-то работает, и он пытается как-то законно себя здесь найти возможность здесь остаться, то это одно. Но когда этот человек идет за пособием социальной помощи, то уже этого человека можно, наверное, взять на прицел и спросить, на каких основаниях он решил здесь остаться. Правильно?
3: Да, правильно. Ну, их тоже вычисляют, которые трудоспособные, которые, допустим, она беременна и в данный момент может работать. Их тоже наблюдают. Не все так, что все на халяву дают. Нет, нельзя так сказать. И никакой американец, ни за какие деньги, в субботу, в воскресенье не будут траву косить ни за какие деньги.
1: Ну пусть они косят с понедельника по пятницу. Зачем им субботу-воскресенье косить?
3: А, ну, они хотят овертайм, даблтайм. Ну, на такую работу американцы не пойдут. Никогда. Да. Вот это
1: окей,
3: реально.
1: Спасибо вам. Окей. Доброе утро, в эфире мы вас слушаем.
4: Алло, доброе утро. Да, значит, ну вопрос вообще сначала стоял первоначально, поставили вопрос о том, чтобы что делать с нелегалами, которые здесь находятся, а потом как-то было перешел в другую сторону, как приезжать сюда в Америку. Но и с той стороны, что вы сказали, как приезжать в Америку, я полностью с вами согласен, что надо делать заявку, и люди должны, прежде чем перейти, они должны дать заявку. То есть хотят они работать, на что они способны и что они могут делать. И по этим заявкам отбирать, делать естественный отбор и давать людям возможность приехать сюда. Что делать с теми людьми, которые здесь уже находятся? Мое мнение такое. В первую очередь, всех криминальных элементов надо отсюда удалить. Это однозначно. Сколько мы видим в последнее время уголовных дел, все эти криминальные случаи, они связаны с нелегалами. В основном.
1: Ну, мы видим только эти случаи, потому что они газеты пишут, но я не сомневаюсь, что есть и другие случаи, когда местное население вовлечено в криминальную деятельность. Просто об этом не говорят.
4: Нет, говорят тоже, но которые громкие, которые мелкие, конечно, нет. Но если там, допустим, изнасилование, убийство и такое, то, естественно,
1: да,
4: говорят и о тех,
1: о
4: других. Да, тяжкие. И именно тяжкие в основном получается, что делают нелегалы. То есть, в первую очередь, криминал надо удалить однозначно. Что делать с людьми, которые, допустим, вот находятся, я знаю одного человека с Венесуэлы, он работает почти уже 10 лет. Он нелегал. Он платит налоги. Он хочет...
1: Прекрасно.
4: Да.
1: Вот это нормально. Но вот таких людей, мне кажется, трогать не нужно. Потому что это понятно, что этот человек хочет и может, и уже стал полноценным членом нашего общества. Фактически.
4: Да,
1: правда?
4: И у него семья здесь. И кроме этого, Вадим, я хочу сказать, но это недостаточно, что он здесь, чтобы ему дали, допустим, статус. никогда не быть гражданином и никогда какой-то пермит на жительство столько, сколько он хочет здесь находиться и работать, платить налоги. То есть человек хочет жить нормально, но чтобы у него было право на это жительство, надо, значит, какой-то, я думаю, Конгресс должен принять решение с этими людьми, которые вот здесь остались и находятся по 8, по 5 лет и больше, дать им какое-то право на то, чтобы они находились здесь, легализовать их, так сказать.
1: Но я вам скажу, что для этого нужно... Одну секунду. Я думаю, что им нужно просто дать грин-карту, но такую бессрочную. Не 5 лет, а такую бессрочную. Чтобы они все время находились в этом статусе, но легально, и не боялись за то, что их могут отсюда выдворить. Или что их детей не будут принимать в институты. Ведь, понимаете, я вам скажу, что вот у нас тут была эта битва за так называемых дримеров. Их так, по-моему, Обама назвал. Но я, при том, что я, как бы, ну, всем понятно, что я вроде бы человек консервативных взглядов, но тем не менее, я считаю, что по отношению к этим детям мы должны были и сейчас должны проявить снисхождение. Вот это великолепное русское слово «снисхождение», то есть снизойти до их ситуации и понять ее. Эти дети родились в этой стране. Как можно их считать нелегалами? Они пошли в наши школы, теперь они не могут пойти в институт, потому что у них нет документов. Или эти дети, допустим, их сюда привезли в возрасте до, я не знаю, ну до 14-15 лет. Они что ли решали им переезжать в эту страну или за них решили? Они что ли виноваты за то, что их сюда привезли? Они несут за это какую-то ответственность? Мне кажется, что это мы должны к этим детям проявить снисхождение. Однозначно. Но когда сюда приезжает человек в возрасте 25-30 лет, и он тут начинает заниматься черти знает чем, это однозначно с вещами на выход.
4: Да, конечно. Да. И вот именно я имел в виду, чтобы дать им статус на жительство и на работу постоянно. Я имел в виду, я сказал, что столько, сколько...
1: Понимаете, у них там одно... Да, у них там еще действия. Большое вам спасибо за звонок. Вы очень дельные вещи говорите. Я с вами абсолютно согласен по основным пунктам вашего выступления. Понимаете, у нас тут есть одна из проблем, действительно проблем. Это когда кто-то приезжает, его легализуют, и дальше начинается цепочка. Он тянет за собой, вытягивает сюда уже всех своих родственников из любого гондураса, из которого он сюда приехал. Мне кажется, что это неправильно. Допустим, если человек работает, даже если он работает, легализуй его, но не давай ему возможность привозить сюда всю свою семью, близких и дальних родственников. Потому что это просто, ну, теряет смысл. Он один будет работать какое-то время, для того, чтобы вытащить других. Потом сюда приезжают другие, и они занимаются черти знает чем. В основном дуют нашу систему социального обеспечения. Ты хочешь работать? Очень хорошо, работай. Семья должна выполнить какие-то условия. Ты хочешь их забрать сюда и содержать на свой счет, пожалуйста, но тогда, как обязательство, твоя семья не обращается за социальной помощью. И я говорю, это не о тех людях, которые сюда приезжают легально, а именно о нелегалах. То есть обойти их положение отчасти, они хотят лучше жить, мы все хотим лучше жизни, это понятно. Но это не означает, что мы готовы тебя посадить на шею, и ты будешь нас доить поколениями, как это иногда здесь происходит. Окей, друзья мои, последние данные нашего антинаучного опроса общественного мнения. 66% считают, что всех надо отправить. Около 10% считают, что нужно оставить. И 24% считают, что надо разобраться. Вот я сегодня с этими 24%. На этом я сегодня завершаю свое выступление и оставляю вас на последние минуты для поднятия настроения с единственной и неповторимой Фатимой Спар.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
14: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
14: Информация к этому часу.
1: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Начинается главное футбольное событие – чемпионат мира. Он будет длиться больше месяца с 11 июня по 19 июля. Игра открытия состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал примет арена MetLife в Нью-Джерси. Главное новшество турнира – радикальное расширение состава участников. Вместо привычных 32 сборных в финальную стадию прошли 48 команд. На турнире сыграют сразу 4 дебютанта – Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Всего на чемпионате мира сыграют 104 матча вместо прежних 64, а сам турнир продлится 39 дней. На чемпионат мира не попали многие сильные сборные – Польша, Дания, Уэльс, Сербия, Камерун и Нигерия. В числе главных неудачников отбора оказалась Италия. Сборная Украины завершила борьбу в стыковых матчах, уступив Швеции 1-3. Россия снова не участвовала в отборочном цикле из-за отстранения от турниров FIFA и UEFA после полномасштабного вторжения в Украину. По версии авторитетного агрегатора спортивной статистики ОПТА, главный претендент на кубок – Испания, в тройке лидеров Франция и Англия. За ними идет Аргентина, а также Португалия, Бразилия, Германия и Нидерланды. Школы Нью-Йорка усиливают информирование семей иммигрантов об их правах. Новый шаг в работе – выпуск образовательного комикса. Он посвящен взаимодействию с иммиграционными службами. Public Schools уже проводили тренинги, распространяли памятки и направляли семьи к юристам и правозащитникам. Но городской департамент образования решил использовать более доступный формат для детей и подростков. Глава ведомства Камер Сэмюэлс заявил, что город стремится сделать школы безопасным пространством для всех, независимо от их статуса. Комикс отражает политику Нью-Йорка как города-убежища. Согласно этим правилам, АИС не может входить в госшколы без судебного ордера. Эта позиция стала предметом политических споров на фоне ужесточения миграционной политики администрации Трампа. Ранее федеральное правительство подавало иск против города из-за его подхода к защите нелегалов. Комикс будет распространяться в школах вместе с методическими материалами. Сюжет завязан на семье Альфонса из района Джамейка в Квинсе. В одной из сцен агент Айс подходит к двери их квартиры. Мальчик по имени Диего напоминает отцу о правах и советует не открывать дверь. По словам чиновников, иногда именно школьники становятся наиболее информированными членами семьи и могут защищать себя и своих близких. Штат Нью-Йорк занял второе место в стране по масштабу краж посылок с крыльца. За год похитили более 7 миллионов отправлений на сумму около миллиарда долларов. При этом Нью-Йорк возглавил антирейтинг по плотности таких преступлений – 965 краж на 1000 домохозяйств. Лидером списка стала Калифорния. В первую пятерку также вошли Техас, Флорида и Пенсильвания. Всего по стране зафиксировано более 90 миллионов инцидентов.
8: Погода. Дэвидсон Радио.
1: Жарко сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена. Когда на улице знойно, специалисты рекомендуют оставаться дома. Экстремальная плюсовая температура опасна для организма. Она может провоцировать обострение сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также респираторные осложнения. В группе риска пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Пейте много воды, советуют эксперты, контролируйте жажду. С собой всегда должна быть простая негазированная вода, влажные салфетки, ручной веер или вентилятор – тоже вариант. Обязательно свободная одежда с минимумом синтетики.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
15: У нас сегодня 11 июня. Вчера на бирже был кошмарный день. Это было связано с тем, что объявили, что инфляция больше, чем ожидалось. Цены поднялись больше, чем ожидалось. Цены, которые мы с вами платим, поднялись за май месяц на 0.5%. Это объявили вчера. И это больше, чем ожидалось. И цены, которые, если отбросить энергетику, продукты питания, цены поднялись на 0.2%. И поэтому биржа вчера упала. Индекс Dow вчера упал на 953 пункта, 1.9%. Standard & Poor's 500 потерял 1.6%. И NASDAQ упал почти на 2%. Транспортный индекс минус 2.7%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на 1.1%. Сегодня нефть Brent минус 87 центов, один баррель стоит 86 долларов 17 центов, золото минус 35.44 тысячи 97 долларов 60 центов, стоит унция золота, унция серебра минус 99 центов, 63 доллара 75 центов за унцию, 1 евро равен доллар и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4.264 тысячных процента за 10 лет, можно получить 4.532 тысячных процента, и 30-летние бумаги дают 5.7%. За границей сегодня Англия плюс 0.6%, Франция плюс 0.9%, Германия плюс 0.2%, Швейцария плюс 1.1%. В Азии японский Никей незначительный плюс, Шанхай минус 0.15% и Гонконг минус 0.2%. Из экономических новостей у нас было сегодня объявлено, что цены, которые платят производители за май месяц, поднялись на 1.1%. И это на 0.4% больше, чем ожидалось. ожидалось. Если отбросить энергетику, продукты питания, то цены поднялись на 0,8%. Это больше, чем на 0,5%, которые ожидали экономисты. Новых заявлений по безработице за май месяц было 229 тысяч, и это на 9 тысяч больше, чем ожидалось. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 286 пунктов, Standard Poor's 500 плюс 36 и Nasdaq плюс 250. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты. SpaceX выходит на биржу, и к нему аналисты относятся положительно. Sensei Therapeutics надо покупать, Intel надо покупать, Tesla будет вести себя хорошо, Advanced Micro Devices покупать, Henry Schein покупать, Black Hills покупать, General Dynamics покупать, Otto Gallagher покупать, Advanced Drainage тоже можно покупать, CME Group покупать, Oracle покупать. Oracle, кстати, вчера показал не очень хорошие результаты, они значительно упали. Meta покупать, Advanced Energy Industries будет вести себя хорошо, Micron будет вести себя хорошо, новый таргет 1250 долларов. Septerma покупать, Netflix будет вести себя неплохо, Twist Biosciences хорошо, Chewing теперь нейтральный, Nvidia будет вести себя хорошо, Voyager Technologies покупать, и еще один банк говорит, что SpaceX тоже будет вести себя неплохо. Цены, которые сегодня изменились. Intel. Intel сегодня прибавил 5%, два банка их подняли. Oracle упал на 8%. Applied Material Lam Research поднялись на 5%. KLA плюс 4%. ASML Holdings плюс 3%. Navan поднялся на 19%. Alcoa, наша большая алюминиевая компания, добавила 2%. Китайские компании, сегодня я вижу Alibaba минус 3,5%. JD.com потеряла 2%. Baidu, PPD Holdings потеряли 1%. Rocket Labs, AST, Space Mobile плюс 4%. Redwire тоже плюс 4%. Intuitive Machines поднялись на 5%. Western Digital SanDisk плюс 5%. И Micron, и Seagate. Пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните нам, Рэймонд Джеймс, со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
16: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
17: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692.

0: Йеме, пока вы спали, там бушевали волнения, невероятные волнения против нелегальных мигрантов, которые просто терроризируют местное население. Откровенно, по-хамски. И все это, ну, давайте скажем прямо, при попустительстве властей Британии, лично господина Стармера, да. Или, например, назвать, можно было программу «Тегеран», Нью-Йорк, потому что совершенно непонятная история, связанная с президентом Соединенных Штатов Америки, который 37 раз, это подсчитала CNN, говорил, что мы идем к подписанию договора, 37 раз, но договора до сих пор нет. Но я могу сказать, что, конечно, обвинить кого-либо в этом сложно, потому что это очень тяжелая, притяжелая история, эта иранская война. Особенно после того, как сбили «Апачи», ну, спасли летчиков. Кстати, это была совершенно невероятная спасательная операция, потому что их подобрали не люди, а дрон, морской дрон. Что говорит о хороших технологиях Соединенных Штатов, но они всегда на высоте. В общем, короче говоря, конечно, центр внимания и ваш, безусловно, и европейский, он находится не в Украине. Но Украина делает свое, и об этом мы будем говорить, потому что это все-таки программа «Киев, Нью-Йорк». Вы, наверное, знаете, эта новость, ну, как сказать, пробежала, протолкалась сквозь сообщения и вокруг Ирана, и вокруг Европы, вот этих вот насильственных действий уже белого населения в отношении мигрантов, незаконных, законных, это то, что началась блокада Крыма. И она очень серьезная. Об этом вам рассказывает Майкл Наки.
1: Последние дни только и разговоров, что о Крыме, где продолжается топливный коллапс и потихоньку начинается продовольственный. Интернет полон нытья зетников, причем как федеральных, так и местных. Жалоб местных жителей, туристов и тому подобного. Однако сегодня мы поговорим не только и не столько о Крыме и гуманитарной ситуации на полуострове, сколько о не таких медийных ударах в Донецкой и Луганской областях и о том, как они прямо сейчас обнуляют российское наступление на ключевых участках фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Начать с Крыма все-таки придется, потому что там логистика ЦИТ вышел на качественно новый уровень под ударом железнодорожной линии, а на автодорогах украинцы от ударов по грузовикам перешли к физическому разрушению инфраструктуры в бутылочных горлышках. Удар по тепловозу поезда Москва-Симферополь в ночь на понедельник привел к остановке 5 поездов, следующих в Крым, и 3 поездов с полуострова, сообщила компания-перевозчик Grand Service Express. Пассажиров всех поездов на территории полуострова эвакуировали, сообщил перевозчик. В результате удара, по словам гауляйтера полуострова Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста и был ранен сам машинист. Украинские власти не комментировали этот удар. До этого в ночь на 4 июня была атакована электричка на севере Крыма. Один человек тогда погиб. После этого станцию Джанкой закрыли для посадки и высадки пассажиров. А после последнего удара по Крыму вообще запретили движение пригородных поездов на участках Армянск-Джанкой, Симферополь-Джанкой и Яркая-Симферополь. Пророссийский ресурс Крым-24 сообщает о задержки множества поездов дальнего следования. Отмечается, что из Крыма на территорию РФ по железной дороге можно добраться только из Керчи. Туда пассажиров будут подвозить на автобусах. Правда, непонятно, где взять топливо для этих самых автобусов, если в Крыму его не хватает даже для мобильных огневых групп ПВО. Посмотрите, как это выглядит. Фактически все ключевые железнодорожные магистрали Крыма признаны опасными для движения. И тут на самом деле очень хорошее решение для местных жителей, которые не будут подвергаться опасности на маршрутах, а еще очень хорошее решение для Украины, потому что теперь пойдут только поезда с военными, причем именно с личным составом, с которым у ВСРФ сейчас главный затык. Грузовые составы по Крымскому мосту, судя по всему, давно не ходят, так как незаконное сооружение стало слишком опасным после предыдущих украинских ударов. Значит, ничто не будет мешать украинским дронам охотиться на поезда с российскими военными на указанных участках. Ночь на воскресенье в результате атаки был поврежден Чангарский мост перед автомобильным пунктом пропуска в Крым со стороны Херсонской области Джанкой, сообщил гауляйтер Херсонщины Владимир Сосальдо. После этого водителей стали направлять на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Это существенно увеличивает протяженность дороги в Крым и, как верно отмечает осинтоисследователь Климан Мален, подводит грузовики к расстоянию меньше 50

0: километров от линии фронта. Российские большегрузы и бензовозы в Чаплынке можно достать даже не хорнетами и булавами, а и дальнобойными FPV-дронами. То есть Крым теперь заблокирован со всех сторон. Де-факто перекрыто железнодорожное сообщение. Разбитые паромы на Керченской переправе. Мост не вынесет больше грузов. Единственная дорога для грузовиков в Крым пролегает в опасной близости от линии фронта. А мощности хранения топлива на полуострове тоже разнесены практически в ноль. Это при том, что крымские автодороги тоже под ударом. На карте, которую вы только что видели, красными точками обозначены поражения логистического автотранспорта. Проще удары по грузовикам. Думаю, теперь вы понимаете, насколько комплексную операцию проводит Украина и какая масштабная получается проблема для ВСРФ, а также почему Z-каналы подняли панику и всерьез вангуют возможное украинское наступление на Крым. Но о таких сценариях мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте перенесемся на Донбасс, где разворачивается не менее значимая логистическая история. Для начала давайте посмотрим на карту геолоцированных ударов по российской логистике. Данные взяты у аналитика Климана Малена, который с начала мая насчитал аж 290 ударов, причем это только геолоцированные. На самом деле их, как вы понимаете, гораздо больше. Уделим здесь особое внимание не трассе Р-280, которая проходит практически по берегу Азовского моря, а Донбассу вокруг Донецка и Луганска. Как видите, здесь тоже отмечено немало ударов. Я вам сейчас покажу, что они носят не абы как, а носят системный характер и служат вполне конкретной общей цели. Для начала немного хронологии. Бригада СБС К-2 сообщает, что взяла под огневой контроль логистику на трассе Дебальцево-Алчевск. Это на самом деле очень знаменательное событие. Дело в том, что в том числе и по этой трассе проходил маршрут переброски российской военной техники на Донбасс как минимум с июля 2014 года. Как в свое время установили в Беленкет, 15 июля по нему проехала колонна танков САУ «Гвоздика», БТР и какой-то непонятной фуры. Колонну сопровождали те же машины, которые два дня спустя снимут в сопровождении пусковой установки ЗРК «Бук», той самой, которая сбила «Боинг» малазийских авиалиний, что уже в 2022 году однозначно подтвердил голландский суд. Скорее всего, «Бук» ехал тем же маршрутом, только под покровом ночи, а потом его примерно той же дорогой спешно вывезли в Россию, чтобы спрятать орудие убийства 298 ни в чем не повинных людей, 193 из которых были гражданами Нидерландов. Кстати, тогдашний премьер Нидерландов Марк Рютте теперь генеральный секретарь НАТО. А сами Нидерланды потратили на помощь Украине почти 15 миллиардов евро, больше всех в Западной Европе, если считать в процентах от довоенного ВВП. В нашем мире все становится явным, и от кармы не убежишь. Но вернемся к этому самому маршруту, он нам пригодится. Начинается он на погранпункте Изварино, и дальше следует через Луганск, Алчевск, Дебальцево и Енакиево в Донецк. 12 лет эта дорога активно и практически безнаказанно использовалась для доставки на Донбасс орудий убийства украинцев, но буквально в последней неделе все изменилось. 31 мая дроны 3-й штурмовой ловят в объектив погранпункт Изварино в 200 с лишним километров от нынешней ЛБС. Место знаковое. Летом 2014 года там шли бои. ВСУ стремились отрезать Донецк и Луганск от российской границы, чтобы перекрыть каналы поставок российским прокси-сепаратистам. Тогда украинские военные отдавали жизни, чтобы перерезать российскую логистику, а 12 лет спустя за дело взялись дроны, и время безнаказанного проезда через Изварино закончилось. Отмечу еще, что это не беспилотники СБС и даже не беспилотного полка при 3-м армейском корпусе. Речь о средствах линейной бригады, хоть и не простой, а знаменитой тройки, которая врывается в растущий клуб любителей ударов по российской логистике, в котором, по подсчетам ОСИН-сообщества, точный уже состоят 26 подразделений, применяющих 14 различных типов дронов. Конечно, можно посетовать на взаимопересекающиеся зоны ответственности, но главное – результаты, которые более чем впечатляют. Вот, например, очень вайбовый пост Зытницы, ведущий канал «Донецкая Мартынова». Донецк, 9 утра. Новости из первых рук пока такие. Часов с 7 беспилотники-убийцы уже заступили на дежурство над объездной. Фактически участок города, бывшие тыловые ленинские, буденовские, пролетарские районы. Свежайшая, прекрасная оживленная дорога. Бензина в городе, похоже, нет. Разрешится ли ситуация просто лютыми очередями или традиционно отдадут на откуп спекулянтам? Там скоро будет понятно. Люди не могут выехать на работу на своем транспорте. Транспортные компании и перевозчики задерживают фуры и грузовики с товарами. Будущее тоже туманно. Поставки и производственные процессы начинают схлопываться. В топовых каналах начинает встречаться очевидное слово «блокада» применительно к нашим регионам, пишет Зетница. Давайте посмотрим, как это выглядит с высоты полета дронов. 3 июня беспилотники 3-го армейского корпуса пролетают над Донбасс-ареной и ведут охоту на Донецкой окружной. Донбасс-арена – это вообще очень знаковый объект. Построенная к чемпионату Европы по футболу 2012 года, она считалась символом богатства довоенного Донбасса, эпохи, в которой стараниями Путина этот регион еще неизвестно, когда вернется. Это еще и была домашняя арена для донецкого «Шахтера» и его ультрасов, многие из которых с началом войны вступили в украинские добровольческие батальоны. Впоследствии арена была увековечена как одна из достопримечательностей вымышленного восточноевропейского города Верданск в серии Call of Duty. Но, наверное, таких сцен, как в этом видео 3-го армейского корпуса, игрокам в колду и не снилось. 4 июня дроноводы 28-й отдельной механизированной бригады бьют по Горловке в 35-40 километрах от ЛБС. Это практически стандартная дистанция для украинских бригадных беспилотных средств. И теперь киллзона пришла в Горловку, тоже оккупированную с 2014 года. В тот же день появляется видео с земли, на котором виден удар по дорожной ремонтной технике. Здесь, наверное, надо уточнить, что важность состояния прифронтовых дорог трудно переоценить. От этого зависит скорость движения, а значит и пропускная способность дорог и возможность уходить от ударов дронами. В Украине ремонт таких дорог на контроле Минобороны. Российские дроноводы регулярно пытаются помешать этому процессу, нанося удары по строительной технике. Но это еще одна игра, в которую можно играть вдвоем. Ночь на 5 июня. Бригада К-2 наносит удар по стоянке грузовиков, как тут же определяют осинтеры, в районе оккупированного Енакиева, которая тоже считалась практически тыловым городом и тоже находилась на том самом маршруте, действовавшем относительно безнаказанно с 2014 года. 7 июня оккупационные власти Луганской области запрещают пассажирские перевозы по уже знакомой всем трассе Р-280, которая идет мимо Азовского моря, но также и по трассе Р-150 по маршруту Белгород-Старобельск-Луганск-Донецк-Мариуполь. Тоже правильное решение, теперь любой микроавтобус на этой трассе можно считать военным и смело его атаковать. Но это еще и значит, что эта трасса уже под ударом украинских БПЛА. Летопись украинской логистической операции на Донбассе, думаю, еще продолжится. Но давайте посмотрим, как вообще устроена российская логистика на этой территории и как эти удары могут повлиять на ситуацию на фронте. На этой карте я набросал свое представление о том, как именно проходят российские маршруты снабжения на оккупированной территории Донбасса. Какие-то я мог упустить, но общую мысль вы уловили, как и то, насколько хорошо эта карта соотносится с картой геолоцированных украинских ударов, выполненных Климаном Маленом. Но давайте все-таки попробуем проговорить. Итак, удары по трассе Белгород-Старобельск закрывают маршрут на Купянск, который российские войска сейчас активно атакуют с востока. Атаки в районе Луганска и Изварина означают перекрытие маршрута на Лиман, взяв который российские войска рассчитывают охватить Славянск с севера. Также через Луганск проходит значительная часть маршрутов на фронт под Славянском, Краматорском и Константиновкой, в том числе через Бахмут, где в свое время появились первые тоннели из противодроновых сеток. Это уже позже украинцы переняли у россиян и масштабировали эту схему защиты от БПЛА, да так, что зэтники ноют, почему, мол, Украина закрыла 800 километров дорог по 200 километров в месяц, а россияне не могут затянуть сетки пресловутую трассу Р-280 протяженностью в 600 километров. Ответ простой. Работы можно проводить только там, куда еще не долетают дроны противника, а украинские дроны теперь долетают вообще везде. Вообще тут нужно напомнить, что, как я вам уже много раз прояснял, Славянск и Краматорск – часть глобального российского плана на 26-й год. Предполагается, что в СРФ удастся окружить и захватить всю Славянско-Константиновскую агломерацию, которую, например, в Институте изучения войны окрестили поясом крепостей за хорошо подготовленную оборону. Скорее всего, захват этих городов не несет никакого серьезного оперативно-стратегического преимущества, потому что дальше придется наступать на подготовленные украинские тыловые оборонительные линии. А как это у россиян получается, мы недавно наблюдали на примере Покровска. Собственно, почти никак не получается. Спустя полгода после того, как российская Минобороны объявила Покровск и Мирноград взятыми, россияне так и топчутся у их пригородов Гришина и Родинского. До Покровка мы еще дойдем, а сейчас вернемся к упомянутому поясу крепостей, где россияне все активнее просачиваются в Константиновку и окрестные села, чтобы взять город в полукольцо и наводнить его российской пехотой, тем самым принудив украинцев к отходу из Константиновки. Так вот, здесь один из логистических маршрутов пролегает через Енакиево и уже упомянутую Горловку, и дальше через разрушенный Торецк. Закрытие дороги из Горловки как минимум ослабляет давление на Константиновку с юга, что позволяет сосредоточиться на отражении атак с других направлений, которые при этом тоже под ударом. Еще один потенциальный маршрут на Константиновку пролегает со стороны Донецка. Оттуда же снабжение идет на Покровск, откуда российские войска продолжают пытаться наступать на Доброполье и вглубь Днепропетровской области. Кстати, здесь же наносились самые первые удары украинского массового логистического миддлстрайка, о которых я вам рассказывал еще в марте, и которые никуда не делись. Напомню, недавнее свидетельство подписчика одного из Z-каналов. Горят машины под Селидово. Это аккурат между Донецком и Покровском. Просто не могут заехать в Селидово. Горят Уралы на Донецкой кольцевой автодороге. Дроны летают по Донецку, ищут военных, а мы просто ебаные терпилы. Война с каждым полугодием становится все хуже и хуже, говорит он. Хотя, учитывая последние тенденции, скорее с каждым днем. Но продолжим о логистике. Также от Донецка через Курахово можно добраться до участка фронта на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где как раз сейчас контратакуют украинские военные. В мае они отчистили от россиян аж 46 квадратных километров и, видимо, не собираются останавливаться на достигнутом, в чем должны помочь как раз вот эти вот удары по Донецкой окружной. Просто представьте себя на месте водителя российского военного грузовика. Вы заезжаете в зону своего подозварена, и вам нужно добраться до условного Курахова, где вы должны разгрузиться, после чего ваш груз кто-то другой повезет на линию фронта, на буханке или мотоцикле, а то и потащит на своих двоих. Так вот, Google в любом случае отправит вас туда через Донецк. Чтобы его объехать, придется пробираться совсем уж проселочными дорогами, где вас тоже легко могут подловить украинские дроны. Теперь представили и, наверное, понимаете, почему в российскую армию не стоит идти даже тыловым водителем, не штурм. И не только потому, что вас все равно могут отправить штурма, а потому, что служба водителя в нынешних реалиях не менее опасна. Нет, конечно, существует и альтернативный маршрут из России до Курахова. Но, во-первых, он идет сначала через границу до Мариуполя, а там давно хозяйничают дроны полка Пилум корпуса Азов, о чем я вам рассказывал в первом видео про локдаун российской логистики. А во-вторых, дальше вам придется свернуть на трассу Мариуполь-Донецк, на которой Мален тоже отметил несколько геолоцированных ударов по российским грузовикам. В общем, куда ни кинь, везде жопа. Кстати, этой же дорогой от Мариуполя, скорее всего, придется воспользоваться, если вы хотите отправиться под Покровское, не буду с Покровском, где украинцы продолжают контратаки на стырке Днепропетровской и Запорожской областей, или же под Гуляйполе, которое считается одним из первостепенных направлений российского наступления. Именно здесь российские войска пытаются выйти к северо-востоку от Орехова, чтобы обойти великую и ужасную малую такмачку, которую у россиян никак не получается взять, чтобы вслед за ней оккупировать Орехов и дальше развить наступление на город Запорожье. Это второе главное российское наступление, намеченное на 26-й год. Поскольку российская группировка войск Днепр увязла под Ореховым, а под Степногорском и вовсе отступает, то все надежды здесь возлагаются на группировку войск Восток, которая как раз наступает со стороны Гуляйполя и параллельно отражает украинские контратаки севернее. Так вот, вся деятельность этой группировки завязана на Великую Новоселку, маршрут до которой как раз лежит через трассу Донецк-Мариуполь, причем чем дальше, тем ближе он пролегает от линии фронта, и тем легче бригадным беспилотным батальонам брать его под огневой контроль. Это я вам сейчас описывал маршруты логистики на оккупированном Донбассе и в окрестностях. Но вместо того, чтобы рубить ветки дерева маршрутов снабжения, можно ударить в корень, а именно трассу М4 в Ростовской области, которая, как пишет украинский военнослужащий Александр Солонько, пролегает параллельно границе совсем недалеко от того же Изварина, которая, напомню, уже под ударом дронов 3-й штурмовой. То, что она при этом пролегает по России, где не работает Starlink, не преграда. Можно повесить над границей дрон-ретранслятор, который будет передавать сигнал беспилотникам над Россией, получая его со Starlink или другими способами. Они есть, как заверяют офицеры Азова, потому что там не желают повторять российский опыт в зависимости от левой ноги Илона Маска. Собственно, это ноу-хау украинцы недавно уже продемонстрировали, ударив по бензовозам в Прохоровке Белгородской области в 80 километрах от границы. Рубанув логистику на М4, можно устроить топливный и в целом логистический коллапс уже в Ростовской области, потому что по этой трассе идет львиная доля трафика из центральной России. Причем трассу можно перекрыть надолго, обрушив пару мостов в районе Каменск-Шахтинского. Задача, в принципе, не сложнее, чем с Чангарским мостом. Логистика, как любая сложная система, имеет кучу бутылочных горлышек, перекрыв каждый из которых, можно создать каскадный эффект, например, получив пробки в местах потенциального объезда или на спешно наведенных переправах, где российские грузовики можно вообще расстреливать, как в тире, что, в свою очередь, приводит к созданию еще большего затора. Это при том, что в регионе уже предупреждают о возможных ограничениях на отпуск бензина. Пока что не таких драконовских, как в Крыму или, например, в Донецке и Луганске, но местные власти уже анонсировали, что возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях из-за внеплановых ремонтов на НПЗ. В переводе с чиновничьего новояз это означает украинские удары. А также из-за загруженности российской железнодорожной сети. А это тоже выглядит как проблема, которую украинские дроноводы вполне могут усугубить. Взять хотя бы вчерашний удар по локомотиву в Брянской области. Между прочим, как пишут в 412-м полку СБС Рейд, дело было в районе населенного пункта Пантусов. В общем, все возможности повторить крымский сценарий с поездами в Ростовской области есть.
1: Майкл Наки рассказывал о всем, что связано с новым этапом, очередным, но новым, принципиально новым этапом российско-украинской войны. И я хочу сказать, что все говорят, что если удастся продержаться еще несколько месяцев, то война вообще категорически может измениться в сторону успехов Украины.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
3: davidzonradio.com. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Davidzon Radio» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня число 26, а символ дня жаба – луна убывает и находится в знаке тельца. Непростой день, людей так и тянет поругаться. Они попусту болтают, суетятся, зря тратят энергию. Этого надо избегать. Сегодня лучше воздержаться от чрезмерной активности, делать обычные повседневные дела, какую-нибудь рутинную работу, где не требуется много думать и принимать решения. Деньги лучше экономить. Есть опасность растратить их впустую или потерять. У овнов вполне удачный день, и противоположный пол будет очень внимателен, но новые знакомства нежелательны. Лучше созвониться со старыми друзьями и прекрасно провести время. А вот тельцы сегодня полны силы и энергии, и звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. Но одно важное условие – не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. Близнецы получат известие относительно ваших ближайших планов. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Пейте достаточное количество воды. Раков звезды убедительно просят заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Давно не решали сказать слова любви партнерам по браку или избранникам, то звезды настаивают сделать это сегодня. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. У Дев отличный день, прекрасное время для общения с самыми близкими. Семья выйдет на первый план. Во взаимоотношениях с противоположным полом возможны сюрпризы, а какие именно звезды умалчивают. Вполне удачный день для Весов. Возможны судьбоносные знакомства. А еще вы рискуете влюбиться с первого взгляда. Старайтесь проявлять спокойствие и не реагируйте на критические высказывания оппонентов, потому что у вас сегодня на повестке дня только любовь. Скорпионам светило советует быть внимательнее к знакам судьбы. Луна перешла в знак Тельца, а значит, день будет полон сюрпризов. Больше внимания младшим членам семьи, они вас очень нуждаются. Если стрельцы сегодня будут думать только о цифрах, то ничего хорошего все равно не выйдет. Этот день не для умственной, а скорее для творческой деятельности. У козерогов день будет перенасыщен разговорами по телефону, так что вам придется разрываться между партнером по браку и друзьями. Звезды советуют отключить телефон и назначить встречу на кухне, совместив приятное с полезным. Водолеям желательно избегать конфликтных ситуаций, используя природное чувство юмора. Откажитесь от дел, связанных с оформлением документов или любых других, требующих повышенного внимания. Рыбы сегодня очень сентиментальны и чувствительны. Отложите откровенные разговоры на другой день. А сегодня настройтесь на положительную волну. И еще больше уверенности в себе, а то ведь так можно и форму потерять. Переживать за вас звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0. 0101 718 891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Слушайте нас в интернете
3: www.davidzonradio.com.
2: davidzonradio.com.
8: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
1: Продолжается наша программа. Матвей Ганопольский, Киев, Нью-Йорк. Все-таки, вот я так подумал, слушал новости и подумал, что все-таки это логично, Киев-Нью-Йорк, потому что Крым забрали россияне, а теперь все-таки выясняется, что кроме российской гавани, вы помните знаменитая фраза, он вернулся в родную гавань, есть еще гавань и украинская. И еще неизвестно, как все это закончится. Ксения Ларина, которую вы хорошо знаете, моя уважаемая коллега с «Эхо Москвы», беседует с журналистом Андреем Мальгиным. Он живет в Италии, но очень широко публикуется, очень интересный аналитик. И вот у них идет разговор именно об изменении этой войны. Итак, Ларина, Мальгин, давайте послушаем.
9: Ну, вот с чего бы я хотела начать, дорогой Андрей. Буквально перед началом нашей передачи я получила письмо, вопрос от своей подписчицы. Ксения, поговорите, пожалуйста, с Андреем Мальгиным о том, каким образом сформировалась на пространстве страны общность людей, способных ехать вместе с детьми в явно опасные для жизни районы. Как у них голова работает? Каким они видят этот мир? Почему этим уродам ничего не страшно? Почему они позволяют государству так с собой обращаться? Я могу понять, когда в некоторых пригородах Петербурга люди с детьми, боясь обстрелов, спят в коридорах и в ваннах с детьми, но молчат об этом, потому что их запугали, не дают говорить. Но эти-то в Крым и в Сочи, куда с детьми прутся? Это же какая-то новая популяция. Что скажешь?
10: Ну, это, в общем-то, легко объяснить, потому что до самого последнего времени наша власть, несмотря на то, что война продолжается 4 с лишним года, всячески подчеркивала, что это маленькое, некое, где-то за пределами страны, какой-то экспедиционный корпус проводит специальную военную операцию, и нас это никак не касается. И действительно, жизнь подтверждала, что их это не касается. Поэтому те люди, которые едут, скажем, из Челябинска, да, традиционно каждый год в Крым, они и в этом году едут, потому что вот эти новости крымские, вот эти видеокадры им не показывают. Им не показывают. И если сообщается о чем-то, что там произошло, то это только в форме «сбили беспилотник», «доблестно предотвратили взрыв» и так далее, и так далее. Вот. То есть ничего на эту тему такого угрожающего наши люди не слышат, не видят и не желают знать. Вот и все. И весь этот восторг по поводу новых территорий, он, может быть, сейчас уже не такой, как сразу, когда Крым наш произошел, да, в 2014 году. Но все равно люди разделяют ту точку зрения, которую в голову вкладывает телевидение. А ничего другого они не знают и знать не хотят.
9: То есть когда они не знают про бензиновый кризис, что там бензина нет, что там стоят километровые очереди за каждой заправкой, что люди там перепродают друг другу в канистрах, что на гражданских машинах уже ездят туда из России, с материка, и привозят туда в канистрах бензин.
10: Не знаю. Конечно, они этого не знают. Они с этим сталкиваются там на месте. И мы видим в социальных сетях многочисленные ролики, когда люди несказанно удивлены этому.
9: А что случилось?
10: И там я видел, да, какая-то супружеская пара сидит в машине на пустой заправке, где ничего не продается. И так, шутя, они друг другу говорят, ну, придется теперь здесь поселиться, будем жить в Крыму. Вернуться-то мы не можем, где бензин? Вот. Естественно, они ничего этого не знают. И если сюжет на федеральном телевидении какой-то просачивается на эту тему, то это сюжет о том, как удалось справиться с проблемами. И местные власти, этот Развозжаев, Аксенов, все эти крымские власти, для нашей всероссийской аудитории сообщают, что справились, все хорошо, отлично. И зазывают туристов к себе. И это, вот посмотрите выпуски новостей, про это есть. Но дело в том, что вот эта паника бензиновая, а следом за ней обязательно идет паника, связанная с продуктами питания и с другими предметами первой необходимости, она по законам своим будет расширяться, и она расширяется. Мы видим, что если сначала это в Крыму было, потом это захватило так называемые новые территории, там тоже бензин пропал. Потом это пошло уже туда, в Ставропольский, Краснодарский
9: край. Да, на территории России.
10: А потом пошло и дальше. И уже в Московской области, как вот я вижу сообщение, небольшие компании по продаже бензина ощутили это на себе. То есть большие как бы не ощутили. Но ведь параллельно с вот этой паникой Украина тоже не сидит, сложа руки. И эти ежедневные обстрелы всякого рода энергетических целей, они продолжаются. И речь не только о том, что вот дорога жизни, так называемая, эта трасса Новороссия, по которой раньше шли бензовозы сплошным потоком, теперь обстреливается, и эти бензовозы проехать не могут. Но теперь это уже географически, это уже совершенно другие территории, на которых нет никакой дороги жизни, а тем не менее бензина там тоже нет. Люди вместо того, чтобы покупать 20 литров в неделю, покупают 150 литров в неделю, на всякий случай. Стоят в очереди, хотя у них может быть полный бак, они хотят, тем не менее, в канистру себе налить. И, ну, это законы, которые мы все проходили в начале 90-х годов, в конце 80-х даже это уже началось. Я сам, как автолюбитель, да, все это переживал и помню, у меня всегда были две канистры в багажнике, и когда я вдруг видел, что очередь не очень большая, я в эту очередь вписывался в Москве. И терпеливо дожидался, когда это все будет сделано. Потом, будучи депутатом Моссовета, мы в Моссовете принимали законы о талонах. Талонах на сахар, талонах на, там, на табак. Но были талоны и на бензин.
9: Вот сейчас они уже появляются, талоны на бензин.
10: Тоже. Да, поэтому я считаю, что вот эта паника по всем своим законам будет развиваться. И кризис вот такой, который будет затрагивать каждую семью, а не просто там какого-то олигарха, он затронет все-таки каждую семью. Произойдет это лавинообразно. И уже происходит лавинообразно. И каждый день мы можем, если у нас была такая карта России и прилегающих к России территорий, мы бы могли отмечать флажками, как движется кризис по территории страны. Вот. Поэтому тут я не хочу злорадствовать, но это все будет в самое ближайшее время. И это ведь еще соединяется с очень кислым настроением так называемых путинских элит, да, элит в кавычках, что нам было очень ярко продемонстрировано на этом Петербургском экономическом форуме. Лучше бы они его вообще не освещали и не показывали. Все сидели с кислыми мордами, а сейчас еще никто там в элитах, в кавычках, не понимает, куда делась Эльвира Сахипзадовна. Да. Она куда-то исчезла, и непонятно, то ли ее. И у нее нервный срыв, то ли она решила уйти, то ли ее решили уйти. Ну, а она ведь это барометр экономических настроений, и во многом ее, она настоящая, конечно, военная преступница, и во многом ее заслуга то, что за эти 4 года экономика России не рухнула, как нам обещали, да, но те, кто вводили санкции. Но теперь-то она уже трещит по швам.
9: Да, и Набиуллина ее не удержала. Не удержала. И
10: заметно это именно снизу, вот по этим кризисам, топливным, энергетическим, продовольственным и прочим, которые за ними обязательно будут следовать. Поэтому, с одной стороны, кислые морды вот этих участников экономического форума ярко
9: падающие в обморок роботы.
10: Да, об их настроениях. И потом вы видите, что пропаганда впала в истерику полнейшую. То, что сейчас несет там какая-то Мария Захарова там, по поводу, там, я не знаю, украинско-польских каких-то там отношений или по поводу этого Старобельска. Ну, послушайте, когда этот Старобельск произошел, и вот в эти общежития упала чья-то, ну, скорее всего, украинская ракета, власти Луганской Народной Республики немедленно, спустя сутки, публиковали полный список погибших. И этот список опубликовали и Z-блогеры, и все. Там не было ни одного несовершеннолетнего человека, потому что это было фамилия, имя, отчество и год рождения. Я пошел по всему этому списку, там, я не помню, сколько было, человек 30. Угу. Там не было несовершеннолетних. Что говорит нам пропаганда? Убиты дети.
9: Педагогическое общежитие, что они все будущие педагоги.
10: Педагогическое общежитие – это еще ладно. В педагогическом общежитии могут учиться там и 25-летние люди, которые в свободное от педагогического обучения время дроны запускают. Это все возможно. Но то, что Путин неоднократно во время своего выступления называл погибших детьми, и это называет пропагандой, это разве не свидетельство, ну, уж такой грубой подтасовки? И это свидетельство паники у пропагандистов наших. И вот сейчас я, конечно, я не смотрю эти ужасные вот эти эфиры, эти ток-шоу, да, но мне достаточно двух дайджестов, которые делает телеканал «Дождь» и делает брекфаст-шоу у Плющева, да. И, судя по этим дайджестам, там тоже настроение отнюдь не радостное, и к обычной лжи, которая там всегда звучит из телевидения, добавилась еще паническая ложь. Поэтому я думаю, что события стали развиваться быстро. Куда они будут развиваться, как они будут развиваться, мы еще узнаем. Исчезновение Сахибзадовны очень показательно. И мы тоже, конечно же, узнаем. То, что каждый день украинские ракеты падают на российские города, это факт. Это происходит действительно ежедневно. То, что в Крыму отменили движение поездов в светлое время суток, это факт. А 2/3 поездов вообще дальше Керчи не едут. То есть уже, чтобы приехать в Симферополь или в Севастополь, или на курорт южного берега Крыма, нужно очень постараться. Это тоже факты, с которыми люди сталкиваются. Обычные люди, которые в новостях этого не видят, но не сталкиваются с этим в своей, ну, повседневной жизни. А если не они, то их родственники. И они перезваниваются, общаются и так далее. Кстати, общаться тоже стало очень трудно, потому что позапрещали какие мессенджеры, которыми люди привыкли пользоваться. Да. И это тоже сказывается на общем настроении общества. Больше, чем какие-то телевизионные передачи или даже наши с тобой беседы. Вот. На повседневной жизни война стала сказываться, наконец, на 5-м году войны. И будет сказываться. Вот посмотрим. Смотрите, вчера 3 или 4 автомобиля было взорвано, да, ну, то есть должны были быть взорваны. Один взорвался и погиб там какой-то крупный военачальник.
9: Дамир Давыдов, который был начальником, да, как называется, ну, который занимался поставками ракет, тяжелого вот вооружения на фронт.
10: Да. Да, и сегодня уже инсайдер уже выяснил, что он занимался не просто поставками ракет, но даже и определением целей. Угу. А это очень важно, потому что цели-то мы знаем, какие в Украине. Это как раз и есть погибшие дети.
9: Гражданские инфраструктуры.
10: Все. Украина ведет поименный список погибших детей. И это 600 человек за время войны. Это очень много. И когда сейчас, брызгая слюной, Мария Захарова говорит об этом преступлении, и Небензи устраивает заседание Совета Безопасности о детях, погибших в Старобельске, хотя там не погиб ни один ребенок. Конечно, каждая жизнь, которая оборвалась, она очень ценна, независимо от возраста человека. Но когда в пропаганде употребляют слово «дети», да, я начинаю вздрагивать и проверять, что там произошло. Так вот, в Украине дети гибнут ежедневно от российских обстрелов. И вот этот Давыдов, которого взорвали в автомобиле, он к этому причастен. Он военный преступник. И можно долго рассуждать, надо дожидаться заседания какого-то трибунала Гаагского, чтобы судить этого Давыдова, или украинцы имеют право решить эту юридическую проблему вот таким образом. Можно долго спорить, но мы знаем, что он получил по заслугам.
9: Это... И он не первый, давай на это, про это вспомним.
10: Конечно,
9: там мы уже знаем, как минимум 4 генерала.
10: Взорвать,
9: уже...
10: Но одновременно должно было быть несколько взрывов, как я понял, даже по сообщениям Следственного комитета, который весьма скупо все это освещает, для того, чтобы как раз не сеять панику. Но если такое происходит в отношении всех этих генералов, а рядом с этим Давыдовым на расстоянии 300 метров уже одного генерала взрывали, это уже как бы второй случай на очень маленьком, на очень маленькой улице короткой, вот, то я думаю, что там настроение тоже не самое воинственное. Тем более генерал это лучше, чем Путин. Знают, что никакого победного продвижения в Украине нет и не предвидится. Они-то это знают. А тут еще их убивать начали. Они не на передовой, они в Москве в штабе сидят, а их убивают. Поэтому я думаю, что во всех слоях общество в разной степени, но уже это факт, разливаются вот эти пессимистические настроения. Уже сейчас я посмотрел сегодняшнее выступление Захара Прилепина.
9: Да, я тоже хотела про это сказать.
10: Нашего боевого Захара Прилепина, который говорит, что победы уже явно у нас не будет. У нас ее не будет. Конечно, люди разделились...
9: Подожди, вот среди... а ты помнишь, что он сказал? Он сказал, что Россия в ее сегодняшнем виде, надо признать, не способна победить.
10: Да, надо переучреждать Россию.
9: Надо делать другую Россию.
10: Да, переучреждать Россию. А как можно сделать другую Россию с прежним президентом? Тут совершенно понятно, что он имел в виду. И, кстати говоря, вот то, что загодя посадили этого Гиркина, да, и многих его сторонников, то, что обрушились с репрессиями на оставшихся в живых вагнеровцев. Это говорит о том, что, в общем, власть прозорливо заранее подкладывает себе соломку, понимая, что те люди, которые вроде бы за войну, которые вроде бы против Украины, которые за империализм, тем не менее, даже у них копится раздражение против Путина и против нынешней власти. И это раздражение может быть даже для властей кажется еще более опасным, чем раздражение какой-нибудь Маши, которая сидит в автомобиле, приехав из Томска отдыхать в Крым, и не может сдвинуться с места, потому что у нее нет ни капли бензина. Вот я думаю, что вот сейчас какой-то очень интересный момент, и так же, как паника начала лавинообразно катиться по территории России, я думаю, что и вот этот пессимизм, и вот это... нежелание солидаризироваться с верховной властью, оно тоже будет распространяться очень быстро, как лесной пожар.
9: Друзья, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, не забывайте, что открыт для вас чат, и я вижу, как поступают сообщения от вас. Спасибо большое. Спасибо нашим добровольным помощникам, модераторам, которые работают на нашем чате. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, чтобы как можно больше людей нас с вами сегодня увидело, чтобы люди подключились к нашему разговору хотя бы как зрители и как слушатели. Андрей, можно ли, мы не военные эксперты, но все как, мне кажется, все так очевидно, можно ли говорить о том, что тот самый перелом в войне, он наступил? Потому что вот смотрите, вот за эти вот 3 месяца летней кампании очень сильно поменялась тактика Украины, они стали очень сильными и очень точными в выборе целей. И вот мы начали с этого, и я просто посмотрела по статистике, за 3 месяца беспилотники Украины атаковали 55 объектов российской нефтяной инфраструктуры и десятки ключевых военных заводов, аэродромов и баз снабжения. Также мосты, железнодорожные вокзалы, которые предназначены для перевозки оружия. Да? И самое главное то, что они вернее, не одно самое главное. Главное то, что ушли практически вглубь границ России чуть ли не на 1000 километров. Мы видим, какой разброс географический, да, уже из-за Урала. А во-вторых, конечно, судя по всему, российское ПВО совершенно очевидно не справляется с этими атаками. И, как мне кажется, свидетельством этого перелома стало то самое письмо Зеленского, которое так подробно обсуждали на прошедшей неделе, которое, как мне кажется, абсолютно это другой совершенно уровень разговора, другой стиль разговора, другая интонация. Я считаю, что это интонация победителя. Как, согласен ли ты со мной?
10: Ну, я думаю, что это письмо имело двух адресатов, и в число этих двух адресатов Путин, формальный адресат, не входит. То есть, с одной стороны, это письмо, конечно, сыграло большую роль в общественных настроениях в самой Украине. И украинцы увидели, что действительно мы находимся в состоянии перелома и в состоянии, когда мы можем разговаривать вот таким образом, не просто сидеть в убежищах, а разговаривать с позиции, в общем-то, силы. И второй адресат – это, я думаю, Трамп. Потому что, когда Зеленский призывает к личной встрече с Путиным, я не думаю, что он надеется, что Путин прямо вот откликнется: «Ой, Владимир Алексеевич, давайте встретимся». А я думаю, что
9: Александрович.
10: Александрович, да. Я думаю, что это способ напомнить Трампу о том, что, в общем-то, эти вещи стояли всегда на повестке дня, и как бы Иран ни был важен, но все-таки кое-что Америка должна сделать, а если она не собирается делать, то она должна открыто сказать, что пусть Европа это сделает, причем сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое по плану Соединенных Штатов. Ну, я не знаю, конечно, никто не надеялся на то, что Путин отреагирует на это письмо положительно, потому что оно и в самом деле в некоторых своих моментах издевательское.
9: И это когда как Путин... разрешение на парад этой истории.
10: Да, когда Путин говорит о том, что это, ну, выступая на Петербургском форуме, что это, что отправитель письма не автор письма, он сказал, он не назвал по фамилии, автор письма не рассчитывал на положительное решение вот своих предложений, да, он, конечно, был прав, Путин, потому что, ну, это видно, это сквозит из каждой строчки, что пишет человек, это не какое-то письмо турецкому султану, хотя многие сравнивают по тональности, но это письмо одного человека другому, и оба этих человека друг друга ненавидят. Это прямо следует из этого текста. Поэтому я думаю, что адресат тут не Путин, а Путин на это письмо, в общем-то, ответил своими ожесточенными обстрелами. И я думаю, что с этим орешником, когда он опростоволосился, значит, сейчас сам стал объяснять, почему это было в сарай запущено. Вот, я думаю, что сейчас этот орешник снова полетит. И я думаю, что если даже не в ближайшие дни, может быть, и в ближайшие часы, это Путин явно должен ответить таким образом. Вот. Но и в Украине есть чем ответить.
1: Ксения Ларина, Андрей Мальгин. Ну, события, конечно, будут развиваться прямо на наших глазах. В первую очередь, безусловно, это Иран. Это само собой понятно. Потому что, знаете, как говорят на улице, у нас было такое выражение, ну, иранцы совсем забурели. В общем, посмотрим, что из этого получится. А что касается Украины, то я могу сказать так. Мне кажется, что они будут продолжать блокировать Крым. И еще скажу вам одну интересную новость. Дело в том, что основной бензин и любое другое топливо сейчас идет из Беларуси. Так вот, предполагается, и об этом уже пошли слухи, что украинцы будут блокировать несколько шоссейных дорог, которые идут из Беларуси в Россию, потому что Беларусь теперь основной поставщик вот этого вот топлива и для военных, и для штатских. И, конечно же, удары будут на территории России, а не на Беларуси, потому что, я напомню, Беларусь не участвует в войне. откровенно, и слава Богу. Ну что, мы встретимся с вами через неделю, а вы следите за новостями, дорогие.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
11: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidzone Radio.
2: Служба информации Davidzone Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
13: Студия Наталья Быстрицкая. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают это с падением рейтингов Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан США недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждаются в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок являются бесплатными. Всего в городе насчитывается примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Автомобили с номерами других штатов подолгу стоят в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго, где стоимость такого разрешения составляет от 30 до 215 долларов в год. Третий, более радикальный подход – динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатной парковки. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем.
2: Служба информации Davidzone Radio. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство.

0: Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому именно они идут. И всех этих троих они вместе с этим путали и со Штраусом отцом. И в венских газетах того времени острили. Фирма «Штраус», торговцем музыкой, оптом и в розницу. Так что вот об этих музыкантах мы сегодня и будем говорить. Ну, а как всегда, наша программа начинается с благодарности нашим спонсорам.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн, Венский вальс, вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего сначала о младшем. Зал казино Домайера оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, оно должно было подчеркнуть скромность дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс зал бесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус-отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками «Добрый вечер, Штраус-отец!» и «Доброе утро, Штраус-сын!» Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего 40 лет. Он сам растет из своего таланта. Какой еще к шуту добрый вечер? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу. И издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году и заставлявшая венцев сидеть по домам, чтобы не заразиться, не убавляла ему зал. Сегодня играет Штраус. Эти слова заставляли чрезвычайно музыкальных жителей Вены забывать даже о холере. Штраус играл виртуозно, в бешеном темпе и с африканским темпераментом. Его сравнивали с Паганини. С той только разницей, что играл он вальсы и прочую танцевальную музыку, которую сам же и сочинял. Простонародный немецкий танец вальс в конце XVIII века получил иной статус. Его включили в программу «Балов», где прежде царили чопорные минуэты и полонезы, предполагавшие лишь легкое касание пальцев партнеров. А тут мужчина держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась в вальсе. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, что работал он до изнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему семерых детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме, с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция. То папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вальсов был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно, потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса, это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца на семейном совете в 1853 году было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинениями, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто «Штраус», и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы по стилю, похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик, поэт, он любил и уединение, и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса, ну, тоже красиво. Третий сын, тоже композитор-дирижер, он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке, и пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала. Затем он, вслед за Иосифом, возглавил оркестр, и надо сказать, что он был очень красив с собой, и люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братьев. И он концертировал до глубокой старости, но вы знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
12: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
18: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и прежде всего искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

Это вот как раз звучит вальс Джозефа Штрауса и второго брата, как я вам говорила, который писал музыку, очень похожий на своего старшего брата. Давайте послушаем для сравнения именно Иоганна Штрауса второго, да, младшего. Это знаменитый вальс «Весенние голоса».

Друзья мои, ну я хотела бы теперь вот остановиться именно на Иоганне-младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал и против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви в обществе аббата Иозефа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал у аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все норовил свернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграть вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» – возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», – возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь же Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм «Американский большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо и не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайера и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев с сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра 1-го полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а второй неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег к горячке. Опасаясь, что болезнь заразна, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И король вальса умер, да здравствует король, гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельный разговор об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России, и он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой, но родители ее воспрепятствовали их браку, и этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х, начало 70-х годов XIX века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюры. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены. У него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последней его жене, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента. Но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католичество, и данный факт позже с помощью фальсификации документов пытались скрыть нацисты, называвшие музыку Штрауса немецкой. И вообще, вот понимаете, оказалось, что здесь вот евреи, понимаете, отметились. И к тому времени уже музыка Мендельсона, Офенбаха была запрещена. Но как быть в этом случае? После долгих совещаний и докладов оригинал документа был надежно упрятан на секретнейший архив, а вместо него положена копия, где в родословной Штрауса было все чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраусов. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами, ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самые известные из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Легара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
17: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
18: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
17: Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, первая часть программы, как обычно, по четвергам Иван Денисов, наш корреспондент из России. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой, тоже как обычно, с понедельника по четверг. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно, Иван, рад нашей встрече. Давайте начнем с выборов в Армении. Пророссийские кандидаты в Армении проиграли, выиграл Никола Пашинян. Правда, он не набрал 50%, но рядом где-то находится, но... В России не могут по этому поводу успокоиться. Там просто истерика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о грубых нарушениях демократических процедур. Это в стране, в которой один человек управляет Российской Федерацией 26 лет. Так вот, Захарова говорит о грубых нарушениях демократических процедур проведения свободных выборов властями Армении. Говорит представитель страны, в которой проходят свободные выборы. И Захарова указала, что избирательная кампания и процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиции. Ну, иными словами, выборы, видимо, нелегитимные, так надо понимать все эти заявления. Все это нужно воспринимать в том свете, что надо бы и перевыборы организовать, и Пашинян. Иди знай, мы уже знаем одного президента, с которым Путин не хочет встречаться, поскольку он считает, что он нелегитимен. Но я думаю, что и Пашинян, может быть, Путин его тоже назовет нелегитимным. Какие могут быть результаты выборов, когда идет такой прессинг в отношении оппозиции? Иван. Что-то у нас произошло со связью. Я продолжу, что Захарова добавила, что предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что партия «Гражданский договор» не получила монополию на власть. Это вот то, что мы как раз и говорим. То есть у них там 49 с чем-то процентов, они не получили 50%. Но там мы вчера говорили довольно подробно с нашим корреспондентом из Грузии, с Тамар Папалашвили, о том, что правила... подсчета и правила создания коалиции и так далее. В Армении они особые. В общем-то, Пашинян, он будет руководить страной. Это не та ситуация, которая, к примеру, в Израиле обернулась бы, если бы, ну, когда пройдут выборы, мы тоже неоднократно об этом говорили, там не набирает никто 50%, нужно создавать коалицию, эту коалицию создать очень-очень сложно. В Армении другая ситуация. Иван, вы куда-то пропали, как вы меня слышите?
1: Да, к сожалению, тут был какой-то перепад в связи, но сейчас вроде все работает.
0: Ну, вроде работает, картинка у вас застыла, но мы вас слышим. Вот сейчас появилось.
1: Хорошо, видимо, что-то у нас опять с интернетом неладно.
0: Давайте по Армении.
1: Да, я понял, это я успел услышать, что заголовки российских средств массовой информации, ну, если их посмотреть сразу после выборов, то полное впечатление, что проиграл как раз Пашинян. Потому что везде заголовки: Пашинян не набрал 50%, блок Пашиняна не набрал абсолютное большинство. То есть, кто выиграл, вообще сначала толком не писать. Вот, не набрал Пашинян сколько-то процентов, это главное. А потом, да, появились такие сквозь зубы признания, что все-таки, да, Пашинян, кажется, выиграл. Ну и потом уже началась история о том, что, конечно же, выборы прошли с грубыми нарушениями, что оппозиция подвергалась преследованиям, что все не так. Ну, в общем, видите, в России оппозиции нет, поэтому российские власти очень любят чужую оппозицию, раз свою любить не получается. Так что вот и здесь такая ситуация, что те, на кого ставила российская сторона, успеха не добились, поэтому надо изо всех сил пытаться сохранить ту самую хорошую мину при плохой игре и все свалить, конечно же, на нарушение.
0: Там любопытное заявление дальше было Захаровой. Она говорит, что в таких условиях, когда общество поляризовано и Пашинян не набрал 50%, принимать в таких условиях односторонние решения о путях развития Армении без учета мнения всех слоев населения, я цитирую Захарову, означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям. А без учета мнения всех слоев населения. Но, видимо, она имеет в виду, что главное это все-таки пророссийские слои населения. Там же несколько партий, которые проиграли. Одна пророссийская партия даже не набрала, не подошла к избирательному барьеру в 4%. Вот эти партии нужно учитывать. Не ту партию, которая набрала 49%, а, видимо, мнение вот этой партии, которая даже не набрала 4%. Ну, а мы уж со стороны России будем все эти настроения поддерживать и, что называется, мутить воду. Но это традиционно для Российской Федерации. Иван.
1: Ну да, у меня такое чувство, что Захарова-то даже имела в виду не армянские слои населения, а российские, а точнее кремлевские, что армянские власти должны прежде всего слушать Кремль, а не своих избирателей.

0: российской стороны, конечно же, нет. При этом, если бы вдруг эти те же самые 49% набрали нужные Кремлю партии, ну, естественно, мы бы ничего подобного не слышали. Наоборот, бы говорилось, что вот 49% это такой замечательный результат. Так что здесь тоже надо понимать, кто выиграл, кто проиграл.
1: А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет окончательных результатов выборов в Армении. Но пока они ждут результатов выборов в Армении, там фиксируются сообщения о нарушениях. Только об этом и говорят в России.
0: Да, естественно, что в России никогда нарушений не бывает, ни в коем случае. А вот в другой стране мы должны обязательно видеть, что там и как. Вот в Америке, если какие-то нарушения, то это ужасно. А в Армении так и подавно. Россия проявляет гораздо больше озабоченность правилами выборов в Армении, чем у себя в стране.
1: Ну, по известной поговорке, да, видеть в чужом глазу соринку, а в своем бревна не видать. Это вот как раз о том, о чем мы говорим.
0: Да, опять же, теперь надо поправить, что если бы победила прокремлевская партия и шла бы речь о нарушениях в этом случае, то у Захарова хранило бы молчание, а Песков тем более, не сомневайтесь даже.
1: А, Иван, продолжается странная история с исчезновением главы Центробанка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной. Она исчезла из программ официальных мероприятий. Мы говорили о том, что на прошлой неделе она не присутствовала на Петербургском международном экономическом форуме. А сообщается, что она не будет участвовать в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, поскольку все еще болеет. Ну, по крайней мере, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Давайте немножко об этом.
0: Да, история очень странная. И вот на том же самом форуме Набиуллина не выступала только один раз, это 2020 год. И вы сами понимаете, почему, когда ковид, тут как-то особенно никто не выступал. А так она была обязательной участницей. И вдруг раз пропадает. Теперь вот еще одно мероприятие тоже пропадает. Уже даже Песков сегодня заговорил о том, что это все обычная болезнь, никаких поводов для теории заговора нет. Но в России, да и в Советском Союзе, сами помните, это показатель. Кого рядом с вождем нет, есть над чем задуматься. Тем более, если человек к вождю очень приближенный, ну а глава Центробанка, это, сами понимаете, в России профессия важна. И еще, конечно, очень удивляет то, что когда Набиуллина выбыла из программы экономического форума, то вообще объяснение было совсем другое. И про болезнь ее никто не говорил. Шла речь о том, что умер чиновник, высокопоставленный, связанный с экономикой, и ей надо было обязательно побывать на его похоронах. Теперь про чиновника забыли. Выясняется, что она не на похороны ходила, а болела и по-прежнему болеет. И вот такая смена объяснений, ну, она тоже вызывает много вопросов. Тем более, как обычно, в России это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но очень много разговоров о том, что на экономическом форуме Набиуллина могла бы войти в прямой конфликт не с кем-нибудь, а с Путиным. И что ее доклад о состоянии экономики, он бы полностью контрастировал с тем, что говорил Путин. У Путина, сами понимаете, было все хорошо, а будет еще лучше. А у Набиуллиной должно было бы, ну, если верить, естественно, тому, что пишут в полуподпольных, а порой в подпольных блогах, у Набиуллиной должно было быть все плохо, а станет еще хуже, что вот конфликт какой-то существует. И что будет происходить дальше, избавиться от Набиуллиной или там с ней проведут какую-то воспитательную беседу, и она все-таки вернется, вот сейчас это действительно большой вопрос. Потому что должность важная. Глава Центробанка и ее новый человек на этом посту и без того болезненной российской экономики, но это, естественно, на ней скажется не самым лучшим образом.
1: Видимо, доклад Набиуллиной не устраивает Кремль. И вообще ее позиция не устраивает. Ведь виновата в таком случае, если у нее такой доклад, виновата Набиуллина. Она на самом деле держала российскую экономику, ведь она третий срок на этом посту председателя Центробанка и уполномочена.

0: истекают в начале 2027 года. По российскому законодательству только три срока имеет возможность сидеть. Это действующее законодательство. Одно и то же лицо может занимать должность председателя Центробанка. Не больше трех сроков подряд. То есть, по сути, это последний год нахождения Эльвиры Набиуллиной у руля. И здесь, видимо, она сорвалась. И это не устраивает Кремль. Ведь во всем виноваты доклады Набиуллиной. Ее позиция, а не то, что Россия воюет больше 4 лет в Украине, и это просто, мы можем говорить уже не о том, что это расшатывает, это уничтожает экономику Российской Федерации. Она виновата.
1: Совершенно верно, и то, что действительно сейчас Набиуллина в том положении, когда она и так уходит, и может действительно сказать, ну или обозначить, все, что она думает, мы не знаем, действительно ли это правда, но такое впечатление есть, что помимо того самого доклада с критикой и с трезвым, вернее, взглядом на экономику, еще очень много разговоров о том, что Набиуллина едва ли не единственный человек в окружении Путина, и об этом мы тоже говорили неделю назад, кто постоянно указывает, что главная проблема российской экономики – это огромные расходы на оборонительную промышленность. И что если их не снизить, то с экономикой все будет плохо. Но естественно, что Путину и компании такое слышать крайне неприятно. И если действительно так оно и есть, и Набиуллина действительно подобные вещи озвучивает, то, конечно же, она делает все, чтобы до конца своего срока не досидеть. Я имею в виду на посту главы Центробанка.
0: Но это получается по известному сценарию, когда во всем виноват гонец. Набиуллина, она хочет донести вот эту весть об уничтожаемой экономике Российской Федерации. Ее доклад, видимо, не устраивал Кремль. И виноват во всем гонец. Вот посланник. Он должен быть наказан.
1: Да, совершенно верно, потому что мы же знаем, под мудрым руководством Путина мы всех побеждаем, экономика цветет и развивается, и любое упоминание, любое замечание, что все совсем не так, ну это, если не госизмена, то точно недостаточная лояльность. Такие люди нынешним российским властям не нужны. И если действительно, опять же, я повторяю, что ничего в России нельзя подтвердить, к сожалению. И мы здесь опираемся на слухи, на какие-то утечки данных. Это Россия. Здесь слухи, правда, оказываются зачастую более достоверными, чем реальность. Помним по советской эпохе. Так вот, ну если, да, мы действительно предположим, что Набиуллина пытается донести до руководства реальную картину, то, конечно же, тот, кто говорит правду, при тоталитарном и при авторитарном режиме никогда власти не будет нужен. И значит, от нее действительно избавиться. Или как-то там она покается, извинится. Такой вариант тоже нельзя исключить.
0: Ну, это не нужно, наверное, власти, поскольку если она покается, вы знаете, послевкусие останется. Вот, мне кажется, до этого допускать нельзя. Покается, значит, все-таки что-то она такое знает, подумает российский обыватель.
1: Ну, в этом плане, да. Мы, конечно, будем еще следить за данными, но вообще, знаете, больничный тоже очень удобная мера. Болела, ну и все, по состоянию здоровья ушла со своего поста.
0: Ну, при Сталине все, болела бы, при Сталине бы происходило, наверное, болела и умерла.
1: Ну, такой вариант, к сожалению, тоже нельзя исключать. Ну, посмотрим. Скорее, здесь все-таки вариант, что из-за состояния здоровья не сможет продолжать работу. Ну, посмотрим. Все на наших глазах происходит.
0: А, к слову о состоянии экономики, Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать арест на имущество и денежные средства граждан, которые уехали из России. Этот закон, он существовать будет в качестве обеспечительной меры, как сказано, по административным делам, включая дискредитацию армии и критику властей. Закон вносит поправки в Кодекс об административных нарушениях. Он разрешает арестовывать квартиры, машины, счета граждан, находящихся за границей. Вступит в силу он 1 сентября 2026 года. опять-таки, не нужно ничем брезговать. В конце концов, квартира, я не знаю по поводу Ходорковского или Каспарова, по-моему, они уже все унесли из России, но, к примеру, там у Пугачевой могут остаться какая-то недвижимость. Тот же Макаревич, который живет сегодня в Израиле, Быков, вполне возможно, что квартира у них в Москве существует, но почему бы не отобрать? А тоже в казну пойдет. Так что это, по-моему, в таком ракурсе можно рассматривать. Арестовать квартиру, машину, счета. Ну, с миру по нитку, бедному рубашка.
1: Да, как всегда, в России экономика, ну и только в России, а в мире экономика и политика, и идеология образуют вот такую нехорошее единое целое. То же самое и здесь, потому что, ну, естественно, это вот показательное наказание, что вот, посмотрите, враги свое получили, мы у них все отберем. Опять же, как в советские времена. Конфискация, экспроприация, как угодно это называйте. Ну, а заодно, так как враги-то люди богатые, преуспевающие и известные, ну да, это будет очень хорошая такая добавка. Все имущество Пугачевой-то прикарманить. Это серьезно. Макаревич, Быков там, наверное, поменьше. А если действительно у Пугачевой все изъять, что у нее здесь есть, ну тут, да, можно будет и от Набиуллина отмахнуться.
0: Так. Борис Акунин что-нибудь подбросит тоже, он живет в Германии. Наверное, тоже не самый бедный человек в России был.
1: Да, я думаю, что поискать-то, если по всем этим врагам, которые так удобно оказались врагами и оставили в России собственность или какие-то активы, то поживиться можно очень даже неплохо.
0: Но я напомню, что олигархи должны сброситься, об этом говорил Путин, мы тоже это обсуждали несколько месяцев назад. Ну а как можно потребовать, чтобы сбросились иноагенты? У них просто нужно отобрать. Кстати, издание Moscow Times поясняет, что имущество может быть арестовано также за призывы к введению санкций против России, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. Ну, к примеру, экстремистские материала, может быть, все что угодно. Пост даже Трампа или какая-нибудь публикация в Нью-Йорк Пост. Да и в Нью-Йорк Таймс. Это экстремистские материалы. Я уже не говорю о Фейсбуке, об Инстаграме, которые просто запрещены в России. Как экстремистские организации. Сделал копи-пейст какой-нибудь материал, ты его распространяешь, и тебя отбирают квартиру, машину и закрывают твой счет. И все это идет в пользу этого замечательного государства.
1: Да, как мы сами знаем, статья всегда найдется. Тем более, если вспомнить, что ЛГБТ у нас тоже экстремистская организация, то, я не знаю, скоро, наверное, за цитаты из Оскара Уайлда могут тоже посадить или признать врагом. Оскар Уайлд, сами помните, был не той ориентации.
0: Ну и у нас буквально осталось 1,5 минуты. Новая глава о госконтроле за интернетом. Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Это сразу происходит. Там первое чтение, а потом второе и третье. Что-то мелочиться, быстренько все приняли. Это законопроект, он вводит штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских интернет-ресурсов за нарушение правил авторизации пользователей, в том числе за использование иностранной электронной почты. Я не ошибся, иностранная электронная почта. Будете использовать gmail.com, сегодня можно за это поплатиться.
1: Да, пока речь идет только о том, что штрафовать будут организации, но дальше мы сами понимаем, как кто угодно может под эту статью попасть. Пока речь о том, что вот мы в прошлый раз говорили, вы спрашивали меня, могут ли компании ответить отказом на требования властей, предоставить информацию или еще что-то. Но вот видите, компании в России даже не могут выбрать, с какой почтой им работать. За них все должно решать государство. Даже если для того, чтобы воспользоваться услугами того или иного сайта, вы должны пользоваться исключительно русскими, российскими почтовыми сервисами, и это уже решает государство. Если компания, не дай бог, допускает использование Gmail или еще кого-то, то все, ее штрафуют. А то, что у граждан многих это вызывает серьезные проблемы, и об этом говорят специалисты по интернету, по электронике, Ну, до граждан в России, российским властям никакого дела нет никогда. Это мы с вами знаем.
0: У меня Gmail. У меня электронная почта Gmail.
1: Ну, если вы вдруг, если вы надумаете зарегистрироваться на сайте госуслуг, то имейте в виду, госуслуги за это заплатят штраф.
0: Иван, только я надумал зарегистрироваться на сайте госуслуг, и вдруг вот такой закон. Во втором и третьем чтениях принят Госдумой, не буду я регистрироваться. Вы уж простите.
1: Да, видимо, не стоит все-таки пока вам этого делать.
0: Не судьба мне, не судьба. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Всего доброго, до встречи в эфире.
1: До встречи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Добрый день. Давайте начнем с событий, которые происходят в Иране. Вчера, примерно в 5 часов вечера по времени Вашингтона, были произведены удары по иранской территории. Я так понимаю, что Израиль в этом не участвовал. По крайней мере, разговор идет о том, что Соединенные Штаты нанесли эти удары. И Трамп анонсировал новый удар по Ирану и захват острова Харк. Он сообщил о намерении Соединенных Штатов продолжить в ночь на пятницу, это наступающая ночь, 12 июня, удары по иранским военным объектам. Давайте с этого начнем. Как это все комментируют в Израиле?
1: Вы знаете, да, то, что мы знаем, были, по крайней мере, с точки со слов Сенткома, Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов, были осуществлена операция, которая задействовала силы морской пехоты, ВВС Соединенных Штатов, военно-морской флот. Были применены высокоточные боеприпасы, были подвергнуты ударам, как они пишут, объекты, которые представляли угрозу американским интересам, международным торговым судам и так далее. И действительно, вот то, что вы упомянули недавно, буквально вот сейчас, было опубликовано заявление Трампа, который сказал, что будет нанесен новый удар по Ирану и будет, возможно, захвачен даже остров Харк. Вот тот самый остров Харк, о котором мы говорили, где расположено, по сути дела, это такой главный ключевой переправочный пункт, через который идет в большой мир 90% иранской нефти. Вот этот остров Харк. И по нему будет нанесен удар, будет осуществлен его захват. Это говорит Трамп. Соединенные Штаты, сказал он, нанесут очень сильный, он подчеркнул, даже выделил, сегодня вечером тоже подчеркнуто большими буквами, тоже подчеркнуто и тоже большими буквами, для уничтожения наступательного потенциала Ирана. Так он пишет, и не в столь отдаленном будущем, подчеркивает, мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной структуры, возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, как мы сделали это с Венесуэлой. Таким образом, мы видим, что ситуация разогревается, сами заявления Трампа звучат, ну, достаточно ассертивно, достаточно убедительно. Потому что если он говорит, что это будет сделано вот буквально уже сегодня вечером и даже называет все объекты, по которым будет нанесен удар или которые будут захвачены, как тот же остров Харк, это уже не что-то такое в расплывчатом будущем, а это здесь и сейчас, то, что называется. А с другой стороны, Иран совершенно не показывает готовности. То есть, с одной стороны, Трамп говорит, что они хотят переговоров. Сами иранцы абсолютно не показывают, что они хотят переговоров. Более того, они, собственно, действуют совершенно провокативно. Кстати, на мой взгляд, вот то, что они сбили «Апачи», американский вертолет, оно чистой воды провокация. Я не верю каким-то предположениям, что это могло произойти случайно, из-за тумана. Какие там туманы сейчас? Там нет в Персидском заливе никаких туманов. Это не Северная Атлантика. Все это чистой воды провокация. Они обстреливают, опять-таки, страны Персидского залива, а также Иорданию. Причем обстреливают жестко, обстреливают жестоко не только военные американские базы, они обстреливают гражданские объекты. В Бахрейне получили ранения в результате обстрелов просто мирное население, в частности, 11-летняя девочка об этом сообщалась. По Иордании был нанесен удар. Иордания раньше вообще не подвергалась обстрелам со стороны Ирана. Совершенно нет. Но сегодня вот Иордания тоже оказывается под угрозой. Я не знаю, запустили туда 12 баллистических ракет. Иордания, которая до сих пор, собственно, воздерживалась даже от близко какого-то участия в действиях США и Израилю. Они говорят, что они сделали это по американским объектам, но на самом деле все это выглядит, ну, откровенный вызов и уже не только Соединенным Штатам, но арабскому миру в целом. То есть это своего рода, я вижу, как принуждение такое их это своего рода рэкет, давление, это шантаж. Вы будете подчиняться нам и только нам, и даже не пытайтесь поднять головы или просто подумать о чем-то неправильном. На мой взгляд, это именно так. И, наконец, они делают заявление. Вот они заявили о том, что прекращение огня утратило смысл. Это сделало заявление МИД Ирана, и это явное свидетельство о том, что они хотят войны. Почему, Геннадий, вопрос, они хотят войны, несмотря на то, что, на мой взгляд, опять-таки, потому что мы прекрасно понимаем, что, ну, при желании Трамп, я не говорю про Израиль само собой, но даже то, без Израиля, по сути дела, и в одиночку, и Соединенные Штаты в одиночку, они могут уничтожить всю и военную, и гражданскую инфраструктуру Ирана. Небо над Ираном сегодня совершенно свободно для полетов. Все это очень легко. Почему они хотят войны? На мой взгляд, причина проста. Причина такая же, как и у Путина. Потому что война все спишет. Война – это очень удобно. Можно бесконечно закручивать гайки. Можно взвинчивать народные массы, так скажем, выражаясь языком марксизма-ленинизма, до той степени, когда они просто обезумеют. Если завтра мы представим себе, прекращаются военные действия и заключается какое-то соглашение – то, во-первых, тогда люди спрашивают, а зачем мы столько страдали, воевали, если бы вроде бы договорились избавиться от вот этого вот урана? Зачем все нужны были эти жертвы? Зачем нам нужно было подчинять разрушение вот всем этим ужасам собственную страну? Главное, на мой взгляд, это то, что сразу же после этого начнутся через какое-то время, возможно, выступления, беспорядки, экономика в ужасном состоянии. Доллар стоит, как мы знаем, где-то 2 миллиона реалов. Представляете, это растет. Воды нету, идет лето. Лето в Иране очень засушливое. Воды будет не хватать еще больше, чем это было. Опять появятся разговоры о том, что Тегеран надо переносить куда-то в другое место. То есть ситуация очень и очень плохая. Электричество, перебои с электричеством. Люди не могут купить себе элементарные продукты питания. Я уже не говорю о каких-то изысках. То есть писали, что во время Навруза, это праздник, весенний праздник в Иране, люди перебивались кое-как там с рисом и тунцом. И то это было не так легко. То есть абсолютная нищета, абсолютная бедность. Предприятия, бизнесы рушатся, разваливаются. И если вот это вот все начнется, то это уже не спишешь на войну. А так можно все списать на войну. Война, так же, как и у Путина, это прекрасный способ, на мой взгляд, продолжать свое правление. Да, пускай гибнут, пускай страдают, но мы же боремся за святое дело. И там мы боремся за наши святые духовные ценности, за наши скрепы. И поэтому для Ирана, на мой взгляд, сегодня намного война предпочтительнее, чем тот мир, который добивается Трамп. И я думаю, что они будут делать все, чтобы и дальше провоцировать Соединенные Штаты. Для них, на мой взгляд, лучшая ситуация, когда ни мира, ни войны, очень удобная. Но если выбирать между миром и войной, лучше война.
0: Мы с вами неоднократно подчеркивали, здесь нельзя не учитывать и так называемый человеческий фактор. Там же кто-то принимает решение, и если он будет принимать решение идти на соглашение с Трампом, то это может воспринято быть в окружении, как предательство идеалов, предательство Родины и так далее. За это уничтожают. Да. Они боятся друг друга в этом плане.
1: Да. Это вы знаете, как вы знаете, вот пауки в банке. Они там поедают друг друга буквально. Нету общепризнанного, авторитетного какого-то лидера, который мог бы встать и заявить, вот сегодня нам выгодно пойти, неважно из каких соображений, на некое мирное соглашение. Нету. Там есть какие-то фракции, группировки, отдельные деятели, которые, каждый из них стремится действительно показать, что он самый крутой, он главный, он непримиримый боец, воин в защиту Святого Отечества. И, возможно, некоторые из них действительно в это верят. Возможно, там уровень идеологизации очень высок. Поэтому, конечно же, это добавляет. Это добавляет все силы тому, что этот режим не хочет никакого соглашения. Оно ему-то не нужно. Лучше вот так вот продолжать, как говорится, ни мира, ни войны. Это очень удобный способ. Но я не думаю, что они боятся войны. Они больше больше боятся за то, что народ просто растерзает их. И это способ удерживать народ в железных руках.
0: Мы обсуждаем иранскую сторону. Со стороны Соединенных Штатов это дальше продолжаться так не может, поскольку для Трампа ситуация все хуже и хуже. Ноябрьские выборы приближаются. Этот вопрос ему нужно как-то решать. Как решать, что уничтожение... Он говорит о том, что мы просто будем уничтожать Иран.
1: Вы знаете, опять-таки, способ уничтожения этого режима не страны. То есть, опять-таки, не надо путать, конечно, но уничтожение режима, оно может достигаться следующими способами. Уничтожение их инфраструктуры, то есть вот тот же остров Харк, порт Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающие предприятия. Там их не так много на самом деле. Инфраструктура достаточно узкая. Это не такое диверсификационное производство. Нет, все ориентировано...
0: Я прошу прощения, мы с вами когда-то говорили, я приводил слова одного из экспертов, он сказал, что там буквально 4-5 целей, и иранская экономика будет разрушена. Это какие-то цели, связанные с нефтью, портовые структуры. Всего, говорит, 4-5 целей. Если их уничтожить, иранская экономики не будет существовать.
1: Именно. Вот я навскидку вот говорю, этот остров Харк, потом порт Бендер-Аббас, откуда идут потоки нефти на запад. Там крупное нефтеперерабатывающее производство где-то на востоке страны. И еще там, может быть, 1, 2, 3, неважно сколько. Если по всему этому хозяйству нанести удар, то все, режим рушится. Потому что они не получают денег, и обрывается их весь кислородный поток, который они получают, не только иранцы, но и сам ИКСИР, корпус стражи Исламской революции. И все, и начинается хаос. Понятное дело, что Трамп боится хаоса, он не хочет хаоса, и мы не хотим хаоса. Но если нет другого выхода, то остается только один вариант.
0: К этим темам мы будем возвращаться, безусловно. Давайте перейдем к другим. Цахаль ликвидировал руководителей финансовой сети Хамаса в секторе Газа. Несколько слов об этом.
1: Вы знаете, идет, вот мы с вами не раз в последнее время говорили, постоянная зачистка Газа. То есть того... той части Газа, где по-прежнему правит Хамас. Уничтожают их все время. Вот в данном случае уничтожили представителей высшего крыла исламского джихада. Исламский джихад – это отдельная организация, которая, в отличие от Хамаса, не занимается так называемым государственным строительством, социальной помощью и так далее. Это чисто террористическая организация, которая существует на деньги Ирана. И вот эти товарищи, они, в принципе, ничем не отличаются от КАМАЗа, но у них нет такой социальной структуры. И вот был нанесен удар по центральной части Газа, где были уничтожены, там был начальник инженерного отдела их, его заместители, командир противотанкового подразделения. То есть идет, до этого были уничтожены, я не помню, мы говорили или нет, руководство финансовой структуры Хамаса, которое как-то мобилизовывало средства из-за рубежа, переводило их в Газу, закупало оружие, покупало боевиков. В общем, все идет постепенное уничтожение всех этих террористических структур. Слава богу, без криков, без воплей, без того, что надо остановить, приостановить. Все заняты Ираном, заняты Ливаном в меньшей степени, но все равно. И слава богу, Геннадий, про наш Хамас и исламский джихад забыли. И это позволяет Цахалю действовать, как там говорил Папанов, бить буду больно, но аккуратно. Да? Вот это тот самый случай.
0: Любопытное заявление бывшего узника Сиона, раввина Йосефа Менделевича: у евреев Западной Европы нет будущего в диаспоре из-за экстремизма исламских мигрантов. Я бы здесь сказал, что и у европейских народов особого будущего нет. Сейчас очень серьезная ситуация в Северной Ирландии. Там выходец из Судана пытался отрезать голову ирландцу. Это уже не в первый раз. Мы то же самое, я вспоминаю, лет 5-6 назад произошло в центре Лондона, когда военному отрезал все-таки голову, по-моему, из Бангладеш какой-то выходец.
1: Меняется... Из Нигерии, Геннадий.
0: Откуда?
1: Из Нигерии.
0: Из Нигерии.
1: Из Нигерии.
0: Да, это не важно. И нигерийцы, и бангладешцы, и суданцы, они заполняют и другие представители замечательных стран.
1: Те товарищи, да, по-разному.
0: Да, да, они заполняют Европу, Европа полностью меняет свое лицо. То, о чем говорит Трамп, то, о чем говорит Венс, то, о чем говорит Хексет, шеф Пентагона. Вы потеряли свою идентичность. Если вы дальше будете так продолжать, вы просто исчезнете с лица земли. Но в данном случае Менделеевич, он говорит о евреях. Он вообще говорит о том, что если сравнить советское прошлое с нынешней реальностью, то сегодня опасность сложнее и серьезнее в Европе для евреев.
1: Безусловно, вы знаете, ну, конечно, в Советском Союзе, по крайней мере, ну, за большую часть его истории, то время, когда мы там жили, там не было прямой угрозы физических расправ. Да, там был ценз, там были ограничения, там было притеснение, там был бытовой антисемитизм, но там не было опасности, опасности для жизни, опасности для самого существования. А сегодня в Западной Европе, Восточная Европа, опять-таки, это совершенно другая песня, но в Западной Европе это все налицо. То есть, опять, знаете, когда начинаются смутные времена, когда народы погружаются в хаос, в смуту, то евреи, конечно, становятся жертвами. А Европа, Западная Европа, полностью погружается в хаос. Вот не случайно, что тот же Менделеевич упоминает там группу стран, там Франция, Англия, Германия, Бельгия. Ну, все, по сути дела, страны Западной Европы, и Нидерланды, Испания, Италия, Швеция, все. И то, что мы видим, там ужасает, просто ужасает. Массовое изнасилование, убийство вот этими вот мигрантами, нападение с мачете в Лондоне, в Берлине становятся опасными просто поезда, вокзалы, во Франции новое явление, эпидемия, массовое изнасилование пожилых женщин, вот всей этой публикой. Это было бы, я без всякого сарказма, без всякого стёпа, все это действительно происходит в Испании то же самое. И, естественно, евреи всегда канарейки в шахту, помните это выражение, они становятся первыми. И он предупреждает, что если евреи не начнут действительно покидать эти страны, то с ними может произойти то же самое, что произошло в нацистской Германии, в оккупированной Европе. Вылет, возможности вылета закроются, так или иначе, мы не знаем, почему, когда произойдет, это при каких обстоятельствах, но может, сегодня уже все возможно, и они просто не смогут выбраться, и поэтому он призывает их репатриироваться сейчас. Я думаю, этот призыв, это не то, что алармистский, как сегодня говорят, а вполне реальный. Кто мог подумать еще, ну, лет даже 10 назад, даже 5 назад, что в Европе может произойти такое, что будут преступники убивать зверским образом людей на улицах, вот как того же Новака, помните, Генри Новака в Лондоне, а полиция будет поддерживать не жертв, а полиция будет поддерживать убийц, садистов, исламистов и вот эту вот всю публику. Поэтому призыв, на мой взгляд, более чем актуальный. Евреи, как всегда, могут упустить свой шанс, а дальше уже им не дадут выйти.
0: Да, но это актуально и для Соединенных Штатов. Вон у нас в день проведения еврейского парада мэр впервые за столько лет, за десятилетия, наш мэр Захран Мамдани, он не вышел на парад. Жена его поддерживает Хамас. Я думаю, что если бы был бы пропалестинский парад, он бы тогда его возглавил. Вот так. Вот такая у нас ситуация в Нью-Йорке.
1: Несомненно, и вы знаете, это для Америки счастье, что ее возглавляет Трамп, который ограничил всех этих мигрантов и который не дает Америке провалиться вот в болото. Всего этого по сценарию европейского.
0: То, с чего я начал сегодня, то, с чего я начал сегодня программу, когда я рассказывал о ценах на бензин и так далее, когда я говорю, что Трамп спас Америку от руководства этой страной Камалой Харрис и Тимом Уолтсом. Тим Уолтс вообще мошенник и лжец. Об этом вчера, призывая Министерство юстиции расследовать его деятельность, об этом вчера заявил Джей Ди Венс, который сегодня занимается как раз вот делами по мошенничеству. Он говорит, что его нужно просто судить, он должен сидеть в тюрьме. Этот человек мог бы быть вице-президентом нашей страны. Александр, я благодарю вас за...
1: Он прикрывал сомалийскую банду, да. Геннадий, поправьте меня, если я не прав.
0: Правильно, да, мы об этом. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Время подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Не улыбка, без сомнений.
2: бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Задержанный по подозрению в убийстве родителей Ник Райнер подал в суд Лос-Анджелеса, чтобы открыть доступ к наследственному фонду. Он хочет получить деньги на оплату своего адвоката. 32-летнего сына режиссера, известного по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Мизери», обвиняют в двух эпизодах убийства первой степени и совершения еще четырех тяжких преступлений. Ему грозит смертная казнь. По версии следствия, Ник убил отца и мать в ходе ссоры, а после скрылся. Сейчас мужчина находится под стражей в условиях усиленного надзора. Ранее он публично рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью. Последнее время он жил в гостевом доме на территории родительского поместья. В австралийском штате Квинсленд решили продать один из самых маленьких городов мира. В нем сейчас живут всего два человека. Город Кулладзи продают за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом покупателю достанутся придорожный комплекс с четырехкомнатным домом, мотель, магазин, паб и ресторан. На пике развития в населенном пункте жили почти 270 человек. В нем были школы и полицейский участок. Упадок начался после продления железной дороги до другого населенного пункта. В 67-м году жители стали массово уезжать. Астар Шамир, певица и сонграйтер, скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологией в хосписе Тель-Авива. Похороны состоятся в пятницу на кладбище в Герцлее. Астар Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни. Свою карьеру она начала в ансамбле «Нахаль» в 70-х. В 82-м выпустила альбом «В самом низком месте Тель-Авива». Помимо собственной карьеры, она написала тексты популярных песен для других артистов. Среди них «Сильнее ветра» для Гали Атари, «Тмунаш Вура» в исполнении Ияли Галана, а также песни для Ягуди Травец, Иорданы Арази, Дани Басана, Шлома Харци и многих других. В 23-м году Шамир была удостоена специальной премии «Акум» за вклад в израильскую культуру.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: очень сложно.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня мы разговариваем с офицером украинской армии, священником, капелланом, который поддерживает дух и веру украинских воинов. Я приветствую вас. С нами Александр Мишура.
2: Мир Америке, шалом, шалом Украине, шалом Израилю. И прежде всего я желаю вам, друзья, чтобы вы укреплялись в вере, потому что вера – это фундамент победы добра над злом.
1: За мной находится менора. Это символ семисвечника, который когда-то стоял в Иерусалимском храме, который должен был провозгласить свет моральных, универсальных ценностей для человечества. Храм был разрушен, но зато ханукальные восьмисвечники сегодня, да? Специально это не семи, а восьмисвечник, чтобы отличить то, что было в храме, от того, что находится в изгнании. Так вот, это к празднику Хануки менора, которую сделали в Ешиве, образовательном центре в городе Сдерот, который находится недалеко от сектора Газа. И это было сделано, когда мой сын из Нью-Йорка приехал туда и изучал там Тору. Что уникального в этом? А в том, что это сделано из ракет, которые террористы выпускали по мирным жителям и обстреливали города израильские, обстреливали Сдерот, убивая мирных жителей. И смысл этого был в том, чтобы взять этот металл, взять эти ракеты и эту тьму, эту смерть перевернуть из тьмы в свет, сделать это источником света. То есть, в конце концов, победить лишь только одной физической силой, лишь только ракетами, лишь только бомбардировками зло невозможно. Эту тьму нужно рассеивать светом. Поэтому наша с вами передача прежде всего посвящена вере. Вере в Бога, вере в человека, вере в победу добра над злом. Вы сталкивались, конечно же, Александр, с войной, со страданиями.
2: Страдания, боль, слезы, они просто показывают, насколько жизнь и смерть, они ходят рядом. И я много видел свидетельств, личных свидетельств, когда на веру выходил Господь Бог. Когда Он спасал, когда Он утешал разбитые сердца, казалось бы, с невероятной ситуацией, с которой с окружения выводил наших воинов, выводил гражданское население. Более того, я вам скажу, у меня семья была под Киевом, под Гостомелем, фактически 3 недели под оккупацией. Я был в Киеве с дочкой, когда нас застала война. Мы открывали Библию, 90-й псалом. Вначале я читал, вот, потом читала моя дочь Мария. Читали за нашу семью, за наших односельцев, чтобы Господь защитил, сохранил. День, когда заканчивался, мы точно так же завершали 90-м псалмом. И это было, ну, для меня очень дорого. Я увидел, насколько Господь близок, рядом, как Он слышит наши молитвы. Я бы хотел вернуться в начало полномасштабной войны, когда я был в Киеве. Значит, буквально в течение первой недели у нас уже в Киеве был сформирован добровольчий батальон братства, куда вошли верующие разных конфессий. Там были христиане, были мусульмане даже. Объединяло то, что мы все вышли защищать Украину и наш родной город. Были парни, которые приехали там с Львовской области, с Ивано-Франковской. Были люди, которые приехали с Ирландии, вот, которые 16 лет уже жили в Ирландии, два воина. В свое время они жили в Херсоне, уже их ничего не связывало.

0: Обіду. І знаєте, це, як кажуть на Україні, неймовірно людей вдохновляло. Вечір також у нас закінчувався під построєнням. І так як дислоцировались ми рядом з Софією Київською, я йшов пішком в Софію Київську, подимався на колокольню. Це була моя сторожова башня. Мені Господь це положив на серце. Охраняли Софію Київську теж наші побратими. Вот. І з самого, з останнього яруса я доставав шофар, совершав молитву і трубив. І провозглашав победу, победу Господа Бога, добра на злом, победу нашей украинской армии. И вы знаете, когда ты физическими глазами видишь там пожар, там прилет, знаешь ситуацию, какая на фронте, да, там бои за Гостомель, Ирпень, Буча, потом Черниговское направление, все, как бы физически ты понимаешь, что мы окружены. И в то же время Господь давал такую веру крепкую. А ты молись. Я тебя поставил здесь, на сторожевой башне. Молись. И каждый вечер я выкладывал эти ролики с молитвой в Facebook. И буквально где-то через несколько дней звонят мне братья римокатолики. И говорят, мы хотим с тобой совершить совместную молитву. Договорись, чтобы нас пустили. И представьте, в один вечер, значит, Господь собрал нас с четырех конфессий. Я евангельский верующий, потом был греко-католик, римо-католик и православный брат. Мы вчетвером поднимаемся на колокольню, и тут объявляют воздушную тревогу. И мы так, знак спускаться или наоборот подниматься? Вот. Мы решили подняться все-таки, начинают работать выходы ПВО нашего, а мы молимся. И вы знаете, вот этот момент я никогда не забуду. Вот это ты понимаешь, что это Господь дал желание на сердце, потому что так и написано в Библии, желание, хотение к действию дает Господь. Вот. И священники призваны быть солью и светом. И я знаю, что Господь выходит на веру. Прошло около месяца, и враг бежал.
1: Каков был ваш путь к вере?
0: Я родился в СССР, как говорят, в 67-м году. И, скажем, застал весь вот этот, все прелести Советского Союза. Я помню, как нас, старшеклассников, водили на уроки атеизма, специально обученные лекторы, которые пытались промыть нам мозги, сказать, что Бога нет и так далее. Затем была советская армия, я служил в северной группе войск в Польше, там то же самое. И вы знаете, однажды мы поехали на учения, 86-й год, с Польши, ну тогда говорили в Прибалтику, в страны Балтии, через Калининград. И я видел, это учения были стран Варшавского договора. Вот. И я видел эти эшелоны техники. Танки, БТР с другим военным оборудованием. Наш полк делал связь для 4-й воздушной армии. Это полеты истребителей в три смены утром, вечером, ночью. И когда ты всю видишь эту армаду, ты понимаешь, ты понимал, что это, ну, это глыба. Это глыба, это что-то, что нельзя сломать, сдвинуть. И тут приходит 91-й год, и все это рассыпается в мгновение ока. Всего лишь 6 коммунистов вышли на Красную площадь защищать Советский Союз.
1: Я шел как-то с одним старшим другом нашей семьи, рядом с детским миром, да. Там была статуя Дзержинскому. Если вы помните, Лубянка, детский мир,
0: конечно, конечно.
1: И статуя Дзержинского. И вот этот, так сказать, друг семьи нашей поворачивается ко мне и говорит: «Лёва, ты видишь вот эту статую Дзержинского? Это колос на глиняных ногах. Это Советский Союз, который держится на страхе, на запугивании, на терроре. Как только страх пройдет, так же этот режим падет». Интересно, что когда вы говорите об этом времени, 91-й год, да, с чего все началось? С того, что эту статую

0: Дзержинского этот страх и ужас бросили на землю. Да? К сожалению, сегодня опять-таки Россия находится в подобном состоянии запугивания. Людей за лайки и посты сажают на многие-многие годы, но в конце концов человеческая природа все равно стремится к освобождению из рабства, а по сути, конечно, освобождению от страха. Вот поэтому воинам, которые бесстрашно защищают свою землю, прежде всего, огромная благодарность, потому что вы боретесь с тьмой, силой духа и силой веры, и силой оружия, конечно, тоже. Хочу упомянуть, что вы говорили о воинах, которые приехали из Ирландии. Вы знаете, что воины израильской армии, добровольцы, тоже приехали защищать Украину и воевали. И воевали на, так сказать, ну, и среди людей, которые вдохновляют воинов верой, есть также каплан Равин.
1: Яков его имя.
0: Относительно того, как американские русскоязычные, в частности, выходцы из Украины или из бывшего Советского Союза, сострадают тому, что происходит сегодня в Украине, и активно участвуют. Хочу привести маленький пример. Один из моих учеников зовут Грег. Он занимается технологиями, так сказать, возглавляет очень крупную компанию технологическую. Он когда-то ребенком приехал из города Одессы. И когда началась война, то со своим двоюродным братом из Чикаго, он живет в Нью-Йорке, его двоюродный брат живет в Чикаго, они начали поставлять в Одессу амбулансы медицинские. И потом они сделали такую компанию, которая брала разрушенные или разбитые, нефункционирующие амбулансы, переплавляла их в Польшу, а из Польши возвращала их в Украину. То есть они создали целую систему помощи и медикаментов, и все, что они могли делать. И вот в какой-то момент они узнали о солдате, о воине украинской армии, который был тяжело ранен, в руки и ноги, ему ампутировали и руки, и ноги. И они привезли его на лечение в Америку, и практически они, как сказать, его взяли себе в семью. То есть вот этот, он сегодня живет в Америке с этой семьей. И это тот малюсенький, конечно же, вклад, который можем делать мы. Это сделала конкретно эта семья, это сделал Грег со своим братом. И, конечно, все, кто слышит нас сейчас, они могут сделать свой посильный вклад в борьбу Украины. И, может быть, когда начиналась война, то было непонятно, почему Израиль там посылает какие-то медикаменты и что-то еще, но почему активно не участвует. И буквально год спустя свершилась уже война 7 октября. И началась война Ирана, по сути, да, это... По сути, Иран спровоцировал эту войну поддержкой Хамаса. Хизбалла, эта война продолжается по сегодняшний день, уже идет третий год, правильно? Третий год. А да. Ваша война идет уже пятый год, верно? То есть уже идет пятый год идет война.
1: Ну, вообще 12-й.
0: Ну, вообще-то говоря, конечно, с 14-го года, по большому счету, 14-й год. И хотелось бы, чтобы наши народы, еврейские, украинские народы, укрепляли дружбу и преодолевали те, может быть, тяжелые страницы истории, которые есть и которые российская пропаганда использует, безусловно, это разжигание ненависти между нами. Как вам видится, как мы могли бы укрепить дружбу и между нашими народами, в частности, естественно, между Америкой и Израилем с одной стороны и Украиной?
1: Я очень уважаю Израиль, уважаю всех, кто помогает нам, и я знаю ни одного израильтянина, которые были, помогали и сейчас помогают. Например, в 15-16 годах у нас под Киевом в Гостомеле называлась бригада быстрого реагирования. Это был пилотный проект по стандартам НАТО, очень амбициозный. И вот инструкторами как раз были выходцы с Израиля. Это Цви Ариэль, потом Виктор Верснер, которые внесли свой вклад. У них был большой опыт. Благодаря таким людям, как Цви, как Виктор, много людей были обучены наставлены, как правильно делать. И знаю также людей, которые и воюют, просто я сейчас об этом не могу говорить в силу определенных причин. Знаю также, как помогают нам по медицине, как наших раненых оперируют, проходят реабилитацию. Это большой уклад. Что сделать, чтобы были взаимоотношения лучше? Я думаю, в первую очередь надо уметь прощать друг друга. Да, были ошибки, были черные страницы истории. Надо делать выводы и шагать дальше, и смотреть, что нас объединяет. Объединяет, мы вместе боремся против зла. Это правда. Просто все, что вы перечислили, там Хамас, Хизбалла, там Иран, можно вспомнить еще Сирию и так далее, там Россию, это все соединяющиеся сосуды. И люди доброй воли должны объединяться. А какие-то вещи, которые были в нашей истории, просто сделать выводы и идти дальше. Я просто знаю много людей, которые в то же время спасали евреев, как в Украине. Вот, я был в Польше, когда ездил к своей семье, и был такой момент, мы с ксёндзом заехали на кладбище, где похоронены евреи, и рядом те поляки, которые в свое время их спасали. Знаете, и когда ты читаешь, и это память, люди это помнят, как кажут, у нас в Украине шануют. Вот эту любовь, которую Господь изливает, уметь расточать, делиться, вне зависимости, какой мы национальности. Любовь, она побеждает все.
0: Любовь преодолевает ненависть, рассеивает ее. И скажите нам пару слов о том, что происходит сегодня на фронте.
1: Ну, сейчас фронт, скажем так, имеет такой стабильный характер, хотя это не говорит о том, что ничего не происходит. Просто килл-зона, она, скажем, ну, выстроена, и противник, враг, пытаясь там в какие-то щели лезть, просто несет потери. Но это не говорит о том, что это как бы по щелчку пальца. За этим стоит труд, большое усилие всех подразделений, воинов разных специальностей. И самый низкий поклон – это наша пехота. Потому что сейчас, чтобы пройти и дойти до позиции, где твое боевое распоряжение, это бывает 15-20 километров пешком. Это воин несет на себе БК, оружие, припасы. Вот, поэтому это заслуживает большого уважения. Это тяжело. Благодаря тому, что у наших воинов есть вера и есть четкое понимание, что они защищают свой дом. Свой дом, который на данный момент, ну, к примеру, мы сейчас на Харьковском направлении. Сейчас мой дом здесь, на Харьковском направлении. Хотя я сам киевлянин. Это наши воины понимают. И знаете, была такая ситуация, это 23-й год, бои за Бахмут, очень жестокие бои. И ко мне подошел командир и попросил пообщаться с одним из командиров рот, говорит, потому что ну, часть солдатов боится выходить на ротацию. Я встретился с командиром роты, значит, такой крепкий молодой офицер, где-то 35 лет, мы начали с ним общаться, и я спрашиваю, откуда ты? Он говорит, по-моему, он был из Сумской области. Я говорю, семья, дети? Он говорит, да, жена, двое детей. Я ему говорю, у меня тоже семья, жена, четверо детей. Я говорю, я мог, все дети малолетние, то есть имею право не быть здесь. Я говорю, понимаешь, но сейчас наш дом, который мы защищаем, здесь, в Бахмуте. Я говорю, и есть такой пример в Библии, когда Давид, будучи молодым парнем, которому было 16 лет, принес своим старшим братьям еду, как волонтер. И тут он видит такую картину. Стоит два войска, войско Божье, войско язычников, стоит Голиаф, огромный воин, и написано «Хулит войско Божье». И это возмутило этого парня, этого, по сути, пацан, 16 лет. И он говорит, кто это такой, кто этот необрезанный, который хулит войско Божие? Почему вы стоите и ничего с ним не сделаете? Да, так вот, и я говорю командиру роты, так вот, представь, Голиаф – это был не мальчик для битья. В Библии четко написано, это воин от юности своей. Там описано, какой рост у него, какого веса копье и так далее. Но когда Давид вышел против него с пращой, он говорит, а я иду против тебя со своим Господом Саваофом. Почему он так говорил? Я говорю, знаешь, потому что это для него было да и аминь. И у него были личные взаимоотношения с Господом. Это его вера. Я говорю, это его вера. Так вот, ты сейчас здесь защищаешь свой дом. И тебе только это надо принять веру, а Господь тебе даст силы и власть победить этого Голиафа, который вот буквально в 2 километрах от нас. Я говорю, давай за это помолимся. Он говорит, давай. Мы помолились, у меня был с собой елей, я его помазал елеем. И вы знаете, он просто расправил плечи, такой воин, косая сажень, знаете, вот, говорит, можно завтра утром вы все это моим нашим солдатам. Я говорю, конечно, я же для этого здесь. Утром мы едем в 7:30, общаемся с солдатами. И знаете, как вот Бог просто вдохнул в них вот эту силу воинов, дух вот этот победителя. Я говорю, Господь, дай власть, как власть имеющими. Я говорю, парни, смотрите, дьявол собрал со всей России негодяев последней пробы, со всех тюрем, это последний у него запас. Я говорю, но правда такая, что с нами Господь Бог. И Он вкладывает руки, в ваши руки победу от себя. И все парни вышли. Более того, улучшили свои позиции, которые были. И это когда ты видишь такие, ну, вещи, ты понимаешь, насколько Господь рядом, насколько Он желает, чтобы мы крепко держали за Его руку, доверяли. Вот это есть вера. Я всегда говорю, парни, делайте эти шаги веры. Вера тогда чего-либо стоит, когда она проверенная, когда она дорогого стоит. В свое время я себя считал махровым атеистом. И Господь долго работал, трудился с моим сердцем. Стучал, и я его открыл. Это произошло 25 лет назад. И я верю, что многим россиянам Господь точно так же стучит в сердце. Обличает через совесть, через Духа Святого. И я бы желал, чтобы вы просто открыли двери своего сердца и впустили туда Господа. Открыли святое письмо, где все написано. Когда-то я его хотел, так сказать, с казачьего наскока понять, но я тогда не был готов. И Господь долго работал с моим сердцем, обрезал. Поэтому я вам желаю, чтобы вы открыли двери своего сердца, пустили туда Господа Бога, который есть любовь. И Он подскажет все, что Он здесь для человеков заповедовал и дал. Это книга для жизни и благочестия.
0: Я хочу перевести слово «обрезал» на иврите, оно на самом деле дословно означает «открыл». И потому дай Бог, чтобы сердца наши и даже сердца наших врагов открылись. И потому, говоря о псалме Давида, есть место, в котором говорится, Всевышний уничтожит грехи, и грешников больше нет. И там рассказывается об одном мудреце в Талмуде, который шел, увидел грабителей, и хотел было проклясть их, а жена говорит ему, нет, ты не их, а их грехи прокляни. как сказал царь Давид. Поэтому мы надеемся, что все, кто нас слушают, выберут правильную сторону истории и, сделав этот свой выбор, не будут сидеть на диване и быть соучастниками преступлений, а будут посильно делать каждый, видя эту минору и помня, что это обязанность каждого человека на земле своим светом, светом своей души и своих добрых поступков рассеивать тьму. Обнимаю вас, Александр. Всего самого вам хорошего.
1: Благословений, мира. И благодарим за все, что вы делаете, помогаете. Пусть хранит Господь Америку, Украину, хранит Господь Израиль, Иерусалим.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели. Безусловно, одним из самых главных событий минувших нескольких, даже я бы сказал, недель, стал парад солидарности с Израилем. Israel Day Parade на 5-й Эвеню в Манхэттене. Он проходит ежегодно. В этом году вокруг этого парада бурлили страсти. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, который весь прошлый год обещал бойкотировать этот парад, свое обещание сдержал и на парад не пришел, чему несказанно были рады очень многие участники этого парада, включая вашего покорного слугу. Мэра не ждали на этом параде абсолютно, и многие вообще возмущались его поведением, не только в том, что он не пришел на этот парад. Впервые за всю историю проведения этого парада он проводился в 61-й раз на 5-й Эвеню, но и в силу того, как мэр руководит нашим городом и что он говорит про евреев, про антисемитизм, про Израиль, как он сталкивает общины лбами, как он делит людей по национальному, религиозному, расовому и другому признакам. В общем, отсутствие мэра Мамдани на параде, похоже, только встретило понимание его участников. И более того, это привело к тому, что участников этого парада в этом году было гораздо больше, чем, скажем, даже в прошлом году. И все отметили замечательное поведение комиссара полиции Джессики Тиш, которая была самым высокопоставленным представителем мэрии Нью-Йорка на этом параде. Она маршировала в самом начале парада вместе с бывшим мэром города Нью-Йорка Майклом Блумбергом. И вот их обоих очень тепло встречали и приветствовали, как и бывшего мэра города Эрика Адамса. Но вот Джессика Тиш — это комиссар полиции. Она все сделала вместе с полицейскими, чтобы обеспечить безопасность этого парада. И в этот раз он был абсолютно безопасный. Хочу вас заверить, что все было с нами. Даже Бог был с нами. Погода была изумительная. Полицейских было очень много. Были и дроны полицейские, и на лошадях полицейские, и с собаками. Металлодетекторы были. Металлические барьеры между различными группами демонстрантов делали даже такое расстояние. В общем, парад был, что называется, блестящий. Вот за 33 года жизни в Нью-Йорке я хочу вас заверить, что, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, это был наиболее организованный, самый лучший парад. Абсолютно безопасный. 60 с лишним тысяч участников. Все было очень красиво и здорово. И отсутствие, я повторяю, мэра Мамдани, похоже, даже помогло этому параду, что очень хорошо. Хочется поблагодарить, выразить отдельное спасибо, сказать благодарность и признательность главному организатору этого парада израильского на Пятой Эвене. Это еврейская организация Jewish Community Relations Council, по-английски Совет по делам еврейской общины Нью-Йорка, и ей руководит Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. Вот на открытии парада он выступал, приветствовал всех собравшихся, объявил всех политиков, в том числе, например, спикера горсовета Нью-Йорка Джули Менин, израильских дипломатов и депутатов Кнессета и министров. Была большая, влиятельная, очень большая делегация от израильского Кнессета, что тоже всех и только приветствовали. Повторяю, парад был организован просто блестяще. Разумеется, приняли участие в этом параде многие русскоязычные евреи, в том числе русскоязычные нью-йоркцы, причем не только евреи, и представители других религий национальности тоже. Но вот одним из организаторов русскоязычной еврейской колонны по традиции выступила организация КОДЖЕКА, Совет русскоязычных еврейских организаций, Council of Jewish Immigrant Community Organizations, вот во главе с Романом Шмулинсоном, исполнительным директором этой организации. Вот держит плакат КОДЖЕКА, Russian Speaking Jewish Community. Была очень большая русскоязычная колонна. Были там и представители очень многих русскоязычных еврейских организаций, Ассоциация восточноевропейских евреев, я видел Светлана Губенко, я видел депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк, и с ним вместе я тоже маршировал на этом параде, Алек Брук Красный. Он шел вместе со своим близким другом, единомышленником и помощником во всех вопросах Ричи Барсамяном. И вот на этой фотографии также судья гражданского суда Бруклина Елена Барон, которая тоже пришла на этот израильский парад выразить солидарность с еврейским государством и с русскоязычными нью-йоркцами в том числе. И также были представители бухарской еврейской общины, в том числе хорошо вам известный Рафаэл Никталов, главный редактор газеты «Бухарин Таймс», вот на этой фотографии. Так что были представители всех, как мы говорим, представители всех иммигрантских общин из бывшего СССР, в том числе в данном случае бухарские евреи. И я видел и горских евреев, я видел евреев не только из Нью-Йорка, видел из Нью-Джерси. И я сказал, были не только евреи. И вообще на этом параде была большая колонна, впервые, кстати, мусульман, была большая колонна христиан, было, я уже сказал, немало полицейских, в том числе и общество полицейских евреев маршировали тоже с Шамрим Сосайти. В общем, было очень здорово на этом параде, красиво, и мы только благодарили всех полицейских. Они отмечали, что все мы шли с открытыми, светящимися лицами, что называется, радостными, улыбающимися. Ничего мы не закрывали и несли, как вы понимаете, не только израильские флаги, но еще и американские флаги. В общем, огромное спасибо всем, кто 31 мая этого года пришел на Пятую Эвеню выразить солидарность с еврейским государством. Сейчас Израилю как никогда нужна наша помощь. Она всегда ему нужна, но вот сейчас особенно. Теперь хотелось бы перейти к другой теме и поговорить о том, что в это время происходит в Олбани. В Олбани у нас, это столица штата Нью-Йорк, заседает легислатура штата Нью-Йорк. И хотя у штата Нью-Йорк, у города Нью-Йорка очень много местных, локальных, серьезных проблем, но депутаты и сенаторы штата, и большинство принадлежит в двух палатах легислатуры демократам, левым демократам и социалистам, заняты решением совсем других вопросов. Если вы думаете, что они очень озабочены качеством жизни, там, проблемами безопасности людей и так далее, дороговизной жилья, ничего подобного. Вот, например, есть такой сенатор штата Нью-Йорк, его зовут Луис Сепульведа. Так вот, Луис Сепульведа, он из Бронкса. Он считает, что самой главной проблемой города Нью-Йорка, штата Нью-Йорк и его округа в Бронксе является тот факт, что у нас по-прежнему в официальных юридических документах в штате Нью-Йорк используются термины «мама» и «папа», «mother» и «father». 21 июня вся Америка будет отмечать Father's Day, День Отца. Так вот, Луису Сепульведе это не нравится. Ну что ж такое, что это за термин? Мама, папа, это нужно отменить, нужно заменить. И он предложил законопроект, я не шучу, это не шутка, это не издевательство. Это вот такие взгляды у наших левых демократов и социалистов. Сенатор Сепульведа из Бронкса предложил законопроект, который дружно поддержали его коллеги-демократы в Сенате штата Нью-Йорк, а в Ассамблее инициатором аналогичного законопроекта выступила депутат Ассамблеи Эми Паулин из Вестчестера. Она, Эми Паулин из Вестчестера, тоже демократка левая. Они оба дружно предложили заменить во всех легальных юридических документах штата Нью-Йорк, особенно в семейном суде, ну, во всех документах юридических, отменить слова, не использовать слова «мама» и «папа», не использовать слова «mother» и «father», чтобы не было вместо «мама» и «папа» «мать» и «отец» заменить на «родитель». Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Родитель номер один и родитель номер два. По словам наших левых демократов, господ, сегодняшняя ситуация неправильная, она ущемляет, дескать, права гомосексуалистов, лесбиянок, они заявили, и тех, кто вообще не определился, какого они пола. И вот когда семья, где есть кто-то, кто не определился, какого пола, потом не знает, как действовать в тех или иных ситуациях, когда приходят в суды, когда там слова «мама» и «папа». Хочу заметить при этом, что и госпожа Эми Паулин, и господин Луис Сепульведа вообще существуют на свете, потому что они родились, и родили их матери, а матери родили их, как вы знаете, при участии отцов. Так что без мамы и папы этих двух законодателей, горе-законодателей, вообще не было бы на свете. Это просто абсолютный абсурд и бред сивой кобылы. При этом они настолько были уверены, что их поддержат свои коллеги, что они особо не напрягались. Заменим два понятия «мама-папа» на родителей. Родитель, который может рожать, и родитель, который не может рожать. Номер один и номер два. И вы не поверите, вот этот бред поддержали их все практически коллеги-демократы, включая, я был особенно удивлен, узнав, что за этот insanity, за этот craziness, за это безумие проголосовали практически все демократы. И в Ассамблее штата, и в Сенате штата, в том числе демократы, которые называют себя консервативными демократами. В том числе демократы, которые представляют религиозные общины, которые говорят, что они католики, которые говорят, что они ортодоксальные евреи. Все равно все вот эти демократы проголосовали за вот эту бредятину. И все республиканцы, к чести республиканцев, проголосовали против, сказав, что нужно оставить и маму, и папу в покое, чтобы были понятия, остались понятия «мать» и «отец». Этот законопроект теперь уже на столе у губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она имеет 10 дней, чтобы принять решение подписать такой вот новый закон, отменить понятие юридические «мать» и «отец», или на родителей номер один и номер два, или все-таки оставить и «мама» и «папа». Если губернатор Хокул наложит вето на этот законопроект, что я сомневаюсь, конечно, вряд ли это произойдет, но если она наложит вето, тогда ключевым голосом в Олбани, который решит исход всей этой истории, будет сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, у которого я работаю и которым я сейчас тоже расскажу. Но я хочу еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса. Итак, демократы в Сенате штата и в Ассамблее штата Нью-Йорк считают, что самые главные проблемы нашего штата, в данном случае был законодатель из Бронкса, да, и законодатель из округа Вестчестер на Лонг-Айленде, да, самое главное, это не страшная дороговизна жилья. А мы с вами знаем, что сейчас очень высокая стоимость жилья в Нью-Йорке. И купить, и арендовать очень-очень трудно. Очень дорогое жилье, очень дорогая арендная стоимость жилья. И вот по этому поводу законодатели отменяют маму и папу имена, да? Вторая очень важная проблема – это растущие, быстро, причем стремительно, растущие счета за коммунальные услуги. С каждым месяцем мы видим, наблюдаем, что происходит, например, со счетами компании «Конэдисон» за электричество. Эти счета растут в геометрической прогрессии. За последние 5 лет удвоились счета за электричество практически у всех нью-йоркцев. Во-первых, Конэдисон монополист. Во-вторых, у нас отменили добычу, запретила губернатор Хокл добычу природного газа. Закрыли ядерную станцию Индиан Пойнт и запретили другие вещи, в результате чего стоимость электричества и газа взлетела до небес. Другая компания монополист National Grid тоже присылает очень высокие счета за газ. Итак, высокая дороговизна жилья, очень большая и растущая. Огромные растущие счета за электричество и газ. Бездомные, число бездомных на улицах нисколько не уменьшается. Сколько бы денег ни швыряли на эти проблемы из казны города и штата, число бездомных в городе Нью-Йорке не только не уменьшается, а наоборот увеличивается. В общем, вот эта проблема, но вместо этого мы занимаемся отменой с понятий «мама» и «папа». Почему никто не сказал из этих законодателей, в том числе сенатор из Бронкса, о серьезнейшей ситуации с преступностью? Только в этом году было совершено уже 152 преступления на почве ненависти против евреев, это если мы говорим про антисемитские инциденты. А сколько инцидентов каждый день мы узнаем происходит в метро, бросают под колеса поездов, сколько нападений. Количество преступлений очень высокое. И в этих условиях, опять же, главная проблема – отменить понятие «мама» и «папа». И вот, когда это все было обсуждение, поднялся в Сенате штата Нью-Йорк сенатор Стивен Чен, у которого я работаю, представляющий районы Бенсонхёрст, Грейвсон, Бест-Бич, Сансет-Парк, кусочки Боропарка и Бэй-Риджа, и сказал, что он возмущен до глубины души, что он отец двух замечательных дочерей. Он муж и отец. У нас есть фотография с инаугурации сенатора Стивена Чена, где он со своей женой Тиффани и с двумя дочерьми, Элизабет и Виктория. Я был на этом прекрасном событии, где он вот приносит присягу в январе 2025 года. Слева у него принимает присягу конгрессвума Николь Малиотакис. Вот две дочери сенатора Стивена Чена. Он сказал, я отец, а моя жена Тиффани мать. И я хочу, чтобы эти понятия остались во всех документах в штате Нью-Йорк. Кому не нравится понятие мать и отец, пускай отдыхают, потому что это как бы Бог создал. Как можно отменять маму и папу? Это вообще идет против всего, что создало человечество, что против Бога, против всех понятий человеческих. И никаких тут нету ущемлений, чьих бы то ни было прав. Потому что даже те, кто выступает за эти понятия, даже те, кто не знает, какого он или она пола, все равно их родила мама. И все равно мама их родила только потому, что был папа. И как же это так? В общем, сенатор Стивен Чен категорически выступил против этого законопроекта. И все его коллеги-республиканцы и в Сенате штата, и в Ассамблее штата Нью-Йорк проголосовали против этой бредовой инициативы. Посмотрим, что решит губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукс. Заранее вам скажу, что если бы губернатором был бы Брюс Блейкман, республиканец, он бы ни секунды не сомневался. Он уже выступил по этому поводу и сказал, что если бы он был бы губернатором, в первый же день наложил бы вето и сказал, оставьте в покое, руки прочь от наших мам и пап. Ну, не хотелось бы заканчивать на какой-то печальной ноте. Хочу в конце нашей передачи сделать одно сообщение. Я не только работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена, я еще работаю директором по связям с общественностью и прессой в агентстве по уходу на дому. Оно называется Welcome Care. Существует оно уже более 22 лет. И вот в воскресенье 14 июня, это следующее воскресенье, 14 июня, в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит, это в Бенсон-Хёрсте, туда первый автобус легко идет, там Дитрен идет, пройдет первая ярмарка здоровья, которую проводит агентство Welcome Care, существующее уже больше 22 лет, и которое оказывает помощь на дому и пожилым, и инвалидам, и в том числе детям с аутизмом. Поэтому приглашаются все желающие. Это вход, как говорят, у нас свободный. Помимо того, что там будут бесплатные консультации сотрудников агентства, помимо того, что туда приглашены представители нью-йоркских госпиталей и страховых компаний, там еще будет очень приятная, на мой взгляд, и необычная церемония чествования тех хом-аттендантов, тех помощников по уходу на дому, кто работает в агентстве Welcome Care уже много-много лет, а агентство, повторяю, 22 года, и тех, кто прекрасно справляется со своими обязанностями и хвалит и клиенты, и семьи. И вот таким хом-аттендантам там будут вручены специальные награды 14 июня в 12 часов дня, 2336 86-я стрит, агентство Welcome Care. Могу еще назвать телефон для справок 718-232-4850. 718-232-4850. Как вы уже догадались, ведущим этой ярмарки здоровья будет ваш покорный слуга. Я буду ведущим этого события, и мне очень приятно вас туда пригласить. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
4: Дэвидсон радио.
11: Дэвидсон радио.
4: Американское радио на русском языке.
11: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
12: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
15: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
16: «Дэвидсон радио».
17: Слушать подано.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Благодаря резкому скачку цен на фоне ближневосточного конфликта апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума, превысив 17 миллиардов долларов. Иными словами, Соединенные Штаты обогатились на экспорте нефти благодаря ближневосточному кризису. Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. «Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна, поздно ночью, без света, поскольку у них в этом районе не было радара», — сказал Трамп и добавил, что Соединенные Штаты ежедневно забирали миллионы баррелей нефти. Он отметил, что якобы благодаря этому стоимость нефти составляла $85 за баррель. Трамп уточнил, что он решил рассказать об этом сейчас, поскольку Иран узнал о произошедшем. Центральное командование по приказу Трампа нанесло вторую волну массированных высокоточных ударов по военным объектам в Иране. Бомбардировки подвергли системы противовоздушной обороны, узлы связи и радары в нескольких провинциях. Параллельно с этим в Оманском заливе авиация США атаковала и вывела из строя нефтяной танкер, идущий под флагом Палау, который попытался нарушить действующую американскую морскую блокаду и вывести иранскую нефть. Это уже второе задержанное судно за последние двое суток. В ответ на действия Вашингтона Иран полностью закрыл Ормузский пролив. Тегеран официально мотивировал это высоким уровнем нестабильности и американской агрессии и открыто предупредил, что любое судно, попытавшееся пройти через стратегический пролив, станет прямой военной мишенью. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91 по Фаренгейту, 33 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Армия США ночью нанесла удары по 20 целям в Иране. Позициям ПВО, радарам, коммуникационным и командным центрам в три волны. Трамп заявил, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по иранским электростанциям и мостам. Военно-морская блокада США превратила Иран в несостоявшееся государство. «Хвала Аллаху», — написал президент США. И добавил, удары США по Ирану будут нанесены и сегодня. А между тем, The New York Times пишет, что Соединенные Штаты и Иран согласовали контуры ядерной сделки, которая должна положить конец конфликту. По данным издания, стороны приблизились к соглашению по четырем ключевым вопросам. Среди них приостановка обогащения урана на срок до 15 лет, снижение имеющихся запасов обогащенного урана под контролем МАГАТЭ, демонтаж части ядерной инфраструктуры и допуск международных инспекторов к внезапным проверкам. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
3: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
2: На этой неделе, даже начиная с прошлых выходных, ситуация вошла в новый, накал. И одновременно Дональд Трамп говорит о том, что Соединенные Штаты должны отвечать на провокации Ирана, и вместе с тем говорит о том, что продолжаются переговоры. Как ты оцениваешь действия президента?
3: Ну, все время вспоминается гениальный анекдот про армянское радио, что войны не будет, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. И знаешь, вот подсчитали, что Дональд Трамп уже 38 раз за время этого конфликта объявлял, что мы на пороге сделки. Я послушал буквально перед нашей передачей выпуск очень уважаемого мной израильского русскоязычного журналиста Дмитрия Дубова, который отмечает действительно, что да, очень часто на Ближнем Востоке, чем как бы напряженнее, яростнее идут обмены ударами какими-то сторонами, тем это в большей степени, по его мнению, Дмитрия, является признаком грядущего какого-то перемирия, там, соглашения, еще чего-то. У меня, честно говоря, ровно обратное впечатление, потому что мы наблюдаем все последнее время, как чем активнее говорят, опять же, я цитировал как-то эту строчку из песни одного человека, чье имя известно нашей аудитории, но я не буду его называть, что чем громче они говорят о мире, тем скорее наступит война. И у Трампа получилось так. Столько раз он, например, откладывал, два или три раза откладывал поездку майскую к Ши Цзиньпину в надежде, что ему удастся добыть какие-то решающие козырные карты в смысле Ирана, от чьей нефти Китая в немалой степени зависит, да, и чтобы ехать уже навстречу к своему, так сказать, равному или почти равному мировому лидеру с этими серьезными картами. И это не удалось. Мы сказали, ладно, он съездил так, он поговорил, там, думали, что-то разрешится к наступлению чемпионата мира по футболу. Ему и этого не удалось. И это потрясающая, удивительная ситуация, когда, ну, я лично считаю, что сборная Ирана на этом турнире просто не должно было бы быть. Она представляет страну с террористическим режимом, который убил десятки тысяч собственных людей в начале этого года, и она должна была быть дисквалифицирована. Увы, ни у кого, в частности, у начальства Международной футбольной федерации не нашлось яиц, чтобы это сделать. И сборная Ирана приедет, они еще там, значит, фыркнули носом, решили не оставаться в Америке, вместо этого они будут располагаться в Мексике. Нам придется терпеть в Америке присутствие этой команды, которая сама по себе как команда не виновата, что она команда Ирана, но она команда Ирана. Я это говорю все к чему, что вот получается, что проходит крупнейший, важнейший спортивный турнир в истории, в общем-то более важное состязание, реально говоря, чем даже Олимпиада. Известно, что на время Олимпиад всегда было положено прекращать военные действия любые. Собственно, для этого Олимпиаду, возможно, и создали. В 2008 году это...

0: вот не знаю, есть, конечно, люди настолько вот прягшиеся за Трампа, что они любое его действие выставят как успех, но, по-моему, это откровенный провал. То, что он даже не смел... Понимаешь, сколько раз я говорил о том, что он как вот персонаж какой-то комедии, который боится идти на драку, а его подталкивают разные там Линдси Грэм и Марки Левины и так далее. Давай уже, делай это, делай. Он не решался. Потом он решился, но решился непоследовательно. Начал давать заднего, как только увидел, что конфликт затягивается. И всякий раз... Вот сейчас сообщают, что в том числе и Пентагон, американские военные говорят о том, что этот конфликт можно решить каким-то, извиняюсь за тавтологию, решительным ударом по иранскому режиму. Но это будет сопряжено с рисками, может погибнуть какое-то количество американских солдат и так далее. При столь низкой уже популярности Трампа у себя дома, вероятность, что он на это решится 50 на 50. Я бы решился. Я бы на его месте сказал, да, горе на все остальное огнем, я взял на себя эту миссию, я должен ее закончить. Но сделает ли это Трамп, я совсем не уверен, потому что почти наверняка он обречет свою партию на еще более серьезное поражение на промежуточных выборах, чем ей предрекают. Хотя сейчас на самом деле исход этих выборов далеко не стопроцентно ясен. Есть интриги, в том числе в таких местах, как Калифорния, где традиционно демократы всем рулят. Но там есть интрижка, там товарищ Хилтон вышел в финал губернаторской гонки. Теоретически демократы могут потерять Калифорнию. Поэтому не все так вот однозначно для Трампа и его партии. И тем не менее, если он при низком, нижайшем рейтинге своем вообще одобрении этой войны, в частности, решится, тем более во время чемпионата мира на какие-то решающие действия, это будет беспрецедентно. И просто можно будет спросить, парень, ты что, не понимал 2-3 месяца назад, что этот удар решающий надо наносить сразу? Зачем ты постоянно юлишь, постоянно идешь на эти переговоры, которые ни к чему не приходят и кончаются каким-нибудь очередным сбитым американским вертолетом? Понимаешь, вместо этого ты все превращаешь вокруг себя, вот если говорить о спорте, да, как бы ты приходишь на матч Нью-Йорк Никс с Сан-Антонио Спёрс, и ты не только освистан публикой, которая пришла на этот матч, но Никс, к тому же при тебе, твоя команда твоего города, за которую ты пришел поболеть, проигрывает. Ты даже здесь как бы играешь роль чего-то обратного к царю Мидасу, чье прикосновение, как известно, к Симу превращало все в золото. Вот у Трампа, к сожалению, пока получается ровно наоборот. Вот. Я не знаю, на что он рассчитывал, думая, видимо, что раз у него волосы того же цвета, что баскетбольный мяч и форма Никс, то, может быть, это поможет им выиграть и поможет его популярности в родном городе. Не помогло. Для того, чтобы Никс, наконец, кстати, мекка мирового баскетбола, наконец, снова стала чемпионом, как выразился когда-то Алексей Орлов, многоуважаемый мною, для этого нужно, чтобы Трамп не приходил на матч Никс, вот, и держался подальше от тех команд, за которые он болеет. Мы пришли вот к такой потрясающей ситуации, когда праздник мира, спорта, да, вот этот лозунг «О, спорт, ты мир», происходит одновременно с боевыми действиями в одной из важнейших точек мира. А можно все было решить гораздо раньше и гораздо правильнее, однозначнее. И тогда бы сегодня мы уже забыли про Иран. Да, и вот ты знаешь, многие люди говорят, что все эти бесконечные войны, интервенционизм там, и так далее, что они ведут ни к чему, что это провал. Например, приводят Иракскую войну, вторую Иракскую войну, которую затеял президент Буш-младший. Так вот, на сегодняшний день Ирак, между прочим, кто бы что ни говорил, что это стал прокси Ирана и так далее, Ирак достаточно стабилен, достаточно сидит тихо, и более того, он уже стал достаточно безопасен для иностранных туристов. Я вот недавно получал по имейлу приглашение, значит, посещать вот те знаменитые там месопотамские, вавилонские и прочие места, которые десятками лет практически были отсечены от мира, поскольку в Ираке был преступный режим, а потом был террор. И тем не менее, все устаканилось. И если бы Дональд Трамп действовал как Джордж Буш-младший в Иране, то все бы устаканилось гораздо быстрее.
1: Мы сегодня будем перескакивать с темы на тему, потому что их много, да. Времени у нас не так мало.

0: вернее, тоже не так много. И я хочу поговорить о Конгрессе США, который принял, а именно Палата представителей приняла законопроект о выделении 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб страны. Ранее этот законопроект уже получил одобрение в Сенате, то есть он теперь отправляется на подпись президенту Трампу и предусматривает финансирование ICE и CBP. Сумма рассчитана на 3 года, то есть до окончания президентского срока Трампа. В этом ключе, знаешь, я хочу с тобой поговорить. Мы уже открывали эту тему о том, что Дональд Трамп начинает что-то делать и не может довести до ума ни одно свое дело. И сегодня утром у меня состоялся телефонный разговор с уважаемым членом нашей русскоязычной комьюнити в Нью-Йорке. И это должен был быть разговор буквально на 5-7 минут, но он затянулся на 1.5 часа, потому что мы начали дискутировать, приводить какие-то цифры, и я ему начал приводить цифры и понял, что человек не знает, он не знаком с этими цифрами. И когда вот он познакомился, он даже сказал, что он буквально почитает внимательнее об этом всем, потому что у него открылись глаза, он думал, что все в порядке, но далеко не все в порядке. Многие люди, которые поддерживают иммиграционную политику Трампа, считают, что он выполняет свои предвыборные обещания, делает это очень хорошо, и все время упоминают, что именно Байден 10 миллионов мигрантов запустил в страну. Да, это так. Да, это действительно такая проблема была. Но за более чем год работы ICE и вот этой политики администрации Трампа мы сегодня утром проверили, 605 тысяч человек депортировано. Я уже говорил раньше в эфире эти цифры, еще раз скажу, что в детеншенах в среднем 32% люди с криминальным прошлым. Вот человек, который мне сегодня звонил, он был уверен, что абсолютно все имеют криминальный бэкграунд, но это не так. 32% люди, которые ожидают политическое убежище, люди с какими-то другими временными статусами, вынуждены теперь находиться в детеншене и ждать решения суда. А суд в детеншене – это совершенно другой уровень суда, когда по видеозвонку ты встречаешься с судьей. А бывают такие кейсы, когда судья вообще не позволяет ничего сказать во время этого суда, и там все, человек буквально из комнаты переговоров попадает в депортацию. Очень много нюансов. Мы опять же возвращаемся к тому, что Конгресс одобрил деньги. Я хочу тебя спросить, твое ощущение, я скажу свое, оно заключается в том, что, кажется, машина Трампа административная стала буксовать очень сильно. Я об этом говорил еще в феврале, у меня было такое ощущение. Сейчас уже с февраля прошли несколько месяцев, и по цифрам это видно, это по задержаниям видно. И количество их стало гораздо меньше, они не такие массированные, они, скажем, более точечные и действительно теперь стали иногда задерживать в большинстве, скажем, случаев людей с криминальным прошлым. Но машина в целом стала буксовать, и мы видели это, помнишь, в аэропортах, когда сотрудники, федеральные агенты не выходили из-за задержки зарплаты, из-за того, что не было финансирования. И Дональд Трамп, между прочим, тоже многие не знают, и администрация Трампа предложили сделать частные, я даже не знаю, как это выразить, частные компании, которые будут теперь работать вместо вот этих федеральных агентов. В ряде аэропортов уже произошли митинги 2 недели назад. Митинги, я имею в виду, встречи этих компаний частных с руководством аэропортов. То есть это подбирается в частный сектор, а это нехорошо. Как ты понимаешь, руководить этим будут тоже люди из окружения Дональда Трампа. Это большие деньги из бюджета. Это, может быть, даже вынуждено, как мне кажется, было сделано в начале года в аэропортах, чтобы таким образом частный бизнес мог зайти в аэропорты. В общем, как ты наблюдаешь вот в целом всю эту картину по успехам Дональда Трампа?
1: Ну, смотри, во-первых, начну с конца, вот, что касается этих частных как бы ловцов, так сказать, в данном случае нелегалов. Это же американская традиция, bounty hunting, так сказать, в свое время отлавливали беглых рабов, потом отлавливали разных преступников там на Диком Западе и так далее. То есть Трамп в этом плане вполне, так сказать, восстанавливает ту старую добрую Америку, которая была там 200 лет назад примерно. Вот. Что касается этого законопроекта, я еще так понимаю, что в него всунули в том числе все-таки вот этот фонд вознаграждения, ну, практически мятежников 6 января, если я правильно понимаю,
0: нет,
1: что...
0: Нет, отказались, нет. Отказались, я тебя прерву.
1: Окей, хорошо, это потому что у меня... Условие. Спасибо.
0: Да, это было условие, в том числе республиканцев в Конгрессе, два условия. Первое, отказаться от финансирования, поощрения участников бунта Капитолия 6 января 2021 года. И второе, убрать имя Трампа и не дать финансирование на этот бальный зал Белого дома. То есть отказались от финансирования бального зала за счет бюджетных денег, хотя Трамп всегда говорил, что там нет вообще ни копейки бюджетных денег.
1: Ну, да, окей, значит, я наслушался каких-то левых ютуберов, которые утверждали, что вот эта идея была принята. Это было бы совсем, конечно, некрасиво. Это интересно, понимаешь, республиканцы периодически и в Конгрессе, и в Верховном суде что-то против Трампа принимают, когда они считают, что это идет слишком в пику либо их интересам, как бы рейтинговых политических, либо в пику каким-то действительно принципам, которые у них еще остались, экономическим, скажем, как в случае с тарифами, да, или принципом законности, ведь Верховный суд отменил трамповские тарифы не потому, что судьи все полностью, там, все шестеро или сколько, или семеро, которые отменили, считают, что тарифы плохо, они считают, что тарифы надо вводить с одобрения Конгресса, а не волюнтаристским решением самого президента. Вот. Иногда они бунтуют против него, по некоторым вопросам нет. Большинство республиканцев, да, вот они придерживаются такой идеи, что понаехали чужаки, что это некоторое вторжение. Интересно, что среди людей, которые называют наплыв преимущественно латиноамериканских иммигрантов вторжением, есть и представители, и представительницы латиноамериканской, собственно, общины США, там та же Анна Паулина Луна, к примеру, такая очень одиозная ультраправая конгрессвумен. Это удивительно. Она, насколько я помню, по-моему, из Техаса или из Флориды, и она, по идее, плоть от плоти, кровь от крови латиноамериканской общины, но вот она вот такая законница, да, типа мы законные жители, те, кто родился, Теханос, так сказать, да, те, кто родились, мексикано-американцы, родившиеся там в Калифорнии, Флориде, Техасе, а эти понаехали. Вот, значит, и мы видим, что республиканцы в чем-то идут против Трампа, по крайней мере, когда это им не сулит проблем. Была недавно также резолюция, насколько я понимаю, резолюция Конгресса, требующая поддерживать Украину, там, продолжить выделение ей финансирования и так далее, и продажу оружия. Меня удивило, кстати, удивил комментарий Юрия Рашкина, которого наши зрители прекрасно знают тоже, который считает, что этот законопроект в Сенате провалят. В Сенате, скорее, республиканцы более традиционные, умеренные, это в основном люди постарше, здесь сидящие там давно, и они скорее более настроены так традиционалистски, а значит, они скорее примут такой же закон поддержки Украины. Проблема в том, будет ли Трамп его выполнять. Вот. Ну вот, ну, главное это то, что политический расчет и плюс, ну, он иногда вступает в клинч для республиканцев сейчас, поскольку низкие рейтинги у президента, и он тащит пока за собой вниз за саму партию. Но, с другой стороны, у них есть убеждения, да, многие из них исповедуют что-то на грани такого белого христианского национализма. Они считают, что латиноамериканцы не свои. Нам и так хватает здесь уже и латиносов, и там, мусульман, и чернокожих. Да, как бы белое большинство американского народа вымывается. Сейчас он составляет, по-моему, около 70%. Есть прогнозы, что лет через 30 Америка может перестать быть страной с белым большинством. Я ни за, ни против. Но вот есть люди, которые считают, что это опасность, что эта страна, созданная белыми христианами. И все-таки она должна быть преимущественно такой. И наплыв представителей другой культуры, с другим языком, другой, ну, относительно другой религии, католицизм, он... И не только среди, конечно, латинос популярен, среди ирландцев, итальянцев, но это как бы отдельно, мы уже говорили, это очень разные течения внутри католицизма. Поэтому вот большинство республиканцев, да, вот они считают, что нужно бороться. И потом, определенное достижение есть. Насколько я понимаю, наплыва новых нелегальных иммигрантов практически нет. Трамп этим постоянно козыряет, что мы поставили границу на
0: дому. Там есть... много...
1: Другое дело, что есть люди, которые жалуются фермерам, мы потеряли сезонных рабочих. Вот эти есть, а это фермеры, это одна из групп, которые массово голосовали за Трампа на всех последних выборах. Вот, ну, плюс мы видели...
0: Я хочу все-таки сказать несколько слов о Флориде, тоже очень важно. Mm-hmm. Почему? Потому что, если ты обратил внимание на взаимоположение, взаимоотношения, да, Дональда Трампа и Де Сантиса, они стали гораздо хуже. Я общаюсь с человеком из политики в Майами, и мне вот эта женщина рассказала о том, что Де Сантис очень зол на Трампа как раз-таки из-за мигрантов. То есть Де Сантис делал все, чтобы со своей стороны на территории Флориды организовать, значит, и помочь Дональду Трампу исполнять его предвыборные обещания, и в ответ ждал какой-то экономической помощи, а в ответ получил только проблемы. Проблемы и с фермерами, проблемы и экономические, потому что мигранты мигрантами, но они платили налоги. И после того, как, значит, разбомбили бизнесы, депортировали часть, кого-то посадили в детеншены, сократились доходы и бизнесов, и налоговой службы. И это отразилось на исполнении обещаний самого Де Сантиса, который, кстати, уже заканчивает свой срок и скоро уйдет. Его это мало, конечно, беспокоит, но, тем не менее, его злит именно то, что он оказал поддержку Трампу, а Трамп в ответ не оказал никакой.
1: Трамп считает, что все вертится вокруг него.
0: Это тоже вопрос мигрантов. Да, продолжай.
1: Трамп считает, что все вертится вокруг него, он пуп земли, и люди обязаны лояльностью ему, а он не обязан лояльностью никому. Кстати, наблюдение насчет Флориды. В 2008 году мы с несколькими друзьями были там на отдыхе, и один из них заметил такую вещь, причем он сам человек довольно консервативных взглядов, но по поводу миграции он всегда был на стороне того, чтобы пускать всех, кто хочет в Америке жить. И он заметил, мы когда заходили в разные супермаркеты в двух разных точках, что там, где работала в основном белая местная молодежь, явно уроженцы Америки, цены были выше, чем в супермаркете, где, судя по всему, работали там продавцами, грузчиками и так далее. Латинос, видимо, вполне возможно, в том числе нелегалы. То есть, как бы, у всего есть свои плюсы и минусы, и у того же бизнеса комьюнити есть заинтересованность более дешевой рабочей силе. Здесь как бы деловые интересы прагматические вступают порой в клинч с интересами как бы более идеологической части той же республиканской партии, которая считает, нет, перепрыгнуть через границу это незаконно, мы этих людей здесь не хотим, они размывают белый характер страны, они уводят рабочие места у уроженцев страны, они искусственно тянут вниз, демпингуют, так сказать, своей рабочей силой, а потом уезжают массово, когда в стране великая рецессия, думая, что здесь уже все как бы больше ловить нечего. И это тоже надо понимать, что в этом массовом настроении республиканцев есть немалая доля сермяжной правды. Поэтому они поддержали этот закон.
0: И, кстати, я в самом начале сказал, что это была проблема. Это действительно была проблема. Ее нужно было решать. Но то, как она решается, и то, как, я еще раз повторю, до ума не довели эту проблему. Из 10 миллионов, которые пришли там во время Байдена...
1: Я только хотел это обещать. То есть сказать, Трамп обещал миллионы депортировать, да.
0: 605 тысяч депортированы за год. То есть даже если мы будем поддерживать вот этот сумасшедший массовый темп арестов, то за 4 года Трампа невозможно никак депортировать 10 миллионов. Да и зачем? Я уже раньше тоже это говорил. Есть более адекватные предложения, когда можно было проверить этих мигрантов, опросить их, собрать все документы, все необходимое с них. Это стоило бы меньше денег, это позволило бы экономике развиваться, это позволило бы этим людям строить свои семьи, судьбу, там, работу и так далее. Но вместо этого выбрали другой путь, и он ведет, к сожалению, плохо. Он...
1: Массовый избиратель любит простые решения. Массовый избиратель любит простые решения. Это одна из относительно слабых сторон демократии, потому что лидеры политические должны как бы обращаться к наименьшему общему знаменателю. Вот. Но что поделать? Да, вот, была же в свое время так называемая банда 6 сенаторов, Gang of Six, которая еще лет 15 назад пыталась реформировать иммиграционную систему. У них не получилось, потому что слишком много нюансов и позитива. Люди хотят, вот, понаехали, вышвырните их. А потом жалуются, что они потеряли дешевых рабочих.
0: Во время предвыборной кампании Трамп не раз говорил о том, что иммиграционная система в плохом состоянии и нужна реформа. Так вот, полтора года прошло, как ты видишь, реформы ноль. Абсолютно никаких изменений, кроме некоторых указов о том, что нужно выдавать Gold, эту карту, за 5 миллионов долларов, которую взял только один человек за весь этот срок, и введение 100 тысяч долларов для рабочих высокопрофессиональных людей, между прочим, да, оплата 100 тысяч долларов с компании за то, что они нанимают высокопрофессионального человека из другой страны. Слава богу, суд это отменил. Вот это все изменения. Алекс, сейчас мы должны прерваться. Время уже истекло. Мы встретимся в постскриптуме и продолжим в конце информационного блока. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке за закрытыми дверями проходит экстренное заседание Совбез ООН, созванное по инициативе ряда европейских стран и стран Персидского залива. На повестке дня предотвращение полномасштабной региональной войны после взаимных ударов США и Ирана. Дипломаты пытаются выработать проект резолюции о немедленном прекращении огня и открытии Ормузского пролива для гуманитарных и коммерческих грузов, однако эксперты прогнозируют, что США и Россия заблокируют инициативы друг друга, используя право вето. Нью-Йоркская фондовая биржа открылась резким падением ключевых индексов. Индекс Dow Jones потерял более 850 пунктов в первые часы торгов, отреагировав на угрозу затяжной блокады Ормузского пролива и скачок инфляции до 4,2%. Инвесторы массово выводят капитал из акций технологического и авиационного секторов, перенаправляя средства в защитные активы золота и краткосрочные гособлигации США. Конгресс экстренно согласовывает оборонный пакет. Лидеры обеих партий в Сенате и Палате представителей объявили о приостановке текущих дебатов ради экстренного рассмотрения пакета дополнительного финансирования для американских сил на Ближнем Востоке. Запрашиваемые Пентагоном средства пойдут на пополнение запасов высокоточных ракет, развертывание дополнительных систем ПВО «Патриот» вокруг американских баз в Кувейте и Бахрейне, а также на покрытие расходов по патрулированию Оманского залива.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
14: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся в эфир. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсен. Алекс, хочу поговорить о футболе или возможных предсказаниях, которые сейчас не делает только ленивый. Завтра начинается чемпионат мира. А вот в зоопарке Гвадалахара, это в Мексике, одного из городов хозяев чемпионата мира, прошли необычные прогнозы на матче турнира. Слоны, гориллы, капибары, попугаи Ара, пума, жирафы выбирали победителей, взаимодействуя с едой, мячами и футболками команд. Слонихи, Шанти и Кения предсказали победу Мексики над ЮАР. Гориллы выбрали Уругвай в матче против Испании. Зато капибары поставили ничью в игре Мексика-Южная Корея. Ни одна из коробок с едой так и не открылась, животные не смогли определиться. Пума отдала победу Южной Корее над Чехией, а жирафы выбрали Демократическую Республику Конго в матче против Колумбии. Такие результаты из Гвадалахары. Не могу не спросить тебя, какие твои предсказания на этот чемпионат мира?
1: Ну, во-первых, они забыли позвать сурка Фила, который самое знаменитое предсказательное животное в мире. И также можно вспомнить немецкого осьминога Пауля, который еще в 2010 году занимался тем же самым. И оба, особенно Пауль со своими длинными щупальцами, наверное, имел бы больше шансов открыть коробку с едой, по крайней мере, если ее поместить в тот же аквариум или где его там содержали, что и Пауля. Что касается возможной победы, скажем, Конго над Колумбией, ну, это, конечно, такой черный юмор, я имею в виду не в смысле цвета кожи футболистов Конго и, кстати, немалой части футболистов Колумбии, но просто поскольку в Конго сейчас бушует всплеск Эболы, я думаю, что соперники, вот так, если подумать, Конго может стать одним из, это бывший Заир, кстати, там же две страны под названием Конго в Африке, это та, которая Заир. И она может быть скрытым претендентом на победу, потому что оппоненты просто будут разбегаться, боясь контакта с этими футболистами, боясь, что они могут быть носителями Эболы. Если позволишь, я вот продемонстрирую замечательный, ну, сувенир, хотя это не совсем сувенир, это вполне полезная вот вещь, которую я купил на недавнем украинском фестивале в Стейтен-Айленде. Это футбольный мячик с символикой и цветами Украины. И если позволишь, я воспользуюсь нашей передачей, чтобы высказать несколько спортивных мыслей напрямую к чемпионату мира, не относящихся. Просто я не сумел поделиться ими в прошедшее воскресенье в эфире все того же уважаемого дяди Леши Орлова, потому что эфир по техническим причинам прекратился. Я хотел сказать, во-первых, по поводу футбольной команды «Арсенал», за которую болеет Алексей Георгиевич, что я думаю, что ей трудно будет в ближайшие годы оставаться наверху английского и европейского футбола. Ей надо разнообразить стиль игры и взять еще каких-то относительно еще более звездных игроков, чтобы влиять на остальную команду. Во-вторых, я поймал себя в очень забавную ловушку, когда я однажды позвонил и сказал, что вот есть человек, который делает дайджесты всемирных успехов еврейских атлетов. Я сказал, что наша это замечательно, но наша община не из одних евреев состоит, и хотелось бы знать об успехах других выходцев из бывшего Советского Союза, например, там каракалпаков или ханты-манси. Так вот, я спешу сообщить, что каракалпакские каратисты на молодежном чемпионате мира в Японии в составе сборной Узбекистана взяли 4 золота, а ханты-манси проводит ежегодный шахматный турнир имени Анатолия Карпова и считается шахматной столицей Сибири. Я в этом плане свой долг исполнил. Что касается чемпионата мира, я сразу пойду, так сказать, go for the jugular и попробую предсказать четверку финалистов степенью бывания. Она будет, возможно, очень неожиданной, но тем не менее. Я думаю, что чемпионом мира наконец-то станет Голландия. Даже несмотря на то, что она играет в последнее время не очень ярко, и у нее не так много звезд высшего уровня. Ну, Вирджил ван Дайк, суперзащитник, но он уже начинает стареть. Может быть, Фрэнки Ди Йонг, замечательный полузащитник из Барселоны. Но просто эта страна 3 раза была вице-чемпионом. Когда-то надо стать чемпионами. Эта страна столько сделала для мирового футбола, что я думаю, что они будут чемпионами. уступит им в финале сборная Испании. Это будет переигровка финала 2010 года. И в этот раз, я думаю, оранжевые возьмут верх. Кстати, в том числе поэтому я сегодня в оранжевой футболке. И другими полуфиналистами станут, как мне кажется, США и Норвегия. США – хозяйка чемпионата, это всегда добавляет любой команде шансов. Несмотря на то, что есть пара факторов, которые их тянут вниз. Во-первых, это слабые вратари, о чем говорил тот же дядя Леша Орлов. И основной вратарь команды Мэтт Фриз, он и стоит иногда как замороженный на воротах. Тем не менее, я думаю, что как-то они с этой проблемой справятся. Тренер Покетино – это очень уважаемый тренер, но то, что он объявил, что он всего на один турнир вот, сборной США и потом уходит, вероятно, в Милан, это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошо мотивирует спортсмена, если он знает, что его лидер, его босс, его наставник скоро уйдет. Тем не менее, несмотря на это, я думаю, что США – выйдут в полуфинал. И Норвегия, у которой есть суперигроки, такие как Халанд, Одегард, Сёрлот и так далее. Но прежде всего, конечно, Халанд. Команда, разгромившая четырехкратных чемпионов мира Италию, которая в результате вообще не попала в третий раз на чемпионат мира. Команда, которая порой играет просто очень мощно, так что ее непонятно, как ее остановишь. Я основываю эти прогнозы не столько даже на анализе состояния команд, как они играют сейчас, сколько на подходе, который очень спорный, но есть такой вариант, на основе истории матчей между разными командами в прошлом. Потому что есть определенные закономерности. У каждой команды есть удобный или неудобный соперник. Так бывает. И у каждого спортсмена. Великий Михаил Таль постоянно проигрывал гроссмейстеру Котову, про которого мало кто знает. Да, как бы, поэтому это так случается, и вот мое такое вычисление привело к такому прогнозу. При всей симпатии к Португалии и Роналдо, я не думаю, что они пройдут дальше, может быть, четвертьфинала. Я не верю в Англию Тухеля. Я не очень верю, как и мало кто сейчас верит в Германию, хотя сбрасывать ее со счетов никогда нельзя. И я не очень впечатлен Бразилией, даже хотя великий Карло Анчелотти, наставник итальянский, их стабилизировал. И вроде бы они стали как бы играть поувереннее. У них нету настоящего лидера сейчас. Они несколько подрастеряли свой традиционный бразильский вот этот лоск, который отличал эту команду от всех остальных. И Аргентина, Месси все-таки несколько старее. И я думаю, что они тоже, они поборются, но они сойдут с дистанции раньше полуфинала. Я желаю добра Мексике, но я думаю, что она снова не дойдет тоже дальше четвертьфинала. Поэтому вот такие мои прогнозы. Я хочу заметить еще одну вещь. Вот Алексей Георгиевич Орлов рассуждал по поводу другого великого тренера Жозе Муриньо, что тот не хочет тренировать сборные, потому что, когда ты тренируешь сборную, ты очень часто играешь против более слабых команд. Скажем, если ты португалец, как Муриньо, если ты тренируешь Португалию, ты попадаешь постоянно на какой-нибудь Казахстан. Так вот, я считаю, что все-таки футбол сборных – это высший уровень футбола. Это самый престижный уровень. И никакой Казахстан никогда не стоит сбрасывать со счетов. Казахстан – крепкая команда, которая всегда может преподнести сюрприз и тренировать сборную очень почетно. Другое дело, что Муриньо не блещет достижениями уже лет 10. Поэтому я бы его в сборную не взвал. Вот. Такое мое мнение по поводу настоящего чемпионата мира. И при всех косяках, которые комментированы много раз, в том числе тем же Алексеем Георгиевичем, я жду очень яркого праздника, при всем остальном, что происходит в мире и что мы только что обсуждали, я жду ярчайшего праздника футбола.
0: Я знаю, что ты даже написал песню.
1: Да, к сожалению, американские традиционные такие большие, скажем, радиокомпании, радиостанции, кому я пытался эту песню подкинуть, и также телешоу, не обратили на нее внимания, но я рад, что ты об этом упомянул. Я думаю, что не зря прошли мимо моей и моего друга работы. Это бы могло поставить на общеамериканскую шоу-бизнесовую карту нас, нашу общину и игру футбол. Но огромное спасибо тебе, Артем, что вы обратили на это внимание.
0: Да, мы послушаем не всю, но часть этой песни в эфире. На ней мы завершим нашу программу сегодня. Завтра чемпионат мира по футболу. И мы увидимся с вами завтра в «Пульсе дня», как обычно. На этом все. Итак, песня Алекса Якобсона.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
9: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Разборки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мировые энергетические рынки отреагировали на закрытие Армузского пролива умеренно тревожным ростом. Фьючерсы на международную эталонную марку нефти Brent закрепились на отметке $91.46 за баррель. Экономические аналитики предупреждают, что если блокада пролива затянется до конца недели, цены на топливо в США и Европе могут продемонстрировать резкий скачок, что ударит по и без того уязвимой логистике. Инфляция в США достигла трехлетнего максимума. На фоне затяжного геополитического давления Министерство труда обнародовало свежие макроэкономические данные. Уровень годовой инфляции в Соединенных Штатах ускорился и составил 4,2%, что является самым высоким показателем за последние три года. Потребители уже ощущают рост цен на базовые продукты питания и коммунальные услуги, что усиливает давление на Федеральную резервную систему в вопросе удержания процентных ставок. Европейские политики планируют заручиться поддержкой Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишет Bloomberg. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины. Глава компании «Anthropic» Дарио Амадей выступил на слушаниях в Комитете Конгресса. Он призвал правительство законодательно закрепить за собой жесткое право блокировать, отзывать или полностью отменять релизы новых передовых моделей искусственного интеллекта. По мнению Амадея, государственные органы должны обладать полномочиями вето, если коммерческие модели искусственного интеллекта не проходят обязательные государственные тесты на общественную безопасность или демонстрируют потенциал использования в кибероружии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91 по Фаренгейту, 33 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
16: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.
17: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси.
0: Дэвидзон Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и сегодня я хотел с вами поговорить о том, ну, в общем, что у нас имеет место с Израилем, с Нетаньяху, как он, как говорится, себя ведет и так далее. Значит, я скажу честно, что я никогда вот не был таким, как говорится, большим поклонником Нетаньяху. Мне всегда казался он манипулятором, что он слишком зависит от религиозных партий, что он ввел в правительство вот этих религиозных партий, которые давят на него, и то, что нужные какие-то вещи сделать, он их не делает. Мне также казалось, что он умеет манипулировать американскими какими-то вот внешними событиями. То есть он имеет вход в различные кабинеты, он рассказывает так, как он хочет рассказать,

колоссально выгодно, чтобы евреи стали прореспубликанскими. Это будет, во-первых, впервые такое достигнуто за очень-очень много времени, и это будет такое историческое свершение, ну, слушайте, и просто выгодно, потому что это, как говорится, желанная группа, желанные деньги, желанные возможности, которые, понимаете, все время уходили демократам. И вот одна из... Мне всегда казалось, что почему частично это происходит, потому что Нетаньяху умеет работать с публикой, и он вот это вот, как говорится, эту линию проводит. Мне казалось, что это манипулирование. Но даже если так, вот я смотрю на все то, что происходит вот сейчас, и мы можем сколько угодно ругать Нетаньяху за то, что он сделал, то есть за какие-то... То есть, ну вот я, например, считаю, что то, что правительство Буша ввязалось абсолютно вот в эту ненужную войну с Ираком, и все последующие действия, которые мы имеем, то есть, вы понимаете, вот мы фактически начали войну в 2003 году с Ираком, и вот с тех пор мы исправляем то, что мы сделали тогда с Ираком. То есть мы убрали Саддама Хусейна, усилился Иран. Теперь мы пытаемся убрать Иран, и мы имеем тот колоссальный геморрой, который вот мы сейчас не знаем, как решить. Не знаем. Давайте говорить об этом. И вот мне казалось, что Нетаньяху сыграл одну из главных ролей в том, чтобы, понимаете, чтобы именно вот каким-то образом продать вот эту войну в правительстве Джорджа Буша-младшего. Вот было мое мнение. Даже если все это так, то есть при этом, вы посмотрите, за вот эти вот 26, там, я не знаю, 28 лет, что Нетаньяху председательствует в Израиле. Причем очень многие говорят, что он должен уйти, потому что это уже какая-то, понимаете, просто становится, понимаете, вечный премьер-министр какой-то и так далее. То есть, возможно, они правы. Но посмотрите. То есть Израиль вот-вот войдет в большую двадцатку стран с триллионными экономиками. Не имея при этом, у них нет большого добывающего сектора, понимаете, то есть там, ну, то есть в Израиле есть вот относительно недавно найденный газ, там есть какая-то нефть, но это не играет той роли, которая, вот, как говорится, это играет в каких-то других странах. То есть они совершенно четко строят современную экономику, а не какую-то древнюю экономику в смысле полной зависимости от недр. В Израиле этого нет. И вот за счет этого мы получается, что Израиль достиг совершенно каких-то невероятных величин вот за эти вот последние 28 лет. То есть Израиль уже больше не бедная страна. Израильтяне любят иной раз притворяться, понимаете, бедными родственниками, у них есть этот такой момент. Но Израиль уже далеко не бедная страна. То есть я, наверное, даже могу утверждать, что на $1, допустим, вот, ну, в эквиваленте в Израиле можно купить больше, чем можно купить в Америке, потому что цены как бы получаются, то есть на что-то все более доступны. На что-то нет, на что-то да. Там при общих высоких налогах они имеют очень, как говорится, схваченную медицину, они имеют неплохое образование. Но, во всяком случае, я думаю, что оно даже лучше, чем у нас. Они очень много ездят. Они нормально отдыхают. Ну вот, понимаете, ну то есть, разумеется, я не снимаю с весов то, что в Израиле служба постоянная, надо, как говорится, один раз призвали, потом призывают еще раз на повторные какие-то вот сборы. Вот о чем ведется речь. И вот...

0: Надо это все это понимать. И вот тут вот я вот зачту небольшую заметку, которую написал один из моих респондентов в Израиле. И вот он пишет: я сижу в маленьком кафе на улице Дизингов в Тель-Авиве. Пытаюсь придумать, о чем написать. Пролистываю ленту новостей в телефоне, глядя на очередные заголовки о том, как наши левые прогрессивные политики и активисты призывают к социальной справедливости, которая должна исправить так называемые ужасы израильского капитализма. Я откладываю телефон и просто смотрю по сторонам. Вокруг меня глупая молодежь. Она свободно общается за ледяным кофе, работает на своих MacBook, заказывают еду, получают которую через секунды. Я вижу новые электромобили, проезжающие снаружи. И меня поражает этот парадокс. Мы живем в самом процветающее время в нашей истории. А эти малолетние умники полностью ослепли к этому. Высокие технологии, доступ к любой роскоши, свобода лететь куда угодно, молоть языком все, что вздумается. Эти вещи так глубоко укоренились в их израильской жизни, в этой сытной нации стартапов, что они понимают это как должное. Мы здесь, в Израиле, построили настолько мощную рыночную экономику, что уровень жизни и ВВП на душу населения обогнали многие европейские страны. Мы входим в ТАП самых развитых государств мира. В Израиле стандарты жизни выросли колоссально. И все это все же в эпоху, когда эти дети могут заказывать посылку с Амазон, и она прилетит на другой конец света за пару дней, это новое поколение демонстрирует фантастическую неблагодарность, инфантилизм и вечное недовольство. Их неблагодарность очевидна в том, как растет популярность социалистических и левопрогрессивных идей среди этих 20-летних страдальцев. Местные левые популисты с трибуны Кнессета то и дело заявляют, что целое поколение израильтян выросло в условиях экономического гнета и никогда не видело настоящего процветания. Никогда не видели процветания? Пусть осядет в сознании, когда я слышу подобные заявления от наших левых деятелей, подхватываемой глупой молодежи. Я думаю, что это буквально самое заносчивое, инфантильное, фактологически неграмотное утверждение, которое слышал за свои 50 лет на этой земле. Но пугает то, что эти хипстеры в кафе согласно кивают им в ответ. Этих детей жестоко индоктринируют со стороны мейнстримовских израильских СМИ и левой академической среды. Им со студенческой скамьи внушают, что свободный рынок – это зло, а государство должно все отобрать и поделить. Я слишком хорошо знаю, как устроены наши университеты, и чье мнение там считается правильным, но я отвлекся. Почему же тогда, несмотря на все подавляющие доказательства вокруг нас, которые я вижу прямо сейчас, прямо глядя на этих унылых юнцов в кафе, они не воспринимают это как чудо? Пока левые интеллектуалы оплакивают крах израильской мечты, нашу страну, несмотря на все войны и трудности, ежегодно стремятся репатриироваться тысячи людей. Они бегут из стран с разрушенной экономикой, бегут от реальной нищеты. А наше зажравшееся молодое поколение, выросшее с родительскими кредитками, картами Сибус и каникулами в Европе, убеждено, что капитализм их обобрал. В итоге они голосуют за политиков, которые мечтают задушить бизнес с налогами и вернуть на спору тотального госрегулирования. Почему? Ответ прост. Это молодежь видела только процветание. У них нет контраста. В отличие от нас, они не знают истории. Они понятия не имеют, как эта страна выкарабкивала социалистические нищеты. Они не застали гиперинфляцию 80-х в сотни процентов, когда деньги превращали в тыкву за один день, пока жестокие реформы свободного рынка не спасли Израиль. Они не помнят Израиль до эпохи хай-тека, когда это была бедная изолированная страна, где телефонную линию от государства нужно было ждать годами. Они не видели краха социалистических кибуцов, которые обанкротились за своей неэффективности и которые потом всей страной вытаскивали из долгов. Они не знают, каково это жить без интернета, без кондиционера в каждом углу, без смартфона. У них нет проблем с отсутствием процветания. У этой глупой молодежи проблема с завышенными ожиданиями, инфантильной неблагодарностью и левым популизмом, который распространяется среди них как чума. Вот Сель-Ави. Звучит знакомо? Да. Понимаете, в Израиле оно еще исправляется тем, что пусть вся эта инфантильная молодежь, пусть они там шумят по поводу Израиля, по поводу, как им не нравится, как недостаточно того, недостаточно этого, какой Израиль несправедливый и так далее. Они попадают в армию, где на примере, который они видят собственными очами, у них вот этот вот, ну вот этот инфантилизм, скажем так, начинает исправляться. И поэтому у них есть больше шансов исправиться это, чем, допустим, у американской молодежи. Намного больше шансов, потому что, ну вот как бы, там нельзя быть ну, совсем дураком в Израиле. Мне совсем дураки в Израиле, я думаю, погибают первыми на этом самом фронте. А те, кто остаются, ну, то есть они у них, они вот первые вот в какую-то новую газовую печь. Знаете, в Америке этого нет, поэтому в Америке ситуация, я думаю, вот, вот среди молодежи хуже, чем в Израиле. Но почему в Израиле это более опасно? Потому что если, допустим, вот представить, что эта ситуация перестанет вот, корректироваться армией, или там будет разрушена какая-то вот модель вот этого общества, которое как бы начинает понимать, что они должны быть в армии, и они должны вот любить этот капитализм, любить Израиль, понимаете, потому что сейчас получается так, что левые сейчас говорят, что убить собственную страну нельзя, потому что она такая ужасная. То есть, если вот это будет разрушено, то Израиля не станет. Одна из проблем в Израиле, в частности сейчас, которая постоянно вот муссируется, и Нетаньяху, в частности, не хочет ее исправлять, не может, скорее всего, потому что у него в коалиции религиозные партии. Это то, что религиозные или служат не так, как надо, или не служат вообще, и вот там постоянно возникают какие-то трения, вопросы. Вот сейчас последнее, что я слышал, что религиозные из какого-то, значит, какой-то общины не должны служить, потому что там, типа, служат девушки. То есть они говорят, что нужно как бы вот их разделить, потому что иначе это они служить не могут. Ну, вот, я считаю, что пока религия в Израиле не отделена от государства, вот эти вопросы будут продолжать возникать, понимаете? Вот я, убейте меня, не понимаю, как можно по-другому это делать. Но, опять-таки, вот если вот говорить о том, что в Израиле они достигли, даже при всех вот минусах, там нет конституции, там постоянно идут какие-то, понимаете, я считаю, что это позорное совершенно явление, что нужно ехать, допустим, куда-то на Кипр заключать брак. Потому что, понимаете, потому что в Израиле, например, там, понимаете, не дадут тебе подписать брачный контракт, потому что, например, твоя, там есть, если ты, допустим, имеешь фамилию Коган или Коэн, и выходишь там и женишься, понимаешь, на даме, которая была, допустим, замужем до тебя, тебя не распишут. Потому что ему должна достаться только девственница. Это вот такой вот религиозный, вот, ну, построенный религиозной доктриной закон. И, а если ты не религиозный, вот едь на Кипр. Я считаю, это достаточно позорное вообще явление, вот само понимание, что нужно от собственной страны убегать на Кипр и там в посольстве подписывать брачный контракт. Целый ряд каких-то проблем с кладбищами. Религиозными, нерелигиозными, то пускают, то не пускают. Проблемы с какими-то кошерными ресторанами. Проблемы с кошерным, понимаете, могут ли самолеты летать в субботу. Понимаете, то есть это, конечно, эти проблемы должны быть решены за счет того, что вот есть светские люди, пожалуйста, они могут летать в субботу, понимаете, есть не в кошерном ресторане, хоронить на том кладбище, которым они хотят. Без участия, понимаете, товарищей из Равината. Я считаю, это должно быть. С другой стороны, те, кто хочет, как говорится, жить по каким-то религиозным канонам, они имеют право на это. Должен быть выбор, должно быть вот какой-то вот, понимаете, то есть я надеюсь, Израиль к этому придет. Но насколько эти проблемы являются главными для жизни людей? Я не думаю, что они главные. Понимаете? И вот то, что я наблюдаю, что при Нетаньяху действительно страна выходит, вот-вот войдет, вот в эту... Знаете, вот как только они сейчас, по-моему, на 26-м или 25-м месте. Так как доходы в целом ряде стран падают, и производство падает, а в Израиле оно растет. Причем растет достаточно быстро. И в Израиле растет население, именно еврейское население растет. Там коэффициент рождаемости выше. И не только за счет религиозных, у обычных светских евреев тоже трое детей, как правило. Это очень хороший показатель, потому что если население растет, это один из показателей, что общество здоровое. Вот если в обществе завозят дополнительных мигрантов, чтобы забить какие-то места, вот, например, в Германии, с одной стороны, высокое требуется, понимаете, инженеры, а с другой стороны, они их найти не могут. Почему? Потому что они не могут завести нормальную, а они могут завести только какую-то очень дешевую рабочую силу, а не инженеров, тех, которые требуются в Германии. Знаете, ну вот просто вот чисто с этой точки зрения. Поэтому вот когда мы увидим, что Израиль войдет в эту большую двадцатку, когда это произойдет, я не знаю, но во всяком случае произойдет, то в этот момент, я думаю, что это будет огромное количество криков, понимаете, каких-то требований, бойкота и так далее и тому подобное, со стороны тех, кто в эту двадцатку не вошел или был исключен из нее. Потому что они падают. Мне просто будет интересно посмотреть на эту Испанию и так далее и тому подобное. Понимаете, в Испании отрицательная рождаемость колоссальная. Что они будут делать там лет через 10? Наверное, все Марокко к себе пустят. Надо будет построить мост через Гибралтар, и, пожалуйста, вот зеленый свет, понимаете, даже не надо документы предъявлять. Пожалуйста, вся Африка, приходите. Ну вот, только если так. Интересная реконкиста получилась. Туда-сюда. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс дал официальные показания перед профильным комитетом Конгресса. Гейтс подтвердил, что осужденный за сексуальные преступления покойный финансист Джеффри Эпштейн в свое время пытался шантажировать его. Согласно показаниям, Эпштейн угрожал раскрыть информацию об интимной внебрачной связи миллиардера, пытаясь принудить Гейтса к финансовому сотрудничеству и инвестициям. В штате Луизиана бывшему мэру города Дерридер вынесли приговор за надругательство над подростком, сообщает «Нью-Йорк-Пост». По данным издания, Мисти Робертс устроила вечеринку по случаю дня рождения своего сына. На ней присутствовал и 16-летний друг молодого человека. Во время мероприятия чиновница отвела юношу в одну из комнат, где флиртовала, затем они занялись сексом. Вскоре за процессом ее застали собственные дети. Гости также обратили внимание на произошедшее, а сын устроил скандал. После инцидента Робертс задержали. На одном из заседаний суда она заявила, что будет винить себя всю оставшуюся жизнь. Робертс раскаялась. Изначально мэру запрашивали срок 17 лет. Такую меру прокурор мотивировал тем, что пострадавший не достиг возраста согласия. В Луизиане это 17 лет. Суд приговорил Робертс к 90 дням тюремного заключения. Власти нашей страны работают над тем, чтобы допустить Соединенные Штаты на чемпионат мира по футболу только правильных людей, заявил Трамп, комментируя данные о резком ужесточении условий въезда в США, в том числе в отношении некоторых участников чемпионата мира по футболу. В детали Трамп вдаваться не стал. Ранее американский пограничный контроль не допустил в страну судью чемпионата мира из Сомали. Кроме того, было отказано во въезде одному из сотрудников технического персонала сборной Ирака, а одного из нападающих иракской сборной пропустили в США только после 7-часового допроса. Трамп пообещал, что турнир станет самым успешным в истории. И в продолжении темы президент ФИФА Джани Инфантино выступил с официальным заявлением в ответ на критику со стороны болельщиков, возмущенных слишком высокой стоимостью посещения матчей чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Инфантино подчеркнул, что спрос на билеты достиг беспрецедентного исторического уровня за всю историю турниров, и текущая ценовая политика оправдана огромными расходами на безопасность и сложнейшую логистику между городами-организаторами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В рекламе. токсикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
5: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
7: «Эрудит».
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот после наших израильских, говорится, новостей, которые, я считаю, все-таки положительные, я считаю, там идут изменения, которые раньше предположить, в принципе, даже невозможно было, то вот мы переходим к нашим новостям. У нас новости, я считаю, намного хуже. Трамп очередной раз передумал и отменил бомбежку Ирана, несмотря на то, что Иран обстреливает американских союзников, американских городах, вернее, государства-клиенты, американские силы, ведет себя как хулиган, перекрывает Ормузский пролив, делает, что хочет. Иран делает, что хочет. Трамп его ограничить никак не может. Это миф, понимаете? Это ерунда, которую он продал своим сторонникам, которые считаются, что что-то действительно и делается. Реально? Реально. Никакого Иран не захлебывается нефтью, ее продает, теперь посылает. Да, ему сложнее стало делать, они посылают теперь поездами эту нефть. Вы знаете это? Все найдет эшелонами через Туркменистан, через Таджикистан и так далее. По железной дороге. Они продолжают получать оружие из Китая, из России. Мы продолжают кошмарить, повторяю, соседей. А мы продолжаем слушать вот эту болтовню, пустую болтовню Трампа. Вот давайте так скажем, я теперь это называю пустой болтовней. О том, что он, вот понимаете, ведет какие-то совершенно потрясающие переговоры. Скажите мне, что можно с этим Ираном вообще договариваться? О чем? Вы же верите, что с ними можно договориться? Значит, все, что Трамп вам сможет предложить, я просто по-другому не понимаю, как это может быть что-то по-другому с таким государством, с такой властью, как мы имеем в Иране, это такой же вариант, как был у Обамы. немножко, может быть, подправленный. Тут было 10 лет, тут будет 15 лет. Хорошо, через 15 лет Иран нам скажет, что все, понимаете, мы можем теперь обогащать уран, делать, что хотим. Договор закончился. И получается, с логической точки зрения, что они же выполнили этот договор, они 15 лет ничего не делали. А мы, типа, понимаете, взяли и поменяли свое мнение, а 15 лет их не трогали, и после этого решили взять опять начать бомбить. Понимаете, то есть получается, что наша вот линия объяснений, а что мы делаем, то есть от этого вот сразу проигрывает. Договор должен быть бессрочный. Кстати говоря, сейчас вообще они, как выясняется, на этих переговорах вообще не выясняют отношения по ядерным материалам. Сейчас идет речь о том, чтобы, господи, спасибо, чтобы Иран, ну давай, пожалуйста, дорогие наши иранцы, откройте нам Ормузский пролив, потому что иначе и республиканская партия, которая ничего не делает для выборов, проиграет их еще с большим треском. Вот в чем дело-то. Что вы думаете? Наш телефон 718-303-9090. Скажите мне, что Трамп не недотепа во всем этом. Полнейший. Нет у него никакого плана. Его зажали в угол, господа. У него единственный план, который может быть, и, к сожалению, надо это признать мне, вам, всем остальным, что это может быть только какая-то военная операция наземная по изъятию этого урана. Насильственному изъятию под огнем, да, со всеми вытекающими событиями. И тогда война, как говорится, будет выполнена, вот эти вот конкретные цели войны, которые ставили. Мы не ставили цель войны, чтобы открыть Ормузский пролив, он был открыт. Мы его закрыли нашими действиями, потому что мы не можем заставить Иран действовать так, как мы хотим. Признайте это уже наконец. Противно говорить про это все время. За 30 минут он на сегодня, они собирались уже начать, как говорится, бомбардировку, он отменил, ну что, шикарные тут переговоры, мама дорогая, боже мой. Я хочу увидеть, что там шикарного в этих переговорах. Иран сейчас сдаст нам все военные заводы, откажется, понимаете, от обогащения урана, пустит везде американских инспекторов и с Израилем начнет Хаванагилу танцевать вместе. Нет, не надо говорить о смене власти в Иране. Скорее всего, мы не можем это сделать. Или если это делать, то нужно миллионную армию собрать американскую, миллионную. Нам никто помогать не будет, все, забыли про помощь. Почему мы забыли про помощь? Эти даже курды нам помогать не будут, потому что в свое время Трамп показал курдам средний палец в 19-м году, если вы не помните. В Сирии. Курды были наши лучшие союзники. И Трамп их просто кинул. Мы тогда, понимаете, ну как же, нет, Трамп их не кинул, они же коммунисты. Мне все сторонники Трампа тогда пытались объяснить, какой я дурак. Как я не понимаю совершенно колоссальную его гениальную стратегию с курдами в Сирии. Я говорю, ребятки, она нам аукнется. Вот она нам аукнулась. Курды не хотят больше быть вот этой вот разменные монеты, понимаете, в планах Трампа. Понимаете, им передали деньги, им дали оружие, они не хотят этим больше заниматься. Они не будут решать за нас наземными вопросами, понимаете, с таким президентом. Не будут никогда в жизни. Не захотят. Потому что он их опять кинет. Я их понимаю. Я их понимаю. Зачем ему ругаться с Ираном? У них турки намного более сложная проблема. И турки, кстати говоря, это понимают, поэтому турки, понимаете, давят и на нас, и на Иран, понимаете, и так далее. Понимаете, как раз соперничество между Турцией и Ираном для них, может быть, даже чем-то выгодно. Ну, в общем, короче говоря, не будут они влезать в это. 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Александр, это Илья. Сначала про Израиль. Я повторял и повторяю, что всех паразитов израильских надо лишить всех и всяческих пособий, всего государственного обеспечения. Я имею в виду так называемых ультраортодоксов, которые предпочитают всю жизнь мусолить одну и ту же книжку, вместо того, чтобы учиться, работать или служить в армии, способствовать процветанию государства. Раз они против государства, их надо лишить всей государственной помощи. И тогда они сами захотят жрать, будут и работать, и служить. По поводу Ирана. Я говорил и говорил. Надо лупить из всех средств, которые у нас есть, по их инфраструктуре. Одна ракета «Томагавк» минус одна электростанция. Скоро лето. Иранцы захотят
0: замечательно, что вы, ну, это замечательно, что вы говорите. Трамп этого не делает.
9: Ну, мы так, это все давно это знаем. Кстати, чтобы понять, что хочет и о чем думает Трамп, обратитесь, если это возможно, к Геннадию Кацову. Он за Трампа любому, как говорится, пасть.
0: Слушайте, не надо, я не хочу никого дергать по поводу далее. Геннадий Кацов имеет право на свое мнение. Сколько угодно. Я по поводу Трампа тоже имею свое мнение. Я считаю, что он много чего хорошего сделал, но здесь он абсолютно полностью плавает. Полнейшим образом. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вот, пожалуйста, Барак Равид, это вот тот человек, который рассказал про вот эти вот все эти скандальные дела между Нетаньяху и так далее. Вот он пишет в Axios, что президент Трамп анонсировал то, что он отменил планируемые удары по Ирану в четверг, говоря, что иранское руководство опровало черновой вариант соглашения, который продлевает соглашение о прекращении огня, открывает Ормузский пролив и собирается запустить 60 дней переговоров с Ираном по иранской ядерной программе. Ну вот я хочу увидеть это. Особенно иранскую ядерную программу. Что они будут делать? Что они нам предложат? Отдать ядерное топливо Пакистану – это провал для нас. Отдать его русским – это провал для нас. Отдать его китайцам – это провал для нас. Что еще мы будем обсуждать? Нам они его не отдадут. Потому что они не... Знаете, почему они нам не отдадут? Объясняю популярно для всех, кто не понимает. Они не могут своей собственной публике в Иране сказать, что мы наше обогащенное топливо отдали американцам. Они тут же потеряют лицо как говорится, среди своих же собственных сторонников. Они не могут это сделать. Если они это сделают, это для них... То есть все внутри зададут вопрос, что же за победа? Они же это победой объявляют. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
10: Слышу, Трамп. Ну, он не тактик, он не стратег, он не военный, он даже не политик. Этот Пентагон сжирает больше половины нашего бюджета. Где эти махровые генералы? Или они специально его вот так водят, как собачку по кругу?
0: Никакого отношения. Это что, он не... Вы не обращаетесь, абсолютно не понимаете, о чем вы говорите. Абсолютно. Пентагон никакой во всем этом деле. Пентагон заинтересован как раз провести эту операцию как надо. Пентагона наши расходы, все, которые вот они должны удвоить, они себя абсолютно оправдывают в том мире, в котором мы живем. Если вам это непонятно, мне сложно вам это объяснить. Мы живем настолько ненормальное время, у нас практически нет никаких союзников, которые могут нас хоть где-то в чем-то прикрыть, если вы не в курсе. Вот эта хваленая НАТО, это абсолютно пустая бумажка об этом, понимаете? Они не могут прикрыть собственную задницу. Вот сейчас вот на днях, вот этот вот знаменитый, они собирались запускать какой-то там самолет между Францией и Германией, все, выяснилось, что они это не могут запустить, ни технически, ни финансово. Значит, опять-таки, понимаете, проклятая Америка с их F-35. Проблема с Ираном полностью проблема Трампа. Он считает, он зажат в угол, где он хочет, как говорится, выиграть, понимаете, быстро, блестяще и, как говорится, без больших потерь, потому что потери всегда воспринимаются плохо. но он не может это сделать. И плюс у него, понимаете, горит, у него повысилась инфляция, у него горят цены, у него закрыт вот этот Армузский пролив, он ничего сделать с этим не может, кроме как военным путем. Поэтому он пытается нажать на Иран или уговорить их. У него же и гудет, как вот завтра я из Ирана сделаю отбивную котлету. Ровно через два часа у нас прекрасные переговоры с иранским руководством, слушают, что я им говорю. Опять дальше. Завтра я закончу иранскую цивилизацию. А потом, понимаете, у нас колоссальный прогресс. Ребят, ну вы решите, что у вас, наконец-то, в Белом доме-то там. Потому что выглядит это все, понимаете, как какой-то сумасшедший дом немножечко в последнее время. Это не Пентагон виноват в этом. Это виноват только Трамп с его совершенно полностью проваленным, несуществующим планом Б, потому что план А не удался. При полном, понимаете, уничтожении иранской инфраструктуры военной, которую Трамп достиг в плане А, они не могут с воздуха решить все эти проблемы. Не могут. Коль скоро восстание в Иране не появилось, не, как говорится, реализовалось, нету его. Трамп так долго тянул время с этим, что это восстание захлебнулось. А может быть, и не было никогда, понимаете, реальностью такой. Может быть, курды, повторяю, помощь тоже захлебнулась. Им передали деньги, им передали какое-то оружие, их что-то, как говорится, понимаете, на это все науськивали. Понимаете, но тут вмешалась Турция и сказала, что зачем нам это надо. И они не дали это делать. Они нажали на курдских, как говорится, лидеров, сказали, что если вы, как говорится, попытаетесь там что-то... Турки смертельно боятся, что будет вычленен, понимаете, из Турции кусок, понимаете, под новый Курдистан. Может быть, может быть. Это, кстати говоря, будущее какое-то вот действительно серьезный шаг, который надо думать. Вычленить из Ирака, из Сирии, из Турции государство, которое будет называться Курдистан. Это будет самый лучший союзник и Израиля, и Америки, который может только себе представить. Даже если у них там у власти будут самые коммунисты, которые только могут быть. Там одна из группировок, да, они левые. Но это абсолютно ничего не меняет. Вот эта группировка левая, одна из, они полностью перебили вот тот самый ИГИЛ. Не американцы их перебили курды. На земле американцы курды на земные силы в Сирию не вводили, ни в Ирак не вводили. В основном на земле воевали курды. Мы их только поддерживали с воздуха в основном. Бомбили те объекты, которые, кстати, курды нам показывали. Сейчас этот вариант отменяется. Потому что у нас есть совершенно недружественная нам Турция, тоже член НАТО. Представляете? Член НАТО. У нас есть недружественные нам, фактически, ну, которые встали в такую полуфронду, арабские государства, их бомбят, но при этом они... Понимаете, с арабскими государствами тоже просто. Вот почему-то никто не хочет это признать. Они не хотят, понимаете, они понимают, что Иран, это, конечно, ужасно. Но они, им не нужно, чтобы за счет того, что Иран уронит вниз, чтобы встал на все, как говорится, на полную вот силу, встал Израиль. Им тоже это не надо. Господа евреи, понимаете, если вы думаете, что из-за того, что вы водите хороводы с какими-то там вот этими арабскими шейхами, и с ними танцуют какие-то ортодоксы, понимаете, там, и те, понимаете, мило улыбаются, что это как будто, это что-то изменило в этом мире, господа. Ну давайте не будем вот-вот, знаете, совсем дубовыми идиотами. Арабы общаются с Израилем, потому что им удобно общаться с Израилем, раз, им это нужно экономически, они пытаются отвязаться от какого-то там, я не знаю, идеологического курса, возможно, экономика для них, как говорится, играет роль и так далее. И плюс их давит Иран, поэтому они, как говорится, находят естественного союзника в Израиле. Если их Иран давить не будет, то зачем им нужен Израиль? Зачем он им нужен тогда? Чтобы с евреями, наконец, найти общий язык? Да нет, они могут еще тысячу лет с ними не находить этот общий язык. На Востоке ждать и умеют, понимаете, там не мыслят, понимаете, одним президентом, одним премьер-министром, одной какой-то конденцией. Они мыслят, понимаете, ну пусть тысячу лет уйдет, понимаете, пусть там, я не знаю, мы истратим 100 миллионов человек, понимаете, на борьбу с сионизмом, мы рано или поздно добьем его. Вот как они говорят, вот как они мыслят. Поэтому что там, Добрый день, вы в эфире. У вас две минуты. Еще раз, 718-303-90-90. Значит, если в какой-то момент Трамп, понимаете, не согласится с, просто со здравым смыслом, что для того, чтобы добить вот эту программу, нужно высаживать там десант со всеми вытекающими, значит, он эту войну просрал, проиграл. Добрый день, вы в эфире. Господа, ваши телефоны не берут, вас не слышно. Ваши селфоны, дерьмо, пардон, конечно, полнейшее. Потому что вы звоните, и вас не слышно. В общем, вот как-то так. Поэтому для Трампа совершенно четко нужно понять и прийти к пониманию, что он не может решить эти проблемы с воздуха. Если он этого не поймет, значит, при блестящей проведенной военной кампании до ее остановки, он фактически в общем и целом эту войну проиграет. И никто мне по-другому заявить, что, понимаете, это какая-то блестящая победа не может. Максимум, они отодвинули вот эту разработку ядерного оружия на 2-3 года. Ну хорошо, Трамп может себе приписать какую-то, понимаете, ну хорошо, давайте ему Нобелевскую премию очередную. Через 2-3 года эта проблема встанет заново. Что будем делать опять? Опять будем ее отодвигать на 2-3 года? Все, что мы сделали, это завалили обломками вход вот в эти facilities. Иранцы, они как те муравьи, понимаете, если завтра им скажут, что давайте разроем то, что надо разрыть, они разроют, что нужно построить, допустим, какое-то хранилище, которое будет 200 метров глубиной. Что мы будем делать тогда? Бросать ядерную бомбу на Иран? Это, кстати говоря, тоже не поможет при такой глубине залегания. Только если радиация будет, то туда попасть никто не сможет. Ребят, понимаете, есть совершенно четкие какие-то limitations, которые может вести военная компания с воздуха. Если вы эти limitations не хотите признавать, это ваши проблемы. Проблема Трампа, который не хочет это понять никак. Я понимаю, что у него сложности, я понимаю, но если он просрет это из-за этих выборов, эти выборы он уже проиграл, я практически уверен в этом. Республиканцы оставят себе большинство, может быть, в нижней, ну, в Сенат, скорее всего, так и так получится нормально. Но в нижней палате только если они из-за редистриктинга доведут туда больше конгрессменов. Вот единственный путь. Никакого другого пути нет. Перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
5: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Новости.
12: Аналитические передачи.
11: Репортажи, мнения экспертов.
12: И прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому. В программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
13: «Эрудит».
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
16: Три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи обнаружили новый механизм лекарственной устойчивости рака, который не связан с генетическими мутациями и действует уже на самых ранних этапах терапии. Оказалось, что часть раковых клеток, выживших после первого курса лечения, использует сублетальную активацию программ клеточной гибели не для того, чтобы погибнуть, а как триггер к перестройке и последующему размножению. Именно эти клетки впоследствии дают начало рецидиву опухоли, зачастую более агрессивному, чем исходный. Авторы показали, что описанный феномен универсален для разных типов рака и не зависит от конкретного примененного препарата. Более того, стресс от лечения парадоксально усиливает пластичность выживших клеток. Они переключаются на более агрессивный фенотип с повышенной способностью к метастазированию и формированию устойчивых клонов. Это указывает на принципиально новую мишень. К стандартным схемам лечения можно добавлять агенты, которые дослушивают начатую программу гибели до конца, не давая клетке перехватить ее в собственных целях. Эпигенетическая природа механизма означает его принципиальную обратимость, а значит и возможность фармакологической коррекции. Результаты перекликаются с наблюдением, что пациенты, у которых возникает рецидив после ремиссии, зачастую отвечают на первоначальное лечение хуже, чем новые пациенты. Это долго объяснялось накоплением генетических мутаций, однако новые данные указывают, что эпигенетическое перепрограммирование – более ранний, возможно, более значимый фактор устойчивости к терапии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
17: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
29: Новости.
30: Аналитические передачи.
29: Репортажи, мнения экспертов.
30: И прямые включения из горячих точек со всего света.
29: Все это RTN.
30: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
29: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
30: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
29: RTN. Смотрите лучше.
31: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас!
32: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я вам хочу прочесть по поводу Мамдани. Тут вот один человек пишет интересную вещь, что вот я как-то приводил этот документ, социальная программа германского фашизма. Нет, я не перепутал, это не программа КПСС, не конспект речей Мао Цзэдуна или Мамдани. Это программа НСДАП. Социальная программа германского фашизма. Основные элементы социальной программы нацистов включали борьбу с безработицей, масштабные государственные инфраструктурные проекты, строительство автобанов, общественных зданий. Государственная программа трудоустройства в результате официальной безработицы в Германии существенно снизилась в 1933-1939 годах. Поддержка семьи, льготные кредиты молодоженам. Социальные программы для рабочих. Организация «Сила через радость» «Kraft durch Freude», предлагавшие недорогой отдых, экскурсии, спортивные мероприятия, культурные программы, развитие массового спорта и досуга, безусловное улучшение жизненного уровня трудящихся, жилищная политика, поддержка строительства жилья, льготное кредитование некоторых категорий граждан, идеи народного сообщества, Волгерманшафт, я плохо понимаю, по-немецки читаю, преодоление классовых различий между рабочими, крестьянами и предпринимателями, поддержка крестьянства, защита мелких и средних фермеров от разорения, ограничение дробления сельскохозяйственных земель, политика продовольственного самообеспечения, молодежная политика, массовое вовлечение молодежи в организации типа Гитлер-Юз, бесплатные спортивные и воспитательные программы. Да, и это все это предлагается на сегодняшний день демократами. Но проблема не в том, что это предлагали фашисты, нацисты и предлагают сегодня демократы. Или пытаются предложить хоть что-то из этого тогда. Вопрос заключается в том, что это жутко популярно. Понимаете, вы же поймите, никто не будет стоять и трясти кулаком и кричать, что это предлагал Гитлер когда-то. Что это предлагал Гиммлер, что это предлагал Геббельс, что это была, понимаете, переделанная программа, где пытаются увязать капитализм с большевизмом одновременно. То есть вот гибридная программа Гитлера. Никто не будет это делать. Они просто скажут, что это сейчас нужно для нас, для всех, как говорится, нуждающихся, тех, кто падает в экономике, в стране и так далее и тому подобное. И при этом это будет популярно, потому что это получается, что эта программа рассчитана на нижние слои. Вот как я вам рассказывал, что будет популярна программа с бессрочным лизом на квартиры, потому что кто будет выступать за квартиры владельцев? Никто. Никто. Даже самые откровенно антимамдане люди, что они будут поддерживать лендлордов, если они снимают квартиру и имеют проблемы с лендлордами, да никогда в жизни. То же самое и здесь. Поэтому почему нет? Это колоссально популярный довод. Нравится он нам или не нравится. Вот в чем дело. И вот дальше. Пишет Игорь Курас. ФБР вчера арестовало 8 радикалов по обвинению в заговоре и атаках на руководство Мичиганского университета. Среди арестованных нынешние бывшие студенты, также люди без какой-либо связи с университетом. В заголовке левых СМИ пишут, что аресты связаны с пропалестинской активностью, это вводит читателя в заблуждение. Обвинение предъявлено не за протесты и не за политические взгляды. Обвинение предъявлено за ночные рейды с разбитыми окнами, за химикаты, распыленные в частных домах, в том числе в тех, где спали дети, за угрозы руководства университета, за угрозы полицейским Еврейской Федерации Детройта. 63-страничный обвинительный акт подробно описывает все 10 пунктов обвинения. Среди задокументированных эпизодов переписка, в которой один из обвиняемых, медицинский студент, пишет от члена совета попечителей: «Буду медленно ее травить». Соучастница отвечает: «Нужно забраться в этот дом и сжечь его». Все это, разумеется, не имеет ничего общего со студенческим активизмом. Это уголовщина под политическим прикрытием. Левые СМИ уже начали продвигать версию о политических репрессиях. Но когда ты вламываешься ночью в дом, где спят чужие дети, травишь людей химвеществами, это не борьба за свободу Палестины. Надеюсь, у всех участников будет достаточно времени обдумать свои действия и обсудить их с сокамерниками в одной из федеральных тюрем. Но у тех немногих, кто находится здесь по студенческой визе, появится прекрасный шанс повидать родные места, в некоторые из которых за подобный активизм просто расстреливают на площади без суда и следствия. Замечательно, если их посадят. Вы понимаете, вот когда мы говорим о том, что в нашей стране в связи с приходом Трампа началась борьба вот с подобными явлениями, я аплодирую это. Аплодировал, аплодирую и буду продолжать аплодировать, потому что этих подонков надо не просто травить, их надо держать в тюрьмах на пожизненно. Потому что они фактически ломают Соединенные Штаты пополам, понимаете? Об колено. При этом, если Трамп начинает какие-то авантюры, а это теперь получается авантюра, связанные с этой войной, то это... То что вы хотите? Чтобы все, понимаете, хавали вот это вот, понимаете, этот булшит, который продает Трамп, и в него верили, они верить в это не будут. Не будут.

0: сделать новую скважину для того, чтобы появилось давление. Ну хорошо, что вы думаете, когда у них зависит от этой жизни смерти, они не пойдут на это? Наплевали они на все ваши экономические доводы. Закупорить скважину – это экономика для вас, для них это выживание. Что вы думаете, они не пойдут на это? Пойдут, конечно. Вы не понимаете, насколько это не люди, озабоченные деньгами. Это люди, озабоченные, как Осама бен Ладен, как убить неверных. А вы с ними пытаетесь вести переговоры, как-то понимать, через призму мозгов. Какие мозги, блин? Боже упаси! Да. Жалко, понимаете, вот жалко, что вот такое вот все это происходит у нас на глазах. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Наум, у вас не работает связь. Позвоните с улицы. Вот выйдите на улицу, сделайте лишнее движение. Выйдите на улицу, здесь хороший прием. И я вас услышу. Вот я сейчас могу проверить сам, понимаете, сам себя. Я вас услышу там. Понимаете, проблема у вас, нету нормальной связи. Вот я сейчас звоню, и я свой телефон вижу. Значит, телефоны работают. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Вот неужели...
0: Радио выключите, пожалуйста.
1: Я выключаю. Выключаю сейчас прямо. Выключу. Неужели в мире нет людей, которые могут определить ход развития цивилизации? Надо перейти уже, потому что разные партии, разные направления путают людей. Те борются за то, чтобы неверных убить, те, чтобы убить религиозных. Должны быть уже люди в правительствах, которые бы определяли развитие цивилизации.
0: Ну, значит, нету, значит, нету, или у вас эхо, I'm sorry. Значит, таких людей нет, или в правительство они не идут. Сейчас вообще в политику не идут умные люди. Не хотят, потому что это проблемно, это, понимаете, политика, это на сегодняшний день, вы понимаете, вот для чего, почему я, например, никогда не хотел идти в политику, потому что это надо обладать... Прежде всего, знаете, хорошо подвижными губами, чтобы целовать все задницы, которые тебе подставят. Всем голодным обещать покушать, всем безработным обещать работу, всем неженатым говорить, что найдем по жене, всем голодным, что мы им, понимаете, кашу сварим, и так далее. Я не хочу это делать. Категорически. Потому что я знаю, что я этого не сделаю. Я знаю, что это не сделаю. Я знаю, что это вранье полнейшее. Можно накормить кого-то, но не всех. Можно найти жену какому-то количеству, а не всем. Можно найти работу тем, кто хочет ее найти. И так далее и тому подобное. То есть все это идет с нюансами. Как только ты начинаешь говорить про нюансы, все, твоя популярность падает. Поэтому я не хочу врать людям и продавать совершенно полный булшит, который продают им наши политики. Мне это не надо. Я не хочу этим заниматься. Мне проще об этом сказать на радио, вот и сказать вам честно на радио. Вы можете, вам может нравится, может не нравится, ради бога. Но нигде вот эту такую правду, как говорю я вам здесь на радио, вы ни у кого больше не услышите. Ни у кого. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Вообще, управлять странами на сегодняшний день, тем более такой страной, как Соединенные Штаты на сегодняшний день, это крайне сложно. Крайне сложная процедура. Ничего уже больше не просто, понимаете? А образование перестало быть образованием, понимаете? Добро превратилось в зло, зло превратилось в добро. Люди перестали обладать прагматизмом. Все хотят каких-то абсолютных максималистских результатов, понимаете? Если их вот какие-то мелкие просьбы не учитываются, все, они начинают поддерживать другую партию. Никто не хочет понять, что для того, чтобы чего-то достигнуть, нужно что-то вложить. То есть нужно в чем-то пострадать. Нужен какой-то компромисс. Компромисс – это когда вы и ваши соперники все согласились.

0: потерять что-то ради общего блага. Не выиграть все вместе, а всем вместе потерять. Именно ударение на слово «потерять». И вы согласились на какую-то потерю, и он согласился на какую-то потерю. Тогда возможен компромисс ради всеобщего блага. А если вы хотите выиграть, и он хочет выиграть, значит, вы тогда стоите до упора, и не выигрывает никто. Вот почему в политике на сегодняшний день, особенно в западных странах, преобладает вот этот идиотизм, который мы видим. Например, у демократов почему преобладает рост эмиграции, несмотря на то, что все понимают, что вот рост такой вот этой нелегальной эмиграции никому не нужен. Потому что они пытаются купить голоса каким-то образом. Они ведут замену населения, хоть если не... Правда, не катанием, так понимаете, как заставим. Ну что могу делать? Вот так? Они пытаются вначале ввести этих нелегалов, потом начинают кричать, что их, понимаете, надо их пожалеть, что их надо легализировать, им надо дать то, надо дать это и так далее и тому подобное. И они годами не уезжают. У нас в стране где-то по 35-38 миллионов нелегалов. Все нам говорят, что у нас кто-то там 11-12. Намного больше. Они растеклись по всей стране. Мы их выловить, конечно, всех не можем. Это понятно. Это понятно. Но нужно делать ударение именно о том, чтобы новых хотя бы не запускать, чтобы это количество не увеличилось. Нужно делать ударение, например, на то, что совершенно необходимо. Какие-то программы ассимиляции и требовать, чтобы эта ассимиляция происходила. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Вот в чем дело. Когда мы говорим про вот эти вот все, понимаете, тарифы, которые производят, вот смотрите, сейчас немцы и французы, которые, ну, явно же Трампа не любят сильно, они говорят про то же самое. Кстати, они начали говорить про то же самое. В Германии пришли к выводу, понимаете, я просто глазам своим не поверил, когда они это написали, что немецкой промышленности вообще не станет. Не станет, если они не начнут каким-то образом ограничивать влияние китайских компаний. И Китая, вот эти вот нас на рынке. То есть они приходят к чему? Объясняю популярно, они приходят к антирыночным мерам, они приходят к протекционизму. Потому что только протекционизм может спасти от такой несправедливой экономики. Глобализм стал фактически игрой в одни ворота. Добрый день, вы в эфире. Вот о чем я веду разговор. Мы всегда, понимаете, говорили, свободная экономика, глобальная экономика, об этом трещал Рейган, об этом, как говорится, книги написано, Милтон, Фридман и так далее, и тому подобное. Все мы были сторонниками этого. Но свободная экономика может быть между Америкой, Канадой, Италией, Германией, Японией, Австралией, Швецией, Францией, Англией. Вот там может быть свободная экономика, свободная конкуренция. Потому что у них примерно плюс-минус там всякие тарифные дела. Те же расходы на рабочих, что у нас. Пенсии, медицина, workman compensation, social security, Medicare. У них, примерно, все то же самое. Вот с ними мы можем конкурировать. То есть мы можем конкурировать только на качестве и на цене. Конкурировать с китайцами невозможно. Потому что у них нету всех этих расходов, потому что у них рабская или полурабская рабочая сила, которая не стоит ничего, никаких regulations, никаких правил, ничего вообще никак, нигде, ни в чем. С этим можно конкурировать никогда в жизни. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Здравствуйте. А вы знаете, что религиозной молодежи в Израиле становится больше, чем нерелигиозной. Это плохо, потому что генералы жалуются, не хватит солдат. Я думаю, что вещевы нужно не учить химию, физику. Это математика не зарегистрирует, хватит, чтобы деньги посчитать. А вот военное дело должны они изучать. Ведь они должны защищать свои большие семьи, то есть братья, сестер, родителей. Они должны защищать государство. Разве вы с этим не согласны со мной? Это
0: хай. Спасибо. Понимаете, ситуация такая. Значит, я вообще считал и считаю и продолжу считать. Вообще, как таковые здоровые мужики, пусть они изучают хоть три Торы вместе взятые, не должны получать велфер. Они должны работать. И в свободное от работы время, или на деньги, которые им платят община, или какие-то религиозные, или еще что-то такое, они, пожалуйста, изучайте Тору сколько вы хотите. За свой счет. Не за счет общества, не за счет государства, не за счет кого-то другого. А они сели фактически на шею израильского общества. В Израиле досов, как их досы называют, просто колоссально ненавидят. Если вы в это не верите, это, конечно, ваше дело. Я не, еще раз повторяю, не против религии. Я против того, чтобы делать из религиозных культ. Понимаете? Культ. Где они не платят налоги, где они занимаются всеми видами крючкотворства для того, чтобы, понимаете, ни одна женщина не замужем официально, при этом у нее 8 детей. И дети продолжают рождаться. То есть, понимаете, вот о чем мы говорим. А то, что они верят в Бога, у меня нет проблем с этим. Никаких, ради Бога, сколько угодно, как угодно. Слушайте, вы взрослые люди, сами решайте, во что вы верите, что вы кушаете, как вы живете. Это не есть проблема. Проблема только то, что я не собираюсь вас содержать, пока вы учите Тору. Учите Тору за свой счет. Вот что должно быть. Для этого надо, возможно, провести вот отделение церкви от государства. Что все религиозные организации не имеют права получать никаких отсрочек, никаких доходов, никаких подачек, никаких подарков от всего остального израильского общества. Потому что если вот многие евреи, которые живут в таком обществе, говорят, слушайте, знаете что, мне надоели все эти религиозные, я уезжаю отсюда. Знаете, сколько таких людей есть? Огромное количество. И в израильском обществе нарастает количество религиозных, потому что они рожают больше. Рано или поздно это придет к какому-то критическому состоянию. Что религиозных станет так много, что, понимаете, вот эта сумма налогов, которую на них тратят, будет просто колоссальной. При этом они, еще раз повторяю, очень многие не служат в армии. Я не говорю про вязаные кипы, это религиозные сионисты и так далее. То есть у очень многих именно ультраортодоксов или ультрахасидов, там у них вообще нет никакой службы. Многие еще Израиль не признают. Но при этом получают израильские денежки. Там это регулярная проблема. Повторяю, очень многих из светских евреев, они абсолютно не хотят участвовать в этом распиле. Если мы это не хотим понимать или не хотим признать, ну так это наши с вами ментальные проблемы. В Израиле это совершенно четко одна из главных проблем, которые вот стоят перед всеми правыми правительствами. Правые правительства вводят религиозные партии в состав правительства для того, чтобы получить власть, для того, чтобы создать коалиционные, потому что сами по себе Ликуд очень слаб. Они поэтому играются с дьяволом, они вводят каких-то, понимаете, сумасшедших, ну или почти сумасшедших в правительство и начинают с ними создавать коалицию. Потом появляется вот такой вот, понимаете, как Бен-Гвир, понимаете, который, ну он громкий рот, чистейший. Который ничего никому, в принципе, своими действиями дополнительными в Израиле не помог, он только создал себе лишние голоса среди религиозных для дальнейшей коалиции какой-то. Все. То есть он делает это ради себя. Израиль от этого не выиграл ничего, от его действий, от его громкого рта, от его поведения и так далее. Там, вот как пример. Может ли он это делать? Да, может, официально может, да. Ну, слушайте, официально можно быть любым шмоком, пожалуйста, это суть, в конце концов. Среди евреев очень много шмоков, к сожалению. К сожалению великому. Очень много гениальных, очень много шмоков. Понимаете, у нас, к сожалению, две крайности. Но то, что стоит за действиями вот подобного характера, непонятно. Поэтому Нетаньяху, понимаете, он завязан по рукам и ногам. То есть он не хочет потерять коалицию, если он не будет, как говорится, постоянно, как говорится, поддакивать вот, или там подбрасывать какие-то куски религиозным партиям. Он потеряет коалицию на этом. Поэтому он вынужден делать то, что он вынужден делать. Ну вот. Мне его откровенно жалко, но слушайте. Сераеви. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвид Зонг Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Австралийские психологи установили, что стиль привязанности человека существенно влияет на то, как он переживает одиночество. Люди с тревожным или избегающим типами привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как нежеланное и вынужденное, и в итоге острее ощущают социальную изоляцию. Теория привязанности, разработанная Джоном Болби в середине 20 века, выделяет три основных стиля. Надежный – человек комфортен как в близости, так и в одиночестве. Тревожный – склонность к чрезмерной озабоченности отношениями. И избегающий – дискомфорт от эмоциональной близости. Стиль формируется в раннем детстве под влиянием характера взаимодействия с основным опекуном. Статистический анализ показал, что тревожная привязанность предсказывает тяжелое переживание одиночества. По мнению авторов, развитие навыка продуктивного одиночества, способности намеренно и с удовольствием проводить время без социального взаимодействия, может служить терапевтической мишенью и снизить хроническое ощущение одиночества у людей с тревожной привязанностью. Авторы также подчеркнули практическое значение результатов для работы с одинокими людьми в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Сессии, направленные на развитие навыков осознанного и добровольного одиночества, так называемой способности к уединению, могут существенно снизить хроническое ощущение изоляции у людей с ненадежной привязанностью.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
0: Дэвид Зон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Иран и США могут выйти на соглашение уже в ближайшие 2-3 дня, после чего начались взаимные обстрелы между Соединенными Штатами и Ираном. А Трамп, согласно решению судьи, не имел права устанавливать сбор в 100 тысяч долларов для людей, подающих заявки на получение рабочей визы для квалифицированных сотрудников. H-1B. На вопрос, хотели бы вы жить в другой стране, но не в США, утвердительно ответили 55% демократов. Paramount Skydance обвинил Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Разработчик ChatGPT компания OpenAI вслед за Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций на бирже IPO. Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала NBA. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд, скончался в возрасте 92 лет после того, как на него наехал автомобиль. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Соединенные Штаты Америки могут выйти на соглашение уже в ближайшие 2-3 дня. По его словам, соглашение предотвратит появление у Исламской Республики ядерного оружия и приведет к немедленному открытию Ормузского пролива. Цитирую, мы находимся на завершающем этапе заключения очень-очень выгодной сделки, которая ни в коем случае не допустит наличия ядерного оружия у Ирана. Пролив откроется немедленно, он откроется сразу после подписания соглашения, что может произойти через 2-3 дня, сказал глава государства. Трамп подчеркнул, что считает позиции Вашингтона и Тегерана максимально близкими. При этом несколькими часами ранее Трамп утверждал, что объявит о полной победе над Ираном в течение ближайших 2 недель. Цитирую, они готовы дать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, мы выигрываем эту битву. Мы выиграем ее за следующие 2 недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа и произойдет очень скоро, сказал президент, добавив, что после этого мировые цены на нефть упадут. По данным CNN, Трамп анонсировал скорую сделку с Ираном уже 37 раз. Впервые он заявил об этом еще 2 месяца назад. Отмечает CNN, цитируя Трампа, нет никаких признаков того, что это утверждение сегодня более актуально, но Трамп продолжает это повторять, то ли потому, что он пребывает в заблуждении, то ли пытаясь успокоить финансовые рынки, то ли потому, что думает, что может воплотить это в жизнь силой воли, отвечает недружелюбный к Трампу CNN. Пока Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры, боевые действия на Ближнем Востоке не прекращаются, Израиль продолжает атаки на Ливан, что вызывает недовольство Ирана. Так, 7 июня израильские военные атаковали объект шиитской организации террористическая Хизбалла в пригороде ливанского Бейрута. Иран ответил на это ракетным ударом по Израилю, после чего Израиль объявил о масштабной серии авиаударов по иранской территории. Отказ Израиля прекратить свои операции в Ливане осложняет отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном. Трамп уже предупредил израильского премьера Бенямина Нетаньяху, что дальнейшее обострение может тому дорого обойтись. По словам Трампа, Иран передал через посредников сигнал о готовности снизить напряженность, если Израиль прекратит удары. Вице-президент Джей Ди Венс, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, признал, что интересы США и Израиля в некоторых случаях расходятся. Цитируя Венса, очевидно, что у израильтян и у США есть много общих интересов, но есть и ситуации, где наши интересы расходятся. Президент, то есть Трамп, четко дал понять, что главная цель США в Иране – гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия, объяснил Венс. Отвечая на вопрос о переговорах с Тегераном, вице-президент отметил, каждый всегда пытается обыграть друг друга. По его словам, главным станет не то, что иранская сторона согласится зафиксировать на бумаге, а готовность выполнять достигнутые договоренности. Цитирую, будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны, это не в их интересах, и я думаю, они приходят за стол переговоров, выкладывая на стол реальные вещи. мы, конечно, будем это проверять. Но если мы заключим эту сделку, то это будет home run для американского народа, резюмировал Венс. Иран при этом сбил американский самолет AH-64 Apache над Ормузским проливом и, написал Дональд Трамп в социальной сети True Social, Соединенные Штаты обязаны ответить на это. Он написал, оба пилота, находившиеся в вертолете, живы и невредимы. Тем не менее, Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение. Написал глава Белого дома. 9 июня, напомню, газета New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников New York Times заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит иранскими силами или авария произошла из-за технической неисправности. Трамп при этом написал, что 10 июня американские власти опубликуют отчет о крушении воздушного судна. Президент Дональд Трамп, согласно решению суда, не имел права устанавливать сбор в 100 тысяч долларов для людей, подающих заявки на получение рабочей визы для квалифицированных сотрудников H-1B. Белый дом планирует подавать апелляцию на это решение. Ранее другой суд признал сбор законным. Окружной судья Лео Сорокин в понедельник, 8 июня, вынес решение по иску о законности сбора в 100 тысяч долларов для рабочих виз H-1B. Иск подали генеральные прокуроры 20 штатов. Это все штаты под демократами, демократические штаты. Администрация президента США настаивает, что президент имел полномочия ввести дополнительный сбор, так как федеральное миграционное законодательство позволяет ему ограничивать въезд в страну иностранцев, если он считает это пагубным для интересов США. Однако, по мнению судьи, также либерала, новый сбор – это, по сути, налог, а у президента нет полномочий устанавливать новые налоги без одобрения Конгресса. В своей аргументации судья Сорокин процитировал решение Верховного суда США, который в феврале этого года признал незаконным часть введенных Дональдом Трампом тарифов. Тогда президент использовал закон, предназначенный для случаев чрезвычайного положения в стране. Верховный суд признал незаконным часть тарифов Трампа, а президент ввел новую пошлину для всех стран в размере 10%. По той же самой логике, пишет судья, Трамп не имел полномочий вводить налог в рамках иммиграционного законодательства. В Белом доме при этом не согласна с этим решением. Представительница администрации президента Тейлор Роджерс отметила, что у Трампа есть право ограничивать въезд иностранцев в страну, что он и сделал, введя сбор. В рамках программы H-1B в год Соединенные Штаты выдают 65 тысяч виз и еще 20 тысяч виз для сотрудников с высшим уровнем образования. Работодатели до прокламации Трампа обычно платили от 2 до 5 тысяч долларов за подачу заявления. Платить 100 тысяч долларов должны только те соискатели, которые подаются на визу H-1B за пределами Соединенных Штатов Америки. Чаще всего виза H-1B получают профессионалы в сфере IT, но среди обладателей этого статуса есть также и работники медицины и образования. Цитирую, сегодняшняя победа защищает программу H-1B как инструмент для решения острой нехватки рабочей силы в таких индустриях, как образование, здравоохранение и медицинские исследования, отметил генпрокурор штата Массачусетс, демократка Андреа Кэмпбелл. По данным от 15 февраля 2026 года, служба гражданства и иммиграции получила сбор 85 раз, пишет Reuters. Указ о сборе вступил в силу 21 сентября 2025 года. Иск, который рассматривал Лео Сорокин, не единственная попытка оспорить сбор в суде. В декабре судья в Вашингтоне вынес решение по иску Торговой палаты США и признал спор незаконным. Это решение оспаривается. В рамках общенационального опроса Elon University, YouGov America, 250 National Survey, National Survey это 250, мы отмечаем 250-летие Соединенных Штатов Америки, отсюда эта цифра. Опрос был проведен с 30 апреля по 4 мая. Респондентам был задан вопрос, есть ли на Земле какая-либо другая страна, в которой вы предпочли бы жить сегодня вместо Соединенных Штатов. На этот вопрос утвердили утвердительно ответили 55% демократов. Среди независимых избирателей «да» сказали 38%, тогда как среди республиканцев такой ответ дали лишь 10%. Опрос был проведен среди взрослых жителей США. Размер выборки составил 1000 человек, а погрешность онлайн-опроса 3,95%. Как сообщает Breitbart News, в сентябре опрос 2025 года показал, что большинство избирателей демократов больше симпатизируют социализму, чем капитализму, и поддерживают кандидатов крайне левого толка. Неудивительно, цитирую, что исследование показало, социализм в значительной степени неприемлем для республиканцев и многих независимых избирателей. Это объясняет, почему крайне левые демократы добиваются большего успеха в таких местах, как Нью-Йорк, но испытывают трудности в консервативных штатах и колеблющихся округах. Опрос также показал, что большинство независимых избирателей и республиканцев отдают предпочтение капитализму, отмечало издание. То есть хотят жить в Соединенных Штатах Америки. Демократы, как мы видим, в общем-то, это довольно серьезная цифра, 55%. Они хотели бы куда-нибудь переехать. В Северную Корею, допустим. Там социализм расцветает полным цветом. Несколько месяцев спустя, после сентября, другой опрос показал, что большинство демократов относятся к социализму положительно. В статье Breitbart News также подчеркивалось, что жители Нью-Йорка избрали мэром Захрана Мамдани, который является мусульманином и открыто называет себя социалистом, но и марксистом, добавлю. Президент Дональд Трамп отреагировал на это словами: «После вчерашних результатов выбор, стоящий перед всеми американцами, стал как никогда очевидным». Он это говорил после выборов в Нью-Йорке. «Нам предстоит выбрать между коммунизмом и здравым смыслом». Конец цитаты. В 2013 году бывший марксист, впоследствии ставший известным консервативным публицистом Давид Хорвиц, выступил в Heritage Foundation. В своей речи он заявил, что его родители коммунисты называли себя прогрессистами. Их целью была Советская Америка, сказал он. Лозунгом коммунистической партии в те дни был мир, рабочие места и демократия. Звучит знакомо? Спросил он. Ну, как отмечалось в статье Breitbart News, эта мысль стала центральной темой выступления Хорвица. Это была тема речи Давида Хорвица, когда он продолжил, как коммунисты захватили демократическую партию. Цитирую. «Коммунистическая партия – это демократическая партия», – заявил Хорвиц. В романе «Великий Гэтсби» Скотт Фицджеральд описывает богатых как людей, которые ломают вещи и оставляют их уборку другим. Это замечательное описание левых. Конец цитаты. Хорвиц, который начинал как радикальный марксист, сказал, что современные левые извлекли урок из своих неудач 1960-х годов. Цитирую, левые извлекли урок из 1960-х. Мы в 1960-х не хотели притворяться джефферсоновскими демократами. Именно поэтому мы потерпели неудачу в 1960-х. Именно поэтому они добились успеха сейчас. Конец цитаты. Согласно Breitbart News, по мере приближения важных промежуточных выборов в ноябре, американские избиратели в настоящее время все меньше поддерживают демократов. Издание сослалось на недавний опрос CNN, который, по его утверждению, показал снижение популярности партии. В апреле конгрессмен Джим Джордан, республиканец штата Огайо, свел аргумент в пользу республиканцев простой формуле. «Я думаю, что эти выборы на самом деле сводятся к двум предложениям. Они сумасшедшие, мы нет. И я считаю, что именно это мы должны донести до американского народа». Конец цитаты. Paramount Skydance обвинила Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Discovery и запуске, как сказано, компании «выжженной земли» по противодействию слиянию. Об этом пишет издание «Политика» и ряд других изданий со ссылкой на имеющееся в распоряжении «Политика» письмо Paramount Министерству юстиции США. В документе главный юрисконсульт компании Макан Дель Рахим, возглавлявший антимонопольное подразделение Минюста в первый срок президента Дональда Трампа, утверждает, что Netflix пытался, цитирую, настроить регуляторов и других заинтересованных лиц против сделки, и что паническая реакция компании продемонстрировала, насколько серьезно Netflix воспринимает Paramount как крупного конкурента. Конец цитаты. Это является одной из самых резких нападок Paramount на конкурента, отмечает «Политику». По данным издания, письмо Минюст является ответом на отчет за март, представленный антимонопольному подразделению ведомства Международным братством водителей грузовиков International Brotherhood of Teamsters, IBT. Этот профсоюз работников IBT сферы автомобильных перевозок из США и Канады, в который входят также около 15 тысяч водителей, работников съемочных площадок и других трудящихся киноиндустрии, заявил, что слияние Paramount и Warner Bros. Представляет прямую угрозу работникам кино и телевидения по всей стране. IBT призвал Минюст подать иск с целью заблокировать сделку, если, как сказано, не будут приняты существенные, подлежащие исполнению, гарантии для увеличения внутреннего производства и защиты рабочих мест. Конец цитаты. В своем письме Paramount заявляет, что сделка, напротив, создаст больше работы для членов профсоюза водителей и других работников Голливуда, объединенных профсоюзы. Дель Рахим утверждает, что организованные профсоюзы получат прямую выгоду от сделки на 111 миллиардов долларов, которая, по его словам, будет способствовать новой конкурентной энергии, я цитирую, и увеличению инвестиций в контент. Он также отверг опасения IBT по поводу слияния. Профсоюз в своем отчете привел пример похожей сделки – покупки компании Walt Disney Company в 2019 году киностудии 20th Century Fox, заявив, что тогда это привело к сокращению рабочих мест и отмене проектов. По словам юрисконсульта Paramount, Disney увеличила расходы на производство контента в целом после приобретения, и любое обсуждение кинопродукции компании должно учитывать последствия пандемии COVID-19, которая нарушила работу индустрии развлечений примерно через год после завершения этой сделки. Дель Рахим также вновь обвинил Netflix, утверждая, что компания, цитирую, пыталась убедить профсоюз водителей и других заинтересованных лиц в том, что приобретение Fox компания Disney оказало негативное влияние на производство контента и возможности трудоустройства. Paramount находится в процессе поглощения Warner Bros. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США FCC на одобрение сделки. Последняя оценивается в 111 миллиардов долларов. Сделка была согласована после того, как Paramount обошла Netflix в борьбе за Warner Bros. Ожидается, что она будет завершена до конца года после одобрения акционерами и регуляторами. Напомню, что 22 мая газета Financial Times сообщила, что европейская киноиндустрия призывает регуляторов Евросоюза провести антимонопольное расследование в отношении сделки Warner Bros. И Paramount из-за опасений, что это может нанести ущерб культурному разнообразию, ослабить независимое производство и укрепить доминирование американских развлекательных гигантов. Ну а разработчик ChatGPT компания OpenAI вслед за Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций IPO в Соединенных Штатах. Сообщение было опубликовано на официальной странице компании в соцсети X. Цитирую, недавно мы подали конфиденциальную заявку по форме S1. Мы ожидаем, что она будет обнародована, поэтому просто сообщаем об этом, говорится в сообщении. OpenAI отмечает, что точные сроки проведения IPO пока не определены. Это займет какое-то время, потому что есть вещи, которые нам проще сделать в качестве частной компании, добавили в компанию OpenAI. Но в конце мая Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что OpenAI начала подготовку к подаче документов для проведения первичного публичного размещения акций, то, что называется IPO. Мы об этом говорили в те дни в нашей программе. При этом, по данным Wall Street Journal, компания сталкивается с рядом проблем перед размещением. В начале июня конфиденциальную заявку на IPO подал главный соперник OpenAI Anthropic. Предполагаемое первичное публичное размещение акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и других факторов, говорится в сообщении компании, а по данным Bloomberg, компания может выйти на биржу уже этой осенью. Несколькими днями ранее оценка Anthropic превысила 900 миллиардов долларов после нового инвестиционного раунда, в ходе которого компания привлекла от инвесторов 65 миллиардов долларов. Это позволило ей обойти по оценке бизнеса OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. OpenAI сегодня оценивают 730 миллиардов долларов, и Anthropic стала в результате самым дорогим стартапом искусственного интеллекта в мире. Инвестиционный раунд возглавили Green Oaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Ранее компания сообщала о получении инвестиций от Amazon и Google. Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала NBA. Он смотрел игру из ложи владельца Knicks Джеймса Долана. Вместе со своей внучкой Трамп был Кай и личным советником Борисом Эпштейном. Трамп – давний болельщик Нью-Йорк Knicks. Он появлялся на их матчах еще в 1990-х годах. Из-за визита Трампа на стадионе в Нью-Йорке были усилены меры безопасности, а власти города отменили традиционный просмотр на больших экранах на улице около стадиона. Поскольку свист, как реакция аудитории, в США обычно говорит о позитивном приеме, то здесь возникло несколько мнений. Президента, отмечают правые СМИ, прекрасно приняли, то есть засвистели. А левые пишут о том, что Трампа освистали во время традиционного предматчевого исполнения национального гимна. Ну, зрители засвистели, когда президента на несколько секунд показали на экране на арене. В это время Трамп улыбался и отдавал воинское приветствие. Когда камеры переключились на игроков Knicks, свист продолжился, и на его фоне прозвучали громкие овации. Сам Трамп отнесся к приему спокойно. Думаю, в основном это были приветственные возгласы, сказал он журналистам после игры. У Трампа и NBA давние непростые отношения. Национальная баскетбольная ассоциация на протяжении многих лет считается наиболее либеральной из всех четырех главных американских профессиональных спортивных лиг. И многие ее игроки открыто выступают против Трампа. Президента еще со времен его первого срока неоднократно лично критиковали главные звезды лиги – Кевин Дюрант, Стивен Карри, Леброн Джеймс. В 2017 году Трамп даже отменил традиционный ежегодный прием в Белом доме для чемпионов NBA Golden State Warriors из-за резких комментариев спортсменов о Трампе. Матч, который посетил Трамп, в этот раз был третьей игрой финальной серии до 4 побед. Сан-Антонио одержал победу со счетом 115-111. Пока Нью-Йорк ведет в серии 2-1, следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня. Нынешний финал – повторение решающей серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио выиграли серию у Нью-Йорка 4-1. С тех пор Spurs еще четырежды становились чемпионами NBA, в последний раз в 2014 году. А Knicks ни разу не выходили в финальную серию. Последнее чемпионство команды из Нью-Йорка датируется 1973 годом. Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд, скончался в возрасте 92 лет после того, как на него наехал автомобиль. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на дочь ученого Эми Вуд. Его дочь Эми Вуд сообщила, что он скончался в больнице после того, как его сбил автомобилист в Ист-Провиденсе, штат Род-Айленд. Говорится в публикации в Нью-Йорк Таймс, это случилось на парковке супермаркета. Вуд родился в 1933 году в городе Конкорд, штат Массачусетс. Окончил университет Тафтса, после чего получил степень магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете, в котором также позже преподавал. Также он вел свою профессорскую деятельность в Мичиганском университете, а в 1969-м перешел в Брауновский университет. Вуд считался одним из ведущих американских историков, специализировавшихся на эпохе американской революции и становлении США. Его первая крупная работа – книга «Создание Американской республики», 1776-1787 была удостоена премии Бенкрофта в 1970 году. Наибольшую известность Вуду принесла книга «Радикализм американской революции», за которой в 1993 он получил Пулитцеровскую премию по истории. Среди других его известных работ «Империя свободы», «Американизация Бенджамина Франклина» и «Революционные характеры». В 2011 году его наградили национальной гуманитарной медалью за исследование, посвященное основанию Соединенных Штатов и разработке Конституции страны. Также он был удостоен премии имени Авраама Линкольна и премии Бенкрофта.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Лауреат «Оскара» Шон Пен заявил, что больше не будет делать селфи ни при каких обстоятельствах. Его слова передает «Фигаро». «Люди никогда не должны делать селфи ни с кем. Это плохо для всех. Это язва. Я откажу даже бабушке, пережившей геноцид, и ее 6-летнему внуку в инвалидном кресле», – высказался Пен. Актер признался, что не хочет превращаться в объект для фото, подобно Монне Лизе. Пен также заявил, что избегает массовых мероприятий, поскольку толпа у него всегда ассоциировалась с социальным неудобством. Американский боец абсолютного бойцовского чемпионата UFC Джош Хокет заявил, что в случае победы над Дериком Льюисом на турнире в Белом доме бросит ракушку для паха в Трампа. «Кину ракушку для паха в Трампа, хотя, наверное, не буду это делать. Вырежьте это, ребята, извините. Кину в хорошем смысле. Может, они поставят ее в овальном кабинете», — сказал Хокет. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Хокет и Льюис подерутся в тяжелом весе. Хокет имеет непобежденный профессиональный рекорд в смешанных единоборствах. 9 побед без поражений. Выступает в UFC, где одержал 3 победы. Режиссер Стивен Спилберг убежден, что инопланетяне не только посещали Землю в прошлом, но и продолжают находиться здесь по сей день. Спилберг признался, что в этом вопросе он опирается на свои исследования, свидетельства людей, документальные фильмы и даже показания, которые обсуждались в Конгрессе. 12 июня выходит новый фильм Спилберга «День разоблачения», который продолжает исследовать тему контакта с внеземными цивилизациями. В 1982 году он уже обращался к этой теме в фильме «Инопланетянин», где рассказал историю дружбы мальчика Эллиота и пришельца, оставшегося на Земле. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91% по Фаренгейту, 33% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: коллекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

Добрый день, дорогие друзья. Добрый, жаркий нью-йоркский день. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». 15 вопросов, 36 вариантов ответов. Ну и, конечно, вознаграждение. Надеюсь, что вы находитесь дома, ибо погода на улице сегодня очень жаркая. До 35 градусов в Нью-Йорке, и это реально много. Это очень много, это очень жарко. Лучше находиться дома под кондиционером или, возможно, в каком-то центре. Центре, который специально под это дело оборудован. Центре, который оборудован, возможно, лучше, чем любые другие центры. И я говорю сейчас о центре Enriched Adult Daycare. Внимание всем, уважаемые нью-йоркцы. Внимание Бруклин, в первую очередь, Бенсонхёрст. Внимание Квинс, которые немножечко обделяют количеством таких вот центров абсолютно потрясающих. Фараковые, где их вообще, может быть, 1, 2, 3, и все, и больше нет. Обратите внимание на центр Enriched Adult Daycare. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке. Играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты. Общаться, ну а главное, дружить. Все, что является вашим интересом, есть в этом замечательном центре. Хотите учить язык? Пожалуйста. Хотите учиться играть на гитаре, на пианино? Пожалуйста. Хотите обучиться компьютеру или английскому языку? Пожалуйста. Все для вас приготовлено. Есть отдельные тренажерные залы. Есть кинотеатр с массажными креслами. Ну, что еще можно пожелать? Только записать номер телефона и приехать в гости. 718-928-7373. 718-928-7373. Заходите на сайт

Еще несколько сообщений. Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение, снимает воспаление тканей. Приходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование. Последующее лечение очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев получите выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191, 718-769-7191. Ну и еще одно сообщение, оно очень важное, поскольку оно ограничено по времени для тех, кто хотел бы принять участие в этом событии. Агентство Welcome Care приглашает тех, кто желает получить работу. Главное – иметь разрешение. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В частности, напомню, что лицензированное агентство по уходу на дому более 22 лет успешной работы во всех районах Нью-Йорка. Проводит ярмарку здоровья и приглашает всех желающих, всех, кому необходима помощь и те, кто хотят найти работу. В воскресенье, в это воскресенье, 14 июня с 12 до 2 часа дня по адресу 2336 86-я стрит в Бруклине. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. В программе встреча с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники и администрация Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для пожилых и детей с аутизмом. Обратите на это внимание. Бесплатная консультация специалиста по Медикейту. Напомню, что, дорогие друзья, в этот день, именно в этом месте, на ярмарке здоровья, будут чествовать Home Attendant, которые проработали 10 лет и больше специальными дорогими подарками, но подарки получат и все гости этой ярмарки. Ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются home attendant и желающие получить работу по уходу на дому. Все будут рады вас видеть там. Телефон для справок 718-232-48-50. 718-232-48-50. Приходите и посмотрите своими глазами. Что ж, вот я вроде как все основные мысли и новости озвучил. Еще раз хочу напомнить всем, что надо больше пить, надо находиться под кондиционером. Кондиционеры сушат воздух. Добавьте какой-нибудь влаги, чтобы не так сухо было. Ну, а в остальном не надо идти на улицу, там жарко. Берегитесь. Напомню еще, что первые признаки обезвоживания – это потемнение в глазах, легкая тошнота, головокружение. Если вдруг вы почувствовали данные симптомы, первое, что необходимо сделать – лучше присесть, чтобы не свалиться, и выпить водички. Ну, хотя бы 250-300 грамм. А лучше вот эту маленькую бутылочку, в ней грамм 500, вот, взять и выпить залпом. И посидеть спокойненько, и, возможно, вас отпустит. Что ж, основные предупреждения сделаны. Осталось что? Осталось зарегистрироваться на игру. Потому что сегодня, как и всегда, компания «Дозорцевые сыновья» предоставляет совершенно потрясающий подарок. Это бальзам «Мустак». Не все в нашей компании, в нашей дружной семье радиослушателей, выигрывали этот напиток. Не все успели приобрести его в магазинах города. Но сегодня, как и обычно, его можно просто выиграть своим умом, сообразительностью, быстротой пальцев, умением работать с интернетом или, может быть, с искусственным интеллектом. Не знаю как, но у вас

0: 15 секунд для того, чтобы принимать решение. А этого времени вполне достаточно, чтобы оценить специалистов, которые смогут добраться до 12 вопроса. Итак, напоминаю, что правила нашей игры очень простые. Первое, надо зарегистрироваться. Телефон 718-303-7570. И я начинаю регистрацию. Прозвучал сигнал 718-303-7570. Добро пожаловать в игру. У нас сегодня, дорогие друзья, хорошие вопросы. Здесь есть и спортивные вопросы, здесь есть и исторические вопросы, и географические вопросы. Ну и много разных всяких других, на мой взгляд, весьма интересных вопросов. Даже комментарии вполне интересные для того, чтобы послушать вопрос, варианты ответа, возможно, где-то улыбнуться. Ну или узнать в конце в комментарии что-то новое, даже что-то новое о знакомом, такое тоже бывает. Какие-то подробности, которые вы не слышали и не знали. Во всяком случае, иногда даже радиослушатели дозваниваются в эфир и говорят: «Михаил, а вы знаете, что вот по этому поводу есть еще кое-какие дополнения?» И это всегда интересно, это всегда приветствуется. 718-303-7570, 718-303-7570, 303-7570. Напомню правила игры коротко для того, чтобы вы не сбились с правильного пути. Набираете номер регистрации, становитесь на старт первого вопроса. Далее ожидаете до момента начала игры. На это уходит приблизительно 1,5 минуты, 90 секунд, плюс-минус 10-15 секунд. И далее мы начинаем игру. Я диктую вопрос, далее даю три варианта ответа. У вас есть возможность выслушать вопрос, выслушать три варианта ответа и далее выбрать тот ответ, который вам кажется правильным. На это у вас 15 секунд. Вы делаете свой выбор и дальше вы слышите сигналы звуковые, которые отсчитывают положенное время. И далее компьютер. Не я, а компьютер, программа, она выбирает тех, кто ответил правильно, согласно сигналам, а кто ответил неправильно, те, собственно, удаляются из игры. Время регистрации закончилось. 129 игроков на старте первого вопроса. Мы начинаем игру. Начинаем игру с простых вопросов, двигаемся потихонечку к сложным. В конце у нас бальзам «Мустак» от компании «Дозорцев и сыновья». Прекрасное вкусное зелье, 45 градусов крепость, но вкусное. И поэтому полезное, очень полезное, потому и дорогое, как коньяк, помните? Цитату из «Фитиля», это был «Фитиль». Первый вопрос, он звучит так. Внимание. Она течет издалека, и она течет еще и очень долго, ко всему прочему. Нефть, кровь, река.
1: Введите свой ответ.
0: Кто течет? О ком идет речь? Нефть, кровь или река? Время заканчивается. Не все успели ответить на этот простой вопрос, но те, кто успели, успели. Давайте-ка вас послушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. Далеко долго течет река Волга. Ну, в общем, и дальше. Куда тут вытекает?
0: Космическое лет, море. Лет сколько было? Сколько было лет? А мне
2: 17 лет.
0: 17
2: а
0: лет, сказала.
2: А больше не хочу. А больше
0: я
2: не хочу.
0: Понял. А что, а вы сегодня не успели зарегистрироваться или не получилось?
2: Не, Миша, ну мне не нужна бутылка. Мне интересно так играть.
0: Интересно играть. Хорошо, Ирочка, спасибо. Издалека долго течет река Волга. Сказала мать, бывает все, сынок. А вы успели зарегистрироваться или вас программа не пустила?
3: Как всегда, не пускает программа. Я думаю, что река.
0: Вы думаете, что река – это правильный ответ. Действительно, о реке Волге идет речь, а мы с вами двигаемся дальше. Второй вопрос, внимание. Когда человек проявляет весьма слабые деловые качества, то о нем говорят: с ним кашу не купишь, с ним кашу не сваришь, или же с ним кашу не поешь.
1: Введите свой ответ.
0: Не купишь, не сваришь, не поешь. Время закончилось. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кашу не сваришь.
0: Кашу не сваришь. И, наверное, и не поешь тоже. А вы что скажете? Здравствуйте.
5: Ну, безусловно, с ним кашу не сваришь.
0: Это да. То есть в партнеры с ним не пойдешь. Правильный ответ нас не сваришь. Ответ под номером 2. Общепризнанное выражение, которым пользуется и по сей день. Мы переходим к третьему вопросу. Вопросы станут чуть-чуть сложнее. Третий вопрос. Сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примесей носит название «змейка», «ужик», «козлик».
1: Введите свой ответ.
0: Сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примесей носит название «змейка», «ужик», «козлик». Как вы думаете, быстрее надо? Быстрее, быстрее, быстрее! Ну, абсолютное большинство правильных ответов. Хотя все три версии набрали голоса, и даже Коля, кто остался за бортом игры, давайте узнаем, а что вы думаете. Здравствуйте.
3: С ним кашу не сваришь.
0: Ну, кашу не сваришь, а следующий вопрос-то у нас уже.
3: Не слышал,
0: я понял, был на линии. Хорошо, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
6: Миша, ну если винтовой, то, наверное, змейка.
0: Если винтовой, то он, вероятнее всего, змейка. Кстати, где еще используют винтовые змейки? На каких таких других, в кавычках, сепараторах? Итак, сельскохозяйственный винтовой сепаратор для очистки семян от примеси носит название «змейка». Давайте о нем кое-что узнаем, может быть. Есть дополнительная информация. «Змейка-сортировка» он называется. «Змейка-сортировка» – винтовой сепаратор. Машина для отделения семян от примесей, различающаяся по форме и свойствам поверхности. «Змейка-сепаратор» состоит 113 нескольких внутренних винтовых желобов, наверное, одинакового диаметра и наружного большего диаметра. Зерновая смесь разделяется под действием центробежной силы. Гладкие и круглые семена движутся быстрее и переходят с внутренних желобов на наружные, а плоские и шероховатые семена задерживаются на внутренних желобах. И производительность такого змейки-сепаратора 75-150 килограмм в час. То есть должна работать круглосуточно. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Это будет 4-й вопрос. Под этим номером дядя Степа выступил за «Динамо» на состязаниях конькобежцев. Под этим номером дядя Степа выступил за «Динамо» на состязаниях конькобежцев. Самый длинный впереди. 1, 8, 10.
1: Введите свой ответ.
0: 1, 8 или 10?

0: пожалуйста. Вам слово, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Ну, все, что я помню, это что-то там сказала мама, номер 8 за «Динамо». Спасибо.
0: Я понял, Илья, спасибо. Мама, возможно, так и сказала. А что вы скажете? Здравствуйте.
2: Да, Миша, самый длинный впереди, номер 8 на груди.
0: Номер 8 на груди, спасибо нам. Я как раз вот специально подсказал «самый длинный впереди» и дальше не продолжил. Потому что какая у него цифра была там на груди? Здравствуйте.
3: Я думаю, 10.
0: 10, понятно, хорошо. Ну что ж, да, похоже на 10, 2 раза по 8, ну 16 тогда уже, Наум и Илья. Спасибо, друзья, спасибо. Номер 8 на груди, самый длинный впереди. А у нас середина часа, 4 часа 30 минут в Нью-Йорке, время, когда надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами на волне 620М, слушайте Дэвидзон Радио. Сразу после новостей мы продолжим программу и доиграем этот наш раунд до 12-го вопроса. Я надеюсь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Коллекции 48 картин, включающие работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Казимира Малевича, уйдет с молотка в Лондоне. Ее предварительная оценка достигает 200 миллионов фунтов стерлингов, 270 миллионов долларов. Аукционный дом Сотбис проведет 24-25 июня торги в британской столице. Коллекция принадлежит британскому бизнесмену и инвестору Джо Льюису, который собирал ее вместе со своей дочерью Вивьен. Речь идет о самой большой оценке для коллекции, принадлежащей одному человеку, который когда-либо выставляется на торги в Европе. Картину Рене Магрита «Замок в Пиренеях» 59-го года повредил 6-летний мальчик, несколько раз ткнувший в работу сосновой шишкой, сообщает Times of Israel. Работа Магрита выставлялась в музее Израиля в Иерусалиме. 6-летний посетитель пронес шишку из сада институции в залы и несколько раз ткнул ей в холст. «Замок в Пиренеях» передали в реставрационный отдел музея. Процесс реставрации займет несколько недель. Картина была написана по заказу адвоката и друга Магрита Гарри Торчинера, который хотел закрыть ей неприглядный вид из окна своего офиса в Нью-Йорке. В 1985 году он передал работу музею Израиля к 20-летию учреждения. Музей принципиально не помещал картину под стекло и не оснащал сигнализацией, чтобы посетители могли рассматривать ее с близкого расстояния. Власти Киева демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой» на въезде в украинскую столицу, сообщил украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что этот символ пополнит экспозицию Государственного музея авиации имени Антонова. Соответствующее решение депутаты Горсовета приняли еще 18 декабря прошлого года. На том же заседании парламентарии постановили снести памятнику Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также убрать мемориальную доску Петру Чайковскому.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Руди» с Михаилом Братславским. Приветствую всех-всех-всех тех, кто сейчас, во-первых, находится на линии и продолжает игру, и тех, кто находится у своих радиоприемников, как Ирина просто слушает. Кто-то дозванивается, кто-то нет. На всякий случай, если вы никогда не дозванивались в эфир с коррекцией ответов, то напомню номер телефона 718-303-9090. По этому номеру я принимаю ваши ответы в студии. Переходим к следующему вопросу. Вопрос по поводу дяди Степы, под каким он номером выступал за «Динамо». Номер 8 был у него на груди. А следующий вопрос у нас будет под номером 5. Вопрос такой. Выборная разбойничья должность. Батька, атаман, смотрящий.
6: Введите свой ответ.
0: Выборная разбойничья должность, батька, атаман или смотрящий?

0: Время закончилось, ответы ваши получены. Давайте-ка обратимся к нашим знатокам. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, атаман.
0: Атаман, а вы что скажете? Здравствуйте.
1: Смотрящий.
0: Смотрящий, ну и еще раз.
1: В Российской Федерации эта должность называется президент. Спасибо, Миша.
0: Илья, долго мы ждали вашего звонка. Вот он, пожалуйста. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я так случайно услышала, что сегодня какой-то будет бизнес-стрип, да, на ПИРС 15, что ли?
0: Так.
2: А скажите, пожалуйста, а как можно, а скажите сайт или что-то, потому что вот только сегодня я это услышала.
0: Вы знаете, я не знаю. Позвоните на фронт-деск. У меня нет этой информации.
2: А как туда? Какой туда номер, а? Какой номер?
0: 718-303-8000.
2: 303-8000.
0: Спасибо. Да, 303-8000. Вы понимаете, у ведущих программ нет всей информации, которая выходит в эфире Дэвидсон Радио. Я знаю о трипе, но это такое дело. Пожалуйста, вы что скажете? Здравствуйте.
1: Да, смотрящий, конечно.
0: Смотрящий, конечно. Ну, выборная разбойничья должность смотрящего, насколько я знаю, ну, разбойниками их назовешь, бандиты скорее, у них смотрящий. И должность не была выборная, она была она назначаемая, назначают старшего смотрящего. А вот атаман, предводитель, начальник, старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков, или же, это устаревший вариант, вообще старший в деле, по одной из версий. Слово происходит от тюркского слова «ата» – «отец» или «дед» с личным окончанием «ман» – «мен», и буквально означает «я отец», «я дед», что в патриархальном тюркском обществе было равносильно утверждению «я тут главный». Аналогами титула атаман являются такие обращения к старшим и начальникам, как батя-командир, батюшка-царь, батька-атаман и так далее, которые очередной раз напоминают об определенных пластах культурного и исторического наследия Великой Степи. Правильный ответ у нас под номером 2, а мы переходим к следующему вопросу. Это 6-й вопрос. Японское понятие «сеппуку» более известно нам под другим словом. Каким же другим словом? Икебано, казинаки, харакири.
3: Введите свой ответ.
0: Японское понятие «сеппуку» более известно нам под словом «икебано, казинаки, харакири». Так, что вы скажете? Здравствуйте.
1: Японское слово харакири.
0: Харакири. Что скажете вы? Здравствуйте.
1: Я думаю, что это харакири.
0: Это правильный ответ. Это харакири. Давайте ж. Сеппуку и харакири – это, по сути, одно и то же. Итак, сеппуку – ритуальное самоубийство посредством вспарывания живота, принятое среди самураев, и совершавшиеся либо на добровольных началах, либо по принуждению. В первом случае самурай совершал сеппуку, к примеру, в знак верности своему сюзерену, или же сюзерену, наверное, или когда считал, что затронута его честь. В то время, во втором же случае, сеппуку применялось в качестве наказания для провинившихся самураев. Впоследствии ритуальное самоубийство стало весьма популярным занятием среди военных и зачастую даже принимает массовые явления. Особенно это заметно в период затяжных войн. Каждый самурай искал возможность либо погибнуть в бою, либо совершить сеппуку, так как не желал сдаваться в плен, или же, если было проиграно сражение, или самурай совершал какой-либо серьезный проступок. Были известны случаи, когда целые подразделения совершали сеппуку, или же харакири, вспарывали себе пузо. И это явление тоже имеет отдельное значение. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И седьмой вопрос. Седьмой вопрос. Потихонечку мы перевалили через вершину нашей игры. Осталось вопросов 6, а было 12. Седьмой вопрос такой. Абрис. Абрис – это что же это такое-то? Вид птиц, очертание предмета, горизонт.
3: Введите свой ответ.
0: абрис – это вид птиц, очертание предмета или же горизонт? Я хочу напомнить, что известно, что часть вопросов встречаются у нас периодически в играх. Так, ответы получены. Я вижу, что у нас много желающих подсказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Миша, я не самый большой специалист в географии, топографии и тому подобное, но вот я помню в одной из песен Юрия Висбора, там, не помню мотив, не помню, в общем-то, но суть-то помню, там есть кисточки, а мы идем по абрису. В общем, короче, это контур, эскиз, можно сказать, контур без деталей, просто, так сказать, очертания. Ну, в данном случае предмета, наверное. Спасибо, Миша.
0: Понятно. Илья, спасибо, рад был вас слышать. А что вы скажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. Я скажу, что это то, что обрисовывают. Абрис, обрисовать.
0: Абрис, обрисовать. Очертание предмета, правильно я понимаю?
4: Да, очертить.
0: Очертить. Надеюсь, Артон, вы дома сидите под кондиционером и с холодной водой?
4: Да, сижу, кондиционер, все системы включены. Ноги в горячей воде, все в порядке.
0: Я понял. Ну, хорошо. Хорошо, все, ваши ответы приняты. Очертания предмета, абрис, конечно же, конечно же. Абрис, контур, набросок, очертание предмета, линия, показывающая форму какого-то объекта. Предварительный очерк рисунка одними линиями. Набросок какого-либо плана или работы, определение Брокгауза и Фрона. Также абрисом называют ручной набросок при геодезической съемке с указанием промера. Но, знаете, часто в офисах иногда дома я не видел. Нет, дома тоже видел у кого-то из знакомых. Картины, большие картины, когда одной линией весь контур прорисован безотрывно абсолютно. Лицо, там как-то и ушки, ноздри, и глаза, и все это одной линией, без отрыва. Это здорово. Получается очень красиво, стильно и по-философски, я бы сказал. Ответ правильный под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 8. Самая крупная человекообразная обезьяна. Только не торопитесь, да? Гамадрилла, горилла, макак.
3: Введите свой ответ.
0: Самая крупная человекообразная обезьяна – это гамадрилла, горилла, макак. 3 секунды осталось. Ответы ваши получены. Ну, давайте-ка попробуем вас спросить. Здравствуйте.
5: Я скажу, Миша, но мне кажется, вот в одном вопросе упустили мы главное. Вот про змейку. Ведь это основная так. часть самогонного аппарата. Вот это забыл сказать.
0: Вы я это же на это намекал. Да. Я же на это намекал.
5: Я хотел сразу сказать, ну как ты да. стеснялся, а потом нет, надо озвучить. Из обезьян
0: конечно.
5: Человекообразных, я думаю, шимпанзе, горилла, там, ну, скорее всего, это горилла самая крупная, самая мощная.
0: Понял, горилла. Спасибо, спасибо. Да. Змейка охлаждающая, да, конечно же, это о ней идет речь. Ну, шла тогда, в конечном итоге, когда мы решили пошутить по этому поводу. Что вы скажете? Здравствуйте.
6: Я думаю, человекоподобная горилла.
0: Это горилла, ну и еще один ответ примем. Здравствуйте.
7: Добрый день. Еще со школьной программы я знаю, что это горилла, а ты мандрилла.
0: Так, умный человек, очень умный. Как-то шутил один Ричард. Ну, подождите, я вас в лицо не знал. Повернитесь задом. Повернитесь задом, мы с вами поговорим. Итак, самая крупная человекообразная обезьяна — гамадрилла, горилла или макак. Горилла были ответы. Ответ горилла — это правильный ответ. Итак, давайте небольшой комментарий по этому поводу. Ответ такой. Итак, горилла — латинское название. Самые крупные представители отряда приматов. Открыто в 1847 году американским миссионером Соважем. Рост взрослых самцов может варьироваться от 1,65 м до 1,75 м. По другим данным, до 2 метров. При ширине плеч около метра. Масса самцов в среднем 140-170 килограмм, но может достигать и 200 килограмм, и даже более. Самки весят примерно в два раза меньше. Сложение горилл массивное, сильно развита мускулатура, обладают огромной силой. Вот такие они, эти гагариллы. Правильный ответ у нас был под номером 2. Те, кто ответили цифркой 2, те, соответственно, переходят к следующему вопросу. И следующий вопрос у нас будет под номером 9. Внимание, друзья, 9-й вопрос. Девятый вопрос. Он такой. Какой из этих городов расположен не на Рейне? Какой из этих городов расположен не на Рейне? Вайль, Дортмунд, Манхайм. Вайль, Дортмунд, Манхайм.
3: Введите свой ответ.

0: Время закончилось, ответы получены. Возьмем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Я думаю, что Дортмунд.
0: Так, есть такой ответ. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Да, я успел на глобус посмотреть. Да, это Дортмунд.
0: Хорошо, а вы что скажете? Здравствуйте.
2: Я думаю, что это Вайль.
0: Вайль, я понял. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Миша, а я самый честный человек. Я знаю точно, что Ростов расположен на Дону, Франкфурт на Майне. А вот что на Рейне, хоть стреляйте меня, не знаю, понятия не имею. Спасибо, Миша.
0: Спасибо, Илья, спасибо. Честно, правильный ответ у нас. Какой из этих городов расположен не на Рейне? Дортмунд, потому что и Вайль, и Монхайм расположены на Рейне. Они так и называются. Вайль на Рейне, город Германии. Районный центр расположен в земле Баден-Вюртемберг, подчинен административному округу Фрайнбург, входит в состав района Леррах. Население составляет 29 519 человек на 31 декабря 2006 года. Занимает площадь 19,47 километров квадратных. Монхайм на Рейне. Видите, в названии на Рейне. Город Германии в земле Северный Рейн, Вестфалия. Подчинен административному округу Дюссельдорф. Входит в состав района Маттман. Население составляет 43,3 тысячи человек. Это на 2009 год. А в 2000 году 43,2 тысячи человек, чуть меньше, занимает площадь 23,1 километров квадратных. Достаточно большой. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас уже 10-й вопрос. 10-й вопрос такой. В названии одного музыкального коллектива джаз соседствует с чем? Водкой, селедкой, текилой.
4: Введите свой ответ.
0: В названии одного музыкального коллектива джаз соседствует с водкой, селедкой, текилой. Вопрос достаточно простой. Ответы ваши получены. Кого бы спросить? Ну, давайте вас спросим. Здравствуйте.
2: Это Текила Джаз, но я хотел еще добавить про гориллу. А ее детеныш называется Горилка.
0: Ой, это круто тоже. Это круто. Ну, вот такой юмор я понимаю. А бестолковый нет. Не люблю даже. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Добрый день. Думаю, Текила.
0: Текила, понятно, Текила Джаз, известнейший коллектив у любителей, Текила Джаз. Первым упоминанием о группе и, соответственно, днем своего рождения группа Текила Джаз обязана легендарному питерскому клубу «Там-Там», где 4 сентября в 1993 году прошло ее первое выступление. До этого музыканты Текила Джаз вместе играли в последнем составе группы «Объект насмешек», а Александр Воронов был участником группы «Ноль». Правильный ответ. Я помню такую группу. Правильный ответ у нас под группой под номером 3. Текила Джаз. Мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Внимание. Вопрос такой. Монтевидео – столица чего? Эквадор, Перу, Уругвай.
4: Введите свой ответ.
0: Монтевидео – столица Эквадор, Перу, Уругвай. Время закончилось. Давайте вам скажем. Здрасте.
6: Мишенька, это я на второй вопрос уже отвечаю правильно. Но я вообще-то ответил бы на 5 уже вопрос, чтобы меня не брали. Ну, конечно, безусловно, Монтевидео – это столица Уругвая.
0: Спасибо, Геннадий. Окей, хорошо. А вы что скажете? Здравствуйте.
7: Я думаю, Уругвай.
0: Уругвай. А вы что скажете?
3: А я добавлю, что в времена моего босоногого детства очень была популярная песня такая во дворах. Мы идем по Уругваю, ночь хоть выколи глаза, слышные крики раздевают и так далее. Вы не в курсе?
0: Нет, Илья, но я...
3: Слышно, говорите, помогите, раздевает догола, да? Спасибо.
0: Я понял, хорошее, веселое воспоминание. Нет, но я как бы про Монтевидео и Уругвай знаю, что это было место, где в свое время родился танец, который называется танго. И да. Танго, да. И они в бесконечном споре с Буэнос-Айресом, кто же именно законодатель моды в этом удивительном танце, и что это такое. Хотя они утверждают, что это больше, чем танец, аргентинское танго, это больше, чем танец. Спасибо, Илья, спасибо за ответ, а я добавлю по этому поводу. Итак, действительно, Монтевидео, столица Уругвая, административный центр департамента Монтевидео. Площадь города составляет 540 километров квадратных, а в 1680 году португальцы построили на левом берегу залива Ла-Плата, напротив Буэнос-Айрес, город-крепость, колония Дель-Сакраменто. Этот форт был базой контрабандистов, которые нелегально ввозили товары в Буэнос-Айрес. Для борьбы с контрабандистами в 1726 году испанцы основали крепость Монтевидео, расположенную у входа в залив. Таким образом, они получили возможность контролировать оба берега Ла-Платы. Вскоре Монтевидео стал важным торговым центром провинции Восточный Берег, которая в 1750 году была окончательно закреплена за Испанией. В 1766 году он вошел в состав вице-королевства Ла-Плата, столицей которой был город Буэнос-Айрес. На рубеже 20-21 веков, благодаря проведению реформ по реконструкции экономики, либерализации и торговли в стране, наблюдается экономический подъем, способствующий росту промышленного потенциала крупнейших городов и, в первую очередь, Монтевидео как столицы Уругвая. Правильный ответ у нас под номером 3. Молодцы те, кто отвечают уверенно и четко и двигаются вперед к 12 вопросу. Честное слово, молодцы. 12 вопрос. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Енисей, Амур, Волга.
4: Введите свой ответ.
0: Повторю вопрос. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Енисей, Амур, Волга. 7 секунд осталось. 5 секунд осталось. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. Время летит быстро. Быстро-быстро летит время. Кто нам будет подсказывать сейчас? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Я думаю, что Амур, потому что он находится на границе Китая и России.
0: Принята ваша версия. Что вы скажете? Здравствуйте.
5: Амур, это он на границе России и Китая. Либо как еще... раз и...
0: Понял, еще и России, Китая, и Японии. А вы что скажете?
1: Ну, я скажу, что же Амур, но я еще скажу, чем отличается сипуку от харакири. Добавлю так. От себя. Одним иероглифом. Там разница написания один иероглиф. Когда, если вы будете читать на иероглифах это название... то там один иероглиф больше в одном слое получается. А так одно и то же.
0: Ну, по смыслу-то, по действию одно и то же, а в написании получается на один иероглиф. Это иероглиф, если я по-японски да. буду читать, правильно?
1: Да, да, да.
0: Но я вас уверяю, я не буду читать по-японски.
1: Я в этом и не сомневался, Михаил.
0: Хорошо, хорошо. Но на иврите прочел бы. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Я думаю, Миша, если Амур, это, вернее, если вы имеете в виду древних, так сказать, китайцев и японцев, ну, откуда пошло название, то они про Волгу и Енисей, наверное, понятия не имели. Так что, естественно, Амур. А вот про гориллу я хотел добавить буквально. Я где-то слышал, что когда ее открывали, так впервые увидели, то ей предложили на выбор водку, там коньяк и горилку. Но она выбрала горилку, поэтому ее назвали гориллой. Спасибо, Миша.
0: Я понял. Еще одна хорошая шутка. Вот это шутки. Это шутки. Такие шутки не стыдно шутить в эфире. И прилично, на самом деле. Горилка. Горилла. Какую реку китайцы и японцы называют черным драконом? Вы сказали, что это Амур. И это правда, дорогие друзья. Нанайское название реки Амур – черный дракон. Китайцы перевели на свой язык как Хэйлунцзян. Еще это может быть фамилия какая-нибудь, Хэйлунцзян. Согласно легенде, черный дракон, он добрый. В давние времена он победил злого, белого дракона, который топил лодки на реке. Мешал людям рыбачить и вообще обижал все живые существа. Победитель остался жить на дне реки в районе Хинганских щек, что на границе Амурской и Еврейской автономных областей, и с тех пор эта река и называется рекой Черного Дракона. Хвост Черного Дракона находится в степях Монголии и Даурии. Туловище лежит в 4 российских регионах и в 1 китайской провинции. 2 левые лапы дотягиваются до самого Станового хребта, где берут начало притоки Амура, Зея и Бурея, а 2 правые лапы – притоки Сунгари и Уссури в Китае и в Приморье. Голова же дракона упирается в Охотское море, и он пьет воду Татарского пролива. Длина тела черного дракона от хвоста до головы более 4500 километров, а площадь его бассейна Амура, достигает 1,8 миллионов квадратных километров. Ого-го-го-го. Представляете, такая река, 4500 километров длина. Друзья, у нас есть победители сегодня, которых я поздравляю с победой. Поздравляю вас с правильными ответами на 12 вопросов. Надо будет перезвонить к нам на фронт-деск, как обычно, подтвердить свое участие, подтвердить номера телефонов, узнать, где и когда можно получить призы. Это всегда очень важно. Вручение призов победителям. Вот. А я бы хотел сейчас прерваться на рекламную паузу. Да, по сути, уже, в принципе, наверное, можно и заканчивать программу. Я вижу, что времени у нас не осталось. Будьте здоровы. Пока. С вами был Михаил Брославский. Встретимся в эфире завтра. Помогал мне Дмитрий Банников. Будьте здоровы. Пока-пока.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа
12: вас произвела. Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
13: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
8: Пять часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд большинством голосов 6 против 3 признал незаконными попытки властей отдельных штатов принудительно модерировать контент на крупных технологических платформах. Суд постановил, что соцсети имеют право самостоятельно определять политику модерации и удалять публикации, нарушающие внутренние правила, поскольку это защищено первой поправкой Конституции США. Это решение стало тяжелым ударом по ряду консервативных штатов, пытавшихся законодательно запретить бан политиков. Правительство Канады официально внесло на рассмотрение парламента законопроект, полностью запрещающий детям в возрасте до 16 лет пользоваться любыми соцсетями. Инициатива также предусматривает создание нового независимого федерального регулятора, который будет жестко следить за онлайн-безопасностью технологических платформ и штрафовать компании за нелегальный сбор данных несовершеннолетних. Европейское агентство по кибербезопасности объявило о введении желтого уровня тревоги. Крупная скоординированная кибератака с использованием нового вируса-вымогателя парализовала работу логистических систем в портах Роттердама и Гамбурга. Хакеры требуют выкуп в криптовалюте за разблокировку баз данных, управляющих распределением контейнеров. Власти проверяют возможную связь атаки с обострившимся геополитическим конфликтом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91% по Фаренгейту, 33% по Цельсию.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
16: Радио. внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
17: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
18: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
18: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.
20: Слушать подано.
21: Как всегда, по четвергам. Всем здравствуйте. От Карины Дюваль. Вы слушаете Дэвидсон Радио. И это ваше время законное, чтобы задать интересующие вас вопросы и получить на эти вопросы ответы. Наш эфир сегодня закончится в 5 часов 34 минуты. И это время всецело ваше. Вы можете мне звонить по телефону прямого эфира 718-303-90-90. А те, кто стесняется звонить, кто боится, что его голос будет определен и узнаваем, те могут записаться на платную консультацию, прийти индивидуально, все обсудить. И не обязательно прийти, мои клиенты расположены повсюду, не то что по всей Америке, многие находятся за рубежом. И вы можете мне написать и договориться, и получить консультацию, и созвониться по телефону, как угодно. Для этого надо написать email karina.duval@gmail.com. И вы получите исчерпывающую информацию и правовую помощь по любым интересующим вас вопросам. Очень часто зачастили ко мне просто одесситы. Не понимаю, почему именно одесситы. Ни из какого другого города нет у меня столько клиентов, как из славного города Одесса. И людей волнует получение повторных документов. Повторных документов ЗАГС для целей совершенно разных. Кому-то нужно срочно, чтобы вступить в наследство, отправляют ко мне своих клиентов местные адвокаты, которые ведут наследственные дела. Вот, потому что уже все знают, что у нас в офисе можно любой документ запросить откуда угодно. Вот, поэтому обращаются люди с этим вопросом. Это первое. Другим людям надо оформить пенсию. И американскую. Оказывается, что американскую пенсию никак не оформить без того, чтобы подтвердить факт своего там рождения, регистрации брака, расторжения брака. Всем вновь прибывшим, ну, кстати, из Одессы их не так много, все одесситы уже давно здесь. Вот. Но документы ЗАГС, они интересны всем и каждому, не обязательно из какого-то определенного места. Вот. И людям, которые получают здесь иммиграционный статус, им, естественно, эти документы нужны. Эти документы нужны всем тем, кто вступает в наследство за пределами США. Это и Россия, это и Украина, это и Молдова. У меня есть один клиент, он вступает в наследство сразу в трех странах. Нет, в четырех. В четырех странах он сразу вступает. Его папа умер в Америке, оставив наследство в Молдове и оставив наследство в России и в Украине. Вот. Сразу в четырех юрисдикциях человеку надо вступить в наследство. И, соответственно, там рождались, все умирали, женились, все в разных, совершенно в разных юрисдикциях. Таких очень много людей. Обращаются люди и для того, чтобы по программе возвращения соотечественников в Россию, то есть для того, чтобы получить документы российские, для того, чтобы получить в перспективе российское гражданство, естественно, тоже нужно пройти этот путь, подтвердить все свои жизненные этапы, начиная от момента рождения и по сегодняшний день. И ситуации у всех разные. Например, ко мне обратилась девушка, которой, казалось бы, нужно получить свидетельство, ей нужно целый пакет получить, ей нужно получить свидетельство о собственном рождении, свидетельство о браке, который имел место в Украине, ей нужно получить свидетельство о смерти ее матери и свидетельство о рождении ее матери. Но при этом мать у нее родилась в России. Мать родилась в России, все эти остальные вот эти вот события имели место в Украине, но сама она живет в Америке. А в Америке она три раза меняла фамилию. Причем последний раз, при последнем разводе, она ее сменила на девичью. И казалось бы, все просто. То есть если бы у нее был документ на девичью фамилию, документ, удостоверяющий личность, то можно было бы оформить все реквесты под девичьей фамилией и получить документы без доказывания вот этой вот цепочки изменений, которых у нее целая куча, там штук 5 у нее было браков. Вот. Но когда она мне прислала решение суда о разводе, где написано «возвратить девичью фамилию», я спросила, есть ли документы, удостоверяющие личность, и девичью фамилию, ответила, что нет, пока не было необходимости его получать. Да, вот. Поэтому дополнительно к документам, которые надо получить в России и в Украине, надо еще получить несколько браков в Америке и последний развод, в котором указано, что возвращается девичья фамилия. Вот эти вот все документы нужны каждому, кто хочет что-то получить в архиве. Почему? Потому что архивная информация, она не выдается без достаточных оснований. Архивная информация требует, чтобы правила предоставления этой информации требуют, чтобы запрос был сделан от гражданина лично, ну, до тех пор, пока этот гражданин жив. Например, ко мне обратился, много сейчас запросов по линии ЗАГС, обратился человек, он говорит, вот мне нужно свидетельство о рождении моей мамы, которая там родилась лет 98 назад, и выясняется, что мама жива. Я говорю, вы не можете. Он говорит, ну вот мама не ходит, мама не мама дома, и она никуда не может выйти, она не может прийти к вам в офис, и она вообще ничего не понимает. А могу ли я за нее подписать? Нет, не можете. То есть в любом случае это должно исходить от самого гражданина, и сам гражданин может уполномочить нас, наш офис или кого-то другого, запросить такие вот документы. В плане, что человек понимает или нет, это очень-очень оценочная такая категория. Если человек признан недееспособным, если есть решение суда, тогда за него действует опекун. Если человек не признан недееспособным, в судебном порядке incompetent, это в английском языке, значит, он сам отвечает за свои поступки, значит, нужно ему медленно, понятно разъяснить, чтобы он понял, чтобы он согласился, чтобы он поставил свою подпись. И в этом случае информацию мы запросим по требованию этого человека. После смерти открываются уже остальные пути, потому что тайна личности заканчивается смертью человека, когда человек умирает, его родственники уже имеют право запросить.

разница, Америка. Ну вот Америка Америкой, но в каждом штате свои правила. Например, в Нью-Йорке это очень конфиденциальная информация, которую, и очень, ну, у них сложный протокол получения дубликатов, свидетельства смерти, свидетельства о рождении, те же самые правила применяются. А в Калифорнии, допустим, примерно такие же правила, как в Нью-Йорке, тоже очень все сложно. И мне даже приходится туда летать, потому что по почте, ну, просто ничего не доказать. По почте нет шансов получить. Из Калифорнии вообще ничего. А вот, допустим, запрос в Теннесси я отправила. И буквально через 2 дня после того, как я отправила, у меня клиент дергает: «Карина, когда? Уже целых 2 дня прошло, мы до сих пор ничего не получили. Есть у меня люди такие беспокойные». Вот, я... Ну, чтобы не объяснять человеку, что дождись, там, отправила запрос в Теннесси по электронной почте. И вот мы вам отправили запрос на свидетельство о смерти. Сориентируйте, пожалуйста, по срокам, когда ожидать получения. И мало того, что мне этот таймейл в принципе ответили, так мне еще ответили, что ваш запрос уже выполнен, ожидайте, через 2 дня получите свидетельство о смерти. Аналогично в Массачусетсе, но в Массачусетсе даже еще легче, потому что в Теннесси нам надо было подтверждать родство, подтверждать, что relationship между реквестером и умершим. А по законодательству штата Массачусетс любой человек может запросить свидетельство о смерти, и нет никаких абсолютно проблем, чтобы вот отправить запросы, они очень оперативно отвечают. Поэтому единых правил нету в Америке, а в России правила единые, потому что независимо от субъектов Российской Федерации, независимо от городов, поселков, регионов, краев, областей, законодательство одно, федеральное, и правила одни и те же. И в Украине правила для всех одни и те же. И для того, чтобы получить документы, допустим, о рождении, о смерти, о браке, должен выступать с запросом сам человек, правообладатель. Если человека уже в живых нет, тогда эти документы имеет получить родственник при подтверждении родства и при подтверждении того, что документы, которые он запрашивает, что их у его владельца нет в живых, то есть свидетельство о смерти. И если этот человек умер, скажем, в Америке, то, соответственно, свидетельство о смерти должно быть апостилировано. Очень много запросов у меня приходят для того, чтобы получить информацию в Красном Кресте. Это нужно для разных целей. Люди используют это для разных целей. Но из того, с чем я чаще всего сталкиваюсь, это необходимо для получения пособий, которые выплачивает Германия людям, жертвам Холокоста. И Красный Крест дает информацию о том, что человек там был эвакуирован, допустим, в 1942 году, и данные справки являются основанием для того, чтобы лицам, которые имеют право на эти вот льготы, чтобы эти льготы были им выплачены, и там достаточно серьезные деньги выплачиваются, поэтому люди стараются эту информацию добыть. Но что удивительно, что вообще как бы странно, очень много ошибок. Очень много ошибок у них. То есть те люди, которые ко мне доходят в итоге, как правило, у них есть, о них есть информация в Красном Кресте, и эта информация с ошибками. Например, обратилась ко мне женщина, говорит, что мы жили в блокадном Ленинграде, мама нас вывезла в 1942 году, там в июле, папа в это время был на фронте, вот, и говорит, я сделала туда запрос в Красный Крест, но они мне пишут, выехала с отцом, даже не с матерью, а с отцом, в 1941. В 1941 году это значит, что она не жила в период блокады и ни на что права не имеет. И вот вы...

0: В этих случаях мы вынуждены обращаться в суд и доказывать данные факты в судебном порядке. Каким образом это доказывается? Архивы есть. Архивы есть по месту их нахождения. То есть если человек жил в Санкт-Петербурге, то есть архивное управление, где все это хранится. И поэтому и удивительно, что в Красный Крест попадает информация с ошибками, хотя есть архивы, где все написано без ошибок. Потому что если бы ошибки были везде, то доказать 90-летней давности информацию, подтвердить или наоборот, уточнить, было бы практически невозможно, потому что уже нету свидетелей, тех времен нету. То есть суд-то все равно руководствуется документами. И почему этими же документами не может руководствоваться Красный Крест, откуда у них берутся эти ошибки в записях, мне лично непонятно. Но вот многие, ну не то что многие, но есть люди, которые живут здесь, в Нью-Йорке, и они ко мне обращались и получили судебные решения, и на основании судебных решений реализовали свое право на льготы. На самом деле очень многие люди не знают своих прав. И я по своим выступлениям вижу, что кто-то узнает о своих возможностях, ну вот буквально из наших радиопередач, из выпусков на телевидении, у Дениса Чередова. И очень многие люди до этих выступлений, допустим, не знали, что нужно вступать в наследство в течение 6 месяцев. И сейчас уже меньше. Сейчас я с этим сталкиваюсь уже гораздо меньше, потому что многие люди нас смотрят, многие люди нас слушают. А те, кто нас не смотрит, не слушает, те общаются с другими людьми, которые нас все-таки смотрят и слушают. И сейчас у меня тенденция как раз обратная. Когда человек только умер, его еще даже не похоронили, а наследники уже у меня в офисе, давайте оформлять наследство. И это правильно. Потому что думать о том, а не слишком ли рано я это делаю, а что подумают люди, ну, не должно вас это волновать, потому что вы находитесь за океаном, ну, практически на другой планете. У вас совершенно другие возможности, чем у людей, которые живут там. Там человек, там я говорю это в целом, потому что там это может быть и Россия, там это может быть и Украина, там это может быть и, там, и Беларусь, и Молдова. Но человек, который находится у себя дома, в своей стране, для него решение каких-то проблем – это вообще даже не проблема. Это просто обычная рутина, обычные его дни, когда он идет к нотариусу, подал заявление так мимоходом по дороге с работы. Вот. И совсем другая ситуация, когда вы находитесь за океаном, когда ваши документы нужно легализовать, когда ваши документы нужно привести в тот вид положения, чтобы их в России, в Украине, в Молдове приняли, признали, сказали, да, это хорошо, это нам подходит, это мы принимаем. Это еще при том, что, допустим, в России резко отрицательное отношение ко всему американскому, вы это, наверное, все знаете, и поэтому многие из вас, ну, может быть, не лично, может быть, опосредованно, но сталкиваются с нежеланием людей на местах принимать американские документы. В Украине такого нет. В Украине практически никто меня не просит там, о сопровождении сделки, никто меня не просит оказать там содействие в каких-то вопросах. Люди приходят, оформляют документы, мы эти документы доставляем Киев, делает нотариальные переводы, заверяет украинским нотариусом, рассылаем готовые документы по всей Украине новой почтой, и они там идеально работают без всякой нашей помощи. То есть эти документы просто берут принимают на ура. Вот. В России отношение совершенно другое к американским документам, и поэтому для того, чтобы ваше заявление приняли, ну, допустим, о вступлении в наследство, средства. Некоторым людям, которые говорят, мы все сами, нам не нужна помощь, тем, кто заказывает сопровождение, они с этим не сталкиваются, мы делаем все с самого начала до самого конца. Но есть те, которые говорят, я сам. И вот надо обойти 3 круга, обойти там 10 нотариусов города, чтобы найти того, который скажет, да, все хорошо, с вашими документами все хорошо. У нас было сопровождение сделки в каком-то далеком российском городе, не помню в каком. И мой партнер с моей доверенностью поехала туда оформлять сделку. Она говорит, маленький город, такие предубеждения сильные, Америку никто не любит. И хоть она профессиональный юрист, адвокат, с большим опытом, она говорит, я обошла всех нотариусов в городе, они все мне говорят, нет, мы не работаем с Америкой. И говорит, потом я нашла на окраине города нотариуса, говорит, было лет там 75. И она посмотрела, она там работает всю жизнь нотариусом, знает все правила, ничего не нарушает. Она говорит, давайте посмотрим. Она говорит, работаю с иностранными документами, посмотрим, как они у вас оформлены. Вот. Она говорит, она так долго листала, говорит, это эталонные бумаги, у меня нет ни одной причины их не принять. Законных оснований не принять документы наши нет. Но есть некоторое предубеждение, как я уже сказала, есть некоторое нежелание, которое не всегда надо преодолевать, потому что всегда есть выбор. Выбор есть, почти всегда. Почти всегда можно выбрать из 10 нотариусов там, московских или 100 нотариусов. Можно выбрать того, кто скажет, у меня нет к вам вопросов, мы все подавайте, мы вас все принимаем. Вот. Но это в том случае, если вы первыми подали на наследство. Например, ко мне пришла женщина, у нее в Петербурге умерла мама. Остался папа. И папа там порывался все время открыть наследственное дело. Я и говорю, подождите, у вас есть еще время достаточно, давайте мы откроем наследственное дело. Она говорит, папа волнуется, папа переживает, он хочет побежать, он уже на завтра записался к нотариусу. Почему так не стоит делать? Потому что тот, кто живет у себя дома, опять же, неважно, Россия или Украина, или какое-то еще государство, тот, кто живет у себя дома, он может обратиться к любому нотариусу, абсолютно к любому, по своему выбору. Ближайший к дому, ближайший к работе, вот он будет руководствоваться своими критериями, чтобы ему это было удобно. При этом, после того, как наследственное дело будет открыто, именно за этим конкретным нотариусом закрепляется ведение этого дела. И если этот нотариус, вы потом придете со своей американской доверенностью, этот нотариус скажет, я не работаю с американскими доверенностями, берите от меня это, идите в консульство, а еще лучше приезжайте к нам в Петербург, подавайте, я хочу на вас лично посмотреть, то уже в этом случае у вас выбора не будет. Вы уже будете вынуждены работать с тем нотариусом, к которому обратился, условно говоря, ваш папа. Поэтому чем раньше человек, который проживает за границей, чем раньше он выберет обратиться к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела, тем больше у него выбор. Особенно это касается ситуации, когда много-много-много наследников. Каждый там со своим интересом, каждый со своими причудами. Чем быстрее вы будете проживающие за границей, тем больше у вас будет выбора. По этой же причине, когда ко мне обращаются люди для оформления сделок с недвижимостью, очень в большом тренде там, дарение квартир своим близким родственникам, особенно тем людям, у кого нет российских паспортов, только американские. Они не могут сейчас заключать договоры купли-продажи, они могут только дарение заключать. А вот когда человек пытается сэкономить на нотариальном оформлении, это зачем? Законом это не требуется, поэтому сходим мы в МФЦ, нам там все примут. А, и сталкиваются с тем, что в МФЦ их посылают в далекое заморское путешествие, что отчество, и потом мы с вами будем разговаривать. А, вот, когда вы идете в МФЦ, то у вас, а еще хуже, в Росреестр, который один, МФЦ много, вы можете пойти в другое, а Росреестр один. Но если Росреестр вам откажет, то обойти отказ Росреестра будет крайне тяжело. И другое дело, когда вы делаете сделку нотариально. При нотариальном оформлении у Росреестра нет полномочий проверять действия российского нотариуса. Вот просто нет. Он в этом случае выполняет ту функцию, для которой он был создан в 1997 году. Функция государственная регистрация. Потом, когда нотариальная форма обязательная была упразднена, и им разрешили в простой письменной форме регистрировать договоры, Росреестр возомнил себя большим юридическим экспертом, который может принять или не принять какие-то документы. А когда же вы идете через нотариуса русского, то в Росреестре таких полномочий нет. Если вам отказывает один нотариус, то в вашем распоряжении еще целый город, тысячи других нотариусов, которые вам без проблем эту сделку заверят и без лишних вопросов Росреестр ее зарегистрирует. Как вам найти такого нотариуса? Опять же, кто-то ножками выхаживает, потому что для того, чтобы законно действовал нотариус, не нужно никаких знакомств, не нужно никакого блата. Нужно просто найти человека, который следует букве закона. И сделать это можно самостоятельно. Но есть люди, которые не хотят, не могут и вообще ни на что не могут повлиять, проживая в Америке, а хотят, чтобы в России все было четко, ясно и быстро зарегистрировано. Они просят нас сделать сопровождение юридическое. И мы, конечно, знаем нотариусов в каждом городе. Даже если в каком-то далеком-далеком городе не знаем, то мы его все равно знаем. И нотариальные договоры дарения, нотариальные договоры купли-продажи далее регистрируются в Росреестре, и вы получаете свою заветный результат, зарегистрированную сделку в установленном законном порядке. Как-то сегодня вот один человек не дождался звонка. Я думала, сейчас закончу мысли, возьму трубочку, но не дождался. А больше как-то сегодня нет большой активности. Но, надеюсь, вы соберете в кучу свои вопросы и в следующий четверг мне их зададите. Потому что время наше подошло к концу. Офис наш находится по адресу 1400 Avenue Z, как зебра. Офис 502. Это станция метро Шипсхэт-Бэй. Прием у меня по каждый день практически по предварительной записи. Запись по электронной почте karina.duval@gmail.com. На этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Шневецкая. Брюссель сделал решительный шаг в рамках климатической программы. Европейский Союз ввел в действие полноценный трансграничный механизм углеродного регулирования. Отныне импортеры стали, цемента, алюминия и удобрений из стран с мягкими экологическими нормами обязаны платить жесткий налог, компенсирующий выбросы углекислого газа. Американские и азиатские производители уже выразили протест, назвав это скрытым протекционизмом. Федеральный суд Сан-Франциско поставил точку в многолетнем разбирательстве между Минюстом и корпорацией Google. Судья признал компанию виновной в незаконном удержании монополии на рынке поисковых систем посредством тайных многомиллиардных соглашений с производителями смартфонов. Помимо гигантского штрафа в 2 миллиарда 100 миллионов долларов, суд обязал Google предоставить пользователям Android свободный выбор поисковика по умолчанию при первом запуске устройства. Физики из Массачусетского технологического института сообщили об успешном завершении испытаний нового компактного реактора. Им удалось удерживать высокотемпературную плазму в стабильном состоянии рекордные 12 минут, получив на выходе в полтора раза больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции. Это приближает человечество к созданию практически неисчерпаемого и экологически чистого источника промышленной электроэнергии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Это вечерние новости в эфире RTN. Вторник, 9 июня. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану, сообщают агентства Reuters, DPA и ряд других СМИ со ссылкой на источники. Решение принято по итогам совещания премьер-министра Беньямина Нетаньяху и узкого круга министров в соответствии с просьбой президента США Дональда Трампа, цитируют израильские СМИ заявление высокопоставленного представителя правительства страны. «Удары по Ливану будут продолжаться с полной интенсивностью», цитирует его слова израильский портал Ynet. В случае, если ливанское радикальное движение «Хезболла» вновь откроет огонь по северным районам Израиля, удары по пригородам Бейрута возобновятся, добавил представитель правительства. Израильская телерадиокомпания «Кан» также сообщила, что страна прекратит удары по Ирану, но не по Южному Ливану. Ранее в тот же день военное руководство Ирана объявило, что прекратит атаки на Израиль. Иранский военный штаб Хатам Аль-Анбия при этом предупредил, что в случае продолжения боевых действий, включая удары Израиля по Южному Ливану, последуют более жесткие и разрушительные меры, чем прежде. Это цитата. Президент Трамп заявил, что у израильского премьер-министра Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять любое соглашение, которое Вашингтон достигнет с Ираном. Такое мнение Трамп выразил в интервью газете Financial Times, обнародованном вечером в воскресенье. «Все решения принимаю я. Нетаньяху не принимает решения», — подчеркнул глава Белого дома. Интервью было опубликовано вскоре после того, как Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Ирана в воскресенье утром. Корпус стражи Исламской революции назвал атаку предупреждением после удара Израиля по объекту Хезболлы в Ливане. Президент США в беседе с Financial Times подчеркнул, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения добиваться мирного урегулирования с Исламской Республикой. В то же время он подчеркнул, что вновь прибегнет к военной силе, если соглашение о мире достичь не удастся. В конце мая информационный портал Axios написал со ссылкой на двух американских чиновников, что переговорщики двух стран достигли предварительной договоренности по урегулированию военного конфликта, продолжающегося с конца февраля. В то же время Трамп говорит, что он готов пойти на сделку только при условии выполнения его базовых требований, одним из которых Вашингтон называет отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия. В мире приветствуют победу партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах. Эта партия выступает за европейский курс и одновременно против российского сближения. С успехом на выборах Пашиняна поздравили руководители Европейского союза. ЕС высоко ценит партнерство с демократической Арменией, написала в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Наряду с другими главами европейских государств и правительств, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил Пашиняна и народ Армении с результатами голосования. Несмотря на огромное давление, народ Армении сделал четкий выбор в пользу демократии и мира. С нетерпением жду дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества с Арменией, а также взаимодействия в европейском формате, написал он. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ожидает продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также развитию более тесных связей с Европой. Заявление в Экс Макрон опубликовал на французском и армянском языках. Между тем, в Москве обвинили Ереван в давлении на пророссийские силы, а ЕС во вмешательство в выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в существовании запроса в Армении на развитие связей с Россией. ООН предупреждает, мусорный кризис в Газе создает непосредственную угрозу для здоровья 2 миллионов жителей. Временные свалки расположены вплотную к лагерям перемещенных людей. За последние 3 месяца партнеры ООН вывезли около 100 тысяч кубометров отходов с рынка «Фирос» в Газе на новый временный полигон в Абу-Джарат. Однако полноценно использовать его невозможно. Для этого нужны специальные геотекстильные материалы, которые лишь недавно получили разрешение на ввоз и сейчас закупаются. Глава офиса ООН в Газе Алессандро Мракич показал масштаб проблемы прямо с места событий.
1: Мы находимся в центре Газы, на вершине горы мусора, накопившегося за время войны. Эта гора 30 метров в высоту. Мы говорим о 350 тысячах кубометров отходов. Эта ситуация затронула всех жителей Газы. Они подвергаются серьезным рискам для здоровья, особенно в летний период. Но сегодня важный день. Первый грузовик начал вывозить мусор отсюда на временный полигон в центре Газы.
0: Два основных полигона, Джухра-эль-Дик и Суфа, по-прежнему недоступны. Туда не пускают ни технику, ни работников. Без доступа к ним решить проблему невозможно.
1: Необходимо обеспечить доступ к полигонам у восточного периметра Газы. Нужно также разрешение на ввоз оборудования для разминирования и вывоза мусора. Задержки тормозят все усилия по улучшению санитарной обстановки.
0: Глава сети палестинских НКО Амджад Аш-Шава поясняет, почему поиск даже временного решения занял так много времени.
1: Потребовались долгие усилия, чтобы найти место за пределами жилых кварталов для размещения примерно 370 тысяч тонн мусора, накопившегося за время войны. Израильская оккупация блокировала вывоз отходов на основной полигон. Этот район, рынок Фрас, представлял серьезную угрозу для здоровья и окружающей среды. Сегодня началась транспортировка части отходов на временный полигон в ожидании разрешения. Решение на ввоз в Джухр-эль-Дик.
0: Война с Ираном и закрытый Ормузский пролив бьют по американским рыбакам. Галлон дизеля на этой неделе стоит в среднем $5.63. Это почти вдвое больше, чем год назад, и вплотную к историческому рекорду 2022 года. Капитан амарового судна Крис Уэлч из штата Мэйн выходит в море реже и реже. Вместо 4-5 дней в неделю теперь 3-4, чтобы сэкономить на топливе.
1: Цены на дизель сейчас самые высокие за последние 3-4 года. Это съедает прибыль, плюс выросли цены на наживку. Приходится очень внимательно следить за рентабельностью.
0: Уэлч держит в воде все 800 ловушек, разрешенных законом штата Мэйн, но проверяет их реже, давая наживке работать дольше и экономя на топливе. Стоимость наживки выросла за год с 65 центов до 85 центов за фунт.
1: Сравнивая нынешние цены на топливо с прошлогодними, они почти удвоились. В конечном счете, я предполагаю, что война с Ираном повлияла на цены. США – крупнейший экспортер нефти. Может, стоило бы оставить часть здесь и немного снизить цены. Но я не очень понимаю, как это работает.
0: Эксперты предупреждают, сокращение уловов этим летом может ударить по ценам на омаров в туристический сезон, дилеры, скупающие и перевозящие морепродукты, тоже платят за дорогой дизель. Похожая картина в рыболовецких флотах по всему миру. Южная Корея и Индонезия уже фиксируют сокращение числа судов, выходящих на промысел. Это вечерние новости. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Министерство финансов США готовится напечатать банкноту номиналом $250 с изображением Дональда Трампа и ждет лишь одобрения Конгресса. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент на брифинге в Белом доме, продемонстрировав журналистам готовый эскиз купюры. На прототипе президентский портрет Трампа с угрюмым, грозным выражением лица, рядом его подпись и цвета американского флага. Купюра задумана как памятная к 250-летию независимости США, которая отмечается в июле. Проблема в том, что по действующему закону ни один живущий президент не может быть изображен на американской валюте. Запрет действует с 1866 года. Чтобы обойти его, в Конгрессе лежит законопроект республиканца Джо Уилсона. На вопрос, для кого создается исключение, Бессент ответил прямо и с нажимом: для Дональда Трампа. Журналисты спросили министра, уместна ли новая купюра на фоне роста цен, с которым борются американцы. Бессент ответил, что не видит в этом ничего предосудительного. У мемориала Линкольна в Вашингтоне завершается реставрация знаменитого отражающего бассейна. Рабочие перекрасили дно водоема в то, что Трамп назвал, цитата, «синим цветом американского флага». Именно такой оттенок президент выбрал для обновленного бассейна. Сейчас уровень воды снижен, и привычный вид на один из самых узнаваемых пейзажей американской столицы временно изменился. Бассейн, протянувшийся между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона, место историческое. Именно здесь, в 1963 году, Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта». Посетители наблюдают за ходом работ по-разному.
1: Сейчас непростое время. Сюда приезжают много школьных групп. Люди приходят полюбоваться видом. И сейчас это определенно не то, что нужно. Но я настроен оптимистично. Когда бассейн наполнят, это снова станет одним из красивейших мест в Вашингтоне. Надеюсь, те, кто приедет в июле на празднование 250-летия, уже застанут его в лучшем виде. Реставрация – это одно, а обновление – другое. Покрасить бассейн в синий – это уже совсем другая история. Я не был в восторге от этой идеи. Но раз уж они так делают, посмотрим, как будет.
0: Работы планируется завершить до начала юбилейных торжеств в честь 250-летия США главных летних праздников в столице. 9 человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити, штат Миссури. По данным полиции, место инцидента находится менее чем в 8 километрах от тренировочной базы английской команды, примерно в 10 минутах езды. В другом направлении, немного дальше, расположен отель, где сборная Англии будет жить во время турнира. Капитан полиции Канзас-Сити Джейк Биккина рассказал, что после сообщения о выстрелах на место направили сотрудников. Прибывшие полицейские обнаружили людей, которые начали расходиться. 3 взрослые женщины получили ранения и были доставлены в больницу. Позднее стало известно, что в разные больницы города обратились 9 взрослых пострадавших. Их травмы не угрожают жизни, подозреваемые пока не задержаны. Полиция продолжает патрулировать район. А вот сборная Ирана прилетела в Тихуану рано утром в воскресенье после 21 часа в пути с пересадкой в Турции, где команда проходила подготовку последние 3 недели. Визы на въезд в США все игроки получили лишь в пятницу, за 10 дней до первого матча. Однако несколько членов тренерского и административного штаба виз так и не получили. Тренер сборной Амир Галиной поблагодарил ФИФА за помощь и тут же выразил претензии.
1: Я благодарен ФИФА лично господину Инфантино и его коллегам. Без их усилий нас бы здесь, возможно, не было бы. Но у нас есть и претензии. Команда провела в пути 21 час и должна сыграть матч через 8 дней. Так обращаться с командой нельзя.
0: Иран сыграет первые 2 матча группового этапа в Лос-Анджелесе 15 июня против Новой Зеландии и 21 июня против Бельгии, и добираться туда будет через мексиканскую границу. Пока иранцы только обустраиваются в Тихуане, сборная Англии уже несколько дней акклиматизируется во Флориде. Тренер Томас Тухель заранее попросил игроков проводить отпуск в американских часовых поясах, чтобы легче перенести жару и смену времени. Капитан Джордан Хендерсон призвал партнеров не прятаться от зноя, а намеренно тренироваться в жару. Англия проведет 2 товарищеских матча во Флориде против Новой Зеландии и Коста-Рики перед стартом в группе L против Хорватии в Далласе 17 июня. В Манхэттене открылась необычная инсталляция – читальный зал Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Организаторы распечатали и переплели все 3,5 миллионов страниц файлов Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции в рамках закона о прозрачности. Итог – около 3,5 тысяч томов, общим весом почти 8 тонн. Стеллажи с книгами соседствуют с кожаными креслами, светодиодными свечами и хронологией связей между Трампом, Эпштейном и Гислейн Максвелл.
1: Мы распечатали все 3,5 миллиона файлов дела Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции. Переплели их в тома по 800 страниц и привезли сюда. Это около 3500 томов. Они весят примерно 17 тысяч фунтов.
0: Широкая публика не сможет свободно читать материалы. Доступ к файлам по записи открыт для журналистов, следователей, конгрессменов, жертв и их адвокатов. Остальные посетители могут лишь оценить масштаб архива визуально.
1: Для широкой публики это прежде всего инсталляция. Люди могут прийти и почувствовать физический вес этих файлов, увидеть, сколько их на самом деле.
0: На стене предупреждения материалы содержат показания выживших, переписку обвиняемых и фото доказательства федеральных следователей. Отдельный стенд посвящен жертвам и выжившим с напоминанием о том, что за миллионами страниц стоят реальные истории насилия и нераскрытые вопросы о справедливости. В зоопарке Гвадалахары, одного из городов хозяев чемпионата мира, прошли необычные прогнозы на матчи турнира. Слоны, гориллы, капибары, попугаи Ара, пума и жирафы выбирали победителей, взаимодействуя с едой, мячами и футболками команд.
2: У нас прошли футбольные прогнозы, в которых некоторые виды животных свободно выбирали команду, которая победит в матчах здесь, в Гвадалахаре. И, конечно, в матчах с участием нашей страны, Мексики. Это было очень волнующе. Мы хорошо повеселились.
0: Слонихи, Шанти и Кения предсказали победу Мексики над ЮАР. Гориллы выбрали Уругвай в матче против Испании. Зато капибары поставили ничью в игре Мексика-Южная Корея. Ни одна из коробок с едой так и не открылась, животные не смогли определиться.
2: Прогноз на матч Мексика-Чехия тоже был захватывающим. Мы не знали, что произойдет, но в конце концов наш попугай сказал: «Мексика побеждает». Мы пробовали несколько раз, он всегда выбирал Мексику. Ничего другого сказать нельзя. Четкая победа нашей страны, и мы надеемся, что именно так и будет.
0: Пума отдала победу Южной Корее над Чехией, а жирафы выбрали Демократическую Республику Конго в матче против Колумбии.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство внутренней безопасности столкнулось с жесткой критикой из-за инцидентов на пунктах пограничного контроля. Как стало известно из утренних отчетов, официальные лица и даже некоторые игроки сборных, прибывающие в США для участия в финальной части чемпионата мира по футболу, столкнулись с отказами во въезде, аннулированием виз или многочасовыми задержками на границе из-за резко ужесточившихся правил нацбезопасности, введенных администрацией Трампа. Ситуация уже вызвала дипломатическое трение с ФИФА, которое требует от Вашингтона обеспечить обещанный беспрепятственный проезд для всех участников международного турнира. Сильнейшие грозы с торнадо и шквалистым ветром обрушились на штаты Иллинойс, Канзас, Миссури и Айову, оставив без электричества сотни тысяч жилых домов и коммерческих предприятий. Основной удар стихии пришелся на транспортную инфраструктуру. Национальная метеослужба зафиксировала падение деревьев и локальные наводнения в Чикаго. В результате аэропорты О'Хара и Мидуэй были вынуждены задержать или полностью отменить более тысячи авиарейсов, что спровоцировало масштабный транспортный коллапс по всей стране, затронув в том числе и стыковочные рейсы в направлении Нью-Йорка. Стриминговые гиганты меняют стратегию из-за забастовок. После разрушительных забастовок сценаристов и актеров, завершившихся в прошлом году, крупнейшие стриминговые платформы, включая Netflix и Disney, объявили о радикальном сокращении бюджетов на производство экспериментальных сериалов. Вместо этого компании переходят на классическую модель вещания. Упор будет сделан на полнометражные франшизы и еженедельный, а не единовременный выпуск серий, чтобы удерживать подписчиков дольше и снизить финансовые риски. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Трамп сообщил, что любит инфляцию и считает ее полезной для страны. Основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания Комитету Конгресса о своих связях с Эпштейном. В Нью-Йорке ожидаются сильная жара, грозы и риск торнадо. О погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 91% по Фаренгейту, 33% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 11 июня. Сегодня на бирже был достаточно интересный день. Вначале Трамп сказал, что он разбомбит Иран. И сегодня ночью он разбомбит Иран. Более того, он захватит все иранские нефтяные терминалы и все разгрузочные и погрузочные варианты нефти. И, естественно, биржа отреагировала очень отрицательно и пошла вниз. Но потом в середине дня он посмотрел на то, что происходит со стокмаркетом, и сказал, что ничего, он бомбить не будет. Он передумал. И биржа развернулась и пошла наверх, и мы закрылись значительно положительной территории. Мы поднялись выше на Standard & Poor's 500 на NASDAQ, мы поднялись выше, чем больше пунктов прибавили, чем мы потеряли вчера. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 127 пунктов, 1.3%, 7394 был конечный результат. NASDAQ поднялся на 640 пунктов, 2.5%, 25810, конечная точка. Dow поднялся на 930 пунктов, чуть-чуть не дотянул до вчерашнего рекорда, поднялся на 1,9%, 50 849. Это один сегодня был один из самых лучших дней года. А нефть минус 2,82. Один баррель Брента стоит $84.22. Золото плюс $98.10. $4,232.50 стоит унция золота. И унция серебра стоит $67.43. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги у нас в стране дают 4,176%. За 10 лет можно получить 4,455%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,951%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,5%, Германия небольшой плюс, Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей незначительный плюс, Шанхай минус 0,15%, Гонконг минус 0,2%. Гонконг минус 0,3%. У нас, в принципе, все акции технологических компаний поднялись, и поднялись значительно, но за исключением нескольких. Oracle, например, показала результаты, которые не вдохновили инвесторов, и Oracle упал на $17.16, Microsoft упал на $7.02, но зато Amazon поднялся на 3.51, Nvidia поднялась на 4.45, Micron поднялся на 103.99, Dell поднялся на 21.62, Broadcom прибавил 13.47, DoorDash поднялся на 3.59, Taiwan Semiconductor прибавил $13.28. А лучше всех сегодня на Standard & Poor's 500 был SanDisk, они поднялись на 14.5%. KLA Core поднялся на 12.9, Lam Research на 12.6, Micron на 11.6, Applied Material на 11.19. PTC Inc. упал на 12.3, также Oracle, Autodesk, GoDaddy, которые были в минусе. На NASDAQ SanDisk, KLA, Lam Research, Micron, ARM Holdings все поднялись. И Autodesk, Adobe, Workday, Applovin, Intuit упали. На Dow, Honeywell, Boeing, Caterpillar, Amgen и Nike поднялись, упали. Salesforce, Chevron, Microsoft, Coca-Cola и Visa. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. На завтра все локаторы настроены на SpaceX. Завтра выходит IPO SpaceX. Основная цена, выходящая цена IPO $135 за одну акцию, но насколько они откроются, никто не знает. Они могут открыться значительно выше и потом упасть. Они могут открыться на 135, пойти вниз и потом значительно подняться. Будет волатильность, без сомнения. Поэтому для конкретных действий говорите с вашими консультантами, спрашивайте, что вам нужно сделать, если вы не уверены, что вам нужно сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы. Всего вам доброго.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести.

0: и снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
1: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме МИМЕ.
0: Ну да, я постараюсь.
1: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
0: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
1: И это внушает
0: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
1: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
0: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепление и что нам надо.
1: Как, как связано потепление?
0: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супер

0: гипервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительные процессы. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели Дэвидсон Радио только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк совместно с Министерством здравоохранения объявили официальное предупреждение об опасности для здоровья в связи с резким повышением уровня приземного озона. Особый режим будет действовать до 11 вечера на всей территории мегаполиса Нью-Йорк, включая Рокленд и Вестчестер, а также в округах Нассау и Саффолк на Лонг-Айленде. Из-за установившейся жары и выхлопных газов индекс качества воздуха превысит критическую отметку в 100 единиц. Власти рекомендуют сократить время пребывания на улице детям, пожилым людям, а также жителям с астмой, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Департамент транспорта Нью-Йорка в партнерстве с некоммерческой организацией Street Lab запустил масштабный передвижной фестиваль Soccer Streets of Schools. Программа охватит 50 государственных школ во всех 5 борах города, превращая открытые общественные пространства и пешеходные зоны в футбольные мини-поля. Уже сегодня днем в Квинсе состоялся первый большой праздник с симуляцией матча Мексика против Южной Африки и массовым групповым велопробегом для местных школьников и болельщиков.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752, 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем пожалуйста, я начал пожалуйста. Отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я сейчас, я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают... Это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И...
0: Before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно, а
0: результат.
1: А результата нет, ну так окей, по науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшат состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене был... Было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени... и так далее, делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек, специалист по скинкер, любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тельцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин, практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и нутришнс, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная. Всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут. Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Ну, думал Васю не показывать во весь рост, потому что сегодня будет жара, и кот должен набраться сил для того, чтобы ее перенести. Но, в принципе, я могу показать вам, что он здесь. Вот эта камера на моем лэптопе, и Вася, так сказать, у ног моих, вернее, на уровне выше колен. Детская вот эта вот замечательная, помню, четверостишая. Повыше колена, пониже пупка висит авторучка и два пузырька. Вполне мог бы написать маршак. А что, плохо разве? Да, у меня тут появились новинки. Интересно, кто-то отметит или нет в чате. Пока еще есть шанс, потому что глухариный ток начинается через минут пять. Новинки визуального свойства, то есть проверка того, что по-английски называется observational skills, то есть навыков регистрировать компоненты окружающей среды. Для этого надо видеть. Сегодня у меня новинок две. В принципе, если кто-то отметит обе, то я могу подарить книжку. Но только надо, чтобы вы читали по-английски, иначе она вам не нужна. И читали бы вообще. Я, когда прочитываю книгу, такое количество недочитанного я сейчас стараюсь отдать. Но так как я в Бруклине бываю очень редко, обычно я привожу в магазин Мосвидеофильм свои книжки, чтобы кому-то просто отдать. То поэтому это все лежит. Нет смысла копить пыль, потому что есть вещи, которые я никогда не прочту. Ну, например, у меня полное собрание сочинений Ильфа и Петрова, ну, совсем полная, то есть включая, вот толщина, включая записные книжки Ильфа, которые, как выяснилось, я когда-то в детстве просто умирал от смеха, был такой чтец Валерий Токарев, который читал, у него было одно из выступлений, оно было посвящено записным книжкам Ильфа, и он выступал в библиотеке Ленина почему-то в зале. Вот, и я там со своим приятелем, нам было там по 10, по 12 лет, полный зал старых людей, как нам казалось тогда, ну, намного старше, чем мы. И что меня больше всего поражало, что помирали от смеха только мы вдвоем. И много-много времени спустя я выяснил, что это вообще специфика русской аудитории. Страшнее нету. Я не раз выступал в русской аудитории в Америке. И не только я, но и дети наши, так сказать, устраивали концерты. Русские сидят с лицами, как будто они это памятники. То есть вот типа того, что, скажем, в Манхэттене есть лавки, на которых сидят существа, очень похожие на людей. Но это скульптура. Откуда эта эмоциональная, так сказать, экономичность на лице? Но зато должны выглядеть лучше, потому что когда у нас... Кстати, улыбка, она способствует напряжению 20 с чем-то мускулов, а осатанелась 70 с чем-то. Так что вот это вот напряжение лицевых мускулов, оно приводит к старению лица. Переходим от вступления к новостям, которые мы с Васей относим к разряду мировых. Спецпредставитель президента России, он у вас наверху слева, по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, рассказал о реалистичном решении для Украины, которое способно немедленно завершить военный конфликт. Почему он так не очень впрямую, но расшифровка звучит так, что гарантия безопасности Украине, которую должна предоставить Америка, если Украина покинет Донбасс, это Украина должна предоставить России. И все. И сразу перестаем стрелять. Соединенные Штаты начали новую волну атак на Иран, нанося удары по нескольким целям возле Ормузского пролива по приказу президента Соединенных Штатов, что Пентагон охарактеризовал как акт принудительной дипломатии. Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Тайвань впервые запустил испытательные ракеты по стратегическим водам непосредственно перед водами Китая, послав сигнал решимости Пекину и Вашингтону. На Кубани в результате атаки дрона загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, но потушили. Членство в ФШР – это Федерация шахмат России. В ФИДЕ – это Международная Федерация – приостановлена на 3 года, либо до тех пор, пока Российская Федерация не прекратит проводить мероприятия в аннексированном Крыму и оккупированных регионах Украины. Официальная формулировка. Трамп приказал Конгрессу принять краткосрочное продление, призвал продлить федеральную программу надзора, наблюдения, то есть это не точно перевод, слово surveillance, это слежка, скорее вот так вот. Есть такой пункт федеральной программы, который называется Section 702 of FISA, и это разрешение слежки должно истечь в конце этой недели, а у нас сегодня начинается мировой кубок по футболу европейскому. Причем интересно, что Трамп призвал Конгресс в своем трус сосал. Это не так там официально собрать там пресс-релиз, прессы. Он постоянно продвигает только свою социальную сеть. Программа слежки позволяет правительству собирать информацию об иностранцах, находящихся за рубежом, которые используют американские коммуникационные системы. То есть это мы в основном. И я имею в виду наши близкие. А также собирают информацию, то есть программа собирает информацию об американцах, которые общаются с такими иностранцами. Билл Гейтс сообщил Конгрессу, что Джеффри Эпстейн узнал о его, Гейтса, изменах во время брака и пытался использовать эту информацию против него. The Commodity Futures Trading Commission, то есть это федеральные регуляторы, предложили новые правила для рынков прогнозов, стремясь к возможности блокировать ставки, которые, по их мнению, не отвечают общественным интересам, по их общественным. Правило, вероятно, ограничит определенные виды спортивного тотализаторства, такие как ставки на травмы игроков и так называемые ставки с первой подачей. Ну, недавно словили звездного питчера главной лиги бейсбола как раз вот с этой первой подачи. Попадет, не попадет. А практически все ставки на войну, терроризм или убийство, скорее всего, будут запрещены на том основании, что они не отвечают общественным интересам. То есть это так запахло советским авиром, когда тебе говорили, что вам отказано в визе на выезд из страны из-за нецелесообразности. То есть вот этот вот хаос в голове, который тогда появлялся у всех, кто получал отказ, он такой однородно серого цвета, я бы сказал, чьей цели несообразно, могут ли быть цели Авира совместимы каким-то образом с целями тех, кто хотел бы уехать, над этим стоило не думать вообще. Они могли сказать все, что угодно. Я помню, когда моя ситуация была такая очень клевая. Очередной отказ я должен получить, и я знаю, что получу. Мы сидели в отказе 9 лет. Причем всегда говорили, что из-за секретности я, мол, служил в армии и владею секретами. Я когда-то 100 лет назад про это рассказывал, но сейчас по случаю повторю еще раз. Значит, что я сделал? Я написал письмо командиру своей воинской части в Малую Станицу. Это такое было стрёмное место в те времена в Алма-Ате, столице Казахстана. И я ему написал там, товарищ полковник, служу в Советском Союзе. Ну, что в таком духе. Я вот собираюсь поехать в Болгарию туристом, но неохота проходить через муторные всякие проверки, там ЦК, райком КПСС и так далее. В общем, скажите, пожалуйста, у меня была какая-то секретность? И если можно, копию вашего ответа пошлите в отдел виз и разрешений. И надо же такому случиться. Я бы такое кино смотреть не стал, но в жизни это произошло. Я получил письмо, что мне завтра нужно явиться в Авир. в тот же день, когда я получил письмо от командира своей воинской части. То есть об этом нельзя было просто мечтать. И прихожу я в АВИР, и человек с лицом, как вот те члены русскоязычной аудитории, которые приходят на комический вечер, и у них на лицах ничего, говорит мне: ну, вам отказано, так что можете идти. Формально вот протягивает мне открытку. Я говорю: можно вопрос? Он говорит: а что, какие тут вопросы? Все ясно уже, не первый раз. Я говорю: уточнить хочу, а по какой причине отказ? Он так на меня смотрит. Я говорю: ну ты что, парень, там рехнулся, что ли? Секретность в армии у тебя была. Мы же тебе уже говорили об этом. Я ему говорю: да, я помню, что вы говорили, но у меня в руках письмо, а у вас в столе оригинал этого письма, который вы получили одновременно со мной, потому что почта в Москву из Алматы идет с одной скоростью. И в этом письме написано, а там было написано, что никакой секретности у меня не было. И тогда его лицо слегка изменилось, но, правда, в сторону неподвижности было уже некогда. Я сказал: ну ладно, парень, тебе не нравится эта формулировка, мы тебе дадим другую. И тут я понял, что если я не начну бороться за выезд с этой системой, то так оно и будет продолжаться бесконечно. Дальше. Следующая новость. Министерство юстиции разослало масштабные повестки в несколько крупнейших банков, спрашивая, не дебанкировали ли они клиентов, то есть отказали им в банковских услугах, или неправомерно не закрывали ли они счета клиентов по политическим причинам. Это начало большой чистки. Тут пахнет 1937-м. Великобритания столкнулась со второй вспышкой антимиграционных беспорядков за неделю, неделю спустя после того, как суданский соискатель убежища ударил ножом мужчину на улице в Белфасте. И последнее, я сейчас покажу вам фотографию. В возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка Советского еще Союза Людмила Черсина. Детей у Черсиной при ее невероятной красоте, ее, кстати, уговаривали сниматься в Голливуде, не было. И это для меня невероятный сюрприз, потому что справа вы видите актера, которому сейчас 46 лет. Звать его, по-моему, Павел, фамилия точно Чурсин. И сходство его с Людмилой настолько очевидно, но и он, и она отрицают, что между ними есть родственная связь. Если бы они, конечно, были родом из одной какой-нибудь деревни, как когда-то мне говорила российская певица Маша Распутина, у нас в деревне все Распутины, и это могло, так сказать, привести к кровосмесительным процессам, то можно было бы и такому случиться. Но у меня какие-то серьезные сомнения, уж больно похожи. А теперь по поводу того, что с бизнесом и с финансами. Очень фигово, херово просто было в минувшие сутки. Во-первых, годовая инфляция достигла трехлетнего максимума, это 4,2% в мае, что соответствует, правда, ожиданиям, потому что война с Ираном подтолкнула цены на энергоносители и усилились последствия конфликта для потребителей, то есть для нас с вами. Основные индексы снизились, S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 1,6%, 2% и 1,9% соответственно. А фьючерсы на нефть-сырец, соответственно, подросли, потому что это качели на фоне войны. OpenAI рассматривает возможность резкого снижения цен, которые он взимает с пользователей.

рост серьезный, где-то на 20%. Sanofi заявила, что приведет к прекращению позднего исследования экспериментального лечения редкого иммунного заболевания, после того, как пришла к выводу, что препарат вряд ли даст достаточную эффективность. Они заявили об этом вчера, после закрытия биржи. Сегодня просто из любопытства гляну, что будет с их акциями. Акции Apotex Health выросли в дебюте компании на рынке после того, как канадский, этот самый канадский фармацевтический производитель оценил свое IPO на эквивалент в районе 932 миллионов американских долларов. Завод по прокату алюминия в штате Нью-Йорк, который снабжает Ford и других автопроизводителей, должен возобновить производство через 9 месяцев после того, как пожар вызвал кризис поставок в автомобильной промышленности. И последнее по бизнесу и финансам. Профсоюзные работники завода в Мичигане, производящем ключевой компонент для грузовиков General Motors, достигли предварительного соглашения о новом трудовом контракте после 10-дневной забастовки. Это хорошая новость. О погоде. Я обычно не рассказываю о погоде, не называю времени во время шоу и не говорю, какая дата сегодня. То есть, потому что мы с Васей в вашей жизни всегда. Но сегодня про погоду. Вчера вечером в Нью-Йорке, да, сначала о том, что погода несет очень высокие температуры и сильные грозы, спорадические такие местами, как сегодня, так и завтра. Создадутся, как говорят синоптики, достаточно интенсивные условия для формирования торнадо. Торнадо в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, с эпицентром в городе Нью-Йорке. С полудня сегодня по пятницу завтра будет действовать предупреждение о жаре. Из-за влета температуры до 100 градусов по Фаренгейту и ожидается, что изолированные эти грозы вызовут сильные ветры, локальные наводнения и, в принципе, есть маза, что может сформироваться торнадо. Тут можно было бы, кстати, поставить камеру и сделать лайв-стриминг, чтобы люди, кто смотрели, скажем, подписчики на «Русский голос Америки», смотрели, как над Гудзоном все это начинается, потому что у меня обзор, как вообще, ну, только те, кто живет на такой высоте, над Гудзоном, по другую сторону Манхэттен, могут снимать такого рода вещи. Я, наверное, может быть, даже это и сделаю. Так что, но завтра. Сегодня еще пока нет для этого условий. Всех болельщиков Никс поздравляю от души. Вчера в Нью-Йорке царило оживление, это мягко сказано. Болельщики Никс ликовали, пировали в барах, в магазинах, вечеринки с просмотром, естественно, на городских улицах, ну, естественно, в собственных гостиных, по всем пяти борам после победы в четвертой игре. И теперь до чемпионства NBA осталась всего одна победа. Никс совершили, как вот говорили, каминг-аут, сейчас говорят по-русски, совершил каминг-аут. Не признался в том, что пидор, ну как они думают про себя, а говорят, что совершили каминг-аут. Так вот тут Никс совершили мощный камбэк. Я уверен, что в суржике сейчас так разговаривают. Причем это крупнейший в истории финалов NBA, выиграв четвертую игру на Madison Square Garden со счетом 107 против 106. С одним очком разницы. И выйти таким образом вперед в серии 3-1 против Spurs. Spurs – это шпоры, если кто не в курсе. Вот это новость, которая в памяти нашего деда останется навсегда. Я совершенно уверен. Вот если хотите проверить себя, гетто вы или нет, послушайте эту новость. И сами себе ответьте на этот вопрос. Мать из Джорджии была сбита своей 13-летней дочкой, позволив ей сесть за руль ее SUV во время школьной отвозки. Шумека Джонсон, ей 35 лет, в результате обвинена в неосторожном поведении в связи с утренней аварией возле начальной школы Брамби в округе Кобб, это штат Джорджия. Произошло это в день рождения Ленина. Нет, я не спрашиваю, потому что сейчас загорятся, как на рок-н-ролльных концертах от зажигалок, вся зала. Чей день рождения? 22 апреля. Следователи сообщили, что за рулем Chrysler Pacifica 17 года находилась 13-летняя дочь этой самой Джонсон в

0: полосе для высадки в школу. В автомобиле также находились 4-летний мальчик и 6-месячная девочка. Внедорожник с места вдруг ускорился вперед и врезался в Джонсон, стоявшую перед этой машиной. Причем сначала машина окончательно остановилась практически на женщине, а затем девочка, сидевшая за рулем, включила задний и врезалась в припаркованную машину, переехав мать еще раз. На утро сегодняшнего дня краудфандинг, страница, матери придется отвечать перед судом, платить за лечение, она серьезно пострадала. Краудфандинг собрал $1800 из цели, которая была поставлена в 5000. То есть это на редкость, это чрезвычайная редкость, никаких сентиментов американцы не проявили. И последнее, администрация Трампа отклонила планы мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани встретиться с уходящим с поста левым президентом Колумбии Густаво Петро, который в воскресенье написал в Твиттере «Хайль Гитлер» в ответ на колонку в поддержку правого кандидата в президенты во время того, как он сам, то есть Петро, был в Большом Яблоке на мероприятиях ООН на этой неделе. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва рекламы.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Святые небеса, только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас только один звонок. Это фурашист. Поэтому пусть повисит. Они платят 79 центов за минуту. Повисит пусть. Если сейчас отключится, то значит он поймет, что его не примут. И поэтому зачем же выкидывать такие деньги? Правда? А я пока расскажу вам то, что было вчера на бирже. В принципе, это частично повторяет ситуацию, описанную в срочных новостях сегодня. Инфляция выросла, о чем я сказал в мае. Она составила 4,2%. Это самый высокий уровень за 3 года. А поскольку напряженность на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители, и если бы я, например, был журналистам, который допущен к телу ныне действующего президента Соединенных Штатов, и задал бы ему этот вопрос, как спросила его представительница Meet the Press насчет того, что вы обещали, что не будет войн, а тут вот это, то он бы тут же назвал меня crooked or stupid и сказал бы, что Дэвидсон Радио это fake news, да? Но только не фейк, а фейк, так бы он сказал. Но ни один единый отчет по инфляции не изменит, как считают специалисты, позицию Федеральной резервной системы по процентным ставкам. То есть это опять-таки то, что сильно не понравится президенту, который немалые усилия положил на то, чтобы сменить Пауэлла, то есть председателя Федеральной резервной системы, отказывавшегося понижать процентную ставку. Повышение цен и недавние надежные данные, так сказать, которым можно верить по занятости, могут побудить тех, кто устанавливает ставки, отложить вообще даже саму оценку экономических последствий. А без оценки Федеральная резервная система, она ставку не меняет. Напряженность между Соединенными Штатами и Ираном возрастает, подпитывая рыночную, при этом неопределенность. Соединенные Штаты ответили Ирану за сбитие нашего вертолета во вторник, и президент Трамп пообещал новые атаки, и в результате, то есть сразу можно было ставить, как только президент говорит это, даже при том, что он 37 раз говорил, что через 2 дня будет мир. Но если он обещает новые атаки, тут же можно ставить на нефть. бренд, это образец, нефть выросла на 1,8%. Скажете, что это мало, но это если за день. А если вы каждый день торгуете? Ну, акции упали, тут кое-какие детали. На фоне все более напряженной геополитической и экономической ситуации все основные индексы закончились понижением. Если вы ничего не успели сделать, как и я, впрочем, то есть потеряли ценные бумаги вашего пенсионного портфеля, потеряли много денег, то когда все теряют, то также все потом и найдут. То есть я особо, так сказать, для меня сейчас дороже там поиграть в пиклбол, например. Да хрен бы с ним, ну сколько можно этим жить вообще? Тем более, что я вообще не собираюсь пенсионным портфелем своим вообще пользоваться. Пусть достанется детишкам. А если я не буду жить вечно, конечно. Кстати, есть маза, что жизнь можно будет сильно продлить. И после того, как я закончу с биржей, я вам расскажу о том, каким образом и как скоро. Причем не только продлить, но еще стать моложе. И без понтов. И это не фейк. Это достижение науки. Хотя ученые все придумали. На самом деле, в действительности, так как говорит нам 47-й. Так, техногигант NASDAQ в последние дни страдает из-за опасений по поводу искусственного интеллекта. Вообще, в целом, именно из-за опасений. А тут еще и геополитическая ситуация. Кстати, наш президент тоже собирался заниматься только Америкой внутри, никакой геополитикой, но кто же ему верит, не так ли? Или он так умен, что он говорит одно, а думает другое, а может быть он вообще не думает. Кстати, ситуация с высказыванием нашего президента заставляет серьезно засомневаться в состоянии его психического здоровья. То есть он проявляет все признаки ненормальности психической, к сожалению. Да, значит, NASDAQ упал почти на 2%, S&P 500 на 1,6%, а Dow она 1,9%. Это много, это 953 пункта, и еще 3 дня, 4 дня, нет, да, 5 назад он был где-то в районе 52 тысяч, сейчас в районе 50, но снизу. Кстати, есть еще одно наблюдение, которым поспешу, потому что сейчас уместно поделиться с целевой аудиторией. Если произошел неожиданный взлет, причем по всем показателям, то есть очень рекомендую проверить, если вдруг вы узнаете, что Dow поднялся на 1000, NASDAQ и S&P поднялись на 1,5-2%, как было несколько дней назад, то это тот момент, который предполагает, что будет немедленная, это не коррекция, а немедленное состояние психоза, в которое все три индекса впадут, как только у нас же сейчас болевая точка. То есть фактически война в Иране – это орел, который сидит на твоей печени. И если он отвернулся в сторону, его отвлекло что-то, то значит индексы возрастают. То есть хорошее настроение у обладателя печени. Да, Прометей? А если он клюнул, то больно. Так вот, когда он отвернулся и все подросло, если заморозить все, что у тебя есть, то потом, когда все упадет, вложить деньги в самые перспективные акции в своих портфелях, когда все упало, и тогда вы выигрываете дважды. Если я брошу это дело, то есть стендап с Васей в присядку, то буду каждый день этим заниматься. И, кстати, на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube только для членов, которые должны будут платить $100 за членство, буду сообщать о своих изысканиях. И последнее по поводу биржи. Супермикрокомпьютер рухнул. Производитель серверов на базе искусственного интеллекта упал аж на 28%. После того, как вчера... Довольно поздно, кстати, это было... Они заявили, что планируют привлечь $7 миллиардов через акции, когда они их продадут. А компания, которая пережила очередное резкое падение акций в марте после предъявления обвинения одному из членов совета директоров в контрабанде, кстати, его обвинили, заявила, что ей нужны деньги для покупки компонентов для выполнения заказов на искусственный интеллект. То есть мы бы рады, но денег на покупку компонентов не хватает. То есть тут сразу можно играть на понижение. Это все с новостями по поводу дел на бирже вчера. У нас есть один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Да, хорошего
0: Саша,
7: вам дня и вашим слушателям тоже.
0: Спасибо.
7: У меня
0: взаимно.
7: Короткий вопрос. Вы только что произнесли, что вы, по вашему мнению, наш 47-й впадает в безумство. И вот по этому поводу, как вы считаете, вот эти заявления, которые появились, что после определения, чем будем бить по Ирану, он употреблял уже применение ядерного оружия. Вас это как беспокоит? Сильно, не сильно или вообще не беспокоит? Спасибо.
0: Да, Саш, спасибо. Вы знаете, меня, например, в этом плане больше беспокоит Владимир Путин, потому что он, безусловно, способен применить тактическое. Хотя в покере я бы ставил на Путина, но не на Трампа. То есть я на Трампа в покере вообще бы не ставил. Хотя лицо у него держит, но риторика, так сказать... Не, я думаю, что не я один, а я думаю, что все, кто участвует в этой игре, в геополитике, все прекрасно понимают, что когда Трамп объявляет о чем-то, и он в состоянии как бы ража впадает, то есть это, кстати, необходимо по театральным, так сказать, соображениям. Вот как, скажем, фюрер был бесноватый, я не сравниваю, а Фидель Кастро, то есть нужна экспансия, чтобы показать, что ты похож на людей. Вот именно, а не просто человек в костюме, который с одинаковым лицом говорит, вам отказано в визе. Или поздравляю вас, вы можете ехать. Не, Саш, это меня не беспокоит. То есть это если... Тут дело даже не во мне, не в моих эмоциях там, или в моей оценке, а дело в том, что у Ирана нет точно никакой возможности адекватно ответить Соединенным Штатам Америки. И если мы включаем ядерный хлыст, то мы превращаемся навсегда в источник, так сказать, ненависти для всего остального мира. То есть в этот момент какой там ответка от Израиля там в сектору Газа, это будет... Нас возненавидят точно так же, как сейчас начинают в мире ненавидеть всех евреев за то, что они ответили, как кажется, тем, кто на стороне сектора Газа, что там, значит, это был неадекватный ответ. У меня, кстати, про это сегодня есть материальчик. Ну, а теперь еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
8: Да, Сева, значит, 2 недели назад я звонил, говорил Грегори, что это праймерис. За праймерис Трамп не хочет ответа Ирану. Поэтому он орал на Нетаньяху. Прям перед вторником, значит, когда атаковали.
0: Да, это было примерно пару недель назад, но не больше, наверное. Окей, а теперь по поводу продления жизни, причем омоложения. То есть не то, чтобы найден фонтан юности, и можно выстраиваться в очереди, чтобы глотнуть оттуда, но слушайте сюда. Впервые в мире за все времена человек получил инъекцию, которая способствует перепрограммированию клетки. Об этом сообщила биотехнологическая компания Life Biosciences. Пока что это экспериментальное лечение, и оно будет протестировано у примерно 20 пациентов с глаукомой или неартерической передней ишемической оптической невропатией. То есть по-английски звучит примерно так же, как по-русски, мало что понятно. Ну, короче, определенные невропаты и страдающие глаукомой, 20 человек пройдут через испытания по перепрограммированию клеток. В принципе, это генная терапия. И данный эксперимент включает в себя возвращение клеток в более молодое состояние. А зачем? Конечная цель, то есть задача была именно так поставлена, вернуть клетку в то состояние, когда она еще могла быть устойчивой к болезни, но не полностью. То есть до состояния ограничено, до состояния новорожденных стволовых клеток. Компания успешно обратила вспять старение тканей у обезьян и мышей с помощью этого метода, включая исцеление слепоты, которая появляется с возрастом. И, однако, вот исследователи беспокоят больше всего возможность побочных эффектов у человека, потому что два из четырех белков, которые участвуют в этом процессе, могут неконтролируемо делиться в испытаниях на животных. У некоторых мышей развились опухоли. Вот это побочные исследования. Причем я просмотрел все исследование, из которого вы слушаете дайджест, меня интересовало, какого рода опухоли. Они не говорят, доброкачественные или злокачественные, просто написали опухоли. И вот для первого в истории испытания на людях исследователи вводят терапию пациента с глаукомой и будут наблюдать за вмешательством в течение 6 месяцев, вот за вмешательством, которое они осуществляют. И в конечном итоге исследователи надеются расширить эти вмешательства в области печени и мышечных клеток. И при этом известно уже, что Джефф Безос и Сэм Олтман поддержат некоторых конкурентов вот этой компании Life Biosciences. То есть интересно, вот как ход мысли у двух совершенно разных богатых и умных людей, Безос и Олтман, которые вкладывают сейчас деньги не в Life Biosciences, как наивно сделал бы начинающий трейдер, а в тех, которые занимаются тем же, но пока никому не известны. То есть они вначале входят туда и становятся акционерами. И это гораздо круче, чем банковский процент. Тут, конечно, можно было бы задать вопрос, на который никто из вас никогда не ответит. Я совершенно в этом уверен. Но попробуйте. Попробуйте ответить. А что стали делать бы вы, те, кто превратился... Вот есть такой вот класс человека, один очень известный врач из нашей комьюнити, сказал мне одну эту притчу целую. Он сказал... Ты знаешь, говорит, у меня так часто одна и та же ситуация разыгрывается, просто грустно стало. Сначала было смешно. Я говорю, какая? Он говорит, ну вот говоришь пациентке, что ей нужно сделать то-то и то-то, а она говорит, да ладно, доктор, я вас так люблю, но я как-нибудь так дохожу. Пациентка, пациент, то есть это касается не только физического состояния здоровья, это касается умственной деградации. То есть поразительно, что когда у человека исчезает цель в жизни, он сразу начинает ждать смерти. То есть не совершая никаких поступков. Все как есть. Все прекрасно. Бесконечное количество сериалов по телевизору. Никогда не испытываешь чувство голода. Ну и в общем, короче, если хочешь, можешь куда-то поехать. Хочешь выпить, выпил немедленно. Баня. Ну какие радости еще в жизни нужно. Книжек уже эти люди не читают, мыслей новых у них вообще не появляется, то есть это класс доходяг. Причем я полагаю, что этот подвид челов характерен исключительно для нашей эмиграции. Поэтому если у вас появляется возможность, но чисто пока теоретически, вернуть себя в более молодое и в более здоровое состояние, а у вас нейтрализованы вами самими все навыки по части совершения поступков, составлению планов на жизнь, то зачем вам это? Вообще, в принципе, зачем продлевать жизнь, когда смерть – это состояние совершенно безболезненное, полный покой, но немножко поплачут близкие. Но если вы укрепитесь в мысли, что они плачут не потому, что вы умерли, а потому что они понимают, что они тоже смертны, глядя на вас, то, в общем, в принципе, это вполне можно пережить. Плюс вы сильно поможете фондам Social Security. У меня почему-то все телефонные линии свободны. Здесь только каждый может сказать про себя. Телефон студии 718-303-90-90. Ну что, все с полными штанами? И язык в том месте, где его не должно быть? Ну, у вас есть 1,5 минуты, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Radio show. Севакопланка.
16: За него стоят громадные мосты.
17: Не пойму, что за люди.
1: Толковище.
0: Нет у нас звонков на эту тему, но я бы не сказал, как говорит этот джингл, не поймешь, что за люди. Очень даже и поймешь. Но, кстати, это касается только тех, кому обращен данный вопрос. А про остальных мы ничего знать не можем. И я в том числе. Вот эти 200 тысяч человек, которые оценены Нилсон и Арбитроном, на сегодняшний день это невидимая и никогда не слышимая аудитория, это, так сказать, основной кулеш. А выход в эфир – это чисто пена при кухонном производстве. У нас только пурашистик один, пусть повисит. А про себя вы можете не писать ничего, я и так все знаю. Ну, благодаря доктору. Естественно. Тут вчера такая печальная была история. Я бы сказал, мой приятель прислал мне письмо от женщины, которую он не знал. Я сейчас, между прочим, наверное, вам это письмо зачитаю, потому что этого человека, про которого пишет женщина, возможно, что знают... Многие из вас, особенно киевляне, скорее всего. Сейчас я гляну. А, вот. Вот письмо. Письмо написано к моему товарищу, и он мне его переслал, потому что я знал героя этого письма. Здравствуйте, я Виктория, подруга Олега. Мы много лет знакомы, вместе работали на многочисленных сценах. 30 лет он был нашим другом. Моего мужа, джазового пианиста Сержа Потоцкого, Лукшина, не стало в 21-м году, ковид. Олег поддерживал меня в горе морально. Вместе мы не жили, встречались. Я актриса театра и кино. Летом отдыхали у меня на даче. Он говорил, что я... украсила его жизнь, что я его последняя женщина. Пишу книгу, где будет много и о нем. Талантливейший музыкант, певец, красавец, умница, спортсмен. Мистер Блюз Украин. Верный, преданный друг, любимый мужчина. Нас называли самой красивой парой среди киевской богемы. Много было спето, еще больше было задумано. Между нами не было бытовых проблем. Отношения, праздник. Почти 5 лет. Очень следил за собой, прекрасно готовил, не пил, не курил, наслаждался жизнью, закоренелый холостяк, у него есть сын от второго брака, мать сына в Америке, вышла замуж, они в разводе уже много лет, и живет она где-то под Чикаго. У нее все в порядке. Алик не болел, не пил лекарств, к врачам ходить не хотел, год назад переболел воспалением легких, с тех пор кашлял периодически. Но работал, пел, жил нормальной жизнью. 3 мая вечером позвонил мне с остановки троллейбуса. Ехали в театр, должны были встретиться. Сказал, что ему плохо. Я приехала, вызвали скорую, забрали в больницу. Инфаркт на ровном месте. Сделали стентирование. Ночь прошла стабильно, тяжело. На следующий день я была с ним, ухаживала за ним, уже даже... покушал, должны были переводить из реанимации, а на утро в 6:40 мне позвонили и сказали, что он умер. Аритмия, слишком интенсивной была реанимация. До сих пор не могу прийти в себя. Юридически я ему никто, поэтому со мной даже никто из врачей не говорил. Сказали, что Всем будет заниматься сын. Жду, когда позовут на прощание. Все киевские музыканты тоже ждут. Нет больше нашего Алика». То есть это Олег Федченко, джазовый музыкант. И я с ним знаком был. Причем об этом, о нашей встрече, значит, тут два момента. Во-первых, красивая пара, которая нашла друг друга в последней фазе своей жизни, когда надо было бы спешить жить. Но спешить жить надо всегда. То есть мы изначально все прожигаем жизнь, это неизбежно. Какой-то период. Но не все. Вот скажем, мои дети не прожигают жизнь. Но я был из той культуры, где это было принято. Вот как, скажем, у театральных актеров было принято напиваться после спектакля. Ну, в Москве так, по крайней мере, было. То есть все алкоголики. Вот, и наша встреча последняя была очень клевая. Это был Калининград. Нам лет по 15-16. Чемпионат Союза. Да. Мы в туалете на подоконнике сидим с Аликом Федченко и Жекой Берковским. Берковский был из сборной Одессы, а Алик киевлянин. И гитара. И когда он взял в руки гитару и начал что-то наигрывать, я очень сильно удивился, потому что он уже тогда тяготел к блюзу. Это он настолько всколыхнул мою душу мгновенно. Вот как вот пресловутая рота солдат, который идет по мосту, и мост обрушился, потому что топот сапог входит в резонанс с механическими колебаниями моста, который и так без солдат присутствует. И тут он такое во мне возбудил, а Жека отбирает у него гитару. Да, все курили шипку, маленькие такие короткие сигареты без фильтра. И это был, не, можно было бы курить что-то другое, но это было, так сказать, марка. И Жека со своим этим самым одесским русским языком начинает петь песню, как позже я узнал, господина Ножкина, потому что я в совсем другой культуре жил, я вообще... Меня интересовало только западный рок-н-ролл и больше ничего из попсы. Потому что рок — это тоже попса где-то. Вот. Я впервые услышал, когда можно петь песню, в которой все слова состоят из одних согласных. Но это особый такой шипящий русский язык, характерный для одесситов. «Сигарета, пиши колечко». Спички на снегу, поставишь точку. Где-то что-то надо поберечь бы, а не сбережешь, уже точно. Вот считайте, что это некролог Сева Каплана по ушедшему безвременно хорошему человеку, блюзовому королю Киева, Украины в целом, Олегу Федченко. Теперь... У вас окончательно пропал дар речи, поэтому я использую последние 10 минут для политической темы, чтобы, так сказать, показалось, что жизнь проходит не зря, да? Картинка у меня была где-то, сейчас гляну. А, вот, картинка с картой. Позавчера президент Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном неизбежно. А спустя несколько часов Соединенные Штаты и Иран начали новые атаки друг на друга. Вчера президент заявил, что Иран слишком долго ведет переговоры о мире, а позже добавил, сегодня мы снова нанесем по ним серьезный удар. И как раз вот это вот была подоплека вопроса, который задал Саша насчет возможности ядерного удара. И пока наш президент чередует вот эти обещания мира с угрозой возвращения к полномасштабной войне, ни то, ни другое не происходит, а вместо этого... Ситуация остается такой же запутанной, как всегда. А президенты таких мощных стран, как наша, они обязаны вести к тому, чтобы ситуация не была запутанной. Потому что кого же тогда слушать? Только того, чья фамилия начинается на те же три буквы, что путаница? В Путину путаница. Ну, Путин выведет, да? Так вот, ситуация запутанная, причем как всегда. Обе стороны, похоже, ни в чем не согласны, затягивается смута на Ближнем Востоке и остается неясным, как и когда закончится война. Я бы предложил вам поиграть в аналитика. ну, как, скажем, Билли Джоэл. У него есть такая песня «The Piano Man». Кстати, совершенно гениальная песня, если вслушаться в слова. И там есть одна строчка «And the waitress is practicing politics». То есть это ситуация в баре, официантка рассуждает о политике. По этой ситуации я все обозначил. Кто хочет поиграть в аналитика? Телефон студии 718-303-9090. Но только не фантазия, которая в песочнице, так сказать, или в Daycare Center вам преподнесена, а на основании того, что вы узнаете, слушая толковище с Васей Севой. А, между прочим, та официантка, которая в этом тексте, это реальная женщина, которая была душой всего бара, где Билли Джоэл играл, еще когда никто не знал, что это гениальный будет музыкант. И он о ней женился даже. Тоже интересная отдельная тема психологическая. Вот бывает, что человек соответствует своему месту и в определенном наряде идеально, а в другом случае нет. Вот у Ильфа и Петрова есть рассказ блестящий, называется «Директивный бантик», который читал тот же Валерий Токарев, о котором я вспомнил сегодня. Вы сечете, что такое стендап с Севася? И там ситуация такая, что описывается, как на берегу увидели друг друга на песчаном одиноком пляже, были он и она. Описывается, как они красиво сложены, какие одухотворенные у них лица. Не разговаривая ни слова, то между собой они взяли за руки и поняли, что им нужно идти. Они вошли в воду. И они вошли и плавали молча, с восхищением глядя друг на друга, и было понятно, что они на всю жизнь останутся вместе. А потом они вышли на берег, и каждый отошел к горке своей одежды. И одели. И что они одели? Когда они повернулись и посмотрели друг на друга, они не узнали, они стали оглядываться. А где же тот, а где же та, которая только что свела меня с ума? На нем были синие ситцевые трусы ниже колена. И майка, которую в Америке, это я добавляю, называют wife beater. То есть вот такая, с бретельками. Ну, как в «Трамвае желаний» у известного актера Марлона Брандо. А на ней было платье с директивным бантиком, потому что в фабрике было предписано бантик вот сюда. И поэтому с этим бантиком в области поддыха она выглядела как беременная на последнем месяце. Они молча повернулись и ушли друг от друга навсегда. Так, вот теперь у нас появились... Я сейчас только отстреляю. Все линии заняты. Я отстрельну пурашистов. И послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Доброе утро. Я по поводу того, как оплакивают ушедших. Вы, может быть, вас это заинтересует, потому что был такой, он и есть, но уже не такой популярный, Майкл Сэвидж, радио.
0: Конечно, я знаю.
10: Да. Да, так вот он в какой-то момент сказал такую интересную вещь. Он сказал, что когда близкие люди уходят, то как бы мы ни горевали, мы, как правило, испытываем хоть какое-то элемент есть облегчение, потому что отношения с близкими людьми всегда очень сложные, как правило. И только когда уходят ваши животные, вы действительно ощущаете искреннюю такую потерю, тяжелую. Вот просто интересный такой был момент.
0: Да, вы знаете, я на 100% согласен. Когда у меня на коленях умирала моя собака, она размером была с меня. То есть мне ветеринар сказал, что она умрет через неделю. Если у тебя есть маленький ребенок дома, лучше, чтобы при нем этого не произошло. И он меня уговорил. Оставил меня на полчаса с этой собакой моей, с Гретой. И я не знаю, откуда у меня столько слез взялось. Я полчаса тихо рыдал. И кончилось, как должно было кончиться. Но когда у меня умерли родители, слез у меня было намного меньше. То есть Сэвидж, я думаю, что абсолютно прав в этом плане. Спасибо вам за, так сказать, подначку. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
15: Доброе утро. Вы, наверное, немножко ошиблись, когда сказали, что ненавидят евреев. Евреев-то не ненавидят. Ненавидят сионистов, включая христианских. И евреи тоже их не любят. нормальные-то евреи, которые там...
0: Ой, ну ничего нового, так вы ничего не усвоили. У нас сионисты, само собой, но волна сплеснулась ненависти к евреям в целом. Сионисты — это частность. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Да, извините, Сева, что я второй раз звоню.
0: А, Саш, ничего-ничего.
7: Раньше не делал, да, но аналитика, на мой взгляд, здесь очень проста. Мне интересно Трампу выпускать иранскую нефть из своих рук, и как он здесь заявил вчера или позавчера, что он за ее еще и ворует. Я не удивлюсь, если окажется, что деньги за нее он отправляет туда же, в Катар, на тот же счет, куда поступают деньги от ворованной нефти из Венесуэлы. Поэтому то, что он закрыл и заблокировал за пролив, в принципе, то есть он наложил, он хочет стать главным по распределению энергоресурсов в мире. Это его мечта. Моя мысль. Спасибо.
0: Ну да, да, спасибо. Окей, взаимно. Ну, хорошо, это что получилось. Я так в двух словах только добавлю, потому что остальные звонки от пурашистов только. Но я никогда не имел чаяния и надежд, чтобы в рамках шоу был идеальный звонок. То есть такое происходит, это точно запись и это точно монтаж. Бывают случайные совпадения за 33 года, что я занимаюсь открытым радиовещанием. Ну, это было, не знаю, ну, 10 раз от силы. То есть это даже не статистика. Но главное же не это, а главное — это поставить вопрос и заставить человека задуматься, чтобы он стал лучше. И, кстати, в большинстве своем я ставлю эти вопросы перед собой. Потому что я не знаю, приводит это к какому-то результату или нет. Ну, скажем, один мой приятель... который ровесник Олега Федченко, и они тоже занимались спортом вместе. Когда я его спросил недавно, ты на тренировке ходишь? Он говорит, да ты что, говорит, что я с ума сошел в моем возрасте ходить? Но вот это вот понимание о том, когда наступил тот возраст, когда уже даже смешно что-то делать, это же в принципе затянувшийся поход на кладбище. Ну, потому что если ты посмеешь, лежа на смертном одре, подумать о том, а что же за последние годы ты сделал с тех пор, как у тебя стало хватать на хлеб? В чем была твоя жизнь? Без чего можно было бы обойтись? Что можно было бы сделать? Зачем? И почему ты это не сделал? То выяснится, что ты просрал значительную часть своей жизни. То есть у тебя была возможность, как у верблюда, войти в игольное ушко, потому что велико межмолекулярное пространство. Но ты просрал свою жизнь. Так вот, чтобы этого не было, я говорю с вами на том языке, на котором мы говорим не у микрофона и не в камеру. Всем счастливо и долгих лет.
18: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
18: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 АМ. Настройтесь.
21: Спонсор выпуска новостей – адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 23 лет – Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства – персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. 45.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, дорогие.